единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

За меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже на

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, на твой взгляд, и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

будем снова мы семья. Только ты захочешь, вряд ли. Вот и вся история. Ты пойдешь налево,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесит совет.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: прежде жили, ревниво охраняя свои снега.
1: Ревниво охраняя свои снега.
2: Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видят в море. Огромный черный айсберг дымит трубой.
1: Огромный черный айсберг дымит трубой.
3: Струсили пингвины, что же будет? И откуда ветер к ним пригнал гостей?

0: кругозор. Джастин Бин знаю.
1: Баха знаю.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом. Слушай.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

тобой споем. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: В полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд одни в пустой квартире.

над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно.

мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Синий лед, в жарких схватках раскаленный лед. Парни в шлемах, словно пять ракет, летят вперед, чтобы учить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старой.

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

ночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

Свет на крышах, на сонных улицах, лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещины.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мире.

я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Тбилиси.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».

0: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

да-да, ты мой оазис, моя вода. Сквозь миражи, вопреки судьбе, я иду к тебе, я иду.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Провиант. Гастрономическое представление.
2: Говядина. В эфире главный колбасник производства Good Food Андрей Куспец. В этот понедельник после 12 часов.
1: Провиант.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы
2: Костюмчик сидел

0: этот костюмчик глядели.
1: Чтобы невеста, сомлев от пошива,
0: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Троицу Андрея Рублева изъяли из иконостаса собора Троицы Сергиевой Лавры. Икону перенесли из храма на время анализа состояния климатической витрины. По данным собеседника РБК, ей может потребоваться ремонт. Еще один источник подтвердил, что икона в Лавре, но не в иконостасе. Московская патриархия 13 сентября выпустила заявление о, цитата, «плановой сверке состояния сохранности иконы», конец цитаты. Там уточнили, что по договору передачи между Третьяковской галереей и Лаврой музей вправе проводить такую сверку, цитата, «с изъятием музейного предмета и специализированной климатической витрины с перемещением в помещение на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры», конец цитаты. В свою очередь, искусствовед Ксения Коробейникова сообщила в своем телеграм-канале, что у климатической витрины есть поломка, но не критичная, как раздувают. В Троице Сергиевой Лавре заявили РБК, что страшные слухи о состоянии иконы недостоверны, и ее состояние не вызывает опасений. Бывшая пресс-секретарь Зеленского обвинила его в борьбе с инакомыслием на Украине. По словам Юлии Мендель, глава государства воюет не только на фронте. Он воюет со всеми, кто сомневается в его видении ситуации. В санкциях против меня даже перечислены мои профили в соцсетях, чтобы можно было потребовать их закрытия, написала она на своей странице в соцсети X. Мендель подчеркнула, что страна, которую позиционируют как оплот демократии, скатывается к государству военного времени, где несогласие приравнивается к предательству. Это была цитата. Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении его бывшего пресс-секретаря, а также ряда российских граждан и компаний. Мендель известна критикой украинского лидера. В своих соцсетях и интервью с западным СМИ она неоднократно указывала на просчеты Киева во многих сферах, в том числе в военной. Из-за этого, по ее словам, Украина несет несравнимые потери в результате эскалации конфликта. Российский бизнес столкнулся с ростом задолженности от компаний из СНГ. В июне 2026-го объем обязательств составил 967 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. В основном долги есть у предприятий из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Бизнес в России стал дольше ждать оплаты за поставки из-за сложности с расчетами, пишет «Известия». В условиях конкуренции с китайскими и турецкими поставщиками покупателям приходится еще и давать отсрочки, отмечает издание. Все это увеличивает нагрузку на российские предприятия и снижает инвестиционную активность в стране. Агентство национальной безопасности США готовит к реструктуризации. Она будет самой масштабной за последние 10 лет. Инициатором стал глава ведомства генерал армии Джошуа Радд. План реформы предусматривает создание в штаб-квартире в Форт-Миде 5 новых центров по искусственному интеллекту, Китаю, кибербезопасности, боевой поддержке и глобальной разведке, пишет газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что каждое направление возглавит директор по миссии. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 55 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84,26. Курс евро сегодня 97 рублей 87 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 9. Сегодня в столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем плюс 18-20. Ветер западный 2,7 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
4: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
8: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Хитс. Москва.
1: 94,8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.08 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 14 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Ну как там у вас с бензинчиком, с дизелечечком, с керосинчиком? Еженедельное, традиционное, обзорное голосование об общей ситуации на вашем местном топливном рынке. Витриною которой ситуации служат наши с вами АЗС. Добавлен новый пункт в голосование. Ну, точнее так, я подумал, что правильно было бы дифференцировать еще ситуацию, которая зафиксировалась, которая стабилизировалась, но понять, на каком уровне она стабилизировалась. Больной перед смертью потел? Да, это очень хороший знак, очень хорошо. Значит, на каком уровне болел? Этот самый топливный наш рынок зафиксировался. Поэтому четыре варианта. Хотя на самом деле нужно, наверное, нейтральный какой-то было бы еще вести. Но такое черно-белое голосование, монохромное. Ситуация с топливом на АЗС вашего региона за минувшую неделю улучшилась, ухудшилась, а осталась прежней плохой или осталась прежней хорошей? Потому что если она стала хорошей, а не осталась прежней хорошей, тогда, значит, она улучшилась. Этот вариант для вас. Если она стала плохой, была лучше, а стала плохой, тогда, значит, ухудшилась. А если осталась плохой или осталась хорошей, прежней, тогда вот для вас два варианта. Сейчас у нас вот как. У 51% ситуация с топливом на АЗС региона осталась по-прежнему плохой. У 26% улучшилось, у 15% ухудшилось, я по ниспадающей, да видите? И у 8% осталось прежней, хорошей. Вот так, значит, да? Тогда 34% получается в целом ситуация неплохая, а хорошая, наоборот, у 34%. У тех, у кого улучшилось, и у тех, у кого осталось по-прежнему хорошей. Ну, а так вот тревожность наблюдается у 66%. Определенная топливная тревожность, которую я пока не могу понять, с чем ее есть. Вот это вашу топливную тревожность. Как ее употреблять нужно? Вот и самое главное, что ты не понимаешь ее принципиальных законов, этой тревожности топливной, в том смысле, что вот... Едешь в какое-то время, и видишь, что такая пробка. Я про Ленинградку, допустим, про конкретную АЗС, «Газпром», конкретная в районе аэропорта, «Газпром». Едешь и понимаешь уже на подъезде к ней, уже понимаешь, что там уже тревожно, потому что пробочка такая, хотя время не пробочное. А это потому, что они стоят там автобусный ряд, и чтобы автобусный не занимать, они, получается, вторым рядом стоят, во второй ряд. Ну, естественно, конечно, объезжать приходится все, автобусы не могут протолкнуться. И в результате там пробочка. Едешь в этом же, это же заправка, примерно в это же время на следующий день. Никого. Но она работает, топливо есть, цены указаны, автомобили стоят у колонок, заряжаются, в смысле заправляются, но никого больше, только у колонки, все, никакой очереди. Едешь снова через какое-то время, опять очередь. Ну, и так, причем такая мощно-тревожная очередь. Вот как это объяснить? Что такое вот это вот все? Вот это как это объяснить? В общем, зайдите, проголосуйте. Евгений Пантелеев, Андрей Скорпион, доброе утро, люди Макса. Максимальные люди, максимальные. Они в Максе уже. Артур Гурьев, а это телеграммская аудитория. Полиграф Полиграфыч. Доброе утро, Александр Владимирович, Надежда Шиховцова, Набабент, Сергей Иванович, Камчатка, привет, Озерновский. Там облачно плюс 16 сейчас. У нас облачно и плюс... сколько? Как осадки? Как переключить осадки на температуру? У нас облачно, и мы не знаем, как переключить. Все, у нас облачно и плюс 11. Понятно? На Камчатке 16, в Москве 11. Ощущается, как 10. Вчера было 10 в это время. Алекс Блэккроу на Монтрю, так называется, Justice... А, это другое, это что-то вечернее. Простите, это надо уже, это что-то с вечера занесло сюда. Вечером надуло сюда. В 6 утра уже встретил на Щелковском автовокзале дочку из Рязани после вчерашнего концерта Бабьи... Что это такое? Там-то дешевле, народу меньше, ни одного таксиста зазывал и не увидел. Слышал, их запретили как класс законодательно на вокзалах и аэропортах. Таксилы зазывали. А как им? Ну, я не знаю. Это... Ну, во-первых, я абсолютно уверен, что с ними продолжается борьба, и совершенно справедливая, правильная борьба. Во-вторых, если только ты не нашел какого-то странного типа иностранца, который не знает, как здесь все организовано, как таксист зазывал, может получить клиента. Не знаю. А как? Вот таксисты зазывалы. Есть среди нас таксисты зазывалы? Таксисты зазывалы. Таксисты зазывалы. Позвоните. Скажите, как вы на вокзале находите клиента? Лично я выхожу... На вокзал у меня уже машина едет моя, потому что я же человек 2026 года, смею надеяться на это. Вот, и я еще как только поезд подъезжает, и он такой уже к перрону, все, я понимаю, что я сейчас там у вокзала буду через 4 минуты, через 5 минут, может быть. Все, ну или на всякий случай я выхожу на перрон, чтобы уже точно знать, что я вышел. И тут я вызываю такси в приложении. Ну, я вызываю как там столб номер А4 или что-то такое. Извините. И все, я иду. И вот я такой иду, моя машина едет, и ко мне такой таксист зазывало, пытается меня чем-то впечатлить. Во-первых, чем вы можете меня впечатлить? А во-вторых, ну, пожалуйста, зазывайте. Я-то не против. Просто моя машина едет уже, так что извините. Вот, Евгения Нагорная будет после 8 здесь, не волнуйтесь. Сын поменял Джили-Манджаро на ГАК X9. Угу, на ГАК X9, молодец, а что это за ГАК X9? Говорит, когда ехал, люди оборачиваются, я думаю, один плюс, что гибрид, а так китайская гирлянда. Михаил Гулин пишет об этом. Я не могу комментировать, что значит китайская гирлянда. Вот, понимаете, китайская гирлянда. Прекрасно понимаю людей, которые, к примеру, ну, не понимают нового, ничего не знают, вот и это все. Но попробуйте все же в какой-то момент, понимаете, пока вы человека называете собакой, ты собака, ну ты собака, ну ты вообще пес, ну ты собака. Даже если он к этому моменту, через 2 года, пока вы зовете его собакой, окончит сечь, что-нибудь окончит большое, МГИМО, потом еще вышку, что у нас там котируется еще, позаканчивает. У него будут докторская диссертация, он напишет 20 научных работ, его номинируют на Оскар в кинематографе и все остальное. Но... Пока вы будете звать его собака, ну ты сутулый пес, вот это все его достижения пройдут мимо вас. Вы даже не будете понимать, что это перед вами уже профессор, заслуженный человек, все у него хорошо. И как вы не можете этого понять? Что слова имеют значение, имеют смысл, и они формируют реальность. Мы же слушали с вами великую Мэрил Стрип в роли Маргарет Тэтчер, которая все вам сказала про слова. Что они они определяют ваши действия, поступки ваши. Понимаете? А те потом превращаются в характер, а характер в судьбу превращается. И все. И все. Поэтому китайская гирлянда. То есть я, ну, что бы они ни выкатили, вот выйдет сейчас представитель Мерседеса, который наполовину уже весь китайский. BMW, Audi, там есть бренды, которые вы уважаете? Михаил Гулин, вот можно у вас уточнить? Скажите, пожалуйста. Ну, напишите. Бренды, которые реально вы уважаете, вы никогда не скажете про него. Да, гирлянда окончательная выкатили. Вот что-то такое, вещь, есть такие? Напишите. Вот я вам сразу хочу сказать, что вы не подозреваете даже, какое количество там китайского в этом бренде сейчас. Не китайского в смысле качества, понимаете? Вот проблема в том, что многие застряли вот в этой парадигме. Ты называешь это медведем или называешь это собакой. Вот оно такое собака. Вот оно такое и собака. Понимаете? Вот. И в этой связи, кто бы сейчас к вам не вышел, и там будет много китайского не потому, что оно китайское в смысле ширпотреба, а потому что оно китайское в смысле высоких технологий, продвинутости и общей технологичности. Потому что мировые бренды, великие мировые бренды отказываются уже заниматься технологиями, потому что для них это очень дорого и затратно, и на это нужно много времени. А догнать китайцев, чтобы, нужно еще больше денег и ресурсов на это, чтобы их просто догнать. Поэтому это не капитуляция мировых брендов, а просто здравый расчет. Окей, вы занимаетесь технологиями, а у нас есть имена наши, репутация, аудитория, там, история какая-то, бэкграунд и все остальное. И так поступило, умно поступила компания Jaguar Land Rover, в частности, Land Rover, выпустив сейчас китайский Defender. Видели Defender? Нет? Не показывал я вам? Сейчас я опубликую. Этот самый Defender. Как он, его сбросили с горы, он такой перекатился весь такой, смялся. Туда пришел водитель, сел и поехал. Приехал на нем на презентацию. Он весь такой, перекороч, крыша, стекла ветрового нет, капот смят весь, все. Это называется, ой, что я сказал, Defender? Freelander. Это называется Freelander. Только Freelander теперь... это линейка моделей внедорожников, внешность которым рисуют британцы. Да, это индийская компания. То есть вот такая коллаборация. Индийская компания, но индусы, индийцы не вмешиваются в технологии. Они просто купили актив, который должен приносить бабки. Все, они никакой инженерии они не могут похвастаться. Поэтому они просто владеют этим. Как Абрамович какой-нибудь там условный владел Челси. Он в футболе ничего не петрит, он просто купил клуб. Там свои тренеры есть, игроки, все это такое. Соответственно, и индийцы владеют Jaguar Land Rover уже много лет. И поэтому заколлаборировались с китайцами. Китайцы делают полностью все технологии. Все, это электрический внедорожник. А имя у него Freelander. Но это не по краже имени, как, к примеру, Exit покрал RX у Lexus, да, назвав свой кроссовер RX. Нет, это не по краже, это настоящий Freelander. Это возрождение того самого Freelander, все на свете. Но только это технически китайский, мощный, на 800 сил, там все, внедорожник электрический. С именем британцев, дизайном британцев. Ну и этим маркетингом, потому что они будут это продвигать как, ну, это легенда, это же легенда. Вот и все. Вот что происходит сейчас в мире. Поэтому, когда вы продолжаете ходить и рассказывать, что из говна и палок, все, вы просто превращаетесь в старую бабку, которая ворчит, сидит у подъезда, проститутки, и это самое, и наркоманы, и проститутки. Все. То есть, если нормально приличная эта девушка, это проститутка, а любой подросток наркоман. И все. Это такая вот история. И постепенно вы начнете ворчать. Я не понимаю всех этих ваших интернетов. Я не понимаю всех этого. Ну зачем же вы так? Ну, Есть простой способ, как этого избежать. Очень простой способ. Избежать этого можно следующим образом. Знакомиться, не исходя из всего своего предыдущего опыта, и ждать от, там, не знаю, от Жили или там еще от чего-то, что он будет как Porsche, или как, или даже как Рено. Нет. А просто вот знакомиться как впервые с автомобилем. Ты не знаешь, что это такое. Не знаешь. Нет шильдика на нем, нет. Просто сади и пробуй его. Как оно едет. Как оно разгоняется, тормозит, рулится, звучит, шумит. Ну все, вот просто. И вдруг станет понятно, что нет никаких китайских автомобилей. Есть просто бренды, которые занимают высокую позицию, делают премиальный сегмент, обслуживают. Есть бренды среднего звена. Есть совсем бюджетные модели и целые линейки, которые делают простые, абсолютно простые, понятные, без претензий тачки. Все. А есть ультра-роскошные, которые делают гиперкары, которые бьют на Нюрбургринге всех, включая немцев из Porsche и всех остальных. Это не существует никакого Китая. Это просто отдельное такое, отдельный мир автомобильный. Есть весь планетарный мир. Китайцы просто создали такой у себя внутри. Просто они такие большие, что они могли бы планету заселить людьми и технологиями. Дайте им одну планету какую-то они сегодня. И тем потрясающее, и тем необычнее, и тем, конечно, страннее все это выглядит, с учетом того, что еще какие-нибудь 40-50 лет назад не было даже намеков на все это. Вообще. Как будто инопланетяне какие-то к ним прилетели и поделились технологиями. Кстати говоря, об американцах вы говорили то же самое. О японцах то же самое. О корейцах потом то же самое, правильно? Но только вот масштабы Китая за счет того, что они такие прям вообще... Масштабы Китая впечатляют, конечно. Что это за... Там есть маты в этой музыке? Что это? Сквозь баба. Нет, судя по тому, что они называются, есть песня «Озеро в лесу», они, наверное, на русском поют, нет? О, какой-то вышел Чебурашка из...
0: А-а-а.

Ладно, хорошо, хорошо. Это такая группа «Сквозь баба», которая, на которую концерт ездил дочка одного из наших слушателей. Это очень интересно, но хватит. Все, нам нужно проснуться, а просыпаемся мы немножко по-другому. От Варшавки по МСД огромная пробка ДПС после МКАД. Устроили пост, теперь только левая полоса там едет. Все. Спасибо большое, что хотя бы не стреляют. Ведь могли же стрелять еще. Растягивать разные эти ленты колючие, все это. Но не делать, нет, только левая полоса. Ну а как, вас же проверить нужно. На осознанность. Вдруг вы неосознанные, вдруг вы, видите, принимали все выходные, квасились, а теперь за руль и на работу. Надо же проверять вас, понимаете. Никто же не проверит, если они не проверят. Евгений, Алексей, доброе утро. Дмитрий, Павел, счастье. Алексей Романов, Саша, Зум, Дмитрий, Андрей здесь тоже с нами. Приветствую. Лучшие люди планеты в бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. МСК-бот. Вот так, это бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. Пишите, читаю вас. Пишите. Пишите. Просыпайтесь, давайте.

На неделе, на прошлой, наверное, в Геленджик съездил Дмитрий. Офигенный он мужик. Отвез сам себя в Геленджик. 30 минут ждал Яндекс.Приложение, была очередь на 25 с плюсом заказов. А как вы смотрите, сколько заказов там в приложении? У меня такое не показано. Ехать надо было 15 минут, стоимость по Яндексу 500 рублей. Зазывал, и таксисты хотели 3000. На 2500 не соглашались категорически. Похоже на заговор. Сами себя таксисты, сами себя бронируют, яндексовцы, чтобы не ездить задешево. И с зазывалами потом деньги пополам делят, правильно? Но там это еще с топливом может быть связано как-то. Наверное.

0: Ага, все-таки ГАК не X9, а S9. Спасибо за уточнение, потому что это важно. Потому что X9 я не знаю, что это X9. А вот если S9, это я тоже не знаю, что это такое. Но это я знаю, что... Ну, в смысле, я с ним лично не знаком, только с S7. Да. Но зато я точно знаю, что это, да, действительно ГАК.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские дроны уничтожили мастерские по ремонту военной техники на Украине. Реактивные беспилотники нанесли удары по объектам в населенном пункте Синельниково Днепропетровской области. Кроме того, ликвидированы расчеты БПЛА 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и не менее полусотни дронов. Они были атакованы российской авиацией в районе населенного пункта Васильковка. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах. Турция предложила организовать переговоры по Украине в Стамбуле. Анкара считает, что конфликт может быть урегулирован дипломатическим путем. При этом Стамбул остается подходящей площадкой для продолжения диалога. Он уже зарекомендовал себя как удобная площадка для контактов сторон, поэтому Анкара считает возможным и целесообразным продолжение переговорного процесса именно здесь, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики. Ранее правящая партия «Справедливости и развития Турции» упоминала Стамбул в качестве места для возможных переговоров по Украине. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о возможности проведения трехсторонней встречи в Абу-Даби. Франция публично извинилась за критику США в сфере защиты прав человека. Париж принес извинения на фоне разногласий по вопросу продления срока полномочий Фолькера Тюрка на посту Верховного комиссара ООН по правам человека. Ранее США вместе с Россией, Израилем, КНДР и некоторыми другими государствами проголосовали против пролонгации его мандата, сообщает Рейтер. В ответ постпредство Франции при ООН в Женеве заявило в соцсети X о том, что Соединенные Штаты перестали быть мировым ориентиром в сфере защиты прав человека. Постоянное представительство Франции при ООН в Женеве выражает сожаление в связи с сообщением, опубликованным 25 июля в соцсети X, в котором ставилось под сомнение приверженность США делу защиты прав человека, говорится в заявлении диппредставительства республики. Троицу Андрея Рублева изъяли из иконостаса собора Троицы Сергиевой Лавры. Икону перенесли из храма на время анализа состояния климатической витрины. По данным собеседника РБК, ей может потребоваться ремонт. Еще один источник подтвердил, что икона в Лавре, но не в иконостасе. Московская патриархия накануне выпустила заявление о, цитата, «плановой сверке состояния сохранности иконы», конец цитаты. Там уточнили, что по договору передачи между Третьяковской галереей и Лаврой музей вправе проводить такую сверку, еще одна цитата, с изъятием музейного предмета из специализированной климатической витрины с перемещением в помещение на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, конец цитаты. В свою очередь, искусствовед Ксения Коробейникова сообщила в своем телеграм-канале, что у климатической витрины есть поломка, но не критичная, как раздувают. В Троице Сергиевой Лавре заявили РБК, что так называемые страшные слухи о состоянии иконы недостоверны, и ее состояние не вызывает опасений. О погоде в Москве. Сейчас в столице плюс 12. Сегодня в столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем плюс 18-20. Ветер западный 2,7 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Пора на техобслуживание авто.
4: Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111, код 495. 235-1111.
3: stofilter.ru.
5: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
6: Полчаса бега в день укрепляет мышцы. делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
8: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
12: Моторы.
0: 7:38. Говорит Москва. Моторы. И здесь, в моторах, мы должны с вами обсудить, что это моторическое. Здесь мне вы, некоторые недоумевают, почему так незаметно прошла презентация Паджеро нового. Вы не знали, ведь видите, вы даже не знали, что появился же есть какой-то новый Паджеро, и вот это все. А он действительно, да, вышел, и как-то так, не то чтобы незаметно, просто не было никакого взрывообразного чего-то такого, что ранее сопровождало появление легендарных моделей, новых поколений легендарных моделей. Это было раньше. Потому что, как мне представляется, сам принцип легендарности или некого такого облака пафоса, который окружал какие-то модели, он размыт, опять же, китайской экспансией, которая, ну, мозг же у нас, он не может бесконечно использовать ресурсы для чего бы то ни было. Допустим, бесконечно бояться, бесконечно восторгаться, бесконечно удивляться. Можно, невозможно привыкнуть только, как, ну, это говорят люди, которые прошли тяготы невероятные, вот к холоду невозможно привыкнуть. Нельзя себя адаптировать к холоду так, чтобы ты перестал мерзнуть. Ну, голоду, жажды, ну, это базовые вещи какие-то, фундаментальные в основе жизни. А дальше любой карнавал, любой праздник, любое что угодно рано или поздно ну, приедается. А на самом деле, вот что есть вот этот процесс приедания? На самом деле мозг просто не может больше генерировать столько дофаминов там, и ну, вот этих гормонов счастья, там, чего, удовольствия. И в какой-то момент ты такой уже сдуваешься, все уже, да хватит уже, что бы ни смотрел, какое, что бы интересное там ни происходило, какой затянутый фильм. Ну, можно было, чтобы хотя бы он 4 часа шел, но 6 это уже слишком. Даже если это очень интересно, но уже невозможно. Все, перегруз пошел. И если раньше вот эти дофаминовые взрывы мы переживали там, ба-бах, С-класс, новое поколение. Все ждали 8 лет его, ждали, реально ждали. Вышло. Потом, ба-бах, после этого через год-полтора, семерка BMW новая вышла. Бух, все, весь мир на ушах, мировая премьера. Потом, ба-бах, Туарег новый, все, легенда то. Китайцы абсолютно спокойно, без всякого пафоса, без, ну, просто... А у нас теперь на 1500 лошадиных сил, вот гиперкар, 500 км в скорости в час, у него все, вот он прыгает, бегает, варит кашу себе. Все. Но это ничего, потому что сейчас мы еще кроссовер такой сделаем, а потом вот это, а потом это... И ты как-то так уже, ну, прекращаешь немножечко это смотреть, ты думаешь, ну прикольно. Как с нейросетями. Что было раньше, вы вспомните вокруг Перельмана, какая была ажиотация, когда наш Перельман решил теорему Пуанкаре, одну из задач тысячелетия, математическую. Да мир на ушах весь стоит. Ну, еще и он, конечно, молодец. Создал, ну, он ничего не создавал, он такой и есть. Но сам его образ затворника, отшельника, бородача, живущего с мамой, за кефирчиком ходит с авосечкой. Отказался от миллиона долларов при этом. И вот это все. Ибо кто вы такие, чтобы меня оценивать? Всю фундаментальность моего труда. Вы понятия не имеете, о чем вы говорите. Как это вы меня оценивать будете? Вот. И все. Взрыв. Нейросети, эти задачи тысячелетия. Вы слышали про решение еще одной такой же задачи тысячелетия по масштабу? Они, ну, в смысле, их же там не 420 тысяч задач тысячелетия. Нет, их там десяток, 7, может быть. Вот, нейросеть решила, щелкнула еще одну. Как-то уже такого прям вот, ну, нет такого мирового ажиотажа, нет? Есть активизация диспута на тему... вообще нейросетей, куда это нас приведет, если они вот сейчас как начнут, а в чем наука тогда, и вот какой-то... Ну, то есть это все сгенерировало обсуждение совершенно иного рода, но не сам факт. Николай Перельман не отшельник, он в Купчино живет. Господи, я же говорю, выглядит как отшельник. Ну, выглядит, ну, на брови на одни его посмотрю. У него брови отшельника, а борода... Конечно, он не отшельник. Я знаю, что Перельман живет в Купчино, в Питере, и что его видят в магазине. Откуда же я вам говорю про авоську кефирчик? Конечно, видят его. Но когда журналист пытается брать у него интервью, он машет на него рукой и убегает. Это внутреннее отшельничество, затворничество внутреннее, внутри своего сознания. Ну, что же вы? Вот, я про это говорю, что события происходят таким образом, вот этот калейдоскоп открытий, калейдоскоп технологий, всего остального, ты уже как-то, вот тебе уже тяжело удивляться, как бы так. Ты такой думаешь, а как этому можно вообще удивиться? Короче, мир не удивился новому Паджеро. Мир даже забыл, что компания Mitsubishi пресекла ветвь Паджеро, сказав, что все, кранты, мы сюда не будем больше идти, нам нужны кроссоверы, SUV, мы только сосредоточимся на кроссоверах. Что-то не выгорело. Что-то не выгорело. И спустя годы после того, как они решили сосредоточиться на кроссоверах, вот, решили подумать, а что мы раньше умели? Давайте вспомним, что мы могли делать раньше. Мы были охотниками-собирателями, точно, вот что нам нужно делать. Нам нужно охотиться и собирать. Собирать и охотиться, для этого нужна рама. 20 лет прошло с момента выхода последнего из Магикан, последнего Паджер, того самого, который, в общем-то, и... ну, в общем, это наоборот классно, что предыдущему поколению 20 лет, потому что его не успели опошлить, как сделали это с Крузаком, который поступательно развивался, получал новые итерации все время, и в результате дополучался до вот этой пошлости, которую мы сейчас видим. И поэтому там из Прада ценители считают 120-й последним настоящим Прада, а из Крузаков ценители считают 100-й последним настоящим Крузаком. Ну, я имею в виду Land Cruiser. Они все Land Cruiser, но вы понимаете, о чем я говорю. Вот, с Паджеро не получилось опошлить его и превратить его в маркетинговую штучку. Он навсегда остался в нашей памяти тракторочком таким, да? Он навсегда остался в моей памяти УАЗом, патриотом, если бы его выпускали японцы. Вот если бы японцы выпускали патриот, он был бы вот таким. Вот это и есть Митсубиши Паджеро. Так вот, 82-й год. Внедорожник. Проходимость, надежность, комфорт. Почти как у легкового автомобиля. Ну, почти. 90-е годы. Символ японского внедорожного бума, развития всего этого. 3 миллиона, больше 3 миллионов продано по всему миру. И это рамный внедорожник, на секундочку. Не кроссовер, не хэтчбэк никакой-то. Вот. И потом 20 лет... ну, не 20 лет. Сколько лет назад? 8-9? Сколько лет назад закончился Паджеро? И вот выпустили. Но что? Давайте я вам покажу его. Ну, вы можете сами посмотреть. Щукин и все. Зайдите, Щукин и все. Телеграм-канал. Это было 10 сентября. Нужно листнуть вверх. Туда, где Хантер, кстати говоря. Хунтер плюс пикап. А, так это прошлой неделе. Вот. И тогда же днем я запустил этот Паджеро. Вот смотрите на него. Что скажете? Честно говоря, мне кажется, что дизайнеры Паджеро решили наверстать все те итерации пошлости, которые они пропустили, и все то превращение легенды в какую-то витрину экспериментов дизайнерских. Они решили отыграться вот на этом поколении, теперь уже пятом поколении Паджеро. Но сзади еще ничего, но морда, это, конечно, ужас. Да, ну, салон, экраны, что вы тут скажете про экраны? Про монолит, панели, приборки и мультимедиа. Экраны, видите, экраны огромные. Дальше лаконичность, все как-то кожа, семиместный. Лестничная рама и Щукин, и все. В Телеграме подробненько фотографии, и там же подробненько

0: продвинутая та самая, ну как продвинутая, та самая история, что была на Паджеро и раньше, понижайка, монопривод, полный привод с понижаечками, повышенной жесткости рама, высокопрочная сталь, независимая двурычажная впереди, новая пятирычажная сзади, неразрезные ось. Так, база 2,87, длина 4,92, дорожный просвет 230, углы въезда, рампы съезда 30,4, 22,6, 25,8, ну и так далее. Начнут продавать Таиланд, потом Япония, потом Австралия. Это в нынешнем году, до конца года. Потом 100 стран мира. АСЕАН, Латинская Америка, Ближний Восток, ну и так далее. Ну и до нас, естественно, доедет. Вы можете нам не продавать ничего. Оно само как-то к нам доедет. С грязными тряпками и со старым бельем каким-то. Как-то оно приезжает. Вот. И также еще весь Инстаграм в обзорах итальянцев на новые итальянские же машины. Вот. Я это... Спасибо большое за напоминание. Этот итальянский автомобиль я тоже в канал закинул себе. С просьбой, подскажите, если вы трансляцию смотрите, посмотрите трансляции. Если нет, тогда заходите туда же. Щукин и все. Это телеграм такой. Довольно часто бывает так, что наши эфирные обсуждения перекочевывают в телеграм, а что-то из телеграма кочует потом сюда, в эфир, и здесь мы это обсуждаем. Итак, какой-то итальянский блогер, как всегда разговорчивый итальянец, он обозревает какой-то итальянский автомобиль, называется «Италия». То есть, чтобы особо не париться, его назвали Италия. Это привет, привет тем, кому не нравится перелицовка там, москвича. Вот. Они просто шильдик поменяли, мы же знаем, что это. Да? Где вы? Где вы, душнилки? Смотрите, новая конюшня итальянская, породистая, выпустила кроссовер «Италия» называется.
1: La miraglia di un nuovo brand italiano. Si chiama Italia 61. La piattaforma è cinese, ma è stata ingegnerizzata e disegnata in Italia. Ve la faccio vedere.
0: Ingegnerizzata.
1: È lunga quasi 5 metri e l'anteriore è molto squadrato. La griglia è enorme.
0: Molto squadrato.
1: Sviluppo verticale.
0: Я буду слова.
1: E guardate qui dietro la borsa. È in pelle. Ah, e gli scarichi sono anche veri. Adesso però guardate dietro, ci sono due schermi più le DAP display qui direttamente sul parabrezza e guardate i materiali
0: pannelli,
1: di portiera, pelle e alcantara.
0: Alcantara, вот я знакомое слово alcantara. Вот проекционный экран, электропривод третьего ряда.
1: Si parte con un 2000 turbo benzina da 231
0: turbo benzina 231 сила.
1: 2027 però dovrebbero arrivare due ibridi, un full hybrid e probabilmente un plug-in. Il prezzo parte da circa 69.000 euro con la dotazione che
0: 69 тысяч евро всего лишь. Всего лишь 60 тысяч 9 евро. 9, 69 тысяч. 60 тысяч и еще 9 тысяч евро всего лишь. Это самое. Так что это за автомобиль-то был? Вы посмотрели сейчас? Скажите мне. Что это было? 69 тысяч евро в рубли. Давай переводи быстро. Быстро переводи мне 60 тысяч евро. 6 миллионов 753 тысячи рублей. 6 миллионов 753 тысячи рублей. Просто, чтобы вы, те, кто все время... Либо про утиль, это такие есть плоскоземельцы, американцы не летали на Луну, но только от автомобильного мира. Вот. Это плоскоземельцы такие от автомобильного мира. Просто чтобы... Я понимаю, что это не аргумент для вас. Я абсолютно это понимаю. Потому что аргументов при таком подходе к жизни услышать невозможно. Но для всех остальных просто хочу еще раз напомнить, что когда вы слышите от кого-то рассказы про то, сколько это стоит в Китае, смело можете смеяться человеку в лицо. Или же говорить ему простую фразу. А еще где-то это столько стоит? Спрашивайте его. Задавайте ему вопрос. Один, вот как можно вогнать в ступор такого человека? Спросить его. А где еще это столько стоит, как в Китае? Где? В какой стране?

0: еще. Например, вот сейчас ГАК GS8 вышел на итальянский рынок по цене всего лишь 69 тысяч евро или 6 миллионов 753 тысячи рублей. Сколько у нас стоит ГАК GS8? Не 6 миллионов точно с половиной. Точно не 6 с половиной, во-первых. А во-вторых, дело даже не в этом. Дело в том, что он и не 1,5 миллиона стоит, там, правильно? Как там, или 2, сколько там они рассказывают про Китай. Так что еще раз, китайские цены на автомобили существуют только в Китае. Это чисто китайская прерогатива и дотация китайского правительства внутреннего рынка. Это не имеет никакого отношения к реальной стоимости этих автомобилей и уж точно к стоимости этих автомобилей на других рынках. С таможенными пошлинами, с доставкой, с логистикой, с инфраструктурой, со всем, что добавляет стоимость автомобиля. Вот такая история. Чтобы выровнять дофаминовый фон, надо избавиться от зависимостей. Ну, наверное. Ну, нет, во-первых, если верить буддийским гуру, так оно и есть. В этом, в общем-то, смысл и цель жизни. Достичь просветления через абсолютную независимость твоего разума от любых раздражителей. Тебе ничего не надо. Вот. Это да. Другое дело, что очень немногие этого достигают. Во-вторых, окружающий мир изо всех сил старается забраться в твою черепную коробку и выбивать из тебя эти самые эмоции. Как это сделать? Вот это как преградить путь этому? В пещеру, уйти в отшельничество, на Алтай, правильно? К медведям, в избушку. А как вы уйдете от этого мира, который выбивает из тебя эмоции всем? Берешь телефон, пожалуйста, вот тебе социальные сети. Берешь, включаешь радио, вот тебе, пожалуйста, там орут, что-то тебе там что-то рассказывают. Идешь по улице, пристают. Заходишь в ресторан, пристают, реклама, поесть надо тебе тоже как-то. Как ты собираешься? Здесь американцы, эти империалисты на нас постоянно, что-то все дергаются на нас постоянно, все это в мире происходит. Как ты от нейросетей избавишься? От ощущения того, что мы куда-то мчимся с этими нейросетями? Пока еще не очень понятно куда, но понятно, что это нам не очень нравится, потому что кажется, мы не за рулем. Вот. А когда ты не за рулем, то это создает ощущение тревоги. Ну, вот как в самолете. То есть, когда ты... Если ты сидишь в кабине пилота и видишь там, что все у них нормально, все хорошо, все под контролем, ты уже более-менее спокоен. Да когда ты сидишь в кресле и не понимаешь, что там происходит, ты не рулишь. Это немножко тревожно становится. А вот с нейросетями, кажется, мы не за рулем. Мы человечество. Там за рулем 2, 3, 3, 4, 5 человек, которые все это генерируют сами. Но если уже им тревожно становится, то нам-то что делать в этой связи? Поэтому тут вопрос даже не в зависимостях, а в том, что ну, мир сейчас таков. Да я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Рома, здравствуйте.
0: Да, доброе.
1: Приятно вас слышать. И очень приятно, да, что вы 3 часа, типа 3 же часа теперь.
0: Да. Кажется, да. Я не все как в тумане. Вы скажите, просто, я не знаю.
1: Я в счастье.
0: Спасибо, спасибо большое.
1: Я сначала что-то включил в 6, думаю, нету, а потом...
0: Да, это к 7 вот. Нужно уже приходить. Да.
1: Вот теперь сейчас хотел немножко пожаловаться на наших автомобильных сограждан. Короче, вчера с женой ездили в этот Леруа на шоссе энтузиастов. Ну, там же какой-то ТЦ вообще большой, забыл, как город, что ли. Вот. Ну, и мы там пробыли без... малого 3 часа, там, в кухне, туда-сюда, спускаемся, поели еще, вот, спускаемся, и там огромная, вот, ну как, пробка, движущаяся из машин к выходу, там что-то произошло с этими, ну, вот, автоматами, там чувачок что-то их ремонтирует, и они, ну, и вот, две вещи, первое, вот люди у нас все-таки, вот, ну, вот эти, типа, все, это самое, я в белом, в общем, то есть вот стоит этот ряд, ждет, ну, постепенно едет. Нет, там сбоку откуда-то через парковочные места, как бы, ну, он там в шашечки поиграл, там чуть-чуть проскочил, вот, где машины, ну, нет стоящих машин, и выскочил к выходу. И вот только один так сделал, сбоку вот к этому ряду, который едет,
0: да,
1: вот еще человек 5. Это раз. Во-вторых, здесь что происходит? Ну, в общем, вообще, конечно, так обидно. Вот, ну что, они нас не считают за... Ну, это блин какой-то. Ну, так же, как обочечники. Это раз. Mm-hmm. А второе, вот мы были там 2 часа бесплатно, потом 150 раз. И вот мы без малого, там, без четверти 2 часа провели, и потом мы вот этот час ехали, еще 150 раз. Вот, в общем, ну что... Что-то такое.
0: Ну, люди, спасибо большое, спасибо. Люди такие люди. А, значит, группа компаний какой-то, здесь написано, что это Рольф, но я не очень понимаю. Мне писали о том, что, оказывается, у Лисана есть какое-то относительно официальное или полностью официальное представительство уже в России. Как-то однажды мы здесь говорили об этом в эфире, а потом мне пришло сообщение от коллеги оттуда из автобизнеса, что у них есть представительство. У Лисана какие-то новые Ли-9, какие-то Levi's вообще. Это же коллаборация с джинсами, что ли? Вот, по цене аж 12 199. Это прямо так привлекательно. Но не очень.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО отразили атаку 50 дронов на Ростов-на-Дону, Таганрог и Аксай. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили беспилотники, летевшие на 16 районов Ростовской области. БПЛА нейтрализовали над Аксайском, Мясниковском, Белокалитвинском, Азовском, Кашарском, Морозовском, Каменском, Миллеровском, Боковском, Родионово-Несвитайском, Зерноградском, Чертковском, Неклиновском, Тарасовском, Шолоховском и Обливском районах. Есть повреждения, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Аксайском районе в результате падения БПЛА поврежден 18 этаж строящегося дома. В Кировском районе Ростова-на-Дону поврежден автомобиль и обнаружены обломки БПЛА во дворе жилого дома. В Каменском районе повреждено остекление в 2 квартирах жилых домов. Информация о последствиях будет уточняться, сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. Экстренные службы работают на местах происшествий. После завершения их работы сотрудники администрации приступят к оценке ущерба для выделения помощи местным жителям. Российские дроны уничтожили мастерские по ремонту военной техники на Украине. Реактивные беспилотники нанесли удары по объектам в населенном пункте Синельниково Днепропетровской области. Кроме того, ликвидированы расчеты БПЛА 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и не менее 50 дронов. Они были атакованы российской авиацией в районе населенного пункта Васильковка. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах. Российский бизнес столкнулся с ростом задолженности от компаний из СНГ. В июне 2026-го объем обязательств составил почти 1 000 000 000 000 рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. В основном долги есть у предприятий из Казахстана, Беларуси и Узбекистана. Бизнес в России стал дольше ждать оплаты за поставки из-за сложностей с расчетами, пишут «Известия». В условиях конкуренции с китайскими и турецкими поставщиками покупателям приходится еще и давать отсрочки, отмечает издание. Все это увеличивает нагрузку на российские предприятия и снижает инвестиционную активность в стране. Вероятность заморозков в московском регионе сохранится в ближайшие 2-3 ночи. Местами температура воздуха прогнозируется в интервале от плюс 5 до плюс 6 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. Синоптическая ситуация в ближайшие 2-3 ночи в столичном регионе по-прежнему располагает к активному выхолаживанию с вероятностью заморозков в травостой и на почве, написал метеоролог в своем телеграм-канале. При этом, как отметил синоптик, минувшей ночью в Москве температурный минимум воздуха оказался близок к климатической норме этого дня и составил чуть меньше 9 градусов. Леус рассказал, что самой холодной точкой Московской области стали Черусти. Температура воздуха там опустилась до отметки плюс 1,8. Сейчас в Москве плюс 12, сегодня в столице переменная облачность, осадков не ожидается. Днем до 20 градусов тепла, ветер западный 2,7 метров в секунду, атмосферное давление в понедельник составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Реклама. Семья. Основа.
4: жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

0: А в какой... В какой момент здесь нужно, нужно говорить в этом, вот здесь? И что?
1: Это понедельник, 14 сентября, радио говорит Москва, и у нас здесь Евгения Нагорная, смотрите на нее.
2: Явилась я, между прочим,
0: явилась.
2: Доброе утро. Пришла
0: не запылилась.
2: Ниоткуда-нибудь там, из желтого уровня погодной опасности, который в московском регионе действовал до 8 утра из-за тумана. Докладываю, рапортую, солнца, тумана нет, всем доброе утро.
0: Я в детстве в пионерлагерь ездил, и мы сначала проезжали желтые воды, а потом Саки. Это нас очень смешило. Это Крыму было, это был Крым. Желтые воды, а потом Саки. Или наоборот, сначала Саки, а потом желтые воды. Я еще не знал тогда, что можно город парировать так. Саки-маки, и это было бы примерно как суши какой-то. В смысле, роллы. Ты знаешь, что мы зря называем суши наши роллы, потому что суши и роллы — это не одно и то
2: это
0: же.
2: Это не одно и то же вовсе.
0: А ты знаешь, что в Японии вообще роллы никто не ест? Их нет, их не существует в принципе.
2: Их сбрасывают, как в Спарте некрасивых, да?
0: Это да, вот это. Нет, роллы можно найти только в тех ресторанах японской кухни в Токио, где они представляют примерно, что там будут, будут европейские посетители, и они потом, после того, как ты уже пролистал меню до напитков, до десертов, до цен за разбитую посуду, за все остальное. Потом есть маленький такой листик, открываешь, и там роллы такие.
2: Роллы.
0: Ролики.
2: Ролики.
0: Такие, да. Они держат специальных там казахов, я не знаю, кого на кухне, чтобы они делали роллы эти.
2: Ролики.
0: Ну, как это, чтобы это было аутентично, чтобы это были аутентичные роллы, такие, как в московских ресторанах. Так что никто роллы там не ест. А он голыми руками это делает, этот чувак стоит. Причем ресторан невероятно пафосный. Не для местных, это он для бонз, в смысле, не для приезжих, для бонз настоящих японских. Вот такой ресторан, что ты, когда приходишь, надо разуваться, там циновки везде, и ты разуваешься, ты же, когда заходишь, ты так разулся и обувь оставил, ну, носками к, как бы к входу, к ступеньке, так разулся, пошел. И первая мысль, конечно, у всех, интересно, а как у них решен вопрос посещения туалетов? Ты же в носках... И сразу вспоминаешь вокзальные туалеты, знаешь, с дыркой в полу. И ты помнишь, как там на полу все, и думаешь, я же в носках вроде, так зачем же? Может, там кошечки, собачки. И, а для туалетов там тапки стоят, специальные тапочки. То есть ты надеваешь в туалете тапки и идешь. Так я про что? Я про то, что потом, когда ты выходишь из ресторана, вся обувь развернута носками на выход уже. То есть сами сотрудники развернули, чтобы ты, когда
2: есть,
0: выходил,
2: в этом, конечно, логика.
0: Выходил, не
2: как
0: разворачивал.
2: Сразу желают доброго вечера, приятного
0: как
2: пути,
0: бы,
2: до свидания.
0: Хорошо, что вы не задерживаетесь, ну,
2: да.
0: Тут
2: проходите,
0: у нас вот,
2: дорогие,
0: не создаете пробку и все вот это.
2: Давайте ешьте свои ролики и вот ваш тапчик.
0: И сидишь на полу, да, и он из миски, вот этой из кастрюли, он рис берет голой рукой.
2: Может быть, это какая-то технология?
0: Конечно, это какая-то технология. Безусловно, это
2: но
0: какая-то технология.
2: Но мы имеем
0: технология.
2: В виду технология кулинарного процесса.
0: Конечно.
2: Не просто чья-то какая-то технология.
0: Нет, нет, это, конечно, технология кулинарного процесса. Но тут же за столом у нас пошли такие, стали появляться слова «грибок», «ногти» там, что-то как-то. Ну, как потому что ты как бы думаешь, ну, а... Его же не из пробирки только что достали, стерильным. У него, а вдруг у него там ранка какая-то на руке, а мы вот эту японскую инфекцию будем есть, потом еще что-то с нами будет.
2: А вы прослушали рекомендации от Роспотребнадзора?
0: Короче, это мы к чему? А, саки-маки, потому что.
2: А потому что вот пишет вам уже Би или В, город Желтые воды находится в Кировоградской области, соответственно, раньше города Саки. Там уран добывали.
0: А в каком городе жил Гекльберри Финн и Том Сойер? Вспомнит кто-нибудь? Ты помнишь? Санкт-Петербург.
2: Точно. Есть же Санкт-Петербург. А еще и Москва.
0: И Москва,
2: есть.
0: И Одесса.
2: Да, да.
0: И Одесса.
2: Да.
0: Уважаемый В, вы знаете, что город Санкт-Петербург — это местечко, где жил Том Сойер и Гекльберри Финн. А там еще есть Москва, Одесса. Я не знаю, есть ли там желтые воды, поэтому если даже в Кировоградской области и есть желтые воды... А Кировоградская область — это где вообще? Может, это в Крыму? Нет?
2: Это там, где желтые воды.
0: Вот мы географию знаем, конечно. Ну, лучше, конечно, чем американцы. И уж я, во всяком случае, могу Казахстан показать на карте. И Иран тоже. И Ирак рядом с ним. Чего американцы сделать не могут. Так, роллы в Японии еще как едят. хамамаки и футамаки. Они немного другие. Да, они немного другие. Они так, это просто рис и сверху кусок рыбы. Это называется у них роллы. Вот это такая. Значит, у нас вот что. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы захотите звонить, вы можете это делать, потому что у нас же есть телефон.
2: Имеется. И наличествуют, ну, в общем, портал для смс-сообщений, куда все пишут.
0: И, собственно... У меня есть ноги, и поэтому идут. Как эта песня была?
2: Танцы минус.
0: Танцы минус.
2: У меня есть ноги, поэтому...
0: А, да.
2: Я умею ходить, и поэтому...
0: Вот, у меня, да, я умею ходить, и поэтому... У меня и к тому же у меня есть ноги, и я не боюсь пустить их в дело вообще. Поэтому у нас есть телефон, и вы можете звонить. 7373948. У нас есть бот-мессенджеры. Как они называются?
2: Говорит... Присутствуют в Телеграме. Говорит Москва и Москва-бот. Да. Латиница в одно слово, без пробелов.
0: И мне сложно в это поверить, но кто-то продолжает писать смс. 925-88-88.
2: Ну, а, собственно, мы продолжаем с интересом читать, потому что познавательная минутка, это всегда приятно, пишет нам Алексей Эйслайн. Скорее всего, так.
0: Так, сам же сказал звоните, сам же и надо теперь отвечать. Я слушаю, мы слушаем вас, да, доброе утро, извините,
3: да,
0: я попросил.
3: Очень приятно.
0: Спасибо, очень и приятно. Нам очень приятно.
3: Я доброе хочу утро. Сказать комплимент теперь вам, как говорится, ваши, вот, ну, как вы вдвоем будете вести передачу.
2: Всем присутствующим, за присутствующих здесь всем... дам.
3: Да, вот именно. Вот, Женя, вы знаете, вы такая молодец, вы так хорошо влились вот именно в такую передачу. Я ваши новости слушаю, когда вы новостник. Но дело в том, что ведь это тоже надо иметь какое-то вот такое искусство подстроиться под другого человека. А вы, вот несколько дней я вас послушала и думаю, я специально уже вас включаю, потому что, ну, нет, мы не в сравнении. Вот раньше была Женя Фомина, а они там с Бабаяном. Вы знаете, я люблю, когда это, я называю это театр одного актера. Вот Сергей Даренко. Вы такие умненькие, у вас интересно вас слушать.
0: Спасибо,
2: Спасибо большое за многообразие голосов и личностей в эфире.
0: Так, ладно, давайте, что-то все, спасибо, что там ты принесла?
2: Новости принесла. Принесла новости, Роман, а знал ли ты, что, оказывается, россиянам до Нового года осталось работать всего 77 дней?
0: А жить?
2: Жить, я надеюсь, чуть больше. Значит, эти 70 дней складываются в 17 рабочих недель. При этом две из них будут короткими. Ноябрь грядет. В общем, сильно не за горами. День народного единства, поэтому неделя будет четырехдневная, а в декабре она и вовсе будет трехдневная, потому что 31 декабря будет нерабочим днем. Калькулейшн?
0: Да. Нет, я просто знаю, это хорошая новость про 77 дней или плохая? Ну, вы как
2: вы? Ну, давай, в чем измерять будем? В попугаях или в удавах?
0: Ну, просто, если 77 дней до праздника, типа, да чего на такого? Хорошо. 77 дней до, даже не до половины зимы и до этого, и до этой мерзости. До конца года Земля облетит еще раз Солнце вокруг полностью. То есть еще один год закончится, и до этого всего 77 дней. А у меня только-только прошли на руках эти царапины, я когда елку разбирал новогоднюю дома.
2: То есть в мае.
0: Поцарапал руку. Вот. И только-только... Ну, чувствую, помнит руки, еще помнит елку, которая... А вот уже 77 дней, и опять надо доставать елку и все это. И дело не в том, что это тяжело, и она колючая. У меня искусственная. Дело в том, что 77 дней, все же. Вот так и жизнь пролетает. А с другой стороны, да ведь это же значит скоро лето снова, правильно? Потому что вот это вот... Поэтому...
2: То есть, эти соизмерения, да, которые там 1 января начинаются в соцсетях, всякие постики. Держитесь, люди, до лета осталось столько-то...
0: 1848 часов, 110 880 минут или 795. А ты знаешь, сколько до миллиарда считать? Если бы я сейчас решился считать до миллиарда, предположи, просто скажи что-нибудь, сколько.
2: Сколько этого времени земных минут, да, часов.
0: Предположить, что каждое число я буду говорить за секунду, хотя на самом деле, когда нужно будет говорить 999 миллионов, это нужно больше.
2: Ты не вытяжешь, да.
0: Если за секунду каждое говорит, сколько?
2: Прям вот вообще вот этот пространственно-временной контекст. Ну, не знаю, 47 минут.
0: 47 минут, 90 лет.
2: 90 лет?
0: Вот сядешь и будешь считать 90 лет до миллиарда. Вот столько это миллиард.
2: Я бы хотела найти какое-то другое занятие.
0: Вот это столько миллиард. Люди не представляют, что такое миллиард
2: это
0: вообще.
2: Это опять же, возвращаясь к нашей предыдущей теме, да, про необъятность и неумозримость да. Вселенной. Это вот примерно то же самое.
0: Это миллиард. А триллион? Это тысяча миллиардов. Это тысяча раз по вот такому. И Илон Маск пару месяцев назад был триллионером. Вот если бы он сел считать свои доллары...
2: Сколько мы стали считать его деньги?
0: Мы... Там кто-то считал, что если бы в момент, когда распяли Христа... Ну, короче, 2000 лет назад, если бы Илон Маск начал тратить по миллиону в день своих денег, то сейчас он все равно оставался бы самым богатым на планете спустя 2000 лет.
2: Зависть плохое чувство.
0: Плохой. Ну, правда, но с другой стороны, он и теряет тоже. У него сейчас всего лишь 800 миллиардов. За пару месяцев спустил, видите, 200 миллиардов. Мы слушаем, мы говорите. Короче, говорите. Говорите.
4: Здравствуйте. Я не могу сказать, что расскажу что-то радостное. Мне нужна очень ваша помощь. Мне 74 года, инвалидность. И меня замучили сейчас в поликлинике, не меняют врача.
0: Это вам, у нас есть, простите, пожалуйста, у нас дело в том, что есть медицинская программа специальная, она называется «Медицинский форум».
2: Врачи и пациенты.
0: И врачи и пациенты. И у нас есть Макс и Марина. Они уже ждут вашего звонка вот, в обед. И, пожалуйста, перезвоните им, потому что мы сейчас можем вас выслушать, но мы ничего не решим в этом смысле. Да,
5: алло,
0: говорите. Да, доброе утро. Доброе.
5: Слушайте, ну я слаб в математике, но я вот что-то стал прикидывать в голове. Вот у нас, например, есть ноябрь и декабрь. Это сколько дней?
0: Да сколько-то там в среднем падает?
5: Ну, 60 где-то там, да, примерно.
2: Декабрь
5: 31? А еще за октябрь есть, это уже 90 дней.
0: Октябрь.
2: А мы говорим про рабочий.
0: Не, речь про рабочий.
2: Про
0: сколько
2: рабочий,
0: работать
2: не только про выходные. Сколько мы работать будем?
5: Вот такой,
0: работать, конечно, работаем. А если бы мы перешли на четырехдневную, ты за четырехдневную рабочую неделю?
2: А я да.
0: А ты за какую четырехдневную рабочую неделю? Когда четыре рабочих, три выходных? Или два рабочих выходной, два рабочих, два выходных?
2: Ну, есть ощущение, что лучше сразу принять бой на себя, отработать четырежды подряд... Зато потом трижды подряд отдыхать.
0: Подумай.
2: А? Нет?
0: У нас, в смысле, потом придется следующие два дня приводить страну в чувство после трех дней выходных. Половину страны. Ладно, треть. Ну, какую-то часть населения придется приводить в чувство.
2: Ну, кто-то же должен брать на себя такую повышенную ответственность.
0: А я работал как-то. Вот у нас было несколько таких эпизодов. Это тоже классно. Два дня работаешь. Выход. То есть у тебя получается, понимаешь, у тебя получается две пятницы.
2: Uh-huh.
0: Нет, да, у тебя две пятницы,
2: uh-huh.
0: два воскресенья, две пятницы, два воскресенья и одна суббота.
2: Нужно еще понимать, насколько продолжительным будет твой рабочий день, если он длится 12 часов.
0: Такой же 8. А чего он должен быть? 24 часа. Он тогда длится все. Нет, такой же 8 часов рабочий день. Это только у Онищенко 12 часов. Рабочий день и 6 дней рабочей недели. И, кстати, при таком графике зачем тебе деньги?
2: Действительно.
0: Тебе надо только еду выдавать и все.
2: Да можно и без еды, можно просто спать и продолжать.
0: Короче, ну подумай, смотри, у тебя понедельник начинается, потом пятница.
2: Угу.
0: Тяжелый день такой понедельник. И пятница сразу. Класс. Потом воскресенье. Потом снова понедельник и пятница. Сразу.
2: Ром, ну ты знаешь, работа...
0: Потом суббота... Нет, потом суббота, и воскресенье. Вот, у тебя две пятницы, две субботы и одно воскресенье в неделю. Это же кайф.
2: Работая вот в этом плавающем уже гибридном графике, немножко здесь два, немножко там три, ты знаешь, я разучилась идентифицировать по настроению и праздничности дни недели. То есть,
0: и людей. Ты перестаешь понимать людей, потому что
2: здесь,
0: у них они в графике живут с понедельника по пятницу, и ты такой...
2: А ты в воскресенье на работе, у тебя понедельник.
0: Но понимаешь, если исходить с точки зрения психологии, ведь уже доказано... нейробиологами, что сама награда психологическая, ну вот это же зерно алкоголизма, наркомании, вообще всего.
2: Uh-huh.
0: То есть у тебя создаются паттерны психологические, связанные не с выбросом дофамина, а с предчувствием этого выброса.
2: Дофамина,
0: то есть сама награда значит меньше, чем ожидание награды. И в этом смысле рабочая неделя, в которой у тебя две награды и два ожидания награды, ты сначала с понедельника, вторник ожидаешь среду, уже кайф, а потом четверг, пятница, ожидание еще двух дней, тоже кайф. А так ты ждешь один раз.
6: Долго.
0: Но правда долго. Вот вам лучше два оргазма маленькие или... Или один большой.
2: Слово со звездочками.
0: Как оно лучше, чтобы один раз, ну, прям вообще, ну, или два раза, ну, неплохо, так вот, ну, два раза. Так, Бон Джови, доброе утро, HD. Обувь повернули голыми руками, грозная инфекция, спасибо большое. Это Гномба. Спрашивают, куда вешают портянки, понятия нет. 13 сентября отмечается государственный праздник, день программиста. Да ладно вам, государственный праздник. Серьезно? Государственный праздник, день программиста? Нет. Лучше один раз и четыре дня напряженной работы. Вот, 036 пишет. Мы не будем голосовать по этому поводу. Мы будем голосовать по поводу... топливной ситуации. Ты водишь автомобиль?
2: Я не автомобилист, поэтому прихожу к тебе после моторов. В этом есть какая-то
0: логика. В этом, логика. Поэтому ты приходишь после. Понял. Но не водишь автомобиль?
2: Нет.
0: И не собиралась?
2: А собиралась, но не вожу.
0: Почему?
2: Есть у некоторых женщин ощущение отсутствия ощущения габаритов. Вот это я тот самый человек. Причем, когда ты сдаешь все эти экзамены, параллельная парковка и змейка и все такое прочее, все было сдано на отлично. Но, так сказать, практически навык вождения я...
0: А, то есть есть
2: получу.
0: Права у тебя?
2: У меня есть права, но я не вожу.
0: Но ты не водишь.
2: Я не вожу.
0: Ничего себе. Отдай кому-нибудь свои права, что ты...
2: То есть я как примерная школьница, когда сдавала теоретическую часть экзамена...
0: А если маленькая машинка? А на велосипеде?
2: Велосипедок, естественно. Кстати... Воскресенье было активным, велопарад — это моя история.
0: А так это что... из-за вас мы стояли?
2: Естественно. Ага. Из-за меня и из-за вот всех нескольких десятков тысяч других людей.
0: А 19-го, это же уже этой недели, да, получается, суббота?
2: Да.
0: 19-го. А 19-го будем стоять тоже из-за двухколесных, но из-за мотоциклистов. Угу. Там будет закрытие сезона уже. То есть, подожди, ну а если маленькая машина, маленькая, где вообще габаритов нет?
2: Ну, надо пробовать.
0: Маленькая ККК.
2: Ну, маленькая как смарт, например.
0: ККК.
2: ККК? Или ККК? Хорошо. К-к-к-к. Ну, ККК. Надо пробовать.
0: Капсула смерти мы ее называли.
2: Теоретизировать не могу.
0: Как капсула смерти. Да. Ну, смарт. Нет, сейчас есть разные автомобильчики. Вот можно из Франции заказать себе Citroën. Он называется Ami. Как Монами. Угу. Ами, это же как-то друг, да? Друг?
2: Монами, да, мой.
0: Дружок.
2: Мой дружочек.
0: Дружочек. Ами. Он, я тебе сейчас покажу его. Citroën Ami. Он крошечный. Ами. Citroën. Citroën Ami. Вот, видишь? Вот, смотри.
2: Какая необычная симпатичность.
0: Ты видишь это? У тебя же там есть на экране, да?
2: Да, конечно. Это?
0: Вот. А кого это мы будем смотреть? Мы это будем смотреть чувака, который...
7: 17-летний Jaguar S-Type V8.
0: Вот, смотри.
7: Сейчас объясню.
0: Я всем
7: да,
0: покажу.
7: Я понимаю, что Ami — это маленький
0: Ami. Видишь?
7: Который...
0: Он электрический.
7: С 14
0: лет. Его можно водить без прав.
2: Зарядочка Type-C, я вижу, да, у него на двери?
0: Так, прикинь, они так офигенно сделали, да, как Type-C-шная зарядка, типа, ну, это понятно, что выштамповка просто, но сделан именно так, он как игрушка.
2: Да.
7: В салоне, прокачусь на ней.
0: Смотри, какой.
7: Стартую, проверю разгон, да.
0: Может ехать там 70 километров, по-моему, запас хода до 50 разгон или до 70. А нет, 90 разгон.
7: Больше странных обзоров, обязательно подписывайтесь на канал.
0: Не подписывайтесь на канал. Вот, смотри.
7: 40 километров в час за 7,38 секунды.
0: Понятно?
2: Ясно.
7: По-моему, мы уперлись в ограничение скорости 45 километров в час.
0: Во. Смотри, салончик. Тут вдвоем можно сидеть даже. Ты сможешь ездить.
2: Я так понимаю, что мы уже сейчас будем прикидывать, куда я потрачу первую зарплату после 4 рабочих дней подряд, да? То есть есть ощущение.
0: А сколько ты получаешь? Можно?
2: Я вот присматриваю себе Citroën Mon Ami.
0: Не, ну это стоит все равно там 12-10 тысяч евро. Это что, это такая зарплата? Фига себе. Короче, смотри, видишь, он весь в штучках таких вот. Стекло открывается вот так вот, как форточка.
2: Как такая в электричке, да. Что-то такое было.
0: Но при этом, вот видишь, второе сиденье там для чемодана есть. А?
2: Выглядит симпатично.
0: Ами. Ами. И можно, можно было бы даже без прав. Ну, у нас, наверное, все равно с правами. Вот, и вот такая штука. Да, я к тому, что, подожди, даже в таком ты себя будешь чувствовать неуверенно.
2: Ром, нужно пробовать. Я вот в этом плане не теоретик.
0: А в парке аттракционов ты была? Там есть такие машинки, знаешь, которые на, по железному полу. Вот
2: там все в порядке.
0: Нет, ты пробовала?
2: Все в порядке.
0: А, или там можно врезаться.
2: Таран наше все, да.
0: А, я понял. Окей. Во Владимирской области почти все заправки пустые. Пустые в смысле бензин есть, нет людей, или нет бензина, нет людей? Александр, только частные по 120 рублей в регионах соседних сложно, к сожалению. Это я потому, что голосование идет. Щукин, и все, зайдите в телегу, пожалуйста. У тебя есть телега?
2: Конечно.
0: Давай рекламируй.
2: Буду рекламировать.
0: Давай.
2: Не знаю, обратили ли вы внимание, но я вот, как правило, всегда присутствую в черном.
0: Да.
2: И моя телега так и называется «Страсти по черному» и «ФМ».
0: «Страсти по черному».
2: И «ФМ».
0: И «ФМ» или FM. Просто «ФМ».
2: «Страсти по черному»
0: и
2: «ФМ».
0: То есть там прям буква «И» стоит такая. Все. А у меня тоже, видишь, как называется? И
2: да.
0: Все.
2: И все.
0: Щукин. И все. А у тебя и ФМ.
2: Да.
0: «Страсти по черному».
2: И ФМ.
0: И ФМ. Так вот, в Щукин и все. Идет голосование еженедельное по понедельникам. В моторах оно запускается. Голосование о том, что происходит на топливном рынке, поскольку он неоднородный. И распространение его, ну, такое, оно где-то больше, где-то меньше, где вообще ничего. Поэтому в формулировке голосования указано про ваш регион конкретно, о себе говорите. Ситуация с топливом на АЗС вашего региона за минувшую неделю улучшилась 21% сейчас, ухудшилась 13%, осталась прежней, введена дифференциация по прежности, потому что раньше осталась прежней, это был один вариант, и сейчас он набрал бы 66% голосов, самый массовый. Но я разделил его на две части. Осталось прежней плохой или осталось прежней хорошей? То есть она сначала улучшилась, а потом зафиксировалась. Осталось прежней плохой 53%, осталось прежней хорошей 13%. Таким образом, улучшения случились у 33%, ухудшение у 13%, а отсутствие ухудшения, но и отсутствие улучшения у 53%. Вот. Так выглядит сейчас ситуация с топливом. Я не знаю, как мне уже голосовать надо было, потому что у меня прям вот серьезно четкого правильного ответа на этот вопрос нет, потому что я не вижу ситуацию. Она перестала даже в моем личном районе, где я живу, она перестала быть понятной. Через я еду, пустая заправка, никого нет, есть бензин, все. И я такой, о, ситуация улучшилась. На следующий день в это же время еду, очередь на 30-40 машин.
2: Ситуация ухудшилась.
0: Так какая же она? Я не понимаю этого.
2: Разнородная ситуация.
0: Это да.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 399 украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили дроны с 20 часов воскресенья до 8 утра понедельника. По данным Минобороны, БПЛА нейтрализовали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областей. Также беспилотные летательные аппараты перехватили над полуостровом Крым, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. Силы ПВО отразили атаку 50 дронов на Ростов-на-Дону, Таганрог и Аксай. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили беспилотники, летевшие на 16 районов Ростовской области. Повреждена линия электропередачи, обесточены 30 жилых домов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Аксайском районе в результате падения БПЛА поврежден 18 этаж строящегося дома. В Кировском районе Ростова-на-Дону поврежден автомобиль. Во дворе дома найдены обломки БПЛА. В Каменском районе повреждено остекление в двух квартирах жилых домов. В Мясниковском районе повреждена линия электропередачи, обесточено 30 частных домов. В Неклиновском районе повреждены остекление и кровля в частных домах и автомобили, написал глава региона в своем телеграм-канале. По словам Юрия Слюсаря, информация о последствиях будет уточняться. Экстренные службы работают на местах происшествий. После завершения их работы сотрудники администрации приступят к оценке ущерба для выделения помощи жителям, отметил губернатор Ростовской области. Новость с пометкой «Молния». 5 человек, в том числе ребенок, пострадали в Сочи из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Дмитрий Медведев назвал туманной перспективу гибели человечества от искусственного интеллекта. Зампред Совбеза России при этом заявил, что нейросети вполне могут нанести ущерб. Создатели различных вариантов генеративного искусственного интеллекта лукавят. Они боятся не за нас с вами и не за сапиенс в целом. Они опасаются не за то, что оборзевший от своей мощи ИИ погубит человечество, написал политик в своем канале в мессенджере Макс. При этом, как подчеркнул Медведев, что точно может быть, так это возникновение ситуации, когда программный продукт, использующий продвинутую версию ИИ для управления крупным производством или транспортным узлом, причинит колоссальный ущерб, например, столкнет в воздухе самолеты или уничтожит АЭС. Зампред Совбеза России считает, что государствам стоило бы договориться о принципах использования искусственного интеллекта. Это невозможно из-за жадности корпораций и ненасытности страстей человеческих, отметил Дмитрий Медведев. Тем временем Минпросвещение направило школам рекомендации по использованию искусственного интеллекта. Нейросети могут помогать учителям готовить материал к урокам, анализировать успеваемость и автоматизировать часть рутинных задач. Однако ответственность за результат остается за учителем. Педагогам разрешается использовать искусственный интеллект для создания конспектов, презентаций, тестов и упражнений разного уровня сложности, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. ИИ также можно будет применять для анализа успеваемости, раннего выявления трудностей учеников, ведения отчетности и самоанализа проведенных уроков. При этом в сервисе нельзя загружать персональные данные школьников, родителей и коллег, оценки, характеристики детской работы и внутренние документы образовательной организации. При использовании сторонних серверов информация должна быть обезличена. О погоде. В Москве сейчас плюс 12, сегодня в столице переменная облачность, осадков не ожидается. Днем плюс 18-20, ветер западный 2,7 метра в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Говорит Москва, 94,8.
9: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
10: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Ты что пинаешься?
12: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
13: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
16: Президент сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
20: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
21: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный «Адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
21: Говядина. В эфире главный колбасник производства Good Food Андрей Куспец. В этот понедельник после 12 часов.
1: Провиан.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гомес. Джорди Альба. Лионель Месси!
22: О, мой Боже!
3: Лионель Месси делает это снова! Он суперхуман!
22: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored.
3: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
23: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
24: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача».
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: «Право знать». «Говорит Москва».

0: А, кстати говоря, так можно и... Сколько будет длиться эта штука?
1: Минут пять посидеть.
0: Минут пять посидеть, побалдеть. Понедельник, 14 сентября, чтобы вы знали, уже половина сентября позади. Мы на экваторе почти что. Видел бензин, только на газ. Человек бензин видел, прикинь. Счастливый человек.
1: А ты бензин видел?
0: Видел
1: бензин. Ты вообще бензин видел?
0: Пойдем посмотрим на бензин. Пойдем. Понюх. Нет, это другое уже. А где это была тема про доллар? Покажи доллар. Ты видел доллар? Ты не видел это? Это какая-то офигенная штука, какая-то комедия такая. Он доллар. Во. Шляпу сними. Шляпу сними. Покажите доллар, пожалуйста, ему сейчас. Что мне надо делать?
2: Если я выбью 6,6 вместо Альберта, ты дашь ему доллар. Если нет, он даст тебе доллар.
3: Чего?
4: Доллар?
3: В жизни не видел доллара.
4: Ни у кого нет доллара. Покажите доллар.
5: Да, это уже интересно. Ладно. Желаю удачи, мэм.
0: Сейчас будет тут.
2: А быстрее крутанете?
6: Могу включить вторую и третью скорости, но нет, это для профессионалов. Про
1: доллар. А доллар-то мы увидим?
0: Не знаю, сейчас.
2: Ну что, с тебя доллар.
1: Вау!
4: Это он! Шляпа. Ну-ка, шляпу сними, это же целый доллар!
0: Ну-ка, шляпу сними, это же целый доллар!
5: Да, парень, за которого стреляет девица.
0: Ну, Шарлиз Терон красивая, скажи, она красивая.
1: Да, вот мы можем быть вдвоем красивые, я и она здесь.
0: Да. Ну, ты, конечно...
1: Шарлиз прекрасно.
0: Но Шарлиз Терон, конечно, даже... Даже превращаясь в бабушку, она все равно... Ты знаешь, что
1: в монстра превращаясь?
0: Ты знаешь, что красивые женщины превращаются в бабушек, а некрасивые в дедушек?
1: Есть такая теория дарвинизма.
0: Так вот, что Шарлиз Терон превращается в бабушку, потому что она красивая.
1: Она шикарна в монстре, вообще. До невозможности.
0: Да, вообще. Все, заходим, просыпаемся, пробуждаемся. Ладно, Джип Ранглер вещь, пишет Шихтиц. Да ладно, ничего в нем нет такого. Джип Ранглер вещь, а Нива. Вот Нива вещь, а Джип Ранглер, зачем она нужна? Так, у нас тут, смотри, активизировался дедушка. Но не тот, который был бы раньше бабушкой, нет, он всегда был дедушкой. Он даже когда был молодым, он все равно был дедушкой уже. Его зовут Дональд Трамп. У него сейчас... А где он сейчас вообще? Кто-нибудь знает, где Трамп сейчас? Он в каком месте? Он любит жить в Нью-Йорке, но приходится жить в Белом доме.
1: Намедни, по-моему, он был в Ирландии, если я не ошибаюсь.
0: Да, да, но потом оттуда его снова эвакуировали, наверное, этим... с фургончиком с мороженым.
1: Но, слушай, ему надо строить бальный зал, поэтому ты понимаешь.
0: В Вашингтоне, как, Вашингтоне, да. Мелания отказывается жить в Вашингтоне, она живет в Трамп-башне в Нью-Йорке.
1: Нью-Йорке, да, она вот. В прошлый
0: Я
1: раз
0: там был, там Starbucks на первом этаже, и там стоят чуваки с автоматами такие, в бронежилетах, во всем такие все. И тогда заходишь спокойно, с ними можно сфоткаться, кстати, они нормальные контактные парни. Говорю, фото, они такие, давай, такие, оп, раз, такие позы заняли. Вот, да, заходишь, и можно подниматься на какие-то этажи, там летний, этот, зимний сад есть наверху, все это в золоте, ты сразу понимаешь, что это у Трампа.
1: Размах, да, золотые, вот чувствуется,
0: золотые,
1: да?
0: Лифты, золотые эскалаторы такие, все в золоте.
1: Мы же от Трамп Тауэр говорим, я правильно понимаю?
0: Да, да, который прямо у этого, у Рица и у Центрального парка, который на углу. И все, и там все в золоте, просто вот, она там живет, и он тоже иногда там, конечно, бывает, наверное, в Вашингтоне. Трамп второй раз за сутки обвинил Украину в росте цен на дизель и призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.
1: Ну, в этом же есть логика.
0: Он отметил, что большая часть дизельного топлива поступает именно из России, и ситуация вредит всему миру. В этом логика есть, но только у меня вот вопрос. Ты не автомобилист, что с тобой говорить?
1: Ну, зато у нас есть смс-портал, плюс 7-925-888-88-94-8. Да. Вопрошайте.
0: Дело в том, что сейчас у нас, вот именно с дизелем у нас проблем вообще никаких.
1: У нас нет, а у Трампа есть.
0: Вот, я про это сейчас хочу сказать. Смотри, то есть получается, что он призывает не бить по НПЗ, потому что у них проблемы с дизелем, в то время как, когда они бьют по НПЗ, у нас проблемы с бензином. А дизеля у нас... «Хоть залейся об что-то там в сапоги», — пел какая-то группа, какая-то пела, что «залей в сапоги даже хотя бы себе возьми, дизеля». Соответственно, как происходит, что нам делают больно по нашим НПЗ, и у нас болит бензин, а в этот момент у Трампа болит дизель, в то время, когда у нас дизеля «залейся». Я примерно предполагаю, что это связано с тем, что мы... Учитывая стратегическое значение дизеля для спецтехники, для наших комбайнов, для нашей военной техники,
1: наверное, есть все дело, да.
0: Мы запретили экспорт дизеля.
1: Да, все так и все. Есть.
0: И, соответственно, поскольку он говорит, как он сказал, большая часть дизельного топлива поступает именно из России, соответственно, меньшая часть бензинового бензина поступала из России. И даже его запретили выпускать. Но тогда у меня вопрос. Почему мы и то, и другое не вывозим, но дизеля у нас много, а бензина у нас мало? Мне говорят, что это связано с логистикой, с одной стороны.
1: Угу.
0: С другой стороны, я понимаю, что логистика устроена примерно таким образом, что и дизель, и бензин делается примерно на одном нефтеперерабатывающем заводе. Я был... в Уфе, на нефтеперерабатывающем заводе, который у них там главный, Татнефть получается.
1: Да.
0: И это было вот огромный этот завод. И мы прошли всю стадию. Сначала мы были на скважинах. Куст скважин это называется. Куст, потому что их прям так много из одного места. Они качают нефть. И мы проехали вот от момента, где нефть покидает землю, полностью весь цикл технологический до заправки, где ты заправляешь бензин, и заливали бензин прям вот этот.
1: Это
0: вот
1: большая здесь территория? Ну, насколько она вот?
0: Огромный, да. Это как город огромный. Ну, как бы куст скважин в одном месте, потом это было, ну, поскольку это все-таки автомобильное мероприятие было. Мы, кстати, тогда ездили на Mitsubishi Pajero, чтобы вам было понятно, на Pajero Sport и обычных, нет, L200 и Pajero. L200 и Pajero Sport, чтобы было понятно. И это надо было ехать по заснеженным равнинам, потом на завод, потом с завода это нефть. Так бензин и дизель наливали там в одном месте, по-моему. Это такая, ну, опускается штука в цистерну и заполняется цистерна. Я к тому, что если страдают одни и те же заводы, и из одних и тех же заводов, с одних и тех же заводов везут по одной и той же логистической цепи топливо и дизельное, и бензиновое, так почему бензин не доезжает, а дизель доезжает очень хорошо? У меня вопрос здесь. Во-первых, а во-вторых, а мы что, действительно такие были крутые по дизелю, что мы поставляли в Америку? Или о чем говорит Трамп? Смотри. Второе, обвинил. Тут слово обвинил. Это я в Арти читаю. На Rush Today. Что он заявил здесь? Зеленский должен прекратить удары по производителям дистоплива в России. А что, у нас есть отдельные производители дистоплива и... Есть у нас настоящие нефтяники?
1: Ну, ты знаешь, я не в курсе всех технологических процессов, но как будто бы что-то на подкорке имеется, что производство бензина и производство дизнефти, это немножко... дизеля, это немножко технологически чуть-чуть разные процессы. Если есть эксперты... технологические, мы с удовольствием послушаем и поймем, насколько это правда разные вещи, насколько это эти яйца в разных корзинах
0: Нет,
1: находятся.
0: Технологически, да. Технологически даже производство там 76-го и 98-го бензина, они тоже разные. Да просто разные степени очистки.
1: Угу.
0: И дизель — это одна из первых степеней очистки после, ну, там, нефть, потом нафта, потом дизель, по-моему, да, еще что-то. И вот чем чище дальше система крекинга...
1: Вопрос в том, разводят ли они эти огромные, да, ну, не знаю, производства, да, на разные. То есть производство дизеля, да, и производство уже дальше по списку, то есть бензинов разных там классов, да.
0: НПЗ, что и бензин. Сейчас я спрашиваю у этого самого... Извините. Да, в большинстве случаев дизель-бензин производит на тех же МПЗ. Это продукты переработки одной и той же нефти. Удивительно, а то я думал, что надо разные нефти.
1: Вот 101-й, кстати, километр нам пишет, что у нас дизеля производится с профицитом 70%, а бензина 15%. Поэтому

0: Нет, я знаю, о чем ты говоришь, но я не рисковал, это же... Ну, а может, и же... Может,
1: то есть и крапиву мы палкой тоже не били.
0: Может, память стерла это как травмирующее воспоминание, и она говорит, тебе не надо об этом помнить. Не все НПЗ одинаково полезны. Есть крупные заводы с полным циклом, каталитический крекинг, подкрекинг и реформинг. Яхтинг и сауни.
1: И баннинг, но это мы попозже.
0: Должен быть у них. Они выпускают и бензин, и дизель. А есть небольшие. На Кавка... Есть такие на Кавка во дворах. Такой, а ты что, я этот плов варю, а ты... А я бензин варю там себе, допустим.
1: Да-да-да, вот Антон Андреевич напишет, что в Чечне в 90-х в каждом ауле был этот крекинг.
0: Иногда выгоднее везти дизель с одного НПЗ, а бензин с другого, даже если оба могли бы производиться на месте. Как правило, одна и та же... Понятно. Короче, смотри, то есть мы нашли болевую точку Трампа, правильно? И поэтому даже если ударов бы не было по НПЗ, и все у нас было бы хорошо, мы просто берем и прекращаем экспорт. Таким образом, мы что делаем? Таким образом, мы делаем, самое главное, мы делаем больно американцам. Второе, что мы делаем, мы повышаем общие мировые цены на дизель, потому что там образуется дефицит, а значит спрос растет. Но мы тогда не даем возможность зарабатывать нашим НПЗ, потому что их деньги, согласна, там же это все стоит дороже.
1: Согласна.
0: Они вынуждены продавать здесь, внутри, а здесь, внутри цена низкая. И чтобы компенсировать выпадающие их доходы, государству приходится доплачивать им денег, мы тогда из бюджета это все выплачиваем. Поэтому нам нужно как-то, какая-то нужна золотая середина. В общем... Это связано с Ближним Востоком, а не с тем, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с Зеленским. Что это? Что? Должен прекратить удары по производителям дистоплива в России. По его словам, это приводит к дефициту дизельного топлива в мире. И дальше цитата. Это связано не с Ближним Востоком, а вот не с Ближним.
1: Не с Ближним.
0: А с тем, что происходит между Россией и Украиной.
1: Он имел в виду, что это не связано никак с заблокированным Армузом,
0: да,
1: с тем, что там стоит. Это связано как раз вот с тем, что
0: Потому что там только нефть. Потому что я не знаю, что перерабатывает.
1: А дизель есть? А если найдем?
0: Перерабатывает Иран, и перерабатывает ли он что-то в топ? Ну, для себя-то, конечно, перерабатывает, но поставляет ли он что-нибудь на международный рынок, вот топливо, именно топливо, дизель. Но то, что мы делаем дизель и много его продаем, это нам стало известно сейчас.
1: Трамп-то на самом деле, он вообще-то вторит главе Минэнерго США Крису Райту, который еще в конце июля сказал, что удары ВСУ по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объем мирового предложения дизеля. И еще в конце июля Райт отмечал, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на глобальном рынке. То есть Трамп немножечко запоздало, так сказать, почесался.
0: Ну, как всегда.
1: Как смог.
0: Как смог, как смог, и почесался. Слушай, я вообще, мне тут посетила гениальная мысль, со мной такое часто бывает. Я тут подумал, как вот вообще можно было бы решить все проблемы нашей с вами современности. Ну, к примеру, становится понятно окончательно, что замирить всех на планете не получится, правильно? Ну, это невозможно. Просто невозможно. Потому что всегда есть американцы, рядом с ними мексиканцы, потом аргентинцы, и у них у всех свои интересы. Но при этом каждый хотел бы занять на своем континенте какую-то роль. Ну, и всем хотелось бы быть главным. Ну, то есть рулить, да? Штаты, между прочим, уже заняли на своем континенте эту роль. Все, у них, больше того, на своих двух континентах, и в южной, и в северной. Вот. У нас Европа все еще бьется в припадках империалистического своего прошлого, наследия, но уже понятно, что ничего этого не будет, ибо весь достаток Европы был построен на добавленной стоимости, которую они получали за счет бесплатного труда и ресурсов, получаемых из всех этих своих колоний по всему миру. Все. Придется нам бодаться однажды с Китаем за это.
1: Ты думаешь, это близкое будущее, да?
0: Суньцзы говорит. Это, ну, как бы не то, что это близкое, я не знаю, значит, как близкое, но если исходить из общей структуры человеческих взаимоотношений вообще всегда, то это лежит на поверхности, эта история. Что, ну, как бы... Ну, сейчас мы видим упадок Европы, все, упадок. Это уже окончательно, они могут бодаться, они могут хотеть там решить свои вопросы через войну к 30-му году или 35-му году, еще чего-то.

0: Но мы видим, и причем это не наша заслуга, это они сами. Это они сами себе вернули, потому что в первую, ну вот ключевые причины, на мой взгляд, бесконечно нелепая, странная и необъяснимая с точки зрения простого европейца политика миграционная. Вот эти открытые двери европейские. То есть полное замещение коренных наций парнями из Востока и из Африки. Полнейшее. Потом говняние с Россией, как с источником своего благосостояния в течение всего 20 века, когда колонии постепенно отваливались, а вопрос ресурсов и производственной базы стоял очень остро, и поддерживать это на высоком уровне можно было за счет дешевых энергоносителей.
1: Ну, в общем, да, слезли с энергоиглы, понимаешь?
0: Сами.
1: И гордятся.
0: Вот. Потом они придумали себе зеленую повестку, дескать, надо помогать экологии, которая добивает сейчас это все. И все вместе взятое, становится понятно, что как бы самым правильным для Европы будет развалиться Евросоюзу, разойтись, потому что Германии, наверное, хорошо в Евросоюзе было в 90-е,
1: 80-е. Но они, кстати, одни из самых громкоговорящих о том, что без российских энергоресурсов нам пришел полный швах. Вот.
0: Но не Мерц, потому что Мерц это говорящая голова Брюсселя. Человек уже, наверное,
1: граждане говорят, что нам немножко плохо.
0: Ну и политики, которые сейчас побеждают, альтернатива для Германии. Вот это, как ее, Алиса
1: Вайдель.
0: В стране СС. Мой коллега сказал, классно придумал это про нее. Алиса в стране СС.
1: Это очень хорошо.
0: Правда. Оля, привет. Я вижу, я не ворую твою гениальную идею, а просто говорю, что мне это очень понравилось. Вот. И она говорит ровно это. Прекратить поддерживать Украину, прекратить тратить деньги туда, возобновить отношения, которые позволили бы получать. Мы же с Германией строили северные потоки.
1: Как ты думаешь, это голос разума или все-таки конъюнктура какая-то?
0: Да, ну, слушай, конечно, не разум, ну, разума и здравого смысла. Угу. Потому что это же, ну, если я это понимаю здесь.
1: Если я это понимаю
0: здесь. Я не немец. Мне не больно от того, что Мерседес разваливается. Угу. И Volkswagen увольняет 30 тысяч, что закрывает заводы. Мне не больно от этого. Вы сами сбежали в 22-м году.
1: Угу.
0: Классные тачки, классная инженерия, классная история. Все это продвинуто, это очень круто. Но мне от этого не больно, я от этого не жил. Мне не больно от того, что у вас 1200 евро счет за газ в домохозяйстве в Германии. Мне не больно, что вас заполонили беженцы из Украины, которые там ведут себя так, что их уже бьют по всей Европе и выгоняют.
1: Слушай, это же в Германии, по-моему, был налог на хворост. Вот если соберешь больше, чем требуется, придется платить за это.
0: Возможно.
1: Посмотрим.
0: Возможно. Вот, и мне от этого всего не больно. Но если при том, что мне от этого не больно, я понимаю сам, что им логичнее было бы иметь хорошие взаимоотношения с очень сильным партнером и соседом, то уж, конечно, люди, которым от этого больно, точно это понимают. Потому что я живу, мне нормально, ну, нормально, у меня нормальная цена на газ, а именно ноль. У меня вообще, я газом не пользуюсь, у меня все электрическое. И электричество очень доступное. И у меня все нормально. У меня, ну, как бы там, не знаю, у меня не разваливается промышленность, которая была локомотивом всей части света, а именно Европы. А Германия была локомотивом производственным. Она не разваливается. И вот это все. И там они точно понимают. И то, что в этой Саксонии-Анхальт выбрали с таким отрывом альтернативу, это говорит о том, что люди, уже наевшись этого, то есть ты понимаешь, что это было при том, что правящая элита и христианский вот этот союз, который...
1: ХДС,
0: который последние там 60 лет все роли, они ставили стену такую административную. То есть это был пожарный план по недопущению альтернативы для Германии вообще сколько-нибудь до результатов каких-то. Там были бумажные вбросы по почте голосования. То есть если бы не вот эти вбросы, они бы вообще правительство сформировали в Саксонии.
1: Угу.
0: Это означает о том, что начинается процесс вот этого осознания, внутреннего осознания, того, что люди увидели тьму в конце тоннеля.
1: Ну и во Франции Ле Пен еще поддавливает.
0: Ле Пен то же самое. То есть люди видят, к чему это придет. Обычные люди начинают это видеть и начинают голосовать. Так вот. Но я, тем не менее, все равно Германию выношу за скобки, потому что рано или поздно нам придется иметь дело конкретно с Германией, а не с Евросоюзом. Это уже совершенно точно понятно. Но мы еще не дошли до моего гениального плана. Это будет через несколько
1: лет. Да, ставим ручки, конспектируем.
0: Да, да. Так вот, я лично предлагаю...
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Сочи из-за падения обломков беспилотников пострадали 5 человек. Среди них один ребенок, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Одного человека госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно. В ведомстве уточнили, что в результате падения фрагментов БПЛА получили повреждения 3 частных дома. Обломки дронов упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома. На местах работают оперативные и специальные службы Кубани. 2 человека пострадали из-за падения обломков крылатой ракеты в Курске. 46-летний и 31-летний мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Предварительно повреждено остекление в 3 многоквартирных и в 8 частных домах, в детском саду и в детском лагере «Олимпиец». Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Нацисты этой ночью атаковали город Курск. Наша система ПВО сбила вражескую крылатую ракету. Посечено около 6 автомобилей, написал он в своем канале в мессенджере «Макс». Губернатор добавил, что пострадавших доставили в областную больницу, на местах завершили работу оперативной службы. Уже сегодня выйдут комиссии, чтобы зафиксировать весь ущерб. Обязательно поможем всем, у кого пострадало имущество, отметил Александр Хинштейн. Российская авиация поразила цели в 2 регионах Украины. Уничтожены пункты временной дислокации и управления дронами в населенном пункте Федоровка Харьковской области и в селе Земляное Сумской области. Как уточнили в Министерстве обороны России, удары по целям были нанесены авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Также для атаки были задействованы 2 авиаракеты Х-39. Генпрокурор Украины выписал обвинение директору НАБУ. Руслан Кравченко призвал руководителя Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса и главу специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко уйти в отставку. «Я давно должен был это сделать», — заявил генпрокурор в видеообращении в своем телеграм-канале. Ранее Кравченко на фоне нового расследования антикоррупционных органов подал заявление об отставке, однако вопрос о его увольнении до сих пор не был внесен в Верховную Раду на рассмотрение, сообщает ТАСС. Дмитрий Медведев назвал туманной перспективу гибели человечества от искусственного интеллекта. Зампред Совбеза России при этом заявил, что нейросети вполне могут нанести ущерб. Создатели различных вариантов генеративного искусственного интеллекта лукавят. Они боятся не за нас с вами и не за сапиенс в целом. Они опасаются не за то, что оборзевший от своей мощи ИИ погубит человечество, написал политик в своем канале в мессенджере «Макс». При этом, как подчеркнул Медведев, что точно может быть, так это возникновение ситуации, когда программный продукт, использующий продвинутую версию ИИ для управления крупным производством или транспортным узлом, причинит колоссальный ущерб, например, столкнет в воздухе самолеты или уничтожит атомную электростанцию. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 55 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84,26. Курс евро сегодня 97 рублей 87 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 13. Сегодня в столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем плюс 18-20. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
5: Говядина. В эфире главный колбасник производства Good Food Андрей Куспец. В этот понедельник после 12 часов.
4: Провиан.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Имена. Поверх времен.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите «милин».
10: Я его что?
9: Мне «милин».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.

0: Такой вот понедельничек на радио «Говорит Москва». Евгения Нагорная здесь с нами, Евгения.
1: И Роман Щукин.
0: Опа!
1: Элегантно.
0: Опа. И выскочил такой. Понедельник, 14 сентября, мы продолжаем вас пробуждать. Вы можете сказать о себе, что вы уже пробужденный? Пробужденный. Сделать интересную передачу, 36-й говорит. Сделать интересную. Да мы делаем! Это мне помнишь про этот, про секс тираннозавров, когда она. У него, они же ручки такие, эти ручки. Uh-huh. Это она такая, схвати меня за волосы, схвати меня за волосы. Он такой, да я пытаюсь. Я пытаюсь дотянуться. Потому что свою еще пока не нарисовали мы заставку, поэтому мы пользуемся чужой. Мы донашиваем чужие заставки. Нет, чашки у нас свои. Прикинь, заморочился Антон Андреевич, написал целый приказ вообще Министерства ресурсов каких-то там про это.
1: Возвращаясь к Форесту и всякому прочему вереску. Антон Андреевич, спасибо, что вы нас утром просвещаете
0: сегодня.
1: Спасибо,
0: это прямо вообще, это даже на грани уже с этим, с, как это называется, со странностью немножко. Ну ладно, хорошо. Так вот, я продолжаю про свой план. Короче, на каждом континенте должны быть полисы. Я понял, когда президент наш говорит про многополярный мир, он имеет в виду, что, что полярность была вот какая. Континент, полюс, все. Угу. Силы, угу. Все. Или, или несколько, потому что у нас Индия, Китай. Короче, нам не повезло. Нам определенно не повезло, потому что у нас мы на одной поверхности находимся с очень сильными, мы сами очень сильные. С одной стороны, у нас Евросоюз дряхлый, который разваливается, но, как известно, загнанная крыса в угол еще опаснее, чем все остальные раненые. Она будет чудить. Вот. С другой стороны, у нас Китай, Индия. Потом есть еще, нельзя списывать Пакистан, просто потому что там тоже людей дофига. Еще вся Юго-Восточная Азия, где там и Малайзия, Индонезия, и вообще все это.
1: Таиланд,
0: говорит
1: она. Сабай.
0: Мальдивы. Сабай. Нет, Таиланд. Ну, в общем, вот это все.
1: Мальдивы, Таиланд.
0: И конкуренция у нас круче всего австралийцам, конечно. Они сидят у себя на своем острове одни.
1: И пингвинам, которым...
0: И пингвинам, и акулам. Uh-huh. Они там жрут своих австралийцев спокойно, и пингвинов, и все у них хорошо. То есть они... Единственное, что им нужно, немножечко с этими маои своими, с аборигенами там решить вопрос, как бы... Ну, что, американцы решили с индейцами. И эти решат. Все, ну, как бы нормально у них все. А Соединенные Штаты Америки на своих континентах тоже как-то, да. И вот так и нам приходится вот это. Африканцы тоже спокойненько у себя там, Африканский Союз затеяли.
1: Конечно,
0: все. Сейчас все там разделят тоже, все будет нормально. Короче, моя идея вот какая. Как вообще навести порядок на планете? Нужно запретить корабли и самолеты.
1: Не привлекая внимания.
0: Не привлекая внимания, да, психиатра, своего психиатра. Смотри, мы... просто на какое-то время, ну, потому что разные радикальные теории существуют. Одна из теорий, давайте электричество запретим. Угу. Когда взломали лет 15 назад твиттер Дмитрия Анатольевича Медведева, вот первое сообщение, которое там появилось, все-таки нам придется запретить однажды электричество. Так надежнее. Написано было у него. Так надежнее. Я тогда согласился, так надежнее. Но не все поймут. И у нас начнет портиться мясо.
1: И настроение.
0: И настроение, и радио как без электричества. Короче, электричество отключать не вариант. Интернет тоже не вариант отрубать. Со спутниками и космосом мы ничего не сделаем. С тем, что глобально все за всеми следят, все это нет. Но усилием воли ничего на планете не случится такого, что цивилизационно бы всем угрожало, если мы запретим корабли и самолеты. Вот, только подумай про мир без кораблей и самолетов.
1: А как же в Таиланд? Как же на Мальдивы?
0: На поезде. А там,
1: вот поэтому
0: алфавит
1: ветки метро, да?
0: А там вплавь. Нет, каботажное судоходство мы можем оставить. Это я уже потом подумал, что без каботажного нам сложно будет, потому что, ну, опять же, у нас армузы, все это, и Китай, в Европу поставлять это все. Но кто у нас главный прыщ на жопе? Кто? Америка. Сейчас. Америка. Потому что Европа без поддержки. Почему они все тут же бросаются к Трампу, как только он встретился с нашим президентом на Аляске? Вот они встретились, и тут же европейцы кинулись туда, в Белый дом, умолять его, чтобы это было. И вот сейчас последняя свинюка, которого зовут какой-то... извини. Но я просто называю... Ну, это характеристика не его... внешность, это характеристика его личности, его психофизических качеств. Он, короче, не буду его искать, он такой рад. Ну, наконец-то мы можем констатировать, что дух Анкориджа совершенно все закончено, все. Мы можем не беспокоиться по этому поводу.
1: Выветрился.
0: Выветрился. Угу. Все. Он, типа, там была фраза, по этому поводу можно больше не беспокоиться. Угу. То есть, их это реально беспокоило. Встретились два президента, главы двух фундаментальных величин геополитических, для того, чтобы что? Для того, чтобы положить конец конфликту, который уносит тысячи жизней, является причиной колоссального количества экономических, социальных проблем по всему миру, ну уж по всему континенту точно совершенно. Они хотят закончить этот конфликт, что для европейцев трагедия.
1: И невыгодно, но мы же понимаем.
0: И невыгодно. Соответственно, я делаю вывод, что Америка, тем не менее, ключевой игрок, от которого зависит, и они тут же бросаются на руки Трампу, Дональд, не бросай на все это. Соответственно, нам нужно просто Америку, уже стало понятно, что мы договориться с ним, чтобы он не поддерживал, не помогал, не можем, потому что он тоже завязан там на Европе и на поддержке, и опять же НАТО, и, в общем, они завязаны.
1: Но он нет-нет, да и да, грозит.
0: У него в Европе его американские эти бомбы лежат, атомные, ну, вот, у немцев там. Короче, если мы швартуем флот их флот. Ну, и наш тоже. Все, все флоты. С самолетами они не могут перелететь. Переплыть не могут океан. Все. Вот есть цивилизация Америка. Все, пожалуйста. Послушайте, если вы думаете, что я на полном серьезе сейчас это говорю, пожалуйста, ну вы же умные люди. Ну, я думаю, что вы нас считаете тоже не дураками. Понятное дело, что я это говорю в качестве повода пофантазировать, абсолютно понимая всю утопичность этой моей теории и неосуществимость. Но с точки зрения физического воплощения, это куда более реальная вещь, чем запрет электричества, интернета. Давайте кушать радугу, какать бабочками, прыгать с цветка на цветок, превратимся в маленьких эльфов и все остальное. Вот это реально неосуществимо. Или, скажем, давайте перестанем воевать. Давайте. Давайте воевать перестанем. Давайте. Ну вот мы уже не воюем две минуты. Чего ты так хочется повоевать? А что так смотришь на меня вообще косо? И вот началось опять. А это всего лишь физические объекты, корабли и авиация. То, что связывает континенты. Нам нужно разорвать. Давайте попробуем на год хотя бы. На год. Давайте эксперимент проведем. Год. Что случится, если год не будут летать межконтинентальные? Опять же, я говорю, даже не нужно запрещать всю авиацию. Пусть она летает над континентами. Представьте, что между континентами какие-то гравитационные ловушки или смертельные радиационные поля такие существуют. Ты через него пролетаешь, и ты все, и ты умираешь. Все, просто погибаешь. И посмотрим, что случится, если год мы не будем сообщаться. Америка выживет одна на своих континентах, я имею в виду с точки зрения имеющихся ресурсов, развитости экономики, технологий и всего остального. Как ты думаешь?
1: Как будто бы какая-то фантасмагория, если честно. Ну, правда.
0: Да, но, блин, но это же, на этом же целый класс и жанр литературы построен. Америка выживет, если останется одна без всего остального континента.
1: Ром, мы не знаем, насколько богатая и калорийная у них база, насколько богатая и калорийная у них сейчас свой собственный подножный корм, назовем это так. Вполне себе возможно для Америки как бы год сдюжить, а почему бы и нет?
0: Но она же не одна, я имею в виду одна, но со всеми своими северными и южными Америками. Угу. С Канадой,
1: Канаду, имеешь в виду,
0: Мексикой,
1: Мексику,
0: Бразилией.
1: Вот вот,
0: конечно,
1: ребят, все.
0: Вот они живут одни. Вот они одни живут.
1: Вполне себе автономно
0: вот
1: единица.
0: Всю остальную планету затопил океан. Выживет сегодня Северная и Южная Америка, если останутся единственными на планете?
1: Пусть начинает опять вот этот обмен ракушки на бусины.
0: Мы выживем, если мы будем, если мы это Евразия, ну, немножечко Африка даже, мы выживем, по-любому выживем.
1: Будем меняться, конечно, ракушки на бусины, да.
0: Скажи, пожалуйста, Таиланд будет таким дерзким по отношению к Китаю, если там не будет американских авианосцев и поддержки Америки? И Америка... Ну, правда, остаются ракеты. Блин, ракеты же могут через океан баллистически долететь.
1: Так бы хотелось, чтобы все, вот знаешь,
0: Таиланд
1: было
0: не, Таиланд
1: собай.
0: Не выживет. Вот вот... Япония не будет такой дерзкой. Она не будет так тявкать и вооружаться, если не будет поддержки Америки. Поэтому мы приходим вот к чему. Нам все-таки нашим физикам надо поработать немножечко над тем, чтобы чуть-чуть наклонить небесную ось, как говорил Жириновский. Угу. И чтобы затопило немножко Америку.
1: Чуть-чуть.
0: Капельку. Вот. И затопило Америку. И, ну так, чтобы мы потом могли нажать кнопку, ее опять оттопило. Так, знаешь, так наклонили, она такие, залила ее. Мы такие на время смотрим, так, 40 секунд, 56, давай обратно. Ну что, будете еще ерзать? Они такие, да, давай еще раз. Затопили, и потом вот Йеллоустон пробудить. Да, говори что-нибудь сейчас, я вспомнил, что я хотел. Так, годы. Изики раскрутили.
1: Сергей нам пишет, что запреты не работают. Джина, выпущенного из бутылки, обратно не загнать. Единственный вариант, который нам оставил Бог, это договариваться о правилах совместной жизни. Есть вот такая точка зрения.
0: Все, я вспомнил, вот она, я нашел сейчас. Ну, это Галича, но поет Высоцкий. Мне, по-моему, нравится больше, как Высоцкий.
2: А вот песня Галича про физиков. Знаете, да?
0: Это после того, как Жириновский сказал, Галич написал песню, а Высоцкий ее спел.
1: Естественно.
2: Чувствуем с напарником, ну и ну. Ноги прямо ватные, все в дыму. Чувствуем, ну что...
0: Не очень качество, да? Сейчас... Может, тут получше. А?
2: А Малярах?
0: Это сам Галич, нет. Подожди, ну давай, ну. Потеряю истину.
2: А вот песня Галича про физиков.
0: Ну, по-моему, получше, да? Нет? Или хуже?
1: Мне кажется, ничего не поменялось.
2: Чувствуем с напарником, ну и ну. Ноги прямо ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе. Что эти нехорошие в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубника. Третьим пригласили Истопника. Выпили, добавили еще раза. Тут нам Истопник не раскрыл глаза. Про ужасную историю. Про Москву и про Париж. Как наши физики проспорили ихним физикам пари. Стало все на шарики, в косе, в скотч. Шиворот

0: А в Сахаре снегу не в проворот. И это коды физики на пари. Раскрутили шарик наоборот. Где полюс был, там тропики. А где Нью-Йорк на Нахичевань? А что мы с вами люди, а не бобики? Им на это начихать. Кончил ту историю и стопник. Чувствую, напарник буквально сник. Раз такое дело, гори огнем. Больше мы малярничать не пойдем. Взяли в поликлинике пулю тень. Больше нас работаю не морочь. Ну что тут за работа, если ночью день, а потом обратно не день, а ночь. Ведь при всей квалификации здесь возможен перекос. Ведь это ж, братья, радиация, а не просто купорос. Пятую неделю я не сплю с женой, пятую неделю я хожу больной. И тоже и напарничек мой плачется, дескать, он отравлен начисто. И лечусь столичною, личная, чтоб совсем с ума не стронуться. И стопник сказал: столичная очень хороша от стронция. И не верится, не верится, что минует нас беда. А шарик крутится да вертится, да все время не туда.
1: Ах, хороши, оба, оба хороши, и этот, и Высоцкий, Америка, и Галич, и Жириновский.
2: Америка погрузилась туда.
3: А я так понимаю, что вы конец света локально предполагаете.
1: Не, это какой... Или он здесь говорил, да?
4: Да?
1: Нет,
4: да.
1: Вот он, Америка будет под водой, а тут он пьяненький.
2: Да, допустим, блядь.
1: Во. О, ты что? Ты что? Блин, это... он говорит тогда... Слушай, а это... Откуда такое видео взяли вообще, Жирика? Вообще, класс. Так.
2: Погрузилась туда.
3: А я так понимаю, что вы конец света локально предполагаете.
2: Ну, я как
5: точечный такой.
2: Как полковник вам раскрою тайну.
3: Это очень хорошо звучит.
1: Не, ну это мы не будем этих слушать. А где же, я же где-то слушал, где он говорил это по-нормальному. Все, плевать. Умер. Ой, господи. Давай другой, давай перебьем чем-нибудь этого Жириновского. Что у тебя еще ты приносила интересного?
4: А, сейчас мы скажем...
1: Они в бане сидели
4: Александр
1: в это время.
4: Александр Первый, Высоцкий, наше все. И от нашего всего переходим к другому нашему
1: давай,
4: всего.
1: Давай, про баню.
4: Принесла, знаешь, что? Да, про баню. А идите вы в баню.
1: Давайте.
4: А давайте пойдем. Давай. Ведомости сегодня с утра нам сообщают, что в Москве растет число бань и термальных комплексов. Угу. Так вот, по данным за август, я так понимаю, что...
1: Термы. То есть термы. Это, да. В римском смысле слова у нас термы, да, количество термов увеличится.
4: То есть только за август и только в столице их насчитывалось, только вдумайся, не помещается эта дефиниция, 16 600 банных комплексов. И это с начала года их число увеличилось на 1,2%. При этом коммерческих бань в Москве и Московской области, по словам представительницы, наверное, какой-то отрасли, всего 340.
1: Пресс-секретарь бань.
4: Да. Коммерческих. Из которых 90 можно отнести к среднему, премиальному или люксовому классу. Вот спрашиваю.
1: 340?
4: Я. Да.
1: Из 16 тысяч.
4: Что там происходит?
1: А все остальные... Подожди.
4: Что люди... Это посещаемые места?
1: Коммерческие бани, а остальные, значит, какие? Не коммерческие, они социальные? То есть туда бесплатно приходишь?
4: Вот смотри, эксперт отрасли говорит, что большая часть таких объектов считается устаревшими, либо речь идет о точках, в которых баня — это не основная функция, а сопутствующая. То есть что... Как это вообще?
1: Сопутствующее чему?
4: А, подожди. Посещению бани.
1: Может быть, они имели в виду, что они посчитали туда и фитнесы. Ну, ты ходишь, а там сауна есть.
4: Есть такое, да. Ну,
1: такая у тебя раздевалка, душевые и маленькая конура такая на троих
4: Но
1: человек.
4: Но все равно претендуют на терму.
1: С камешками, да. Угу. И ты туда заходишь, и вот ты уже как бы и в баню.
4: В баню сходил, да.
1: Я больше того, у меня был друг, ну, он до сих пор, наверное, есть. У них обычная квартира. Ну, как обычная? Ну, типовая,
4: да,
1: просто
4: да,
1: в,
4: да, да, да.
1: По-моему, 17-этажный. Ну, вот это P44, типа, старый. Где-то в районе Каширки. Точнее, у них было две квартиры. Они приобрели две квартиры, объединили их. То есть то, что было типовым, превратилось в квартиру, где есть гостиная, такая большая зона кухни, отдельные комнаты. Да. И там была баня. Ну, в смысле, сауна. Прямо вот ты заходишь в душевую, душ, ванная, постирочная, там стоят стиралки, и стеклянная дверь, открываешь, заходишь, там две полочки деревянные, ну, человек пять могло поместиться, стоит электрический нагреватель этот с камнями, со всей этой фигней. У тебя
4: сауна. А ты знаешь, меня это не удивишь, потому что я тоже имею в знакомых человека, у которого точно такая же квартира с наличием, там баня, но дело в том, что она не переоборудована из двух в одно какое-то общее пространство, это вообще там 56-метровая...
1: Просто переоборудована квартира в баню, они всю квартиру переоборудовали в баню, и все, бассейн.
4: Это вот, не основная функция, а сопутствующая моей квартиры, понимаешь, главное это баня.
1: Что, вопрос предельно простой. Несколько простых вопросов. Когда последний раз вы были в бане? У нас с друзьями есть традиция. Каждый год.
4: Или это уже подготовка к Новому году?
1: Каждый год под Новый год мы ходим в баню.
4: Да.
1: Вот, когда в последний раз вы ходите в баню и зачем вы ходите в баню? Потому что сходить в баню, чтобы помыться, мне кажется, что это пережиток царского прошлого уже. Ну как, ну бань, ну...
4: Ну подожди, ну это ритуалы. Это
1: какие?
4: Ритуалы.
1: Например, какие ритуалы?
4: То есть ты, ну, я вот смотри, я не поклонница, да, бани есть где мыться, но это же целый ритуал. То есть это выбор березового веника, выбор антуража, в котором ты идешь. То есть это выбор полотенца, это выбор, то есть это вот, ну то есть это как бы, это эстетика, это культура. То есть это ритуалы. То есть ты готовишь, ты там вплоть до того, что выбираешь по, значит, степени плотности или неплотности рыбку, да, которую ты с собой несешь. Но это если бы, да, представляем классическую картинку вот такой вот бани, да, в понимании советского человека.
1: Нельзя рыбку носить с собой, ты только там должен все приобретать.
4: Только там можно приобретать рыбку.
1: Ну, а кто?
4: А венчик мы можем брать с собой?
1: Ну, венчик не знаю, смотря... Насчет венчика я не знаю, смотря куда ты идешь.
5: У нас традиция.
4: Вот.
5: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. Ну, это давно повелось, понимаете?
1: Понимаете, что у вас дома ванны нет, говорит он ему. Зачем вы ходите в баню каждый год? Мы на Рождество ходим всей тусовкой за городом, комплекс, супер круто. У меня тоже есть еще один друг, который под Новый год тоже, или 30-го, или 30-го, по-моему, 30-го, в хорошей бане, значит, устраивает такую штуку. Там какой-то ягненочек или кто-то на вертеле во внутреннем дворе жарится. Два банщика, которые тоже куплены почти на весь день. Все, стол, раки, там все остальное.
4: Но
1: и
4: это размах.
1: И приезжают люди. То есть там нет конкретного времени. Это на день.
4: Угу.
1: Приезжают люди, посидели пару часиков, уехали, другие приезжают. Кто-то остается на весь день, кто-то вот так вот. И так все в течение дня приезжают. Ну, там как-то так заведено, что каждый от себя, кто сколько думает, он это могло бы стоить для него, оставляет деньги, какие-то там 5 тысяч, кто-то 10 тысяч. Потому что в итоге это потом выходит в солидную сумму в течение дня за все. Но все как бы так и в складчину, и у тебя есть возможность, ты знаешь, что ты 30-м едешь, вот, и там будет в течение дня в таком-то комплексе все закрыто,
4: а он сидит
1: красиво.
4: Как хозяин бани.
1: А он сидит там, хозяин, да, заходит париться, сидит там, все это киношка какая-то, может даже лечь вздремнуть там немножко, потом обратно туда. Вот такая вот история. Как-то такая, она про солидаризацию и именно про, как это называется, горизонтальную солидаризацию друзей в отдельно взятый момент времени.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 9:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Генпрокурор Украины выписал обвинение директору НАБУ. Руслан Кравченко призвал руководителя Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса и главу специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко уйти в отставку. «Я давно должен был это сделать», — заявил генпрокурор в видеообращении в своем телеграм-канале. Он отметил, что подозревает главу НАБУ, цитата, «в подделке официальных документов и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере и эффективном усыновлении с целью искусственно создать основания для избежания ответственности в суде», конец статы. Кравченко сообщил, что ранее его политически удерживали от принятия этих решений Владимир Зеленский и сами антикоррупционные структуры. В обмен ему обещали личные гарантии неприкосновенности. Генпрокурор обвинил НАБУ и САП в попытке узурпировать власть и назвал Украину страной кривых зеркал. Он подчеркнул, что уходит с должности, но надеется на продолжение работы против антикоррупционных структур. Ранее Кравченко на фоне нового расследования антикоррупционных органов подал заявление об отставке, однако вопрос его увольнения до сих пор не был внесен в Верховную Раду на рассмотрение. В Казахстане началась активная фаза учений ОДКБ «Рубеж-2026», задействованные коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. Тренировки проходят на территории учебного полигона «Коктал» в Житосусской области на юге республики. Будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства, члена ОДКБ. В Сочи из-за падения обломков беспилотников пострадали 5 человек. Среди них один ребенок, сообщили в оперативном штабе Кубани. Одного человека госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно. В ведомстве уточнили, что в результате падения фрагментов БПЛА получили повреждения 3 частных дома. Обломки дронов упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома. На местах работают оперативные и специальные службы Краснодарского края. Вероятность заморозков в московском регионе сохранится в ближайшие 2-3 ночи. Местами температура воздуха прогнозируется в интервале от плюс 5 до плюс 6 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Синоптическая ситуация в ближайшие 2-3 ночи в столичном регионе по-прежнему располагает к активному выхолаживанию с вероятностью заморозков в травостое и на почве, написал метеоролог в своем телеграм-канале. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 13, сегодня в столице переменная облачность, осадков не ожидается. Днем плюс 18-20 градусов, ветер западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Говорит Москва. Реклама.
8: Пора на техобслуживание авто.
9: Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
8: СТОфильтр.ру.
10: Телефон рекламной службы 925-3317. Код 495.
11: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов.
13: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Провиант. Гастрономическое представление.
11: Говядина. В эфире главный колбасник производства Good Food Андрей Куспец. В этот понедельник после 12 часов.
15: Провиант.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Как известно, история ничему не учит.
11: Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Но, честно говоря, нельзя потешаться над убогими, но, тем не менее, так хочется попотешаться над этими коррупционерами и властными структурами Украины. Украина все больше и больше превращается в какую-то... в табор какой-то. Ну, там
1: которые уходят в небо?
0: Все друг друга арестовывают, стреляют. Какие-то ГУР приехал из Булси, позастрелили, эти застрелили. Сейчас генпрокурора за крышевание колл-центров арестовывают. Он как-то сбегает, потом появляется. Теперь они подозрения выдвигают набушникам. Это этот национальный антикоррупционный комитет.
1: Бюро.
0: Всех арестовывают. Подозрения, что он кого-то усыновил специально. Господи, ты смотришь на это же просто какая-то Албания. Не Албания, да. Нет, зачем я албанцев обижаю? Это какая-то латиноамериканская, колумбийская какая-то тема, но только не властная, а такая, знаешь, где эти, где наркокартели, какие-то, да, что-то, да, там, да, они, да, все, да, это, да, делают. Все...
1: Смотрите в предыдущих сериях, да?
0: Капец какой-то с этой Украиной. Но мы еще не разобрались с банями. Что пишут нам люди про бани?
1: Слушай, Ром, ну, с утра тема бань оказалась очень актуальной.
0: Заходит,
1: животрепещущая, да?
0: Да,
1: казалось бы, да? Вот Константин нам пишет, что он раз в месяц с друзьями ходим в баню на 3-4 часа. Обсудить новости, внимание, психотерапию пройти. И с детьми стараемся ходить каждые каникулы в большой банный комплекс. Им бассейны, мне попарятся. Как минимум, каждые 2 недели стараюсь ходить в баню, пишет нам Джекпот. Лишний повод встретиться с друзьями. Баня собственная. То есть баня – это центр притяжения. Это культурная точка.
0: Да.
1: Мне понравилась эта идея пройти психотерапию. Ну, понимаем, да, что там не сессии полуторачасовые проходят, но тем не менее.
0: Сколько в Москве? Не знаю, у меня нам какая-то компания задарила, нам, я имею в виду нам, журналистам, какая-то компания задарила карточку на 5000 рублей в Сандуны. Это кто-то это был... Не вспомню уже, неважно. Ну, да, есть такая тема азиатская немножечко. Делать журналистам какие-то презенты в конце презентации.
1: Угу.
0: Презентация, это же от слова презент. Презент, правильно?
1: Да. Ну, а вы на презентации Сандунов были?
0: На презентации, конечно же, должен быть презент. Нет, это была презентация какой-то. На любом мероприятии автомобильном, как правило, в конце вручается небольшой пакетик, там конфетки, термокружки, которых у меня уже штук 40 дома лежит, рюкзачок. Ну, в поездках более крупные подарки. Доходило до того, что на MyWatch какая-то компания, Kia, по-моему, мы Байкал, когда переезжали, заходишь, а коробочка лежит эти с часами Apple-овскими. Ну, правда, на 3 поколения более старые, чем актуальные тогда уже были.
1: А знаете ли, дареному коню?
0: Завалялись где-то у них на складе, они покупали для одного мероприятия, там не пригодились, короче. Вот все. И так иногда, и на Новый год тоже, когда все друг другу... Вот, это было на Новый год.
1: Скорее
0: карточка
1: всего.
0: В Сандуны. И на Новый год пришла, причем хороший подарок такой был упакован, там это войлочная шапочка банная, еще какая-то штука была, и карточка такая. Она до сих пор у меня лежит. Я отложил ее туда, где всякие эти штуки, презентики какие-то лежат. Вот она так и лежит, эта карточка.
1: Рома, а вот зря, потому что Илья Сергеевич тебе пишет, раз в месяц очень хорошо снимает накопившееся напряжение. В Сандуны это не реклама. Думаю...
0: Ну, я, во-первых, посмотрел, что я могу себе позволить за 5000
1: в Сандунах.
0: И
1: решил,
0: что понял,
1: останусь-ка я дома, да?
0: И я понял, что я могу позволить себе туда прийти. Посмотреть.
1: Шапочка есть.
0: Шапочка есть. Я могу
1: шапочки
0: прийти,
1: приду.
0: Сказать, ну, чё тут? Они такие, да нормально. Я говорю, ну, ладно. И потом мне нужно будет за что-то еще платить примерно
1: платить,
0: столько
1: чтобы
0: же.
1: Выйти.
0: Просто чтобы выйти. Эти ваши Сандуны? Нет, там можно, но там какая-то кабиночка на что-то. Ну, короче, это просто входной билет какой-то. Uh-huh. Просто туда войти за эти 5000.
1: То есть это еще, значит, подсообщество в сообществе. То есть это элитарные ходоки в баню, да?
0: Сколько есть... в Москве бань? Я хочу прям... Меня цифра 16 тысяч очень смутила.
1: Всех смутила.
0: Очень. Прямо вот 16 тысяч должно было быть посчитано все, включая вот эти бани в квартирах, которые сами себе люди делают. Вот это. По данным на август 26-го в Москве насчитывается около 16 банных комплексов. Такую цифру приводит сервис Яндекс.Карты. Но так это же Алиса, она же оперирует данными, которые... общедоступная, а сейчас все шумят про эти 16 тысяч, и, соответственно, она так и думает. Для контекста, эксперт НФ Грузия, собственно, коммерческий бань, выраженная цена, mm-hmm. 340. Выраженная, с выраженной банной концепцией.
1: А ну, то есть, ты понимаешь, да, то есть, туда мы можем реально прийти, реально попариться, реально mm-hmm. там сходить.
0: А назад. Остальные, это массажные салоны?
1: Ну, как будто бы, да, вот есть такая, есть такая мысль.
0: Проминанием членов mm-hmm. Мы, ну, этих, ну, рук, ног там.
1: Да,
0: что-то.
1: Да.
0: Доброе утро. Доброе, говорите.
2: Доброе утро. Доброе. Такой случай смешной был. Mm-hmm. На 6-й парковой бане есть.
0: Да.
2: Алло, и да? Вот там сосед пошел в баню и взял с собой 3-летнего сынишку. И вот когда вошли в баню, в этот самый помывочную, сын все маленький, 3-летний, все это увидел, в такой рев ударился, что пришлось это самое, он испугался, что пришлось отцу его собирать и отводить домой.
0: А зачем же? Он что, туда, где голые все сидят, вот эти мужики?
2: Да, да, да.
0: Ой,
2: да.
0: Это бред вообще какой. Зачем? Ну это... Еще бы в немецкую баню повел его, где мужчины и женщины все совместно сидят. Знаешь, в Германии в этих, в отелях, которые горнолыжные, там такие бани, где все сидят вместе, и вот это трусят этими своими вениками, там все, и... Каждое воскресенье с сыновьями в баню, не буду рекламировать, скажу только, что находится такое-то место, дом 24, телефон 8495. Классное парение, банщики по расписанию. Короче, здесь прямо напрашивалось голосование. В Телеграме ты голосование проводишь?
1: Нет? Я нет. Не провожу.
0: Господи, а у меня уже занято, я могу только одно голосование осилить, и место голосования сегодня у меня уже занято голосованием про бензин, потому что понедельник же сегодня. Кстати говоря, проголосуйте, зайдите. Ситуация с топливом на АЗС вашего региона за минувшую неделю улучшилась, ухудшилась, осталась по-прежнему плохой или осталась по-прежнему хорошей? Пожалуйста, Щукин и все, это такой телеграм. Пишется кириллически Щукин, и все. Ё с двумя точками. Знаешь, что это, оказывается, в Телеграме имеет значение? От кого можно было ожидать,
1: вот
0: что,
1: от кого,
0: что
1: да?
0: Телега будет так поддерживать принципы фундаментальные
1: русского языка?
0: Mm-hmm. Она знает, Телега, что ешь и ёж — это не одно и то же. И для нее две точки имеют значение. Это прикольно. Так что все ё с двумя точками, если вдруг что не ищется. У нас вот как по нисходящей. По-прежнему плохая ситуация 55%, улучшилась 20%, ухудшилась 13%, осталась прежней, но хорошей, по-прежнему хорошей, 12%. Таким образом, хорошо 32%, а соответственно, всем остальным не очень. Ну, как-то так, как-то это нехорошо, честно говоря. Все, ну про бани, ну что, считать все эти сообщения тогда?
1: Ну, очень много, но вот пишет нам Андрей, что сейчас в банях уже практически никто не пьет, рыбку не ест, только чай.
0: А Ольге Илюхиной, между прочим, понравилось в баньках-то, где с мужиками все совместно. Пишет, в Германии, в Австрии это целая культура. Отличная общественная баня. Была неоднократно. Да там супер, говорит она. Столько привезла оттуда впечатлений. Это вообще... В бане подводит... С друзьями итоги года, угу. Да?
1: Ну, это вот, да, история, что каждый год, 31.
0: Наверное. В Австрию на горнолыжку всегда ходил в их сауны, которые общие, Димитриус пишет. Видишь? Всем, которые общие, всем нравятся. И мужикам, и женщинам. Повальный баннинг.
1: Ага.
0: Повальный баннинг нравится всем, и мужикам, и женщинам, если только они не замужние и не женатые. Потому что если женатые и замужние, это уже какой-то называется... Как это слово называется? Свингерство, господи меня упаси. Ну а как? Ну ты идешь с женой или она идет с мужем в баню, где все трусят своими вениками. И вот это сидят все, и что это?
1: Ну потому что Геннадий нам пишет, что в баню ходит не помыться, а отдохнуть душой и телом. Вот и ответы на все твои вопросы.
0: А что есть для вас отдых телом? Душой, ладно. Девушку, выезжающую из заправки, счастливую, честно наблюдаю. BMW X6 дизель. Все есть. Улыбается. Все есть у нее. А что есть? Как его звали? Дмитрий Чиник. А что тебе надо? А уж что надо, то и есть. А что у тебя есть? А что есть, то и надо. Что есть, то и надо. А что надо? Да что надо, то и есть. Да, в бане в этот день года днем бенз есть, утром, вечером и ночью нет, сотового не найдешь, пишет Влад. Зачем вам сотый, Влад? Сотый бензин — это миф. Это миф, придуман капиталистами. Все побережье Анталии, в Турции, всех пятизвездочных отелях, общие бани, сауны, там и немцы, и голландцы, и русские, все подряд двух полов. Нет, Саш Зум, вы не поняли. Там, да, везде в отелях бани общие, ты заходишь, все. Но только в австрийских и немецких банях, если ты в труселях зайдешь или в полотенце, то тебя выгонят оттуда, потому что туда заходить голыми надо. Вы не поняли? Немножечко, Саша Зум. У них автобусы тоже общие. И все это, и в Турции тоже все нормально. Да, но только туда можно с детишками, потому что ты в семейном комплексе, это называется спа, правильно?
1: Да, все верно.
0: Ты приходишь, несколько бассейнов, вы все купаетесь в этих своих купальных костюмчиках, идете, сидите в хамамчике, идете, сидите в баньке, в сауне, там еще что-то, ополаскиваетесь в душике, снова в бассейнчик, вы так семейно отдыхаете. А у этих голыми должны ходить все туда. Доброе утро, говорите, ну.
3: Доброе утро,
0: доброе.
3: Роман Евгений. Здравствуйте, Евгений из Хабаровска.
0: Да, приветствую. Хабаровску привет.
1: Сердечко.
3: Ага, спасибо. Москве тоже привет. Я хотел рассказать, что баня вот есть в Хабаровске. Но я, правда, был давно, года два назад. Впечатления такие, конечно, пришлось пойти туда. Вот, потому что мы делали ремонт.
0: Угу.
3: И это помыться. И, конечно, впечатления у меня остались, ну, такие, знаете, как бы это... специфические, потому что там были цыгане, большая группа, там все вот это вот.
0: Медведи!
3: Медведи! Сидели, стол стоял, там пиво, закуски, все дела, ну как бы это, вот, все красиво.
1: То есть у вас был такой вынужденный культурный обмен, да?
3: Да, да. И еще хотел рассказать быстренько, что вот я был в Японии, на Хоккайдо.
0: Uh-huh.
3: В Японии есть такая история, онсен. Но онсен есть у них как бы в помещении, а есть на улице. И вот мы были в одной гостинице, и утром пошел я, ну там вечером, утром можно, если ты живешь в гостинице, тебе можно бесплатно ходить в онсен. Я пошел в онсен утром.
0: Onsen?

0: на поводу?
1: Нет, к сожалению, нет.
2: Поваленный забор, и ветер, друг мой, сделал красоту.
0: Созерцаю зиму.
2: Досягаемой, да. Да, точно. Вот так. Я в двух таких варился. Кстати, поедете, если на Донбай, то там вы сможете сидеть в таком тоже, там есть отель с такой штукой. Нет, я, ну, в местах, где такие чаны, котлы адские были, разные были. В Ижевске такой стоял в лесу, но я в нем не плавал. А чтобы зимой, это было в Карелии, да, в Лахденпохье, мое такое любимое место, Лахденпохье. Засортовалый, не доезжай до русской Алы. Вот. И там хутор Ярви есть такой, и там такие дома, и у каждого, нет, не у каждого, только в сауне там есть такой тоже котел, но ты сидишь на берегу Ладоги, зима вокруг, ели, все это, и ты варишься в этой фигне. А на Донбай нам еще туда накрошили, реально, чтобы мы были как капибарами, там плавали эти мандарины,
0: это, как грейпфруты,
2: еловые ветки,
0: очень
2: все
0: красиво,
2: это.
0: Очень по-кулинарному.
2: И ты варишься в этом, и все пахнет, и чувствуешь себя таким этим цыпленком, которого варят для бульончика, все это очень хорошо. Мы с друзьями две пары ходили в Австрию в общую баню, пан шеф пишет. Все очень понравилось. Две. Обязанность заходить голыми только... сауну и хамам. А куда там еще можно сказать?
0: В остальном, если хочешь завернуться в полотенце, заворачивайся.
2: Ну, то есть а зачем? Можно уточнить? А зачем тогда заворачиваться, если ты все такие ходят завернутые, а туда заходят, разворачиваются и сидят. Развернутые. А потом выходят и снова стеснительно заворачиваются. А зачем же заворачиваться? Ну, это же, в общем, такое. Так, ладно. Ну, слушай, ну мы скажем, что-то нужно еще, мне кажется, сказать очень серьезно. Не можем же мы на банях, на этих бесконечно. Там еще столько всего было. К примеру, или нафиг, никому не хочется про альтернативу для Германии слушать, да, с утра? Это вообще очень...
0: Алиса фаворит твоей начавшейся недели.
2: Да, нет. Ну, просто у нас же есть, вот видишь, этот Украина, которая Жабогадюкинг, такой Жабогадюкинг. Есть еще... Германия, этот бесконечный Трамп, который недоволен вот этим всем. А, и, кстати говоря, там же, в том же месте, знаешь, я что прочитал? Смотри, я читаю, это Russia Today, ну, просто лента. Это не то, чтобы они запараллелили это все или специально для такого создания дополнительного драматического эффекта, но здесь есть Трамп, который второй раз за сутки обвиняет Украину в росте цен на дизель. Говорит, что вы, упыри, приводите к тому, что... А чего он говорит? Его же вообще особо цены на дизель не парят. Дело в том, что в Штатах дизель пошел в рост. В этом проблема. И вот это действительно главная причина для него. То есть он дважды говорит, прекратите бить, ваши действия, причина глобального. И дальше я читаю. США рассматривают передачу Киеву лицензии на менее продвинутую версию «Патриота». Ну, ракетного комплекса.
0: Есть такая история.
2: Окей, он ПВОшный. Окей, тут я согласен. Но, во-первых, их использовать можно по-разному. Во-вторых, если вы хотите мирного решения, ну, то есть заканчивать... Так надо заканчивать в результате все, весь думающий, знающий мир, говорит, чуваки, просто ничего не делайте. Буквально ничего не делайте пару недель, и все закончится. Причем все закончится, вот каждый раз, когда мы говорим «все закончится», граница вот этого «все закончится», она...
0: становится все более и более размытой?
2: Каждый раз она передвигается таким образом, что в Украине остается все меньше и меньше территорий. Вот мы год назад говорили, ребят, ничего не делайте, и все закончится. Это была одна граница. Потом через три месяца говорит, ребят, все закончится, просто Америка, ничего не делай, но это уже там минус 1000 квадратных километров территории, там, или там, 500. Проходит время еще, то есть каждое новое предложение означает все большее ухудшение и потерю все большей территории и ресурсности, и всего для Украины. И при этом... Я не понимаю, при этом, ну, ты уже либо, это называется в народе у нас, ты либо трусы надень, либо крестик с ними.
0: Ну, смотри, что-то вот одно из двух. Джаред Кушнер же сказал, да, после последней встречи в Москве и последней встречи в

0: Киеве, он приехал и сказал, что главным вопросом и краеугольным камнем до сих пор остается территориальный.
1: Конечно. Так он все, да, он же становится все хуже и хуже.
0: Да.
1: Вот, к примеру, территориальный вопрос. В 2014 году стоял вот как. У вас есть Украина в границах Украины. У вас есть Украина с Крымом, с Донбассом, Донецком. Ты видел, как они отгрохали стадион в Донецкий аэропорт? Никто не видел, потому что вы же не ездили на чемпионат мира по футболу. И уже никто не помнит, что Украина совместно с Польшей тогда принимала чемпионат мира по футболу. Ну, как сейчас Мексика, США, Канада, и Канада. Да. Вот они разделили его. И тогда в Донецке выстроили новую арену футбольную. Выстроили новый аэропорт, ультрасовременный, весь стеклянный, все. Это то, что после Крымской весны и после того, как Донбасс перешел к самоопределению и четко дал понять, что он не будет с этой нацистской, националистской сворой и не допустит перекраивания своего, своего институционального, культурного, литературного, религиозного и всего остального вот этих основ своих. И пошли бои за Донецк, его просто стерли с лица земли этот аэропорт, он превратился в руины. Эти люди, которые его строили, облагораживали Донецк, выстраивали. Первое, что произошло, это уничтожение аэропорта. Потом этот стадион, ну вообще все было. Так вот, я к чему? Я к тому, что в 14-м договоренность, которая должна уже, ну, была, создавалась, которую можно было создать, на которую можно было согласиться Украине, означало бы, что у вас все вообще остается. Ваш Крым остается якобы ваш, хотя на самом деле наш. Ну, спросите, пожалуйста, у Петра Первого, у Романовых, спросите про Крым что-нибудь, уточните. О крымских войнах, давайте вспомним в Российской империи. Когда там, какая Украина была в этот момент? Никакой, никогда. И в результате все это у вас. Просто вам нужно не быть говноедами и русофобами, а вспомнить на секундочку. А точнее, да даже вспоминать, там никто не забывал этого. Надо было просто вычистить всю эту мерзость западноукраинскую. Вычистить из властных коридоров, просто закрыть их для нее, фундаментально силовыми методами, взять политическую волю и сказать, что, окей, понимаешь, никто же никогда не заставлял там вступать в какие-то мегасоюзы, в подчиненность какую-то. Ребят, вы просто не будьте врагами, антироссии не будьте. Занимайтесь, растите структурно, как хотите. Просто не будьте врагами. А что это означает? В Крыму не должно быть американцев, там не должно быть американских баз, там наш флот стоит. Не должно быть договоренности о НАТО, намерений вступить в НАТО или размещение баз НАТО. Насчет Евросоюза никто вообще не был против вступления в Евросоюз. Против были того, чтобы запараллелены были два процесса. Вступление в Евросоюз автоматически типа означает вступление в НАТО. Все. То есть, понимаешь, это значит не с 22-го года все ухудшается и ухудшается наше предложение, а не с 14-го года.
0: Но Трамп продолжает настаивать на том, что никакого вам НАТО.
1: Эти продолжают безумствовать и уничтожать свой собственный народ, уничтожать свою страну, а теперь еще и перешли по-настоящему к уничтожению сами себя. В общем, следите у нас в новостях, и аналитика тоже должна быть про то, как там все всех арестовывают на Украине, причем у них это интересно называется вынесением подозрения. Значит, как там на Украине все всех подозревают в чем-то, они такие подозреваки. Как это... Не хочется называть. Ну, зачем расчеловечивание? Но мы говорим так, собака-подозревака.
0: Собака-подозревака.
1: Вот они там все такие политики-подозреваки. Это Евгения Нагорная здесь.
0: И Роман Щукин.
1: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы.
0: Пока.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские войска поразили железнодорожный транспорт в 5 областях Украины. Уничтожены локомотивы и воинские ЖД-эшелоны с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Как сообщили в Минобороны, удары по объектам были нанесены беспилотниками «Герань-4 «Сикер». Кадры поражения ЖД-транспорта опубликованы на сайте ведомства. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко выехал из страны. Об этом заявил бывший советник министра обороны Сергей Стерненко. По данным моих источников в органах правопорядка, генеральный прокурор Кравченко сегодня ночью покинул территорию Украины, написал он в своем телеграм-канале. Ранее генпрокурор на фоне нового расследования антикоррупционных органов подал заявление об отставке. Утром в понедельник стало известно, что Кравченко предъявил обвинение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу и посоветовал ему, а также главе специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко уволиться. По словам Стерненко, в свое время генпрокурор участвовал в конкурсах на пост главы НАБУ и САП и проиграл. Коротко говоря, обиженный Кравченко решил спровоцировать еще один политический кризис в стране. Неделя будет очень насыщенной, подчеркнул Стерненко. Максим Орешкин заявил о сохранении роста зарплат в России. Замглавы администрации президента отметил, что об экономике высоких зарплат регулярно говорит Владимир Путин. Рост в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. К сожалению, не все это чувствуют. Наша задача – работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый, сообщил Максим Орешкин в комментарии каналу «Юнашев Лайф». Саудовская Аравия внесла поправки в предложение Омана и Ирана по Ормузскому проливу. Об этом сообщил журналист издания «Аксиос» Барак Равид. По его словам, власти страны опасались, что предложенная формулировка может фактически установить в проливе новый статус-кво. Этот режим пересечения Ормуза может оказаться неприемлемым ни для Саудовской Аравии, ни для остальных стран залива, отметил журналист в соцсети X. Российский бизнес столкнулся с ростом задолженности от компаний из СНГ. В июне объем обязательств составил почти 1 000 000 000 000 рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. В основном долги есть у предприятий из Казахстана, Беларуси и Узбекистана. Бизнес в России стал дольше ждать оплаты за поставки из-за сложностей с расчетами, пишут «Известия». В условиях конкуренции с китайскими и турецкими поставщиками покупателям приходится еще и давать отсрочки, отмечает издание. Все это увеличивает нагрузку на Россию. Российские предприятия и снижает инвестиционную активность в нашей стране. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 14. Сегодня в столице переменная облачность, осадков не ожидается. Днем плюс 18-20 градусов. Ветер западный 2-7 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
8: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
7: а российский футбол продолжает удивлять,
8: мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил. Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Ну, как бы понятно, череда саммитов продолжается. Закончился саммит БРИКС. Что там было интересного? Интересно было несколько аспектов. Но я отмечу два. Первый из них, как вы помните, на саммите ШОС, Моди, значит, вместе с Эрдоганом и Токаевым пытался повлиять на Путина, чтобы тот сдался, ну, в смысле, заключил мировое соглашение, или, по крайней мере, перемирие на Украине. А тут, соответственно, Си к этому не присоединился. А тут, соответственно, Путин, Си и Моди, взявшись за руки, значит, изобразили полное единство. Из чего я делаю вывод, что с Моди в Индии была проведена работа. Ну, к этому есть много разных причин. Как бы я написал подробное объяснение в закрытом телеграм-канале, ну, поскольку не надо дразнить гусей. Значит, дальше, соответственно, второе интересное обстоятельство, очень похожее на изменение позиции Моди, но произошло оно не на саммите БРИКС. Трамп дважды сказал о том, что не нужно Украине наносить удары по российским НПЗ. Ну, как вы сами понимаете, эта фраза совершенно как-то не коррелирует с идеей так называемого Объединенного Запада о том, что Россия должна срочно заключить перемирие. Из чего я делаю вывод, что Трамп от этой идеи отказался. А поскольку нынешний киевский режим контролируется Лондоном, то это сделано все в пику Лондону. Да, разумеется, надо учитывать еще одно обстоятельство, а именно, что выборы на носу, 2 месяца осталось, уже меньше даже, а, как известно, один из самых таких опасных для потенциальных кандидатов в президенты, особенно действующих, это цены на бензин. Поскольку хуситы тут, я не боюсь этого слова, захватили побережье Бабельмандебского пролива, а также остров, который там прямо в нем расположен. А этот остров так расположен, что до противоположного берега 20 километров. То есть, иными словами, он простреливается из ствольной артиллерии. Это вам не Армуз. И по этой причине фактически Саудовскую Аравию отрезали от экспорта нефти. Более того, видимо, для того, чтобы она не могла и маленькими танкерами через Суэцкий канал экспортировать нефть, откуда-то прилетели дроны и взорвали нефтепровод, который ведет через всю Саудовскую Аравию. Напомню, нефть там добывают на берегу Персидского залива в восточной провинции. А Красное море — это запад. И вот через всю в Саудовскую Аравию шел нефтепровод, и его подорвали. Злые языки говорят, что дроны прилетели из Ирака. Ну, то есть, это привет от Ирана. Но, с другой стороны, может, от хуситов не проверишь. Во всяком случае, мы проверить не можем. Но это вот тоже очень показательная история. Если в этой ситуации Трамп начинает говорить о том, что Украине, что не надо наносить удары по российским НПЗ, то это означает, что он окончательно поругался с Лондоном, а хуситы не просто так захватили побережье. На них напала Саудовская Аравия, которой хуситы врезали сильно, очень сильно. Но там, говорят, было 3 бригады, которые сдались в плен. Но опять-таки злые языки говорят, что штатная численность бригад, конечно, была бригадная, а физически там находилось, ну, от силы, там, полк. Вот. А все остальные деньги, которые шли на содержание бригад, были в процессе, ну, в общем, что-то с ними произошло. Но это опять-таки непонятно. Но вот эти бригады сдались, их хуситы отпустили. Ну, потому что уже и так понятно, что это не вояки, а там, глядишь, еще кто-нибудь, те, кто еще умеет держать оружие в руках, перейдет на сторону добра. Вот такая вот картинка. То есть Трамп продемонстрировал, что он поддерживает то, что происходит на БРИКСе. В каком месте? И вот здесь я вспоминаю свою старую гипотезу о том, что главной задачей геополитических конструктов на эту осень — это выкинуть Великобританию из высшей политической, геополитической лиги. Можно верить, можно не верить, но вот такая есть гипотеза. Детали, как я уже сказал, в закрытом телеграм-канале моем. А ссылка есть в открытом телеграм-канале. Значит, дальше, соответственно, самое главное, что мне интересно, вот это вот принципиально важная вещь, что геополитика — это штука хорошая. Кстати, например, профессор Евстафьев сегодня, он уже опубликовал свои тексты и в открытом, и в закрытом канале, такие традиционные, и он со мной вообще не согласен. Я как бы ни в коем случае не хочу что-то говорить по поводу мнения Евстафьева, поскольку он, в отличие от меня, в этой теме профессионал. Но я хочу сказать, что у нас с ним разные взгляды. Не в смысле, что мы с ним различаемся идеологически, а в смысле, что на одну и ту же картинку мы смотрим с разных сторон. И он смотрит снизу из локальных геополитических тенденций и политических, которые он внимательно анализирует. Я не могу их анализировать в силу того, что это не моя тема, я в них не очень разбираюсь. Кое-что я вижу, кое-что я просто не знаю, и уж точно не знаю некоторые внутренние аспекты, как они между собой соотносятся. Но я вижу картинку, если так можно выразиться, верхнюю. То есть я понимаю базовые экономические принципы, которые лежат в основе. Я знаю, вот в субботу на сайте Хазин.ру вышел очередной как бы макроэкономический отчет за неделю, и там, соответственно, четко видно, что в августе месяце ситуация резко ухудшилась, экономическая. В частности, резко выросла инфляция. Обращаю внимание. Вот рост цен, связанный со всякими игрищами вокруг Армуза, в том числе и Бабель-Мандеба, в эти цифры не вошли. Это цифры августовские. Промышленная инфляция в Соединенных Штатах Америки за месяц августовский выросла на 25%. Было 8%, стало 10%. Еще раз повторяю, она выросла на 2 процентных пункта, но относительно предыдущего значения на четверть. Еще раз повторю, было 8, стало 10%. Это много. Я напоминаю, это в мае это было, не побоюсь этого слова, 13. Потом ее стали опускать, в июне было 10, в июле 8, а в августе снова 10. И если инфляция в сентябре подскочит, а мы об этом узнаем в середине октября, то есть еще до выборов, за 3 недели до выборов, то это будет очень напряженная ситуация. Но, видимо, геополитический вопрос для Трампа оказался более важен. Ну, впрочем, еще раз повторяю, смотрите закрытый телеграм-канал, там все. Все написано. Теперь самое для меня интересное. Ну, я считаю, что это на самом деле куда более важное, чем все эти геополитические игрища. Почему? Потому что геополитические игрища, понимаете, как бы это сказать, очень сложно оценивать конфигурацию пузыриков, которые возникают на поверхности воды, которая стоит на огне. То есть можно, конечно, на основании этих пузыриков делать какие-то выводы. Ну, например, о том, из чего сделана кастрюля. Потому что если чугун, одна картинка, есть ли внутри там тефлоновое покрытие, другая картинка и так далее. Но конечный результат все равно один и тот же. Вода закипит. Вот я в данном случае исхожу из логики. Какая разница? Какая разница? Как именно, какими геополитическими путями и договоренностями мы придем к итоговому результату, если итоговый результат определяется базовыми экономическими картинками? Вот можно спорить о том, продержится долларовая система полгода или пять лет. Тут я готов спорить, предъявлять аргументы, там еще чего-то, туда-сюда. Но то, что она закончится, ну вот, как бы мы про это написали с Олегом Григорьевым, царствие ему небесное, еще в 2000 году. И в этом направлении все и будет двигаться. Так вот, но, разумеется, для тех, кто занимается конкретными вещами, прошу прощения, бизнесом, например, принципиально важно именно, каким путем все пойдет. Ой, извините. Это очень для них важно. А для меня, который смотрит сверху, это не принципиально. А, ну и как бы, да, для тех, кто собирается в этой кастрюле что-то варить, это тоже важно. Вот что сказал Путин на БРИКСе? Он сказал, что нужно реформировать Мировой банк, МВФ и ВТО. Давайте скажем прямо. Мировой банк, МВФ и ВТО – это базовые институциональные конструкты Бреттон-Вудской долларовой системы. Реформировать их нельзя, потому что они под эту систему подстроены. То есть либо ты меняешь систему в целом, но тогда их надо не реформировать, а ликвидировать. Либо ты пытаешься ее сохранить, тогда ни о какой реформе и речи быть не может. То есть, иными словами, фактически Путин сказал о том, что надо менять Бреттон-Вудскую систему. Ну, там начали рассуждать о том, что нужна расчетная система внутри БРИКС, в которой не будет доллара и т.д. и т.п. Посмотрим. Да, уже говорили о том, что надо сделать инвестиционный банк БРИКС, и сделали его с уставным капиталом в долларах. Я тогда хихикал и говорил, что это фуфло. Так оно и оказалось. Это фуфло. А здесь, может быть, ситуация изменится. Может быть, это не будет фуфло. Но, тем не менее, эту ситуацию нужно учитывать. Вот это очень интересный момент. Я-то считаю, что то, что сказал Путин, это принципиально важная штука, и ему поручили это сказать. Потому что не мог сказать Си, потому что у него очень сложные отношения с Соединенными Штатами Америки, не говоря уже о моде. Тут мне прислали вопрос, как вы относитесь к моде. Кушать люблю, а так нет. Понимаете, я с ним не знаком. Я ничего сказать про него не могу. Единственное, что я могу сказать, как эксперт наблюдающий, что он, ну, как бы явно совершенно смотрит в сторону Лондона, и это понятно. Он, то есть торговец, он занимается бизнесом, и его интересуют текущие финансовые потоки. А с учетом индийской и пакистанской диаспоры в Лондоне, ну, вообще в Великобритании, с учетом того, что Индия очень долго была британской колонией, не вызывает сомнений, что экономические связи текущие очень сильные. В этом смысле, кстати, министр иностранных дел Индии, который был в Москве не так давно, он совершенно другой человек. И его как раз, ну вообще индийские элиты, очень интересует наследство Великобритании в части захвата контроля над теневыми потоками. И если Моди этим занимается через Сити, то индийская элита, ну, там весьма возможно, что за Моди стоят еще еврейские кланы индийские, то за Моди, то за, виноват, за элитами индийскими стоят совсем другие интересы. Они хотят захватить из Индии. Я не исключаю, что итоговый результат будет один и тот же, то есть что вот эти вот теневые потоки перейдут под контроль Индии. Я не исключаю, что Индия вполне всерьез рассматривает вопрос о превращении Великобритании в свою криптоколонию. Или Англии, да? Я напоминаю, что буквально сегодня встречаются первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, которые собираются получать значительно большую самостоятельность в рамках Великобритании, то есть, иными словами, из унитарного государства они хотят сделать конфедерацию. Получится, не получится, это вопрос отдельный. Я вообще влезать не буду. Тут, соответственно, вся слава политологам. Вот позвоню сегодня Евстафьеву и спрошу. Ну, он, правда, по Америке специалист больше, не по Англии, но он-то знает наверняка тех, кто знает, что в Англии. Только нужно именно специалистов по Англии, а не, как это называется, английских агентов здесь. Потому что вот английских агентов здесь выше крыши. Они тут табунами бегают. Причем многие с британскими паспортами, о чем они, правда, скромно умалчивают. Значит, вот это вот картинка, в которой мы сегодня находимся. А начали открыто говорить на столь серьезной площадке, как саммит БРИКС, о том, что Бреттон-Вудская система должна быть реформирована. Или в переводе, так сказать, на русский язык, что она должна быть ликвидирована. Ну, в реальности, на самом деле, она и будет ликвидирована, причем не потому, что кто-то ее пытается ликвидировать. Вот здесь, кстати, мы опять утыкаемся в ту же самую проблему, которую я описывал много-много раз. А вот если мы посмотрим на вопли в Германии немецкой элиты, политической, то они все время кричат, что это враги усиливают АДГ, и, соответственно, создают проблему немецкой элите и немецкому государству. И ссылают, и поэтому они раскручивают оборонные, соответственно, проекты. А в реальности картина другая. Они раскручивают оборонные проекты, потому что это единственный способ запустить экономику. Я об этом разговаривал вот на прошлой неделе с Александром Сосновским в пятницу, 3 дня назад, который как раз в Германии и живет. То есть, иными словами, они объективные процессы распада пытаются замаскировать чьим-то вредоносным влиянием. Почему? Потому что они не предотвратили объективные процессы, которые ведут к разрушению немецкой экономики, ну а в США, соответственно, к разрушению Бреттон-Вудской системы, и не предупредили общественность. Ну предупреди они 5 лет тому назад, что, ребята, будем отказываться от дешевого сырья, когда 5 лет, ну да, 22-й год, февраль 22-го года. Будем отказываться от дешевого российского сырья, будем удорожать кредит, будет высокая инфляция, будет плохо. Предупреди они. Да, конечно, кто-то, может быть, избежал бы из Германии, из предпринимателей, из крупной промышленности, но кто-то, может быть, и адаптировался бы. Вместо этого они начали изображать, что все не так, что все хорошо, и только враги, ну и в результате получили то, что получили, вкупе с результатом АДГ. Абсолютно аналогичная ситуация в Соединенных Штатах Америки. Но только там симптоматика появилась не 5 лет назад, а 25 лет тому назад. Даже больше. Ну, собственно, еще раз повторю, первая наша статья с Олегом Григорьевым вышла в журнале «Эксперт» в июле 2000 года. Первая книга на эту тему вышла в 2003 году. Это закат империи доллара и конец Пакс Американ. То есть уже тогда было понятно, куда все идет. Они прошли через несколько кризисов. Там кризис 2008 года, ковидный кризис. Они полностью порушили бюджетную систему. Они очень сильно порушили производство внутри Соединенных Штатов Америки. И оно продолжает падать. Это, кстати, очень любопытная картинка. Вот промышленная инфляция, я сейчас экономическую открою подоплеку. Экономическая инфляция в США, она все идет так. Она растет, растет, растет, потом падает. Потом растет, растет, растет, падает. Что это значит? А значит, это вот что. По мере того, как ухудшается экономическая конъюнктура, появляются все новые и новые предприятия, которые не в состоянии удерживать рентабельность своей деятельности. На первом этапе они пытаются увеличить выручку за счет увеличения цены. И это мы видим. А конкуренция, прежде всего, с Китаем, ну, Китаем прямым и Китаем через Мексику и Канаду, нарастает. И в некоторый момент они начинают пачками вылетать. В этот момент инфляция падает. Вот у меня такое ощущение, что этим летом резко упало внутреннее производство в Соединенных Штатах Америки. Ну, относительно резко. И одновременно, естественно, вырос экспорт китайский. И в статистике это отмечено. Сейчас снова растут вверх промышленные цены. Это значит, что к выборам еще какая-то порция внутреннего американского производства исчезнет и прекратит свое существование. Такой достаточно простой экономический механизм. Так вот, возвращаясь к Путину на БРИКСе, слово сказано. Если раньше Путин говорил о том, что надо чего-то в консерватории подправить, подменить, учесть интересы и так далее и тому подобное, хотя он, например, на последнем своем выступлении на Давосском форуме, которое было онлайн, он довольно открыто говорил о том, как это все устроено. Но одно дело говорить о том, как устроено, а другое дело говорить о том, что будет. Вот Путин сейчас сказал не нам, им, что, ребята, эту систему придется, ну, он сказал реформировать, но в реальности все же понимают, что это означает, что ликвидировать. И плюс к этому еще одно маленькое обстоятельство. Если речь идет о реформировании, кто будет реформировать? Формально МВФ, Мировой банк и ВТО – это международные институты. Да, они находятся под контролем ФРС, потому что это Бреттон-Вудские институты. Но это институты международные. И фактически Путин сделал заявку, а заявку он сделал от себя, что он тоже хочет принять в этом участие. Тут сразу немедленно возникает целая куча вопросов, например, а кто от нас этим будет заниматься? Их агентура, это смешно. Значит, должны появиться какие-то новые люди. Значит, что-то тоже будет меняться, не только у них, но и у нас. Очень много подобного рода интересных следствий. Кстати, я же говорил, что будут изменения перед выборами. Изменения уже начались. Имеющие уши, да услышат. Так что смотрите внимательно. Очень будет интересная неделя. Перерыв на новости.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ВСУ атаковали в Энергодаре продуктовый магазин и художественную школу. По объектам ударили при помощи 9 беспилотников, сообщил мэр Максим Пухов. 7 дронов противника атаковали продуктовый магазин «Таврида». Еще 2 БПЛА не сдетонировали. Это не военный объект. Это место, куда люди ежедневно приходят за хлебом, молоком, самым необходимым. Также поврежден филиал художественного отделения детской школы искусств на набережной. Выбиты окна. В здание влетел дрон, предположительно, ночью или ранним утром. К счастью, пострадавших нет, написал Пухов в своем канале в мессенджере «Макс». Денис Пушилин заявил о переброске Киевом свежих сил под Красный Лиман. По словам главы Донецкой Народной Республики, в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои. Он также рассказал, что российские войска атакуют ВСУ на окраинах Дружковки. Продолжается охват населенного пункта. Об этом Пушилин рассказал в эфире информационной службы «Вести». По его данным, на юге и севере Доброполья развернулись бои за город. У вооруженных сил России расширились возможности наступления на этот населенный пункт после освобождения села Новогришино. Контроль над ним штурмовые подразделения группировки «Центр» установили 12 сентября. Оно находится в 4 километрах к юго-западу от Доброполья. Довоенное население села составляло около 160 человек. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко выехал из страны. Об этом заявил бывший советник министра обороны Сергей Стерненко. По данным моих источников, в органах правопорядка генеральный прокурор Кравченко сегодня ночью покинул территорию Украины, написал он в своем телеграм-канале. Ранее генпрокурор на фоне нового расследования антикоррупционных органов подал заявление об отставке. Утром в понедельник стало известно, что Кравченко предъявил обвинение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу и посоветовал ему, а также главе специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко уволиться. По словам Стерненко, в свое время генпрокурор участвовал в конкурсах на пост главы НАБУ и САП и проиграл. Коротко говоря, обиженный Кравченко решил спровоцировать еще один политический кризис в стране. Неделя будет очень насыщенной, подчеркнул Стерненко. Минпросвещение направило школам рекомендации по использованию искусственного интеллекта. Нейросети могут помогать учителям готовить материалы к урокам, анализировать успеваемость и автоматизировать часть рутинных задач. Однако ответственность за результат остается за учителем. Педагогам разрешается использовать искусственный интеллект для создания конспектов, презентаций, тестов и упражнений разного уровня сложности, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. ИИ также можно будет применять для анализа успеваемости, раннего выявления трудностей учеников, ведения отчетности и самоанализа проведенных уроков. При этом в сервисы нельзя загружать персональные данные школьников, родителей, коллег, оценки, характеристики, детские работы и внутренние документы школ. При использовании сторонних серверов информация должна быть обезличена, отметили в Минпросвещении. В завершении выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 16, сегодня в столице переменная облачность, осадков не ожидается, днем до 20 градусов тепла. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
14: Сложно!
13: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Ты что пинаешься?
16: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
17: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Говорит Москва, .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва, .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
19: Право знать. Говорит Москва.
20: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
11: Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин начинают отвечать на вопросы слушателей. Виктор Михайлович, здравствуйте.
21: Михаил Леонидович, здравствуйте.
11: Какие будут вопросы?
21: Вопрос на злобу дня.
11: Давайте.
21: Значит, вот оценивая изменения, произошедшие с момента последней, предыдущей встречи участников БРИКС, как вам видятся перспективы дальнейшего развития этого органа? Грядут ли изменения в его конструкции? Сохранится ли форма свободная от обязательств участников друг перед другами? Или же будут образовываться структуры обязывающие, например, в области финансов?
11: Да, я понял. Нет, я думаю, что скорее БРИКС будет размываться. Я с самого начала говорил, что это не институциональная структура жесткая, а это клуб, который, причем клуб не анти-Бреттон-Вудский, а не Бреттон-Вудский. И там фактически речь шла исключительно об обсуждении того, как, собственно, можно теоретически могло бы это все реформироваться. То есть, в общем, по большому счету, эта штука постепенно и стала. Была попытка Китая сделать это институтом таким мощным, ну, типа НАТО, но только не военным, а экономическим. Не вышло. Ну, и, соответственно, вот поэтому... как бы не следует излишне эту тему как бы будоражить с точки зрения вот этой вот усиления организационной части. Не будет этого усиления, скорее наоборот. Мне тут вопрос задают в СМС-ке. Почему вам все время звонит Виктор Михайлович из Домодедова? Почему он звонит, я не знаю. Видимо, ему интересно. А вот почему я все время с ним первым разговариваю? Вы знаете, я человек очень консервативный. Я люблю традицию. Да, вот у нас традиция, что первым задает вопрос Виктор Михайлович из Домодедова. Ну вот и все, собственно. Ничего такого. Все хорошо. Вот. Алло.
22: А вторая традиция — это да. Олег звонит из Ростова-на-Дону.
11: Из Ростова-на-Дону. Все правильно. С исторической родины. Вот тут у меня сидит звукооператор, он тоже с юга России, и, значит, объясняет, что он как бы поддерживает. Да-да-да, мы поддерживаем. Слушаю вас внимательно.
22: Традиции, да. Поддерживает традиции, в том числе и казачьи. Да. Ясно. Значит, вопрос у меня такой. Вы все время рассматриваете данные по государствам, то есть инфляция там и ВВП и так далее. А какое соотношение вот теневых, там, серых финансовых потоков и официальных? Потому что, ну, вы видите, да, что в мире сейчас огромное влияние осуществляет там частный капитал и связанные с ним элиты. Там вплоть до того, что даже наркотрафики, да, там кто руководит.
11: Да, отвечу. Значит, дело в том, что как раз ключевая задача Соединенных Штатов Америки, я про это рассказывал и в книжке, и в воспоминаниях о будущем, и, соответственно, в последнем кризисе капитализма, про это подробно написано, что для поддержки Бреттон-Вудской системы была сделана попытка ликвидации теневых долларовых потоков. И успешная попытка. Отсюда усиление комплайенс-контроля, все эти, значит, жесткие ограничения. Но есть же не только доллары. в качестве компенсации появились криптовалюты, есть оборот золота, и, кстати, вот как бы там Дубай, Бахрейн, ну и много еще чего. Собственно, за эти потоки идет сейчас схватка на Ближнем Востоке. Вот это вот очень интересный момент. Я его не буду сейчас обсуждать, это очень долго, это длинно, но это очень интересно. Вот, у нас есть канал, который специально на эту тему сделан, называется он «Финансовая конспирология», где сидят эксперты, которые этим занимаются. Причем там, как сейчас принято, есть открытая часть и закрытая часть. В открытой части публикуются новости и краткие комментарии, а в закрытой, соответственно, объяснение неформальное этих новостей. Вот, ну, грубо говоря, причины. Но вот еще раз, это принципиально важная вещь. Мне, опять-таки, мне тут пишут, в каком вузе вы преподаете. Не преподаю я ни в каких вузах. Вот, у нас были проекты сделать учебные программы, но это очень трудно, потому что нужно, чтобы... Как бы, я же не могу все читать, да и вообще мне читать сложно, я тут как бы и наукой занимаюсь, и еще чем-то, поэтому... Вот, по этой причине нужны другие люди, а для этого их надо как-то рекламировать. Ну, короче говоря, это такая сложная задача. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил, это Ольга, Ростов-на-Дону.
11: Опять Ростов-на-Дону, слушаю вас.
0: Да, у меня будет под вопрос и вопрос. Вы все время в колонках хвалите Мишустина. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, он сможет ликвидировать Бреттон-Вудскую систему в России? Это под вопрос. А вопрос, возможно ли как-нибудь к нему пробиться на аудиенцию личную, чтобы предложить систему? Потому что если ликвидировать систему, то нужно свою предложить какую-то, а у вас она есть.
11: Значит, все дело в том, что, ну, как бы, ну, во-первых, я не знаком с Мишустином. Один раз меня звали на личную встречу, не в смысле личную один на один, а в смысле, как бы с рядом экспертов. Но я тогда не смог, потому что она была в Москве, я был в Сочи в этот момент, у меня там какое-то было мероприятие. Вот, это было, по-моему, 2 года назад, летом, или год, я уже сейчас не помню. Вот, но... Дело не в этом, а дело в том, что я думаю, что информацию до Мишустина довести несложно. А у него нет полномочий. Это не его задача. Да, он не летает на саммиты ШОС, БРИКС. Он хозяйственный руководитель. И поэтому не надо его заставлять делать то, что ему не свойственно. На него и так давят со всех сторон. Если вы посмотрите вот все политические сплетни, которые сейчас распространяются активно, да, в преддверии выборов. Я вообще считаю, что вот эта неделя с понедельника до пятницы будет такой наиболее резкой с точки зрения схватки политических элит, потому что после выборов поздно, да, после... Драки кулаками не машут. Поэтому те, кто на грани вылета, а я уже говорил, что уже пошли кадровые изменения, причем они как бы известны уже, да, про них уже написали, другое дело, что не везде. Вот. То по этой причине еще будут происходить разные события. Так вот, по итогам очень сильно будет меняться ситуация. Но еще раз повторю, Мишустин занимается другими вопросами. Он хозяйственник. И он не будет лезть в некоторые игры, которые его пытаются вытащить. И так ему отбиваться сложно. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Алло. Ой, Михаил Игоревич, здравствуйте. Здравия вам и всем слушателям. Зовут меня Роман, я из Зауралья.
11: Зауралье это что? Да, там довольно большой кусок нашей великой родины.
1: Это между Тюменью, Свердловском и Курганом.
11: Ага, понятно, слушаю.
22: секретничаю. Я сразу хочу сказать априори, мог бы задать эти вопросы в закрытом телеграм-канале или еще где-либо, то самое, но не все жители нашей, граждане нашей страны могут регистрироваться в этих телеграм-каналах.
11: Еще не все жители нашей страны зарегистрированы в моем закрытом телеграм-канале, что, безусловно, упущение. Слушаю вас дальше.
22: Я в этом плане хотел сказать пожелание вашей команде, может, расширить какие-нибудь площадки, где можно... Раньше можно было звониться по спутнику, а сейчас как-то я не пробовал, не получалось.
11: Это не ко мне.
22: Ну, неважно.
11: Да. Ну, и что?
22: Вот. Значит, такой спич. Все чаще появляются заголовки о распаде нашей Великобритании.
11: Да что вы говорите?
22: Сейчас осветили... Да, вы сейчас очень хорошо осветили ее с одной точки зрения, о том, что ее как бы не допускают к разделу и переделу туда-сюда. А вот сейчас я прочитал о распаде на четыре составляющие, ну, Северный Уэльс, Шотландия, Ирландия.
11: Я про это сказал сегодня, да, в первой части. Вы вопрос задавайте.
22: Вот. Ну я и хотел бы, может быть, вы осветите бегство капитала. Это все, то есть бегство элит с этим капиталом от Великобритании, может быть...
11: Это вопрос сложный. Понимаете, а если бы я был бы внутри, я бы мог сказать, что, куда и как бежит. Я не внутри, я смотрю на это как эксперт снаружи. А? Поэтому, ну да, конечно же. То есть Сити умирает. А ее уже... как бы лондонский Сити уже лишили нескольких важных рычагов. На грани обрушения британские офшоры, ну, как бы все понятно. И, собственно говоря, очень многие проблемы Великобритании связаны с тем, что она как бы не в состоянии вернуть, ну, как бы исполнить те обязательства, которые она на себя взяла, взяв деньги очень... элит очень многих стран в британские офшоры. Да, очень серьезные проблемы на Ближнем Востоке. Тут вот пишут, Великобритания перестала быть лидером мировой экономики, она уже давно не лидер мировой экономики, но в геополитике она играла очень важную роль. Сейчас начинаются большие проблемы. Израиль, как мы знаем, объявил о том, что Мальвинские острова являются неотъемлемой частью Аргентины. Видите, представляете, вот так вот странно все устроено. Вот это вот надо понимать. И это, как бы, вот эти процессы, да, они идут, и в них нужно разбираться, что я и пытаюсь сделать. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, меня зовут Марина, я из Подмосковья. Вот, Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, вот продолжая вопрос о Мишустине, вот заданный недавно, вот я хотела бы сказать такую вещь. Вот когда его смотришь по телевизору, когда его показывают на каких-то предприятиях, вот он ходит, вот создается такое впечатление, что ему докладывают только положительные какие-то вещи. То есть, когда вот он выступает, то вспоминает советское время, да, мы столько там на зерна, подсолнечника и все такое прочее. Ну, помните, вот эти репортажи «Вести с полей». Ну, а вот кто ему вообще докладывает, и вообще как вот устроена эта система, как доходит до премьер-министра нашей вот,
11: да. Настоящей? Понятно. Значит, я могу вас уверить, информации у него достаточно. И я могу сказать, что он сделал как бы великое дело. В 22-м, начале 23-го года он перевел нашу экономику в экономический рост, несмотря на начало СВО, и понизил инфляцию. С тех пор он ведет невероятно сложные бои с денежными властями, а в некотором смысле чудом удерживая нашу экономику от обвала. То есть Мишустин на самом деле очень большой молодец. Но при этом он очень хорошо понимает, что поскольку он фигура не политическая, то делать политические заявления, а говорить о том, что как бы... плохо, еще чего-то, это политические заявления. Он не хочет и правильно делает. Вот. А что касается информации, я могу вас уверить, что он обладает доступом к объективной информации. В частности, он уж точно знает о том, что в результате налоговой реформы, которую продавили либералы, поступление налогов сократилось. Ну вот, вот. Вот надо вот это вот понимать. Вот. Ну, куда деваться. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Михаил Леонидович, здравствуйте. Это Александр Байконур.
11: Здравствуйте.
4: Сразу к вопросу.
11: А что-то вы по другому телефону звоните.
4: Да, я на материковой части России.
11: А, слушаю.
4: Михаил Леонидович, сразу к вопросу. Вот предстоящие выборы в Государственную Думу как-то повлияют на резкое изменение или послужат резкому изменению социально-экономической ситуации в России? Или внешние факторы более существенное влияние оказывают?
11: Так и внешние, и внутренние.

0: как бы рядового обывателя не касается, но оно уже пошло. И это не потому, что выборы, а потому что имеют место объективные основания. Выборы — это просто некоторая точка, к которой надо это дело привязать. Потому что после выборов те, кто вылетит, им будет много сложнее жить на свете. Поэтому они сейчас будут... Вот у них осталась неделя на то, чтобы пытаться отбиться и сохранить, так сказать, свою власть и свои возможности. Вот это вот очень важная штука. Вот. И как бы, ну вот это нужно понимать. Вот. Я эту ситуацию вижу так. Может быть, я ошибаюсь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте, Александр Новосибирск.
0: Слушаю вас.
1: Подскажите, пожалуйста, не совсем текст, но все-таки в последнее время стали много говорить о том, что нужно взять территорию.
0: Что нужно, еще раз? Вы пропадаете.
1: Территорию Украины нужно взять под контроль. Но, по сути, это значит силовым способом захват квартиры. Это всегда проблема. Мне кажется, что логика событий с 2014 года говорит о том, что не хочет брать территорию Украины на свой контроль.
0: Значит, я не буду сейчас эту тему обсуждать, потому что делать с этой территорией, в общем, более-менее понятно. Понятно, что нужно оставить небольшой кусок, куда можно будет ссылать тех, кто категорически не согласен, ну и эту территорию держать под жестким контролем. Ну а как бы русская земля должна быть у нас. Тут даже и вопросов нету. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Михаил Леонидович, здравствуйте, это Павел, город Волжский.
0: Слушаю вас.
2: Вопрос по Британии. Если она распадается, ее влияние сильно уменьшится, или брахманы имеют возможность перехватить, и с нами, ну, грубо говоря, они будут дружить? Ну, или к чему?
0: Ну, вы понимаете, что Лондон, как бы иудейский глобальный проект, это сити. То есть это, ну, как бы квадратная миля. А, то есть ей совершенно наплевать. А если бы была экономическая мощь и военная мощь, было бы важно. Да, если бы Великобритания образца там 1905 года распалась, вот это было бы да. А сейчас это далеко не так принципиально. То есть это, ну, к этому не следует относиться очень серьезно. Вот. Модель рушится. То есть как бы рушится модель лондонского сити. Да, как бы у них там есть военные базы, еще чего-то. Разумеется, если рухнет вся вот эта конструкция, то еще сильнее упадет экономическая и военная мощь Великобритании. Ну и только. Ну, посмотрим. Я думаю, что с точки зрения, ну, как бы того, чтобы поиздеваться, да, если Великобритания распадется, это, конечно, для многих будет очень таким утешением. Но с точки зрения, как бы, развития событий, это на сегодня не столь принципиально. Принципиально, что рушится финансовая модель лондонского сити. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Олег, скажите, вот при всей важности
0: выборов... Откуда вы, скажите?
3: А, Москва.
0: Да, слушаю.
3: Вот при всей важности выборов все-таки они... Ну, вторичные по отношению к СВО, да, которое пятый год продолжается. И все-таки реальность в том, территориальность, что в настоящий момент Россия освободила, ну, в пределах пятой части Украины, ну, такова реальность. Еще просто вот обидно, что есть сущностные вопросы, мне кажется, «Справедливая Россия» о них говорит там, имея при этом рейтинг, рисует ей довольно скромный процент.
0: Ну, мне сложно сказать, кто там чего говорит по поводу выборов. Не следует преувеличивать роль выборов, но и не следует их, ну, как бы недооценивать. Потому что, вне всякого сомнения, если у «Единой России» будет низкий рейтинг, это никак не связано с «Единой Россией», но, кстати, она тоже, в общем, мягко говоря, не ведет предвыборную кампанию, то это как бы реакция населения на это его отношение.

0: населения к власти. Да, вы же понимаете, что ни «Справедливая Россия», ни коммунисты, ни партия «Родина» не имеют никакого отношения к избиению коровок там в Новосибирской области или в Тюменской. А вот «Единая Россия» в этом виновата. Ну, хотя бы потому, что все чиновники члены «Единой России». Вот, поэтому я бы сказал так, что выборы — это некий симптом, это некая точка. Вот, ну, вот как бы так уж получилось. Ну, как вы знаете, вот Новый год, да? Ну, вот все знают, да, что кончается старый, начинается новый. В Соединенных Штатах Америки это не так важно, потому что, скажем, финансовый год, там, по-моему, 1 октября начинается. То есть другая схема. Ну, вот, вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Добрый день, Юрий, Москва.
0: Да,
1: Михаил Иванович, при правительстве есть такой финансовый университет, а там есть один сотрудник, который занимается статистикой. На мой вопрос, можно ли доверять Росстату, он ответил, что я ничего не понимаю, потому что Росстату проще запретить публиковать какие-то цифры, чем давать неверную информацию. Вот ваши хотел услышать вас.
0: Понимаете, поскольку я был внутри этой системы, я работал в системе Госкомстата, ну, на самом деле, еще ЦСУ СССР, ну, правда, в институте, в исследовательском, но все равно с людьми, которые с ним как бы непосредственно общались. Я работал в Министерстве экономики и в администрации президента. Это чушь собачья. Вот. Чиновники, в том числе Росстата, обязаны выдавать цифры, которые нравятся начальству. Точка. Если начальству это не нравится, их могут выгнать, то есть их не могут, их выгонят с работы. Аналогичный случай был в городе Бердичеве в Вашингтоне. Ну, то есть, это как бы так везде, да, это вот общая ситуация, с этим ничего нельзя сделать. Это так. Вот, поэтому я как бы относился бы к этому очень так, с легкой иронией, да, к такому мнению. Да. То есть этот человек либо врет, либо он просто вообще не в теме. Значит, у нас осталось меньше минуты, поэтому я завершаю. Да, эта неделя будет чрезвычайно напряженной и интересной. Комментарии в режиме реального времени в телеграм-канале и в закрытом телеграм-канале, потому что не все можно рассказывать. А, значит, далее я очень прошу тех, кто был на вебинаре в четверг, 10 сентября, написать Елизавете свои замечания и свое мнение. И тогда мы, кстати, решим вопрос, может быть, для тех, кто не смог участвовать, мы его повторим. Вот такая вот картина. Значит, я еще раз всех предупреждаю, следите за тем, что происходит. Эта неделя будет очень интересной. Может быть, даже это будет интереснее, чем сами выборы. Ну, а на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11.00 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские войска поразили в Киеве здание телекоммуникационной компании «Киевстар». Предприятие предоставляет на Украине услуги мобильной связи и интернета, в том числе в интересах ВСУ. Как заявили в Министерстве обороны, высокоточный удар по зданию в центре города был нанесен расчетами дронов отдельной бригады беспилотных систем «Варяг». В ведомстве отметили, что ранее очевидцы в Киеве опубликовали кадры пожара после прилета БПЛА по зданию «Киевстара». ВСУ атаковали в Энергодаре продуктовый магазин и художественную школу. По объектам ударили при помощи 9 беспилотников, сообщил мэр Максим Пухов. 7 дронов противника атаковали продуктовый магазин «Таврида», еще 2 БПЛА не сдетонировали. Это не военный объект. Это место, куда люди ежедневно приходят за хлебом, молоком, самым необходимым. Также поврежден филиал художественного отделения детской школы искусств на набережной. Выбиты окна. В здание влетел дрон, предположительно, ночью или ранним утром. К счастью, пострадавших нет, написал Пухов в своем канале в мессенджере «Макс». Дональд Трамп не исключил передачу Украине лицензии на устаревшую версию ракет для ПВО «Патриот». Об этом президент Соединенных Штатов заявил на борту своего самолета по пути из Ирландии в Вашингтон. По словам американского лидера, представители Белого дома ведут переговоры с Киевом. Он пояснил, что речь идет о менее совершенных версиях перехватчиков. Поставляемая система может уступать по своим характеристикам тем вариантам, которые изначально запрашивает Киев. Кроме того, Дональд Трамп рассказал журналистам, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф вовлечен во все аспекты переговоров по мирному урегулированию на Украине. Напомню, в июле президент США пообещал выдать Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», но потом отказался от своих слов. Как заявил глава Белого дома, Пентагону тоже нужны эти ракеты. В Вашингтоне пояснили, что Трамп больше сосредоточен на восполнении американских запасов вооружений. Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой быстро развивающейся отраслью в России. Создание комфортных условий для путешествий – это один из приоритетов страны, отметил вице-премьер. Индустрия туризма растет уже который год двузначными цифрами. Путешествие по России – это по-настоящему то, что захватывает дух. На российских курортах можно увидеть все – от арктических пустынь до субтропиков. Создание комфортных, доступных условий для путешествий по стране – безусловно, наш приоритет, подчеркнул Чернышенко в обращении к участникам Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Он напомнил, что территория нашей страны простирается на 11 часовых поясов от Балтийского моря до Тихого океана. Путешествие от Москвы до Владивостока по Транссибу, самой длинной в мире пассажирской дороге, занимает целую неделю. Ее протяженность составляет 9300 километров. Вице-премьер подчеркнул, что по Транссибирской магистрали ездили многие государственные лидеры и знаменитости, включая китайских руководителей Мао Цзэдуна и Лю Шаоци, а также бразильского писателя Пауло Коэльо. О погоде. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в столице переменная облачность, осадков не ожидается, днем плюс 18-20 градусов, ветер западный 2,7 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции – «Провиант». Гастрономическое представление.
11: Говядина. В эфире главный колбасник производства Good Food Андрей Куспец. В этот понедельник после 12 часов.
12: «Провиант».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера.
4: Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
5: А мы свободны для всех. И даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
5: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
5: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 11:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
5: Герман Бабаян.
21: И Макс Челноков.
20: Сегодня понедельник, 14 сентября. Всем прекрасного, хорошего дня. Наконец-то бабье лето пришло в Москву. А ну-ка, давайте устроим перекличку. Помните, мы раньше делали такую перекличку?
21: На первый, второй рассчитаюсь.
20: Да, в каком вы городе? Где, какая у вас погода? Где вы нас слушаете? Как вы нас слушаете?
5: На какой станции метро?
20: Да, а может быть, на какой станции метро? Город и не обязательно, может быть, это Москва. А, все наши средства связи работают, но прежде я расскажу сначала, что нас ждет в ближайшие 3 часа. В этом часе мы с вами поговорим о том, в России появились наставники по цифровой безопасности. Знали ли вы об этом? Вот теперь можно прийти. Я, кстати, был тут в МФЦ в выходные.
5: Давай сначала, Максим, расскажем, что нас ждет, а потом уже про то, как прошли наши выходные.
20: Нет, просто наставников я не дождался вообще никого. Ну ладно, Борис-то плевал в кофе не понравившимся посетителям в своем, значит, баре.
21: База.
20: Вот, да. База. Ну и сон в самолете туристу обошелся 850 тысяч рублей.
5: Какова-то как-то.
20: Знаете почему?
5: Почему?
20: Потому что он просто уснул. Он уснул, и у него в это время с полки украли 850 тысяч холдер с картами. И в аэропорту тоже обналичили. Ну, это ну, все, друзья.
21: А как они умудрились так легко
20: обналичить? В самолете камеры. В самолете камер нету, как ни странно, представляешь?
5: Ну, когда обналичивали.
20: Ну, как-то подошли в банкомат и сняли все каким-то образом. Или купили какие-то предметы.
21: У него в карт-холдере была бумажка с пин-кодом.
20: Да не знаю, сейчас подробности выясним. Друзья, еще, значит, будет у нас тема. Психологи выяснили, что видимость бурной работы может впечатлить начальство, и результат этой работы усилится. И, кстати, совет начальству дают, опять же, психологи. Надо хвалить своих сотрудников, тогда и выхлоп будет лучше.
5: Лучше премиями можно?
20: Да по-разному, Маринка. Хоть конфеткой, знаешь?
5: Нет, мне премия. Я очень материальная.
20: Ты очень продуманно, материально продуманно.
5: То, что я классная, я и так знаю. Спасибо.
20: С нашей, блин, ей палец в рот не клади. Так, еще, значит, у нас одна тема сегодня. Программа «Провиант» в эфире в 12.05. Будем говорить о говядине, потому что дело в том, что она неимоверно растет. Растет в цене, ну, конечно, в цене растет, значит,
5: в цене.
20: Да, да, да. В цене растет в непопулярности своей. Все считают, что коровы загрязняют атмосферу, из-за них скоро нам дышать нечем будет.
21: Ой.
20: Герман.
21: Люди гораздо сильнее загрязняют атмосферу.
20: Я с тобой
5: согласен.
21: Без всяких машин и всего прочего.
20: Рисовые поля, да.
21: Да, просто, мы просто тем, что ходим, дышим, загрязняем атмосферу сильнее, чем коровы.
20: Ну, типа углекислый газ от коров выделяется гораздо больше, чем
21: там
20: от нас.
21: Там метан, она
20: метан,
21: пукает,
20: да.
21: Метаном.
20: Да, тихо, да. Все, 11 утра. Ну, хотя не страшно, можно. Короче, поговорим о говядине. И в 13.05 программа «Народный адвокат» будем обсуждать дела семейные. Елена Сенина к нам придет. Поехали.

0: Ой, расслабляюще, расслабляюще.
1: Все, расслабились?
0: Марина Герман, здравствуйте. Я в пятницу выиграла билеты на «Мама Мима», но мне не перезвонили. Мой телефон, Татьяна. Татьяна, ну и не перезвонят. Сидите так дома дальше. Я шучу, перезвонят, не волнуйтесь. Он идет в спектакль каждый день, может, позабыли.
1: СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и звоните по телефону прямого эфира. 7373-948, код города 495.
2: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в миллионах и миллионах разных мест. Но, например, в нашей группе ВКонтакте, в трансляции «Макс, Марина и Герман», на нашем Рутюб-канале, в такой же трансляции, на нашем канале в Ютюбе, в трансляции «Макс, Марина и Герман».
1: Наталья пишет: «Всем доброго дня, Мичуринский проспект на связи. Роман из Нижнего Новгорода передает нам привет и пишет, что там солнечно. Соловей разбойник в переделке не орудует, будьте осторожны. А Татьяна в районе аэропорт, весь во внимании».
2: Ну, конечно же, Игорь Владимирович в Александрии.
1: Да,
0: плюс 22. Вот, еще кто-то написал, значит, слушает нас в Харькове. Ой, в Харькове, господи, в каком Харькове? В каком, где на это сообщение? А?
2: Какое?
0: Почему я в Харькове? Где меня унесло?
1: Давай я лучше зачитаю. Доброе утро, Марина и Макс и Гера. Еду из города Люберцы по Некрасовской линии, слушаю эфир. Следующая станция Юго-Восточная. Держитесь, держитесь, там в Некрасовке непросто.
0: Кожуховская вот будут.
1: Кожуховская, Максим.
0: Кожуховская, извините.
2: Зеленоград нас слушает.
0: Бабье лето в Новопеределкино.
2: Вот. В Химках нас слушают.
0: А вот про Байконур кто это написал? Нильс Майкл пишет: «Второй Ростов, потом Байконур».
1: Зеленоград вас слушает, пишет 91-й.
0: Прекрасно. Пишите, господа, где вы нас слушаете. Мы будем собирать карту и радоваться. Вот в Сколково, в Лефортово. Значит, из Сколково в Лефортово едет наш слушатель Пафнутий и будет там нас слушать.
1: Максим на Римской. Вы знаете, Максим была вчера там на площади Ильича. Приятный, что приятный делала? Райончик.
0: Руза.
1: И вот. Там я была. Там, правда, у меня неприятные ассоциации, да, в Старой Рузе.
0: Так, смотрите, 14 сентября, что понедельник нам принес? День, значит, сегодня такой. Новолетие, церковный Новый год считается. Также сегодня день садовода отмечается. Все, кто любит сад, идите в сад, собирайте
1: и
0: свои.
1: И воды.
0: Да, какие воды?
2: Ну, садоводы.
0: А,
2: день сада и воды.
0: Я торможу, извините, понедельник. Вот. Давай, давай, пошути. Не каждый то ли день это происходит. Вернее, каждый день происходит.
1: Никто так ничего не понял, но хочешь пошучу?
0: Не надо, все, мы поняли. Так, в принципе, как-то вот ничего особенного такого. Сегодня еще по какой-то причине отмечается День безымянных женщин. Вот, это в Мексике, правда. Я просто не могу понять, а безымянные женщины это как? Это которые не дали имя? Или, ну ладно, это их праздник. Сегодня, кстати, была запатентована в 1886 году пишущая машинка. Далее была, значит, запущена первая советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2». Она достигла поверхности Луны в 1959 году. Ну и, в принципе, и все, друзья.
2: Вот. Суть праздника в том, чтобы почтить память женщин, которые в разные исторические периоды вносили огромный вклад в становление страны, поддерживали воинов, помогали в тылу, проявляли смелость и самоотверженность, но остались безымянными в хрониках. Это мексиканский праздник.
0: Ну, отлично, слушайте, ну прекрасно. Так, к новостям переходим, да? Смотрите, господа, банки отныне, дамы. И дамы тоже могут запросить подтверждение происхождения денег, которые у вас хранятся на вкладах.
2: На фоне высоких ставок по депозитам эксперты советуют заранее подготовить документы о легальности сбережений. Причины усиления контроля по 115 федерального закона и новые рекомендации Центробанка.
1: Но нам это не грозит.
0: Ну, откуда мы знаем, может, у Еры там хранится что-то прям хранится?
2: Не.
0: Все потратит. Тогда не грозит. Но все равно, на мой взгляд, ну как, а тайна банковская тайна как? Ну хотя это
2: банковская тайна остается, ты же банку об этом рассказываешь. А банк уже сохраняет эту тайну.
0: Банковская тайна уже давно перестала быть банковской, когда, знаешь, стали вскрывать наши счета и там выплачивать квартплату, снимать, там, я не знаю, еще. Да, с другой стороны, это может быть и правильно, злостные неплательщики, особенно алиментщики, кто не платит и с них принудительно это все скрывает, но с другой другой стороны, но это просто...
1: Я думаю, что дело в том, что просто хотят выяснить, откуда у вас такая огромная сумма денег на вкладе появилась.
0: Да какая огромная? Тут, да, я, ну, может быть, ты права, может, начнут проверять от миллиона или там от 10 миллионов. Ну, если у меня лежит там 20 тысяч, ну, кому какая разница, откуда, кому нужны мои 20 тысяч?
2: Я думаю, про 20 тысяч спрашивать 20 не будут.
0: Не будут?
2: Да. Думаю, нет.
0: Ну, тогда выдохни.
2: Да, да, да, можно,
1: добрый
2: можно
1: доктор нам пишет, что давайте. Едет сейчас из Хайфа в Иерусалим, остался час, слушаю вас через интернет, без любимого радио никуда. Шалом вам.
0: Да, район Ломоносовский вот у нас тут на связи. А, так, доброе утро. Так, это все доброе.
2: 48-й говорит, что блокчейн нас спасет. Все деньги в крипту переводим, товарищи.
0: Да, но только ею... Можно и в цифровой рубль, в принципе, только все достаточно ограничено на территории Российской Федерации, расплаты и крипто, и цифровым рублем. Мы помним об этом, да?
2: Да.
0: Что не везде это можно оплатить. Игорь Владимирович тут вспомнил. Игорь Владимирович, вот вы как-то задержались. Вы, наверное, 30 лет назад отсюда уехали, и помните еще этот заголовок, да, этот, не знаю, плакат «Заплати налоги и спи спокойно». Уже сейчас это не популярно, господи. Уже можно не платить налоги, с тебя и так все спишут. А как только лишняя копейка появляется на счету, тут же хрясь и все. А, так, еще что у нас интересного произошло за выходные? А, вот это мне очень понравилось. Ну, в Госдуме заявили, и вернее посоветовали, постепенно отказываться от айфона. Устройства Apple могут быть дистанционно отключены, а в ближайшие 3-4 года в стране должны появиться собственные технологии и производство для их замены.
1: Там уже будет встроен Макс?
0: Ну, я думаю, не только Макс, госуслуги.
2: Он будет называться Максфон.
0: Максофон.
2: Да, как у нас был уже Йотафон.
0: Как мне вот это мое бедное имя.
2: Ну, давайте подождем 3-4 года, посмотрим, что там у нас.
0: Нет, я просто, а как вот постепенно отказываться, это как? По чуть-чуть?
2: Хороший вопрос, не знаю, может сначала...
0: Ну, тогда это не постепенно, это тогда раз, надо совсем отказаться.
2: Сначала перейти, ну, во-первых, перестать покупать новый.
1: Ну, я про это и говорю, да.
2: Ходить с тем, который вот у вас сейчас
0: купить
2: есть.
0: Купить параллельно другой какой-нибудь
2: потом
0: Android.
2: Потом перейти на Android.
0: Ну, пока и параллельно с Максом.
1: Гер, очень страшно уже стало, давай не будем.
2: А потом купить себе что-нибудь с кнопочками.
0: Да. С кнопочками.
2: Да, а потом уже через 3-4 года выйдет на...
0: Не, а потом вот с такой штукой, приблудой, которую носишь через плечо, да. И вот так антенну вытягиваешь.
2: Да, спутниковый
0: телефон. Двумя руками держишь и говоришь, алло, алло, барышня, соедините меня с Александровой. Ой, боже мой, ЦАУ слушает, радостно, радостно. А, я не знаю, как можно вот постепенно от чего-то отказываться, это надо или рубить прямо вот у корня, и прямо вот сразу выкидывать все, или, ну, постепенно это болезненно, это я так считаю. У каждого свое мнение.
2: Говорят,
0: это как
2: что...
0: в отношениях, так и с какими-то вещами и в каких-то рабочих процессах. Нужно радикально к этому подходить.
2: Как с курением. Говорят, что да? Курение постепенно не бросается.
0: Знаешь,
2: его надо бросить, взять раз и все.
0: И навсегда.
2: Да,
0: или
2: и
0: вот эти всякие
2: курить.
0: Жвачечки, пластыри. Там утром одну можно, а потом пластырь весь день ходили, пи себе. Ой, какая дребедень. Все это неправда и не помогает. Так что уж... Ну, конечно, мы уже все привыкли к этим телефонам, мы привыкли к их, как это называется, господи,
2: этому интерфейсу, форм-фактору,
0: да,
2: операционной системе.
0: Ивенту, не знаю, в тему я говорю это слово или нет.
1: Нет?
0: Ну ладно, неважно. Вот, но мы
1: привыкли.
0: Из прошлого? Нет, это не из прошлого, это из другой просто сферы. Ты в ней не работаешь, поэтому тебе как-то из прошлого кажется. Но, короче говоря, мне как-то жаль. Удобненько все равно.
2: Айфоны хорошие штуки. А вы видели айфон Duo?
0: Видели.
2: Как он?
0: За 300
1: тысяч. Для
0: бабушек,
1: да?
0: Почему для бабушек? Нет, тяжело то, что две руки придется использовать.
2: Ну, это если раскладывать его.
0: Да.
1: А вы видели айфон Air 17-й?
2: iPhone Air 17?
1: Да.
2: Нет.
1: Да. Это очень красивый телефон. Это очень красивый,
0: в два раза, мне
1: легкий,
0: кажется, больше,
1: тонкий,
0: чем мой.
1: Телефон.
0: Нет,
1: это
0: он
1: потрясающий.
0: Большой?
1: И у него очень классная камера. Вот, я увидела, теперь забыть не могу.
0: Понятно.
2: Ну, iPhone Air — это вообще очень красивая штука, да.
1: Видишь? Видишь, да?
2: Да,
1: видишь,
2: да,
1: видишь?
2: Да. Мне очень понравился iPhone Duo. Мы полвоскресенье это обсуждали с Георгием Осиповым.
1: Планируешь?
2: Нет? Боюсь, что нет, да, потому что он очень классный, очень красивый.
0: Сколько стоит?
2: 300 тысяч рублей. Ну, ну неадекватные деньги, ну, да, за телефон.
0: Нет,
2: в два раза дороже, чем мой
0: сейчас
2: компьютер.
0: Я найду нормально информацию.
1: Слушай, ну, уже огромное количество людей, которые покупают телефоны и вместо нормального чехла покупают чехол-книжечку.
2: Да.
1: Понимаешь? Ну, и мне кажется, что вот как раз это целевая аудитория.
2: Ну, чехол-книжечка — это удобная штука, на самом деле. Я долго-долго ходил с чехол-книжечкой.
1: У тебя там была фотография какая-нибудь?
2: У меня карточка
0: была. Собачки была фотография.
2: Кстати, фотография, по-моему, тоже была.
1: Но фотография какая-нибудь наклейка должна
0: быть. Однажды Марина сказала это при мне, вот эту вот информацию про чехол-книжечку. И я стал к людям присматриваться. Кто ходит с чехлом книжечки?
2: Да.
0: И искать, но они какие-то другие, они иные, что в них не то-то, потому что...
1: У них Android, скорее всего, будет.
0: Нет, нет, и айфоны тоже были, и Android,
1: да. Ну, айфонов очень мало чехлов книжечки.
0: Ну, нет, вот у меня знакомая с чехлом книжечки, я ее спрашиваю, говорю, зачем ты это носишь? Она говорит, ну, во-первых, удобно, чехол не портится. Во-вторых, я увидела, тут же закрыл, а у нее еще окошечко в чехле. Mm-hmm. Она говорит, я его даже не открываю, это все в окошечко, и разговариваю в окошечко, и отвечаю в окошечко.
2: Окошечко.
0: Ты какая-то окошечко другая, ты какая-то иная с этим окошечком своим. Нет, все те же самые. Но вот этот вот пунктик, то, что Марина сказала, вот именно, ой, скоро перейдем еще на чехлы книжечки, вообще там будет все плохо. И мне как-то это... И я сейчас вот на это все реагирую очень странно.
2: На
0: чехлы книжечки. Мне кто-то тут говорил, давайте подарим чехол книжечка позолоченный, там на какой-то праздник какому-то юбиляру. Говорю, вы что, спятили? Чехол книжечка еще и позолоченный. Ну, вообще уже.
1: Но в этом есть зерно какого-то, кринжа.
0: Кринжа. Вот кринжа в этом только и есть, правда, ты права. Кстати, по поводу денег, за 300 тысяч кто может себе позволить телефон, айфон там, или вот этот дуо, и так, бо, и так далее. Это могут те, что у кого максимальная пенсия по старости в 2027 году вырастет до 77 тысяч рублей. Но... Чтобы ее получить, Гер, да не ищи, там мало информации. Гражданин должен, да, официально работать 40 лет без перерывов, вообще даже на месяц, и получать при этом в месяц 250 тысяч рублей. Вот вы знаете, нет, мы знаем, конечно, людей, кто получает 250 тысяч рублей в месяц, все это нормально, но мне кажется, эти люди себе и так могут позволить и пенсию, скопить на пенсию какую-нибудь и купить себе дуо совершенно спокойно. А? Как-то накопить, я не знаю, нет? Я ошибаюсь?
1: Не знаю.
2: Зарабатывать 250 тысяч рублей, все равно не покупал бы дуо. Потому что это больше месячной зарплаты за телефон.
0: Это не такие уже большие, кстати, деньги, да. Надоели понторезы с айфонами,
1: пишут,
0: сухарики, понторезы. Вот, моя матушка купила iPhone 17 Pro Max, а к нему чехол-книжечку, и никто не видит оранжевую красоту. Ну, 742-й. Но главное, маме все приятно и хорошо.
2: Роман Любовь соглашается. Говорит, чехол на телефоне — это ужасно. Крадет вид телефона. Ведь дизайнеры старались.
0: Не, вы знаете, Роман, это не ужасно.
1: Если бы вы видели 17-й iPhone Air, вы бы никогда бы не купили чехол на этот телефон. Это...
0: Гер, покажи мне, наконец, что это за iPhone Air? Что там Марина потеряла голову?
1: Вы просто не держали его в руках.
2: Да нет, на картиночке тебе это не передастся.
1: Его действительно надо потрогать.
0: Это как что?
1: Да.
0: Это не знаю.
1: Он тоньше обычного в два раза. Он легче
0: глоток
1: обычного.
0: Свежего воздуха. Что
1: он очень
0: это?
1: Красивый. Вот, понимаете, вот бывает,
0: как может iPhone, они все одни и те же.
1: Видите человека,
0: только один больше на
1: или
0: сантиметр, другой
1: видите
0: меньше.
1: Какое-то произведение искусства и понимаете, что это совершенство. Вот iPhone Air 17,
0: слушай,
1: это совершенство.
0: Слушай, ну я и поверю. Она все-таки у нас такая более-менее насмотренная, она такая
1: говорить, она
0: продвинутая.
1: В присутствии другого человека.
0: Ой, да ладно, нормально.
1: Мы с тобой это
0: проходили
1: на прошлой
0: неделе. Я гений это говорю. Тебя как будто нету. Я придумываю. Нормально. Как будто я придумываю историю, что тебя нету. Значит, это надо верить.
2: Ну, действительно, красивый, очень элегантный телефон. Тебе картинка ничего не передаст.
0: Не передаст. Ну, они все одинаковые. Вот у тебя какой? Покажи.
2: 15 Pro Max.
0: Ну, а у меня вообще без цифр какой-то этот. Ну, что в нем другого? Вот то же самое.
2: У меня более квадратненький.
0: У тебя квадратненький?
2: Камер да. В три раза больше.
0: Да ну и радуйся. Что я этой камерой? Я оператор, что ли, а? Я не знаю. Я же штрафы снимаю автомобильные. И самокатчиков ловлю.
2: Счетчики.
0: Да, счетчики, показатели.
1: Со вспышкой.
0: Чехол на телефоне — это ужасно. Крадет вид телефона, дизайнеры старались. Опять пишет Роман. А, это уже читали. А подожди, где было тут вот... А зачем брать iPhone, когда половина функций на нем не работает? Мисс Майкл, вы знаете, даже та половина, которая работает, она все равно, ее достаточно.
1: Мисс Майкл, вы просто не держали в руках iPhone Air 17.
0: Тебе заплатили?
1: Нет, скажи, к сожалению,
0: мать моя, тебе заплатили?
1: Вообще нет.
0: Нет.
2: Максим вот говорит, что у Air камеры сильно выпирают. Неудобно.
1: Он совершенен.
0: У Air это, который Марина влюбилась.
1: Да, вот есть что-то идеальное.
0: Сколько он стоит? А, 300.
2: Нет, 300 это дуо.
0: А этот сколько?
2: Сейчас скажу.
0: Может, мы как-то скинемся, чтобы она успокоилась?
2: Ну, за 75 можно взять.
0: О, за все.
1: А мне памяти надо
2: это
1: побольше.
2: Это с eSIM-ом и 256 гигов.
1: Не, мне
0: 256
1: мне,
0: мало.
1: Мне 500 уже не хватает. Мне
2: 512
1: уже. Нет, я же блогер.
0: Я 1 терабайт, что ли,
1: я блогер,
0: еще?
1: Мне нужно много блогер. Памяти. Я понимаю, что можно ее сгружать и так
2: блогер.
1: Далее, но мне лучше...
2: Я, кстати, не уверен, что не есть на терабайт.
1: Ну, ладно, 500 сойдет.
0: Кстати, реально, вам заплатили за рекламу, походу. Все, девочки, мальчики, закрываем.
1: Да нет, не заплатили,
0: он
1: просто, правда, красивый.
0: Но тема хорошая.
2: Не есть на дорогой.
0: О,
1: Илья.
2: 100 тысяч.
0: 103 всего?
2: 104.
1: Хотела уже
0: 104
1: сказать. А представляете, если вы на iPhone Air купите чехол-книжечку? Это все, это сразу прощается.
0: Невозможно, камера выпирает, тебе же сказали. Только за это можно жениться на Марине. iPhone Air прекрасный.
1: Вот видите, Илья, как хорошо, что меня понимаете. Можете мне его подарить, если хотите.
0: Ну, за 9 лет, может, уже наконец-то найдем счастье.
2: А ведь когда распространились мобильные устройства, люди вязали на спицах себе чехлы, пишет нам Марина.
0: Да, кстати, это я тоже помню. А сейчас мне очень нравится, как все поголовно стали носить свои телефоны на плече.
2: Да, с этим,
0: вот на эти веревочкой вот так на плече, и я видел сцену, стоит женщина, и идет какой-то звук, ну, дама стоит, и сигнал телефона, и она стоит так, молчит, и вдруг она понимает, что у нее где-то в районе бедра что-то вибрирует, она, видно, только-только купила, еще не привыкла, и она начинает так себя судорожно общупывать, такая хватает, такая, у нее он из рук вот так вываливается, она такая, алло, она такая запыханная, я думаю, боже мой, она, наверное, первый день с ним ходит и не смогла привыкнуть.
1: Знаете, мы еще что-то не обсудили, но мне там тоже не заплатили за рекламу. Ну, Гера знает, очки Ray-Ban со встроенной
2: реальностью. С камерами?
0: О, да. Но их же уже все, сказали, это гадость, и они отключаются, нет?
1: Кто сказал, Максим?
0: Что они уже не работают на территории России, они там какого-то софта не хватает им, какого-то программного обеспечения, нет?
2: Я ничего по этому поводу не знаю, но я просто считаю, что очки с камерами это... Глупость какая-то.
1: Странно, да?
2: Да, ну,
0: я тоже.
2: Они как очки какие-то слишком громоздкие, не очень красивые.
0: Не, не от солнца и не для шпионажа. Для чего они вообще придуманы?
2: Наверное,
1: контент
2: для шпионажа.
1: Контент снимать, Максим.
0: Контент?
1: Да.
0: Ну, хорошо, ради бога. Стоят они где-то в районе 30-40 тысяч рублей,
2: да,
0: насколько
2: да,
0: я знаю.
2: Да.
0: Вот. И один наш знакомый приобрел себе эти очки. Зарядки, говорит, хватает от силы часа на 3. Вот так вот, чтобы
2: куда-то... Беспрерывной съемки?
0: Да, беспрерывной съемки. Он поехал куда-то отдыхать, и вот они ходили, бродили, смотрели красоты. Я говорю, а зачем вам 3 часа съемок того, что вы уже видели? Вообще, зачем снимать? Можно просто фотографии. Вот кто сейчас снимает какие-то красоты, там, ну хорошо, водопад снять.
1: Снимают, конечно.
0: Ну, снимают, но это уже никому не интересно. Это только занимать огромное количество места в компьютере, в телефоне и так далее.
1: В лэптопе,
0: да. Вот, а скоро уже будут носить на лбу смартфоны, пишет
1: Максим.
0: Мы же
1: про это говорим, уже носят, вот про очки мы
0: говорим.
1: Вот
0: очки, конечно.
1: Пожалуйста.
0: Ну, уже все, скоро не только на лбу, уже, знаете, в пальце, в глазу. Вот, Дмитрий, покупая айфон, вы спонсируете войну в Иране. Дмитрий, какая неожиданная вообще информация.
2: Я боюсь, для того, чтобы не спонсировать войну в Иране, надо жить в пещере, где-нибудь очень-очень далеко.
0: Без света.
2: Да.
0: Чтобы не покупать капельку нефти или бензина, керосина. А давайте лучше новости послушаем, чем будем читать Дмитрия.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Против рэпера Noize MC возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом заявили в прокуратуре Москвы. В ведомстве отметили, что на одном из концертов за границей музыкант Иван Алексеев сделал публичные заявления, в которых оправдал террористическую идеологию. Кроме того, он высказался в положительном ключе о создании террористической организации. Добавлю, Noize MC признан в России иноагентом. Завод-монополист керамики «Керсонит» в Житомирской области прекратил работу. В официальном заявлении компании сказано, что возобновить выпуск после российского удара невозможно. Предприятие обеспечивало на Украине 100% промышленного производства всех унитазов и другой продукции для ванных комнат. Ранее Минобороны России заявляло, что ВСУ использует гражданские объекты в военных целях. Власти Ленинградской области спрогнозировали улучшение ситуации с топливом не раньше начала октября. По словам губернатора Александра Дозденко, дефицит бензина на АЗС возник из-за недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы. «Хочу сказать, что мы видим свет в конце тоннеля. Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта», — сообщил глава Ленобласти в видеообращении в своем телеграм-канале. По словам Дрозденко, дизельное топливо на автозаправках региона остается. Он отметил, что главная цель сейчас – это удовлетворить потребности жителей в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. Губернатор добавил, что по просьбе властей Ленобласти несколько крупных нефтекомпаний решили увеличить поставки бензина на свои автозаправки. Он также допустил, что в регионе могут ограничить заправку автомобилей, например, по четным и нечетным номерам через день. Синоптики спрогнозировали в России прохладное и дождливое лето в 2027 году. Причина – влияние климатического явления Эль-Ниньо, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Если состоится рекорд Эль-Ниньо, то по статистике в 81% случаев лето бывает прохладное и в 73% дождливое. Исходя из этой статистики, смею предположить, что следующее лето нас не побалует классическим теплом, жаркой солнечной погодой. Хотя всякое может быть, рассказал синоптик. По словам Тишковца, лето в будущем году ожидается похуже, чем лето минувшее. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17 градусов. Сегодня в российской столице переменная облачность, осадков не ожидается. Днем плюс 18-20 градусов. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
3: Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Мы продолжаем. Сегодня понедельник, 14 сентября. За окном у нас сейчас 17 градусов, но вообще... Радуемся, началось бабье лето, если кто видит эту информацию, вот она, на шестой странице.
10: Оно началось?
8: Да, Москва с 14 сентября начнется возвращаться теплое, тепло, погода будет хорошей, всю неделю синоптики обещают классическое бабье лето.
10: Первые дни недели погода останется неустойчивой.
8: Классическое бабье лето, а первые дни неустойчивой.
10: Возможно дожди, а температура днем будет находиться в диапазоне от 15 до 20 градусов выше нуля. Затем ситуация изменится. Угу. Антициклон подарит столице до плюс 18-23 градусов днем.
8: Евгений Тишковец, цитата, это очень комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе, очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления. То есть для метеозависимых это будет просто песня, сообщил как раз вот синоптик Евгений Тишковец. Ну,
10: зачем
8: радостно.
10: Нам паутина в воздухе?
8: Ну, знаешь, это когда паучки перед зимой уже уходят на покой, ищут себе укромные местечки, они плетут такую паутину, которая летает. Вот она летит и ловит мух, всяких насекомых. Не видел ни разу, что ли? Марин, ты видела?
9: Нет.
10: Летающая паутина.
8: Вы чего?
10: Круто.
8: Паутинка такая, это чисто осенний, с деревьев они слетают.
10: Паукам респект.
8: Господа, кто-нибудь видел это? Или это мне мерещится?
9: Не грезится. Виталий Филипп пишет. Добрейшего всем. Я снимаю в путешествиях много видео. Это отнюдь не только какой-нибудь водопад. В Витебске, например, часы на ратуше играют гимн Белоруссии. Как это снять на фото? А падающие звезды в пустыне. Иногда просто хочется снять жизнь города в ином месте. Иногда холодными зимними вечерами я это видео пересматриваю. У них есть свой вайб и нишевость.
8: Виталий Филипп, ну так как вы так красиво описали, то я соглашусь с вами тоже, как и с моими
10: падающие
8: коллегами.
10: Падающие звезды на камеру, если снимешь...
8: Очень
10: ну,
8: плохо видно.
10: Ну да, там как будто бы видос получится.
8: Знаете, там нужно
9: почему?
8: Очень расширение большое. Тихо, все, пролетели. Какой 17-й?
9: Какой-то грубость сегодня, Максим.
8: Ну извини, пожалуйста, дорогая, извини. Просто дело в том, что когда видео... Ну, хотя, с другой стороны, тоже... Есть в этом, да, нишевость,
9: слушайте, вайп. Ну, это все понятно, но в 53 регионах стартовала акция проекта «Деменция.нет». По раннему выявлению признаков деменции.
8: Страница,
9: не поверите, да, на четвертой странице, не забудьте. В общем, это борьба за здоровье мозга. На более чем 60 площадках можно бесплатно пройти 10-минутный скрининг когнитивного здоровья и получить консультацию о профилактике нарушений памяти и дальнейших действиях при тревожных результатах. Акция продлится до конца сентября.
8: Главное, не забыть. Да, как сказала Марина. Вы знаете, прочитав эту новость, я прихожу к выводу, что все-таки не все так плохо с медициной в нашей стране. И чекапы вы можете, идя по парку, себе сделать.
9: А почему у нас что-то плохо с медициной?
8: Нет, ну многие звонят, плачут, наши слушатели пишут, вот, пришла к врачу, ничего не получила, скорую не дождешься, туда-сюда позвонишь, ничего не выяснишь. Господа, ну это не так, ну правда, ну работают врачи, работают. Сейчас вот хотели в Госдуму, хотят внести новый законопроект, что будут врачи все-таки наказывать уголовно за нарушение, если... летальный исход у больного происходит. Но это неизбежно. Это нормальная работа врача, конечно. Это нормально. Многие врачи, вот есть крылатая фраза, хороший врач тот, у кого кладбище больше. Это как, это не жутко звучит, но так и есть. Чем больше ошибок у врача, тем он лучше. Понимаете?
10: Сухарики пишут, да просто судоку разгадывайте, и все, не будет вам деменции никакой.
9: Не парьтесь.
8: Да, не, это так не играет и не работает. Судоку тоже, знаете, из раза в раз одно и то же, это не подходит. А то, что в 53 регионах стартовала такая акция, проект, это просто прекрасно. Господа, вы не хотите выходить, идите рядом с вашим домом. Если что-то есть, найдете, проверяйте и проверяйте себя. Я, например, этому страшно рад, тем более лет, бабе лет
9: такое. Ты еще не сходил?
8: Нет, ты знаешь, новость пришла только в выходные или там на прошлой неделе.
9: 50 площадок все-таки по Москве.
8: Нет, в регионах.
9: А, ты про регионы уже?
8: Да.
9: Что в регионах?
8: А, она по Москве 60. 60, да-да-да, 60. Слушай, правда, надо поискать. Главное, не забыть, скажу. Еще, Марин, бесплатно, все для нас, Гер.
10: Ну-ка.
8: Бесплатная музейная неделя стартует сегодня в Москве. В течение недели москвичи смогут бесплатно посетить разные музеи и культурные площадки столицы. Вот, значит, список можно найти на сайте департамента культуры Москвы. Ну и вообще самое время устроить себе культурный марафон. Не все же бегать же нам или на великах ездить по всей Москве.
9: Надо совмещать.
8: Куда, да, выходные не глянешь, там то на великах едут.
10: О, а я, кстати, покатался по Садовому кольцу на велосипеде.
8: Что, в детском велофестивале принял участие?
10: Почему в детском?
8: В выходные детский велофестиваль проходил.
10: Ну, видимо, там... У нас очень много возрастных детей в городе.
9: А почему ты по Садовому катался?
10: Я ездил, я решил устроить на выходных себе ужин в стиле корейского барбекю. Мне для этого нужно было в корейский магазин съездить, купить там капусту кимчи, маринад для мяса, еще что-то. Я до магазина пешком пошел, а обратно, чтобы с пакетами не тащиться, сел на велосипед по Садовому, поехал, просто прикольно.
8: Эстет.
9: Насколько это безопасно с той точки зрения?
10: 8 полос. Ну, там все закрыто было, машин не было.
8: Ну, фестиваль проходил.
10: Ну да, прекрасно тогда вообще, да. По-моему.
8: Тогда прекрасно. За сколько доехал, откуда?
10: С парка культуры до Арбата, ну, сколько?
8: 5 минут.
10: Ну да, но прокатился же.
8: Прям ощущение, как будто ты по МКАДу проехал целиком весь МКАД.
10: Не знаю, откуда у тебя такое.
9: Попробуй доехать до Красногорска, как я.
10: Я доезжал.
9: Я доезжал?
10: Да, я на самокате доезжал. Я доезжал на самокате, и у меня в Красногорске почему-то... Я тогда вот только купил этот телефон, и он у меня стоял с навигатором в самокате. И когда я уже приехал в Красногорск, вот еще...
9: К этой надписи красивой в Красногорске.
10: У Снежкома я был.
9: Да.
10: И когда он еще стоял не до конца разрушенный, и на какой-то кочке подлетел, у меня телефон слетел с самоката, прокатился по асфальту, я на большие деньги взлетел с заменой экрана.
9: Ну, да,
10: но я доезжал, да, это было весело, это было весело.
8: Да. Мне Марин пишет, Максим, главное не попасть в это кладбище самому. Ну, Марин, у кого что в судьбе написано, уж как быть.
9: Виталий пишет, я сам обожаю кататься на велике, честно говоря, не понимаю прикола велофестиваля на Садовом. В чем прикол? Кругом каменные дома, асфальт, дышать нечем. Деревьев, кот шпинат наплакал. Спасибо, что вспомнили, кошмар. Уж лучше побиться, кататься, или в Сокольниках, или в Лосином острове, или даже в Куркине логичнее.
10: Не знаю, мне понравилось.
8: Это
10: прикольно.
8: Фестиваль.
9: Ну, если
8: понимаете,
9: фестиваль,
8: это фестиваль. В какой Куркино
9: или
8: Сокольники?
9: Меня количество людей, конечно, очень сильно пугает.
8: Не, ну видишь, Гера проехал, ну, как бы и на фестивале, да, на территории фестиваля никого не было, по рабочим полос. Так, Марина, еще для девушек информация. Российский бренд отменили из-за недопонимания.
9: Да.
8: Дело в том, что компания выпустила женский спортивный комбинезон, который становится 7-я, леопардовым из-за пота. В рекламе бренд показывал, что выступает против идеи, когда женщина потеет, и это не женственно. Однако комментаторам показалось, что компания, наоборот, поддерживает эту мысль, бизнес быстро обвинили в сексизме. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Ну, сама идея по себе, что цвет меняется.
9: Ну, привлечение
8: меняется.
9: Внимания к тому, что женщина потеет, и поэтому костюм становится
8: леопардовым
9: из-за пота.
8: Ну, и в чем, что из-за этого плохого? Я не пойму.
9: Ну, привлечение к теме пота.
10: Ну, вообще, технология интересная.
8: Ну, да.
10: Ты потеешь,
8: нет,
10: это,
8: ну,
10: у тебя одежда становится леопардовой. Круто.
8: Вещи бывают, намочишь, она меняет цвет, например. Там, особенно детские такие есть вещи, когда ты помочишь, а потом они теплеют. Как чашки. наливаешь кипяток, это она становится там, является картинка какая-то, а здесь вот леопард. Я просто не понял, в чем проблема-то борьбы с потом, это нормально. Было бы гораздо страннее, если бы человек при занятии спортом в спортивном костюме не потел.
9: Слушай, ну сейчас это вся хуже спортивная же форма, которая профессиональная, она отводит
8: гидро,
9: воду.
8: Конечно,
9: и
8: да.
9: Там нет никакого пота, его там точно нет. Другое дело, если вы покупаете не специализированную форму, а просто что-то такое приятное к телу из хлопка, да, там пот будет виден, но и что?
8: Я вообще ничего не...
9: В этом
8: ты
9: такого?
8: Идешь в спортзал, где и так пахнет тем, чем должно пахнуть.
9: Там ты же пахнет, не знаешь... потом там сейчас хорошо работает кондиционер.
8: Хорошо, но все равно кое-где и попахивает. Ты же не в оранжерею розарий идешь, а нормально там, где люди занимаются спортом. Почему, в чем особенного, если вдруг ты... Я не понимаю хейта вот по поводу этого всего, что вот костюм, их обвинили в сексизме. Глупость, короче. Вот гораздо ужаснее ситуация со следующим нашим героем в следующей новости. Барист плевал в кофе не понравившимся посетителям в Москве.
9: Об этом он сам рассказал подписчикам, заявляя, дебил, что так извините, наказывает не понравившихся клиентов. Ну, в общем, это все происходило в кофейне на Воробьевых горах, и его уже оттуда уволили. Там же много, вот, кстати, на Воробьевых горах тоже таких вот точек с кофе.
8: Где плюют?
9: Нет. Когда ты идешь, гуляешь там, ну, на Воробьевых, в Нескучном, там, в парке Горького.
8: А, ну, в принципе, да, их да, там огромное количество.
9: В Лужниках, ну, вот там вот ты гуляешь, и там, правда, много очень точек. Но я бы никогда не могла подумать, что туда кто-то может плюнуть. Там же большой поток посетителей, когда вы ждете кофе, вы же, наверное, ну, как-то смотрите. Ну, может быть, не всегда смотрите, может быть, вы выходите из этого павильончика и ждете, когда вам сделают кофе.
8: Он мог.
9: Но это сколько
8: прилавок
9: слюны нужно иметь, и какую ярость
8: ты думаешь,
9: нужно иметь,
8: ты
9: чтобы
8: думаешь,
9: это
8: он каждому второму это делал?
9: Сцеживать.
8: Сцеживать. Он с утра, знаешь, как кобра, которую выдавливают яд, да, вот он так же собирал там стаканчик, а потом по капелюсеньке. Не, вообще, если честно, это такая глупость. Это вот как в чае что-нибудь плюнуть в кофе, не знаю, в суп засунуть свой палец. Или еще что-то сделать. Но это, Антон Андреевич пишет, эксклюзив. Да, эксклюзив, это точно. О, Александра появилась теперь такая мысль, что если увидишь женщину в леопарде, значит, она потная. Ну вот видите, до чего дошел этот бренд, что хотели одно, а достигли совершенно другого. Я такие истории тоже как-то раз в беседе с одним из официантов, просто был знакомый у меня официант, который, кстати, очень долгое время работал, он лет 15 работал официантом, прекрасно работал, и он говорит, ты знаешь, иногда так доведут, что ты берешь и
10: знаешь,
8: прям...
10: сфера обслуживания,
8: да,
10: это тяжелая история.
8: Например, есть какая-то травка, я забыл, какая. Ну, имеется в виду специи.
10: Подорожник.
8: Нет, нет, из специи.
10: Тмин.
8: Хенфель, да пусть будет тмин. Угу. Вот если его добавишь в еду...
9: Черного тмина.
8: Вот, масло черного тмина. Если его добавишь в еду, и при этом ты пьешь алкоголь, то, пардон, диарея тебе обеспечена. Угу. Потому что их соединение с алкоголем, с этой травкой невозможно. Но очень плохая реакция. И он кому-то самым противным официантам, причем он не в самом дешевом месте работал, он добавлял несколько раз. Вот. И я говорю, ну, во-первых, ты понимаешь, что это нехорошо, это ты мог здоровье попортить. Человек мог не доехать просто до туда, куда ему надо было. Ну, вот. Кстати, по поводу этого, туда, куда доехать-то надо было... Кто-нибудь видит эту новость?
10: Какую?
8: Ну, то, что...
9: Куда ты собрался?
8: Да не, я туда 100% не собрался, но просто была очень новость интересная. Короче, ну, все, унитазы на Украине закончились.
10: Нет.
8: Завод «Монополист керамики».
10: Нет.
8: Значит, в Житомирской области полностью остановил работу.
10: В официальном заявлении компании сказано, что возобновить производство после удара невозможно, поэтому завод прекращает работу.
8: Завод обеспечивал на Украине 100% промышленного производства всех унитазов и другой продукции для ванных комнат. Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ используют гражданские производства в военных целях. Конкретно вот этот Житомирский завод, он был использован для хранения всяких деталей для БПЛА. Ну, нет, так нет. Вот знаете, самое интересное, тут опять же прослеживается коррумпированный след. 100% производить в одной стране, одной компании унитазы – это монополия. Это, а у нас это запрещено в нашей стране. Но на Украине это нормально. Вот. И то, что 100% один завод производит, и теперь его закрыли, и вы остались без унитазов.
10: Конечно, да, это раковин. Очень странно.
8: Вот именно. Но это 100% коррупция. Это ненормально.
9: Ну, я думаю, все-таки запас унитазов остался. Унитазы не то, что прям такой расходник, извините.
8: А кто знает, вдруг вот человеку понадобился. А?
9: После масла черного тмина?
8: Да, представляешь? Ой, продолжая тему ресторана, вот еще что скажем. Оказывается, граждане России стали щедрее на чаевые. В первом полугодии их оставляли чаще на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают РИА Новости.
10: При этом чаевые остаются делом добровольным, напоминают эксперты по этикету.
9: Ну, на самом деле, да, мы с этим сталкиваемся постоянно, когда QR-код, да, тебе нужно навести камеру, чтобы поставить чаевые.
8: Да, сейчас стало сложно.
9: А еще есть другая фишка, когда ты, например, вот стоишь, приходишь в какое-нибудь заведение такое, ну, полуресторан, полукафе, и ты можешь на кассе сделать заказ и что-то взять с собой, take-away, так сказать. Uh-huh. И когда ты стоишь, и вот у девушки на кассе что-то заказываешь, а она говорит, ну, там с вас 1000 рублей, и... Вместо того, чтобы там оплату какую-то произвести, у тебя высвечивается
10: окошко
9: оставить чаевые. И она говорит, вот это моя любимая фраза, если вам комфортно, вы можете оставить нам чаевые. Да. И вот это меня, конечно, очень сильно вымораживает. И ненавижу, когда меня принуждают что-то делать. И даже

0: Не хочется доходить, ну серьезно.
1: Нет, ну, господа, опять же, в Российской Федерации это не обязаловка, все на ваше усмотрение, поэтому, вот как пишет Максим, нужно уметь отказывать. Максим, вы тоже правы в этом плане. Вот, а если ты приезжаешь в страны, например, ну, не будем перечислять, где чаевые уже включены априори в счет, вот это вот печально.
2: Да, вот это они становится... обычно еще такие достаточно большие. Там,
1: да.
2: Включены. Моя самая 10, нелюбимая история с чаевыми, это как раз вот по QR-коду оставлять чаевых, потому что это обычно отсылает вот на два основных сервиса, которые занимаются сбором этих чаевых. И ты, если через этот сервис оставляешь чаевые, там ты еще обязательно процент конторе.
1: Да. Там типа 100 рублей чаевые, 15 рублей ты задаешь.
2: Да.
1: Конечно, это не такие, это капля в море, но все равно это неприятно. Ты прям гер, ты прям я согласен.
2: Ой, ну слава богу.
1: Виталий пишет, слава богу, мы не в Канаде или Штатах, где тебя в счете, где тебе в счете помимо еды запишут и налоги, и пошлины, и поборы, и чаевые, и все что угодно. Это правда. Приходишь в магазине в Америке, смотришь, о, джинсы, 30 баксов. Нормально, все.
2: Плюс налог.
1: Приходишь на кассу,
2: долларов.
1: Ну не полторы, но, а там тебе говорят, 45. Я говорю, что это в половину? А не НДФЛ, а как называется?
2: НДС.
1: НДС. Ну и ты стоишь, короче, это вообще, это мучение страшно. Они-то уж попривыкли, у них уже в голове это все накручивается.
2: Калькулятор настроен,
1: да. Калькулятор настроен, а когда ты впервые с этим сталкиваешься, это вообще ужасно. Ты рассчитываешь на одну цену, а оказывается, взял двое, в итоге купил одни, потому что тебе не хватает. Ладно,
0: еще. Моя любимая история, когда ты приходишь в магазин, а там ценник за 100 граммов.
1: О, это правда. Это, знаешь, было вот лет 10 назад, когда только-только появилось. Многие вообще бабушки, беру, полкило, да, беру вот этого продукт полкило. А ей так стоят, и, ну, сначала не делали, а потом стали упоминать, говорят, бабушка, посмотрите, это за 100 граммов. Она такая, ой, полкило, это получается там 1000 рублей. Ой, нет, доченька, нет. Это стали делать, а тогда это было просто вообще бич, и это было так обидно. Согласитесь.
0: Скоро будет ценник, да, за 90 граммов, пишет
1: Максим. Это правда, Максим.
2: Шринфляция.
1: Да?
0: Сейчас поговорим про говядину через 15 минут.
1: Воспоминания, да, о бывших укрепляют новые отношения, представляете? Психологи выяснили, что теплые воспоминания о прошлых отношениях, третье, не мешают новой любви.
0: А могут напомнить о ценности близости и положительном романтическом опыте.
1: Ну,
0: смотря какие у вас сейчас отношения. Вот. Может быть, ваши отношения сейчас не такие классные, как были с кем-то до.
1: Нет, вообще...
0: Может быть, конечно, что и правда классные отношения, но...
1: Какие бы ни были хорошие, теплые отношения, все равно они не вернутся на ту стадию, на которой они были в момент вашего расцвета романа. По той простой причине, что, ну, такого не бывает. Хотя и дурацкая фраза, но в одну воду два раза не входят. Хотя иногда и входят. Поэтому здесь вот так, чтобы... Ну, коль психологи выяснили это, то ради бога.
0: Тут здесь не про это, здесь не про отношения.
1: Нет, ну что, у тебя остаются теплые отношения и воспоминания о прошлых отношениях.
0: Здесь про другое. Здесь про то, что когда ты расстаешься с бывшим и начинаешь новые отношения...
1: То
0: когда ты начинаешь вспоминать, что у тебя было до с другим партнером, то все становится лучше, отношения новые укрепляются, потому что раньше было хуже, чем сейчас.
1: Да?
0: Да.
1: И подожди, я тогда воспоминания о бывших укрепляют новые отношения. Типа я сейчас заведу отношения там с Юлей.
0: Максим, у тебя сейчас есть отношения, у тебя с Юлей сейчас все классно.
1: Потому что я сравниваю отношения со Светой.
0: Потому что со Светой было не классно.
1: Не классно.
0: Да.
1: И все это из-за чего?
2: Из-за Света.
1: Психологи выяснили, что теплые воспоминания о прошлых отношениях не мешают новой любви.
0: Деменция.нет. На 60 площадках сейчас можно пройти 10-минутный скрининг, я напомню, друзья, да, чтобы не было вот...
1: Чтобы не было... Тут не деменция, тут просто тогда по-русски-то пишите.
0: Как по-русски
1: написано. А вот еще интересная новость, я прям так возрадовался.
0: Про многоножку Аркадия.
1: Прочитай.
0: В общем, друзья, страшная история произошла в московской клинике, потому что туда принесли многоножку по имени Аркадий. Возможно, конечно, что он подвернул 156-ю ножку на крутом вираже, когда ехал в эту московскую клинику.
2: Владельцы срочно доставили его к врачам. УЗИ показалось, что перелома нет. Поэтому Аркадию прописали постельный режим в амху и регулярное питание.

0: Там
1: бедная многоножка Аркадий.
0: Многоножка,
1: да?
0: Аркадий.
1: Я не знаю, что, как он... Но на если... какой кураж-вираж он заходил, да, что он подвернул 156-ю
0: ножку. Выглядит страшно, если честно, это многоножка и так далее. Угу. Еще из мимимишного. Детеныш альпаки родился в московском зоопарке. Малыш появился у самки-горжетки. И унаследовал черный окрас отца Пуфика.
2: Пуфик.
0: Сейчас он уже уверенно стоит на ногах, но пока держится рядом с мамой. И там видео такое, мама пытается улечься. А мы знаем, да, что всякие альпаки, верблюды
1: альпаки
0: там.
1: Тоже.
0: Альпаки тоже. Они, ну, они как бы в большинстве своем стоя проводят свою жизнь, а ложатся достаточно редко. И вот она под ноги, под себя, задние, передние, вот это все как-то так складывается, еле-еле ложится. Он так смотрит на нее. Она минуту укладывалась, а он такой раз за одну секунду такой хрясь и уже лег.
2: Я загуглил альпака Пуфик, и мне выдало буквально альпаку Пуфик.
0: Пуфик.
2: Я теперь хочу себе такой Пуфик.
0: Да. А вот Сухарик пишет Скуфик. А так, да, да, да, да, да, да, понятно. Вы пишете. Да мы поняли, Степан, о том, что вы выиграли. Будем вам напоминать, чтобы вам перезвонили. Единственное, вы напишите, куда вы выиграли, Степан, на какое мероприятие. По поводу цвета тарелки это мне ни о чем не говорит. Хорошо.
1: А еще 44% гражданок России считают, что первое свидание должно быть трезвым. Среди мужчин только 34% не хотят пить на первой встрече. Свидание без алкоголя – это возможность разобраться, действительно ли человек тебе нравится. Ну, очевидно,
2: невероятное. Ну, в этом есть смысл, да. Да, это правда.
1: Да.
2: Это правда.
0: А еще одна новость, смотрите, помните, да, такого Евгения Панасенко? Панасенков, то есть,
2: пардон, да, блогер. Маэстро.
0: Да, сейчас он уже не этот, не иноагент, поэтому можно его не писать. Но как только он написал в соцсети, быдлопользователи электросамокатов терроризируют миллионы россиян, таким образом блогер Евгений Панасенков предложил запретить электросамокаты, через 26 минут Минюст снял с него статус иноагента.
2: Знал, что говорить. Знал.
0: Иноагент.
1: Куда ехать, да?
0: Мотайте на ус, имейте в виду. Вот. А в Литве подняли воздух истребители НАТО из-за того, что они подумали, что летит БПЛА. А в итоге выяснилось, что это стая птиц.
2: Птички.
0: Птички, да. Все, у нас сейчас новости, а дальше встретимся с вами и обсудим говядинку. Поехали.
3: Далекие края. Волнующая праздность. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Новые модели беспилотников «Герань» изменили воздушную войну на Украине. Дроны развивают высокую скорость и способны летать на большой высоте. Они стирают границу между БПЛА и крылатыми ракетами. Как пишет газета Financial Times, «Герани» первого поколения несли боевую часть массой до 20 килограммов и развивали максимальную скорость 185 километров в час. В реактивных моделях «Герань-5», которые Россия применяет с начала года, предельная скорость увеличена уже до 600 километров в час. Они способны нести боевую часть массой 90 килограммов на расстоянии до 1000 километров. Кроме того, новые беспилотники оснащают тепловизорами, системами наведения на базе искусственного интеллекта и антеннами с устройством против помех. Централизованное производство дронов позволило России адаптировать БПЛА, учитывать опыт их применения в боевых условиях и оперативно создавать новые модели. Стоимость этих дронов составляет лишь малую часть цены ракет, которые главным образом использовались во время предыдущих воздушных атак по Украине, подчеркивает Financial Times. В Госдуме объяснили причины сокращения потребления алкоголя. Падение до минимальных показателей за 30 лет связано с тем, что сегодня молодежь выбирает здоровый образ жизни. Член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала это решение ответственным. И курение сегодня среди молодежи достаточно сложно сравнить с предыдущим поколением, в котором практически абсолютное большинство прибегало к табакокурению до определенного периода времени. Только с ужесточением норм и правил законодательства многие старшего поколения бросили эту вредную привычку, отметила депутат в беседе с изданием «Газета.ру». Мультфильм «Хитрый койот» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных. Анимационная лента заработала более 37 миллионов рублей. По данным портала «Кинобизнес», на второе место опустился мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Киносборы за уикенд превысили 39,5 миллионов рублей. На третьей строчке оказалась премьера «Фильм «Надежда», собравший за пятницу, субботу и воскресенье почти 24 миллиона рублей. Пятерку лидеров проката на выходных замыкает картина «Вышка 2». Сборы в странах СНГ, без учета России и Беларуси, составили почти 24 миллиона рублей. Синоптик спрогнозировал относительно сухую погоду в Москве в течение наступившей недели. В столичном регионе ожидается потепление до плюс 21 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В столице нашей родины с минувших выходных наблюдается бабье лето на минималках. Это когда природа вроде бы и пытается устроить осенний праздник тепла, но бюджет уже закончился, и в течение большей части наступившей рабочей недели характер метеоусловий значимых изменений не претерпит. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь, рассказал Тишковец в своем телеграм-канале. По его словам, в целом москвичей ждет вполне комфортная погода, но это не эталонное бабье лето, а скорее теплый и относительно сухой период, или бабье лето с оговорками. Для классики, как отметил синоптик, не хватает главного – устойчивого солнца и идеальной сухости. Сейчас в Москве плюс 18 градусов, сегодня в столице переменная облачность, осадков не ожидается, днем плюс 18-20, ветер западный 2,7 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
7: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
9: Люсь, Лёш, обедать всё стынет.
8: говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12.07 в Москве, друзья. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова
2: и Макс Челноков.
0: Понедельник, 14 сентября. Всем хорошего дня, всем прекрасного дня. А главное, если у вас сейчас обед, то приятного аппетита. Может быть, бранч, а может быть, поздний ужин. Ой, ужин, завтрак. Ну и так. А может, и ужин уже.
2: Очень вот, поздний.
0: Да, да, очень поздний. Поэтому приятного аппетита. Сегодня мы решили поговорить о говядине. Дело в том, что, во-первых, она дорожает. Она дорожает, да, подорожала опять в очередной раз. А во-вторых, ее производство под каким-то, как-то, ну, не сомнением, а как слово, подскажите, коллеги, под ударом, что ли. Что типа того, подходит, что коровки очень плохо действуют на экологию. Вот, мы сейчас это все выясним. Мы вообще, насколько говядина полезна, насколько ее можно часто употреблять. Дело в том, что наш сегодняшний гость принес, не с пустыми руками пришел, правда, он принес почему-то какую-то пустую упаковку.
2: Нет, нет, это просто вот, та же, вот, что... Нет, просто там могут быть две разные упаковки.
0: Я понял.
2: Это то, чтобы показать то, что попадает в дорогие супермаркеты.
0: Томили 15 часов, боже мой. Смотрите, тут щечки говяжьи в перечном соусе. Марин, сегодня обед.
2: Это надо не рассматривать, а есть.
0: Обязательно.
2: И пастрами из говядины.
0: Ну, а, и пастрань, да, это такая
2: вкусная уже готовая вещь.
0: Только порезанная.
2: Запах
0: стоит
2: открыть.
0: Шикарный, но все равно я боюсь открывать сейчас по
1: Очень
0: студии.
1: Очень надо, что Максим сейчас начнет нюхать, есть, и, да.
2: Он и будет все... аппетитно чавкать, и всем все будет понятно.
0: Друзья,
2: про говядину.
0: Встречайте, да. Нас в гостях главный колбасник страны, а также производство Good Food Андрей Куспец. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Господа, здравствуйте.
10: Добрый день.
0: Андрей, ну, во-первых, давайте расскажем вообще на сегодняшний момент, насколько говядина в России актуально популярна? Все-таки цена кусается.
2: Ну, скажем так, во-первых, начнем с того, что говядина – это вкусные животные, которых человечество ест, за исключением, пожалуй, Индии, части Индии. А так, это прекрасные, интересные, веселые существа, которые на свою беду еще и вкусны. Существует много пород мясных, молочных и мясомолочные породы. В России, скажем так, правильное выращивание мясных пород существовало только очень короткий период времени, в течение XIX века, и все это исчезло после Великой Октябрьской социалистической революции, потому что было решено, что нужно что-то среднее, мясомолочное, чтобы коровка давала молоко, потом становилась мясом. Действительно, так. Молочные коровы, ну, в жизни молочной коровы она такая, что корова, она вначале нетель, потом она становится коровой, и она, у нее два состояния, она или беременна, или только что родила, и все время дает молоко. В течение 6-7 лет на крупных предприятиях, молочных агрокомплексах она дает молоко, затем надои начинают падать, качество молока снижается, и корова должна все равно стать колбасой.
0: Короче, путь предназначен.
2: Предначертан, да. Но совершенно иное качество мяса дают именно мясные породы. Древнейшая мясная порода – это пьемонская, она же еще называется кьянина, ей около 2000 лет. Эта порода эксплуатируется в Италии, очень вкусная. Значит, соответственно, другие породы, такие как шарольская или лимузенская порода, им порядка от 500 до 300 лет. В России сейчас на мясо используют самое, скажем так, в основном ангус, это... животное легко адаптируется к климату, но, честно говоря, просто как-то люди не очень хотят возиться с шарольскими, лимузинскими породами.
1: Это
2: они очень вкусные.
1: Не наши породы какие-то.
2: Вообще
1: да?
2: все коровы, все породы да. не наши.
0: Да. А у наших-то есть какие-то?
2: Ну, у нас в основе все равно все не наше. В основе ну, всех как этих
0: у нас
2: кроссов.
0: В деревнях-то ходят русские коровы же.
2: Ну, они все, они, были, они родились Бурион, здесь, да. Они родились здесь, поэтому они
0: но
2: русские.
0: Но они не наши.
2: Но они все... изначально не наши. У нас завозили активно голландские породы в 19 веке, и они стали основой.
0: А что там? На... Даже лошадей наших можно преображенские, другие лошади породы выводили. А коров-то уж что особенного?
2: Коровами у нас особо не занимались. То есть, какая корова родилась? Родилась, такая и родилась. То есть, собственно, селекционированием у нас активно не занимались, поэтому проще было взять уже готовый материал. Ну и сейчас так же происходит. Опять же, для крупных агрокомплексов, соответственно, идет отбор спермы, соответственно, для того, чтобы родились, для молока родились только девочки, а для мяса родились только мальчики. Вот, все происходит достаточно интенсивно, у коров при этом довольно счастливая жизнь, и дальше они становятся мяском.
0: А чем у них жизнь счастливая?
2: Ну, очень вкусную еду развозят кормораздатчиком, потом у них есть всевозможные чесалки. Да-да-да, они... Чесалки. Да, они после дойки они радостно получают... В некоторых хозяйствах получают такую вкусную плюшку для них сделанную, как правило, из сахарной свеклы. Живут радостно и... то есть они довольно социальные животные, mm-hmm. они там как-то друг с другом еще общаются, в общем. Ну и через некоторое время незаметно потом становятся... превращаются в мясо.
1: Они по 6-7 лет все примерно живут?
2: Они могут жить очень долго, угу. но поскольку для того, чтобы производить молоко в интенсивном варианте, используется, соответственно, качественно, то есть там обычно сейчас современные устройства, которые сразу по мере дойки с каждой коровы они меряют температуру молока, берут несколько других параметров, и если что-то не то, то это молоко не идет в общую цистерну, а, соответственно, идет сигнал уже для ветеринара посмотреть, mm-hmm. что с этой коровкой, значит, что, может быть, она заболела, тогда ей нужно немножко полечить. То есть у них очень счастливые жизни, и если все правильно организовано, то мгновенный и незаметный переход в состояние мяса, а волоконца коровьей души идут дальше в циклы сансары.
1: Mm-hmm. А вот. Если вот до коровы вообще обычно вот живет, если где-нибудь в деревне, сколько она живет?
2: Она может жить вплоть до 30 лет, насколько я понимаю, да. Ого. Вот, поэтому, но только...
0: Но есть же дикие коровы, они так и живут в дикой природе 20.
2: Слушайте, если вы бывали в Индии, вот на меня произвело mm-hmm. большое впечатление, что я впервые увидел коров, которые ничьи. Они ходят сами по себе, где им нравится, да едят всякую ерунду, но...
0: Они выглядят так.
2: И выглядят неаппетитно, скажем так.
1: Мышечной массы у них нет.
2: Да, там... Вот. Что касается, скажем так, различных... загрязнение окружающей среды, метана и все остальное.
0: Андрей, сейчас перед метаном, секундочку, а можно маленькое уточнение? А правда ли, что есть такой миф, корова, которая умерла от чего-то, которую не забили на забое, да, на скотобойне там или где-то, она в еду уже не идет, что но... ее утилизируют, потому что, типа, она могла умереть от какой-то болезни, которую никто же вскрытие проводить не будет.
2: Ну, кто-то и будет. Ветеринар может вполне провести анализы и так далее. Но дело в том, что для того, чтобы получить мясо, нам нужно, животное должно быть, извините, обескровлено. То есть, там, то есть все это делается определенным образом, поэтому мясо будет плохое. Вот, вообще...
0: Я представляю сейчас, вот пишет Александр, сейчас после вашей программы точно перестану есть колбасу, так и веганом стану. Александр, надо просто понимать, что есть такие животные, которые, они специально живут ради того, чтобы, ну, как бы...
10: Попасть к вам на тарелку.
0: Да, чтобы мы их ели.
2: Ну, смотрите, ну...
0: Это их предназначение.
2: Ну, смотрите, сосиски, колбаса и все остальное, оно действительно не растет на деревьях, и, может быть, публике не стоит об этом думать. Может быть, действительно думать, что они растут на деревьях или сами материализуются как-то на полке магазина. Но мы смелые люди.
0: Мы радиостанция, да, не только новостная, но и познавательная, поэтому мы можем рассказывать.
2: Ну, смотрите, коровки действительно
10: Как любые газы. Производят газы, как и любые другие существа. Действительно, за последнее столетие популяция коров выросла невероятно. Ну, если мы отбросим в сторону, скажем так, личные страдания каждой отдельной коровы, благодаря людям они стали одним из доминирующих видов, и причем резким рывком за последнее столетие. При этом меняются некоторые биотопы, то есть начинают выращивать уже определенные другие растения, которые нужны для кормов коровкам, которые нужны для коров, для кормления свинок и других животных. Это все меняет немножечко экологию. Но это, с одной стороны, неизбежно. С другой стороны, мы находимся, я думаю, что современная мясопереработка достигла своего пика. Ничего нового, радикально нового придумано уже не будет, а я думаю, что, возможно, еще на нашей жизни мы увидим прекрасные вкусные стейки, напечатанные на каком-нибудь 3D-аминокислотном принтере. А стейк, который действительно гулял и жевал траву, будет стоить очень дорого за стеклом и будет доступен не более, чем черная икра сейчас, скажем так. Это вполне возможно. Ну, если уж дальше экстраполировать, то вполне может быть, что и человечество уже скоро создаст не органический вид, а наш органический вид плавно вымрет благодаря суперсекс-роботам. Но мы пока будем не сдаваться, и есть...
0: Я что-то уловил и не понял. Ничего, Максим.
10: Да. И будем есть вкусную еду, пока мы...
0: Как-то мне пролетело. Окей, но они... Что это, прям вот такая проблема мирового масштаба, этот метаболизм... эти все газы и так далее, что...
10: Слушайте, это
0: все... Я когда это услышал, я подумал, боже мой, неужели автомобили гораздо меньше это все... Все рушат, там озоновые дыры создают и так далее, а кислород съедают, чем коровы.
10: Ну, слушайте, я не эколог, я колбасник. Я просто знаю, что нужно сделать с тем, что было коровой некоторое время назад, да, и как ее разделить на вкусные запчасти, которые имеют разную пищевую ценность. Что-то пойдет в колбасу, что-то пойдет на вкусный кусочек мяса, который можно поджарить или сделать что-нибудь тушеное, вот, например, вот эти щеки. Когда я вижу на производстве огромное количество, извиняюсь, говяжьих щек, я понимаю, что это было много коров, конечно.
0: Вот я тоже, и что
10: это чьи-то щеки, да, но при этом это вкусно и хорошо.
1: А что считается самым ценным из говядины? Какие части?
10: Ну, одна из самых ценных частей называется, то есть, скажем так, это стейк-паук, который находится внутри ноги. И еще есть стейк мясника, который расположен ниже диафрагмы. Вот. Ну, то есть стейк мясника, потому что как бы они, эти стейки, эти кусочки мяса редко попадают даже в виде туш-полутуш на какие-то переработки, потому что ребята на бойне их уже утаскивают себе на обед. Они очень нежные и вкусные. Ну, естественно, у коровы есть жесткие фрагменты запчасти, которые идут на какие-то переработки, в том числе на еду для зверюшек, а что-то идет, в том числе в дешевые сорта колбасы, идут добавления, скажем так, жестких соединительных тканей, вымя, губы коровы и так далее, это все невкусно.
1: Губы в колбасу обычно, да?
10: Нет, в хорошую колбасу нет. В хорошую колбасу, вот я таких вещей, конечно, не использую. Существуют разные, скажем так, линейки продуктов. Есть высокая линейка и более дешевая линейка. То есть молочные комплексы обычно сдают коров или имеют свою мясопереработку. Например, там крупный агрокомплекс под Вольшажниково. Я консультировал их там сколько-то лет назад по как раз тому, чтобы знать, что делать из коровы. Получилось две марки. Одна в золотых красивых оболочках, куда как раз идет все, скажем так, малоблагородные запчасти, и это все по низкой цене продается с автолавок по деревням, радостно, очень дешево, но, в принципе, съедобно, вкусно, но там много соединительных тканей и так далее, и дорогая
0: линейка. Это натуральная?
10: Абсолютно, да.
0: Ну, так, самое главное, можно, знаете...
1: Борщ из губ.
0: Да, борщ из губ и из вымени. Вымя тоже, в принципе, съедобно, если его скажем, варить там полгода.
10: Ну, какая-то у нас получается неаппетитная передача. Давайте
0: она поговорим. У нас натуральная, настоящая, как сама говядина.
10: Давайте поговорим о
0: сейчас, а вторая линейка какая была?
10: Премиум? Вторая, да, более дорогая, красивая, вкусная, из самых благородных, интересных
0: частей коровы. Ну, кому по карману как. Единственное, мне всегда был вопрос, почему корова всегда говядина достаточно, неважно, говядина, телятина, это мясо достаточно жесткое. И его вот как свинину, курицу, там, баранину не приготовишь. Тут нужно и больше времени, и больше как бы усилий, скажем так.
10: Смотрите, все зависит от того, что это было за корова, какие у нее были корма, как ее вообще сам протокол выращивания.
0: Навряд ли об этом скажут.
10: Нет, это есть. Если сейчас у нас есть... серьезные марки, которые доступны и в магазинах, с хорошими мягкими запчастями, с хорошими стейками, а также очень сложная вещь – это созревание мяса, в том числе так называемое мокрое и сухое вызревание. В России, на мой взгляд, самый интересный человек – это Грант Зазулинский, который старит мясо, то есть вызревает его сухим вызреванием. Да, его так зовут, Грант Зазулинский зовут человека. Он это делает в Подмосковье. Он присаживает сложные плесени, пенициллин, ну, собственно, пенициллом кандидом, который определенных штаммов, который покрывает такой опушечкой вот прям все эти мясные запчасти, и все это выглядит очень интересно. Вначале там проверяющие органы пришли и хотели даже его закрыть, а потом они очень удивились, что у него все сертифицировано в НИИ мясной промышленности имени академика Горбатова, соответственно, там весь процесс описан, и все прекрасно. И...
0: Зачем он это делает?
1: Зачем он состаривает
10: это? То есть у вас получается потрясающе нежное, вкусное мясо, которое просто тает во рту, и... благодаря тому, что оно полупереварено этими плесенями, еще которые публика не видит, потому что это все еще снимается, это приобретает такой невероятно вкусный кремовый привкус. Это самые дорогие и нежнейшие стейки, но вопрос в том, что они несколько месяцев выдерживаются, готовятся таким определенным образом. Скажем так, телятины у нас практически нет. Телятина, под словом телятина, это подразумевается белое мясо, трехмесячного теленка, специально выращивают, этим занимаются в Европе, Франции, Италии. В том числе выделяется такой орган, как зубная железа, которая во взрослом возрасте уже отсутствует у коров, и она представляет собой очень ценный продукт. Также мясо это светлое, белое, но это невыгодно делать, в общем, маленьких коровок, поэтому у нас нет...
0: Мало народу покупают?
10: Это дорого, дорого, сложно, и как-то не всем понятно, что это, потому что нет такой потребности.
0: Андрей, а разница есть между телятиной и какой-то, не старой, но молодой, средней коровой? Вот
10: да.
0: Теленка,
1: что... Возрастной ценз какой-то?
10: У нас также...
0: например.
10: Да, конечно. Молочная телятина относится к белому мясу, она действительно более светлого формата. Печень молочных телят очень ценится в кулинарном смысле. Все эти продукты были доступны только для дорогих ресторанов, потому что они всегда были импортными. У нас крайне редко, то есть у нас нет целенаправленного в стране выращивания именно телятины. Этого, насколько я знаю, не встречал. То есть это возможно наверняка у каких-то фермеров, но это должно быть сильно дорого, потому что, конечно, фермеру интересней потратить на несколько месяцев больше и вырастить более крупное животное, но мясо будет уже другим. Тем не менее, мы с вами исторически, мы с вами находимся и живем в прекрасной стране, в которой с едой было в течение целого века очень нехорошо. То есть, скажем так, у нас сложная история.
0: Какой
10: то
0: мы
10: есть...
0: берем? 20-й?
10: 20-й век был достаточно трудной историей.
0: Ну, что же
10: выжили? Я про это.
0: Но а потому... тем более выжили не в плохой форме, я на себя,
10: нет,
0: я
10: нас...
0: себя имею в виду.
10: Нет, нас и здесь неплохо кормят, скажем так.
0: Не маленькие.
10: Но дело в том, что я лично там в 80-е годы видел несчастных тощих коров, которых кормили там гнилыми помидорами, ой, не помидорами, гнилыми апельсинами подгнившими. Это ужасно, что у них будет за молоко, что у них будет за мясо. Ну, вот так все было организовано непонятно как при социалистическом хозяйстве. Сейчас, конечно, все фермерские хозяйства, они, те, кто занимается выращиванием на мясо, они относятся очень серьезно, следят за генетикой, за тем, как эти зверюшки себя чувствуют и так далее.
1: Не добавляют никаких, как нам пишут, антибиотиков, да, в корм. Вот эта классическая история, что чем-то их там сейчас кормят, что это мясо не такое полезное, как было раньше.
10: Скажем так, в нашей стране, так же, как и в Европейском Союзе, запрещено использование гормонов роста. А в США, в Канаде это разрешено и активно используется. То есть гормон роста, роктопамин обычно применяется, и поэтому получаются огромные совершенно существа. Но, ну, например, японцы с их породой вагю, с правильными кормами, они достигают таких же результатов и даже лучше без всяческих гормонов роста. Что касается антибиотиков, то в ряде хозяйств действительно коровы при стадном содержании получают регулярно антибиотик, но все больше и больше коровы получают антибиотик только когда они чем-то заболели. При хорошем ветеринарном контроле, то есть это хорошее мясо, а у нас в стране есть хорошее мясо, есть компании, которые производят очень вкусное, хорошее, качественное мясо. Но в корове используется все в кулинарных целях, в том числе там хвост, например. Это прекрасная основа для бульонов, для того, чтобы просто его отварить, удалить это мясо.
0: К пиву. Вон как увидишь, грызут вечно.
1: Аппетит просто просыпается автоматически.
10: Сушеное к пиву — это такая грустная немножко вещь, потому что там много другого всего вкусного.
0: Ну, это я так, к тому, что все используется. Даже рога и копыта могут использоваться. Я по поводу того, что в советские годы было плохое производство, и продукты были некачественные. А как же по нашим ГОСТам, про наши ГОСТы-то говорили, что это лучшее в мире, и иностранцы приезжающие говорили: боже мой, у нас все такое пластиковое, у вас все такое натуральное. Но об этом наш гость Андрей Куспиц, главный колбасник России производства Good Food, расскажет сразу же после новостей на радиостанции «Говорит Москва». Мы сегодня говорим о говядине, о коровках, мы говорим о том, как мясо выбрать и какие нюансы для этого
1: существуют. И как сделать говядину мягкой.
0: Да, поехали, новости.
11: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 4,8.
12: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Послы ЕС не смогли согласовать продление санкций против России. Встреча прошла сегодня. Действие ограничительных мер истекает завтра. По информации издания «Политико», Словакия потребовала исключить из санкционного списка российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. При этом Франция предложила убрать из перечня только Усманова. Также в материале говорится, что одна из тем касается того, нужно ли продлевать рестрикции на 6 месяцев, как это делалось с 2014 года, или на 12 месяцев. Минобороны Финляндии заявили, что ядерная инициатива Франции не подразумевает коллективную оборону. Все государства, которые присоединятся к соглашению с Парижем, будут самостоятельно определять меру своего участия. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккинен. По его словам, французская инициатива отличается от концепции ядерного сдерживания НАТО. Сегодня Елисейский дворец опубликовал совместное заявление руководства Франции и Финляндии. В нем говорится, что Хельсинки присоединится к продвигаемому Парижем проекту так называемого ядерного сдерживания. Пять человек пострадали в ДТП в Башкирии. Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной на перекрестке в городе Октябрьский. По информации регионального управления ГИБДД, травмы получили водитель, два фельдшера и два пациента из машины скорой. Там уточнили, что она ехала со включенным проблесковым маячками и специальным звуковым сигналом. На месте работают экстренные службы. В Российском союзе туриндустрии заявили о росте спроса на отдых осенью в Узбекистане. Россияне в основном бронируют классические маршруты по городам и короткие сити-туры. Продажи выросли до 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как уточнили в Российском союзе туриндустрии, стоимость экскурсионной поездки в Узбекистан за год увеличилась в цене на 5-10%. Путевка на 5 дней без учета транспортных расходов обойдется в 76 800 рублей на двоих, на неделю от 100 тысяч 900 рублей, на 10 дней от 153 500 рублей. Отмечается, что классические 7-10-дневные программы включают достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, а также знакомство с местной кухней и ремеслами. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 20 атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
11: Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама.
14: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
15: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: При поддержке госавтоинспекции МВД России. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
19: Дамы и господа, заводите свои моторы!
18: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
19: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Право знать» говорит Москва.
20: Про вкусное. Про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
0: 12:35 в Москве, наш эфир продолжается, я здесь весь уставлен говядиной, коровкой, держись. Мясом коровки, друзья, вот, а все потому, что у нас сегодня тема именно связанная с говядиной. Мы говорим с человеком, который в этом разбирается, специалист, главный колбасник не только России, но еще и производства Good Food, Андрей Куспец. Андрей, здравствуйте.
10: Здравствуйте, ну, очень лестно услышать, что я главный, но я на самом деле действительно люблю делать вкусную еду. Очень стараюсь.
0: Мы все здесь, Марина Александрова, вот, Герман, да, Бабаян, Макс Челноков, мы все с этим знакомы.
1: Да, я едой вообще постоянно занимаюсь. И вот перед тем, как...
0: Марина, я едой постоянно занимаюсь. Она просто ест вкусно очень все это и пишет об этом. Да,
1: я просто перед тем, как вот мы сейчас вернулись в эфир, рассказывала Андрею про стейк сублимированный, который мне привезли из Китая. И я его ела, мне очень понравилось. Я нашла фотографию, вот я вам сейчас покажу, так он выглядел.
10: Ну,
1: он достаточно неплохо выглядел. Я когда ела, я не мучилась. Ну, прям классно. Сейчас камеру покажу в нашу трансляцию. Да.
10: Ну, интересно.
1: Ну, это как бы такая, знаете, как закуска, как развлечение.
0: Ну, оно вяленое, да?
1: Ну, не вяленое, он хрустящий.
10: Оно легко
1: сухой.
10: Рассыпалось во рту.
1: Да.
10: Ну, то есть я думаю, что тут достаточно высокотехнологичная обработка для того, чтобы он получил такую текстуру. Ну, вещь хорошая. А так существуют различные сейчас удобные устройства, в том числе российского производства, которые позволяют дегидраторы, то, что называется, которые позволяют высушивать все при определенных заданных температурах, влажности, скорости дегидрации, получаются такие вот вкусные вещи.
1: А что вы можете сказать, Андрей, по поводу костного бульона? Это сейчас прям такая модная очень тема.
0: И это дорого.
1: Биохакинг, говяжий бульон, ну, куриный, понятно, но вот говяжий в первую очередь.
10: Ну, во-первых, я... Честно говоря, не отслеживаю и не знаю, что это почему-то модно. Бульон,
1: это очень модно.
10: Бульон,
1: я как нутрициолог говорю, это супер полезная
10: вещь. Но бульон – это очень важная вещь вообще, и основа очень многих блюд, в том числе супов. Поэтому, ну и если мы, то есть, если мы делаем хороший борщ, например, то всегда нужно найти мозговую косточку, кроме
1: вот
10: всего
1: варят
10: прочего.
1: Варят, да, несколько часов из костей, из...
10: Ну, из костей добываются такие вещи, как основа основ французской кулинарии, которые знают все повара под названием демиглас, например, да. То есть это очень долгого приготовления продукт. Действительно ароматный, вкусный, то есть это сильно упаренный, скажем так, бульон многодневный из как говяжьих косточек.
1: Ужас,
10: да.
1: Как есть, хочется.
0: Это дело, демиглас еще идет как соус.
10: Вот основа для многих соусов, да, как таковой, то есть он даже датчане добавляют в сосиски, которые называются медистерпюльцы, значит, в сосиски медистер идет, добавляются тоже выворка из говяжьих костей. Очень полезная и вкусная вещь. Ну, то есть корова, во-первых, должна хорошо пожить, получить удовольствие от своей жизни, ей должно быть вкусно, приятно, интересно. Ее переход в иные измерения должен произойти мгновенно. От этого очень зависит тоже качество мяса. То есть, и тогда все хорошо. И все, она оставляет нам свое тельце, из него происходит у нас и шкура, которая идет на различные изделия, в том числе там, на обувь и так далее. И, соответственно, мясо и косточки тоже идут в дело. Поэтому ничто не пропадает.
1: Коровье нам не чуждо.
10: Да, поэтому мы должны с вами понимать, что все мясо вообще глобально делится, ну, по международным стандартам, качество мяса имеет три маркировки. NOR от слов «нормальный», DFD это от слов dry, fibrous and dark по-английски, да, что оно сухое, волокнистое темное. И PSE от слов pale, soft и что-то еще. То есть оно... вот кроме NOR, все остальное это дефекты, связанные, как правило, с... Ну, то есть DFD это дефект предубойного стресса. То есть в идеале...
1: Мышцы сжались?
10: Там идет, соответственно, ну, часто это характеристика иногда ритуального убоя. То есть я имею в виду халяльное и кошерное. На хорошем халяльном убое такого не бывает, а вот у евреев там сложнее. Там немножко иногда затягивается вся эта ритуальная история, и корова понимает, что ничем хорошим дело не закончится. Поэтому мясо получается более жесткое и так далее.
0: Она нервничает?
10: Конечно, да.
0: Сжимаются мышцы.
10: Идеальная история, это когда идет корова, довольная и счастливая, и потом раз, она уже стейк. Вот это...
0: Больше не
10: нет, это...
0: Мы уже, да, в предыдущей получасе говорили об этом. Давайте поговорим про то, что попадает к нам на прилавок, и то, что попадает там в магазинах, в ресторанах и к нам. Я хочу выяснить по поводу, господи, как-то не кури, наборы.
10: Суповые.
0: Суповые наборы, да, слово забыл. Вот суповые наборы, вообще это нормально или это прям, ну, уже отстой-отстой?
10: То, что ну, даже не, уже могу, не могу нельзя. Точно сказать, потому что, ну, я давно не разглядывал суповые наборы, но, в принципе, суповой набор для того, чтобы сделать бульон, по идее, там должны быть хорошие косточки с достаточным количеством мясных обрезочков для того, чтобы можно было получить замечательный бульон для супа. Честный суповой набор, это, из этого вполне нужно иметь возможность сварить суп. Если там действительно то, что называется блокадная обвалка, то есть то, как в блокадном Ленинграде обрабатывали мясо, так что на костях ничего не оставалось, это называется у нас так блокадная обвалка. Вот там, конечно, мало что ценного попадет в этот бульон. Я надеюсь, что такое не называют суповым набором.
0: Но сейчас там есть кусочки, я недавно разглядывал, там есть и мясо, там есть и вот мозговая косточка, вот это вот, вот присутствует с набалдашником таким.
10: Ну, это прекрасно,
0: кости,
10: да.
0: Какие-то еще. А возвращаясь к вопросу Марины по поводу бульона. Вообще бульон, он, ну вот мы делаем супы какие-то, да, там хаш, я не знаю, там борщ. А еще что-то. А вообще бульон сам по себе, он же тоже может быть как блюдо. Недаром там куриный, говяжий бульон называют еврейским пенициллином, что это очень полезно для организма. Марин, верно же, что он, ну, богатый и витамины.
10: Ну, это надо к Марине больше вопрос, к Марине,
1: да, на смотрите, самом деле. Смотрите, это скорее вопрос к врачу, но понятно, история с тем, что когда ты болеешь, тебе хочется чего-то такого согревающего и не тяжелого, поэтому очень классно, да, пить бульон и добавлять туда, например, гвоздику. А какие-то еще специи. Но обычно, если вы покупаете готовый бульон, он уже приготовлен с какими-то специями. И все, что вы туда добавляете, яйцо или гвоздику, только на пользу.
0: Морковь, там лук можно.
1: Ну, там уже это в готовом бульоне.
0: Ну, тоже, да,
1: есть.
0: Кстати, есть. Я просто вижу этот бульон, мне иногда прям подпирает купить, но меня смущает цена. Там за литр такого бульона, но это не дешево. Ну,
1: потому
0: не
1: что
0: дешево.
1: Он варится часами.
10: Нет, ну, во-первых, да, не если, ну, если это сделано из хорошего, из хороших останков того, что осталось от коровы, то вряд ли это будет дешево, плюс электричество, плюс работа, плюс это довести куда-то и так далее. То есть это уже будет, ну, проще раздобыть косточки с мясом и сварить себе вкусный бульон, добавить туда на свое усмотрение разные ингредиенты, у нас получится разное совершенно блюдо. А так...
0: Возвращаясь к моему вопросу до новостей, что у нас более натуральные все-таки по ГОСТу продукты, те же самые мясо, нежели где-то за рубежом. Я просто был свидетелем сам, как моя знакомая испанка, приобретя здесь мясо, говядину, и приготовив там, я уж не помню, что там гуляш какой-то готовили, и она говорит, боже мой, оно совершенно другое по вкусу. У нас как пластик жуется, вот, а у вас совершенно по-другому, ну, выглядит этот продукт.
10: Ну, я не знаю, где и что покупает эта испанка, и какую зверюшку она... Какую там зверюшку ей подсовывают в Мадриде, но на самом деле во всем, скажем так...
0: Андрей, кстати, прожил буквально недавно во Франции, более там...
10: Ну, я много лет там и жил, и в разных фрагментах, то есть, соответственно, ну, что делать? Нет, у французов и у итальянцев особенно хорошо с мясом, но дело в том, что ну, у итальянцев, помимо потрясающей говядины, они еще очень много используют буйволятины, и, то есть это мясо
0: у нас, меньше.
10: У нас практически оно не существует, а буйволятины из-за того, что они много производят буйволиных сыров, поэтому, соответственно, у них идет много буйволятины, да, да. А также Франция и Северная Италия используют очень много мяса ослика, специально выращивают сейчас осликов, потому что одна из самых вкусных сыровяльных колбас, она из ослика.
1: Боже, как неожиданно.
10: Вот,
0: это, да, вообще, мне кажется, жесткое какое-то.
1: Я нашла вот историю про костный бульон, почему его так ценят. Его варят на слабом огне медленно с мясом и с костями, с овощами и специями более 20 часов. Потом выпаривают бульон под вакуумом при высокой температуре и досушивают бульон до массовой доли сухих веществ 98% в термокамере при определенной температуре.
10: Ну, конечно, это будет недешево.
1: Да.
10: Ну, вот то, что я принес, вот говяжьи щечки, мы их готовим у нас в Good Food, в том числе другие разные приготовления из говядины, но щечки это вещь, которая, в общем-то, очень долго томится, это получается нежнейшая, нежнейшая вещь. Но что касается разных частей коровы,
0: да.
10: Действительно, есть более жесткие, более мягкие вещи. Жесткие вещи, например, такие, как глазной мускул, который к глазам не имеет отношения, потому что он имеет веретенообразную форму. Это крупные мышцы на попе коровы. Это
0: называется
10: это словом глазной мускул. Это жесткая
0: так
10: штука.
0: Природа поиздевалась над многим. А?
10: Ну, русский язык тоже, да, вот. Поэтому это прекрасная вещь для того, чтобы для долгих тушений, для того, чтобы сделать такие вещи там. Как некий там ромштекс, например, и так далее, для долгих томлений, тушений и при длительной экспозиции невысоким температурам разлагается коллаген. Коллаген как раз дает жесткость, он будет денатурироваться, и у нас он будет совершенно мягким, может выглядеть... казаться сырым, так как вот Максиму показалось, что пастрами, что это выглядит как сырое мясо, это совсем не сырое мясо, это очень долгое приготовление, причем оно еще и подкоптилось и все остальное, но вот этот сохраняется и красный цвет и так далее, благодаря тому, что несколько часов мы выдерживали его на температурах около 60 градусов. И получается...
0: Это сувид.
10: Да, да, да, да, да, это сувидная технология.
0: То, что сейчас очень популярно.
1: Сувид — это топ.
10: Да,
1: это
10: ну, да. Ну,
0: получается... А давайте расскажем тогда про сувид, потому что многие... Я вот был недавно в магазине и спрашивала женщина у продавца, что такое сувид. И продавец ей не смогла объяснить. И я как мог, я объяснил, потому что я тоже до конца не понимаю, что это на низких температурах, 60-70 градусов, томится... вакууме.
10: Да, но слово «сувид» — это просто французское выражение, которое значит «под вакуумом». «Вид» — это пустота или вакуум, да, «под вакуумом». Есть конкретный автор этих технологий, то есть я, к сожалению, я сейчас запамятовал имя. Придумали это французы, поэтому у нас во всем мире вошло вот это вот слово «сувид» стало использоваться. Технология, которая позволяет... выдерживать действительно долгую экспозицию в невысоким температурам, что позволяет как раз разрушить коллаген и одновременно напитать какими-то, какой-то ароматикой, потому что обычно в пакетик это запаковывается уже с теми или иными там ароматическими добавками, с травками, с соусом, и мясо еще и хорошо пропитывается в это время. Поэтому это позволяет готовить различные приготовления, но идеально, конечно, для того, чтобы жесткое мясо стало очень мягким.
0: Андрей, это помещается пакетик в воду, верно?
10: Значит, он может помещаться в воду, может не обязательно в воду, может готовиться на пару в специальных паровых печах, в конвектоматах.
0: И это как бы а-ля варится или что?
10: Да,
0: это,
10: там происходит...
0: Бурление кипятка или
10: никакого
0: пара?
10: Бурления кипятка нет, потому что температура невысоки. Нам нужно превысить температуру, при которой будет разрушаться коллаген, но при этом при длительной экспозиции также вся микрофлора будет тоже убита. И дальше это нужно хранить в таком пакете. Можно в этом пакете, как правило, разогревать. Пакеты специальные, они не дают диффузию в съедобную среду пластиков, поэтому он предусмотрен для того, чтобы можно было, например, закипятить кастрюлю с водой, положить в нее вот этот пакет, подождать 5-10 минут, и вот уже все теплое, готовое. И...
0: А говядина готовится? Жесткой не будет в таком способе приготовления?
10: Ну вот что я принес щеки для того, чтобы можно было их как раз вам и попробовать. То есть, к сожалению, мало для
0: всех.
10: Но надо начинать с пастрами, потому что говядину надо подогреть, она будет повкуснее.
1: Ладно.
10: Вот.
0: Мне все-таки вот интересно еще по поводу разных видов мяса для разных видов блюд. Угу. Вот, потому что мы видим там шейка, господи, что еще, окорок. А что к чему, Андрей, лучше подходит?
10: Ой, ну, на самом деле, можно, да, я прошу прощения, так вот запаковал. Ну, во-первых, человечество разрабатывало рецептуры в течение тысячелетий. Многие из них записаны. Многие из них записаны. Вот. Поэтому можно ничего не изобретать. Вот, как хорошо.
1: Все, приятно, Максим, Никита, мы вырубили, Максим отключили, Максим, Андрей, поэтому рассказывайте, нет. Давайте, у нас есть пару минут.
10: Смотрите, ну люди уже придумали давным-давно все, во-первых, поэтому для того, чтобы, ну, в России сделать какую-то интересную колбасу, я просто беру из другой культуры нечто, так же, как и в других странах, для того, чтобы сделать нечто, ну, например, там, русскую телячью колбасу, приготовить, и все удивляются, как это вкусно и интересно. А, то же самое сейчас меня попросили вот изготовить Октоберфест. Прекрасный пекарь вот будет делать у себя, немец он, немец Константин такой, будет делать у себя очень вкусную Октоберфест. Я ему буду делать немецкие вот сосисочки.

0: общем, мы знаем ее как венскую сосиску.
1: Просто это дороже гораздо, чем если это будет просто свиная или куриная.
0: Ну, как, ну, насколько вкусней, существуют полностью говяжьи колбаски и так далее. То есть всевозможные действительно ритуальные кухни, там халяльные, кошерные, там тоже не используется, например, свинина. Вот. Но халяль будет автоматически дороже, чем не халяль, потому что это требует участия специально обученных людей, которые умеют работать там больше, работать руками, помимо молитвы и всего остального. То есть это уже удорожает все, плюс контроль муфтията и так далее.
1: Мы сейчас хотим... Марин, ты не попробовала, да, еще?
2: Нет, конечно.
1: Мы с Германом
3: очень
1: хотим...
3: Вкусно.
1: Расскажи
3: очень
1: твои ощущения по стране. Это просто... Это тоже сувид?
0: Да, это нет. Да, и да, и нет. То есть там это довольно более сложные технологии. Там несколько этапов.
1: Честно вам не скажу.
0: Не скажу. Там несколько сложных этапов. То есть это вначале все нужно, скажем так, аппетитно чавкать со специями, массировать, потом обсыпать специями, коптить. А только потом, после всех этих сложных процессов, еще и в сувиде подготовить.
1: То есть, а это какая часть?
0: В данном случае это брискет. Это
1: животик.
0: Вот
2: грудная
0: отсюда.
2: Да,
0: нижняя часть грудной клетки вот отсюда у нас это вырезается. То есть это жесткая часть, на самом деле.
1: А потом это нарезается в слайсы.
0: Можно не нарезать, можно так кусать в огромном
1: куском.
0: Просто
1: я почувствовал, что немножечко жестко, чуть-чуть, вот если бы было толще, было бы жестче, а так прям вот во рту, прям
3: взает во рту, мягко, нежно.
2: А как можно говядину дома приготовить мягко и сочно? Вот, например, мы в субботу готовили говядину в духовке, но мы сначала ее запекали, мне кажется, в районе 2 часов, и только потом уже добавляли там картофель, еще тушили где-то час.
0: Хорошая тема. Вообще, если сделать, ну, например, хороший бифстроганов, хорошо бы, чтобы у вас была мультиварка.
2: Да.
0: Вот в ней на режиме томление как раз хорошо выдерживать с добавлением небольшого количества растительного масла и воды, и получится через несколько часов получится совершенно рассыпающийся, нежнейший, вот, даже из самого жесткого отруба. В духовке тоже можно делать вначале. Долго держать, например, на невысокой температуре, тоже часа 4, на температуре около, если есть возможность отрегулировать, то температуру 60-70 градусов, а потом только дать в районе 120 градусов, 140 минут на 15, для того, чтобы получилась вот такая корочка, чтобы была вот эта майерская реакция с запахом. Да. Вот это получится очень хорошо. Поэтому...
2: Класс, захотелось сразу.
1: Я, вот, кстати, в мультиварке мне тоже очень нравится, я готовлю большинство вот этих говяжьих блюд в мультиварке, там есть такое тушение и мультишеф, которые как раз вот позволяют и не доразвариться, и не жестким, чтобы было, вот тот же самый бестроганов или гуляш, или что-то еще очень-очень вкусно. А как лучше вот для, если ты хочешь, например, с картофельным пюре подать, но не делать бестроганов, а просто вот соломкой порезать или кубики? И вообще говядина имеет какой-то, потому что там же обязательно надо резать по какому-то как-то мышечному, как это называется,
0: в данном случае это речь идет об обвалке, то, что называется, это о том, чтобы как раз это помышечная обвалка, когда мы по волокнам выделяем разные труба, это совершенно другая история. В домашних условиях этого нет, да и не все, то есть мало кто умеет этим заниматься, поэтому уже лучше просить, если вы дружите с мясником, чтобы вам отрезали нужную часть, помягче, пожестче вас сориентируют, как правило. Вот. Ну, и в супермаркете можно выбирать, ну, безошибочно мягкая часть, это, конечно, вырезка, это две так называемые ленивые мышцы, которые расположены в районе почек, да, это они небольшие, то есть у огромного быка могут быть до 3 килограммов, а так это где-то в районе 1,5-2 килограммов обычно, и поэтому эти части достаточно дороги. Они нежнейшие, то есть там жевать не надо практически, но при этом они не очень внятные по вкусу. Например, очень...
1: Они вкусные, но не внятные по вкусу.
0: Ну, они не очень, вот, то есть они...

0: вкусное, но говяжий, вот прям яркий говяжий вкус, это больше диафрагма, пошина и так далее. То есть у нас, но они будут более жесткие, то есть к этому нужно привыкнуть. Поэтому...
1: Остается буквально полторы минуты, пару советов для тех, кто вот может в данный момент думает, приготовить ли сегодня вечером говядину.
2: Приготовить.
1: При выборе, там, я не знаю, что приготовить, вот все, что в голову придет.
0: Уже... Все, что в голову придет, или зайти в дорогой супермаркет, или заехать к нам в Good Food, где это будет втрое дешевле, и купить говяжьи щеки и все остальное. А так, ну, слушайте, зависит от того, какой кусочек вам попался. Если это жесткая запчасть, то давайте будем с вами ее долго тушить, варить из нее суп. Если нам попался с вами хороший стейковый кусок, да с жирочком, то тогда его лучше прижечь на сковороде, просто на высокой температуре, буквально по полминуты с каждой стороны, а затем убрать огонь и дать ему постоять и остаться внутри.
1: Ну и нашему домашнему нутрициологу обращаюсь. Марин, правда, что не больше трех раз в неделю можно есть?
2: Да, 2-3 раза красное мясо.
1: 2-3 раза в неделю мужчинам и женщинам, и там какая-то даже есть граммовка, что не...
2: Порции достаточно.
1: Да, порции. Просто, а по какой причине?
2: Ну, потому что не очень много пользы в этом
1: не
2: мясе.
1: Очень много
2: тяжеловато.
1: Но вкусно, как мы пришли сегодня к выводу.
0: В детстве важно есть мясо много, когда организм растет. Да. Я прям убежден, мы должны брать эти кубики для того, чтобы построить себя. А дальше, когда мы выросли уже...
1: Андрей Кузьмин, главный колбасник производства Good Food и России, был сегодня у нас в гостях, говорили мы о говядине. Спасибо, Андрей.
3: Спасибо.
1: Пойдем щечки жевать. Марина Александрова.
3: Макс Челноков.
1: Оставайтесь, говорит Москва. Приятного аппетита. Новости, а затем народный адвокат.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали слова Дональда Трампа об ударах ВСУ по НПЗ в России. Призыв американского лидера можно только приветствовать, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на мировых нефтяных рынках ухудшается, главным образом из-за нестабильности и эскалации в Персидском заливе. Представитель Кремля добавил, что Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива. По мере гарантированного насыщения внутреннего рынка можно будет говорить об отмене этого запрета, добавил Песков. Накануне Дональд Трамп связал дефицит дизеля с украинскими атаками по российской энергетической инфраструктуре и призвал Владимира Зеленского остановить удары по нефтяным заводам России. Российские войска освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. Это Широкая в Харьковской области и Новоандреевка в Запорожской. Как сообщили в Минобороны, на всех участках фронта за сутки Киев потерял 1375 солдат и офицеров. Там добавили, что бойцы группировки «Север» ведут активные бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье в Харьковской области. В этом же регионе военнослужащие уничтожают блокированные формирования ВСУ в районе Ольховатки. Ведомстве также рассказали, что в результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково в Харьковской области. Средства ПВО за сутки сбили 2 ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников. В Казани произошло массовое отравление в кафе. Выявлены 33 случая кишечной инфекции среди посетителей заведения «Нан-кебаб». В 22 случаях подтвержден сальмонеллез, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану. Там уточнили, что заболевшие ели шаурму, закрытую пиццу и кебаб в период с 9 по 11 сентября. В Еврокомиссии допустили возможность групповой депортации мигрантов. Этот вопрос сейчас изучается. По информации издания «Политико», такая мера помогла бы странам ЕС быстрее реагировать на внезапный приток большого числа нелегалов. В материале говорится, что инициатива призвана стать ответом не только на кризис в испанском автономном городе Сеута, но и на, цитата, «недавние случаи преднамеренного использования миграции в качестве инструмента давления на страны Балтии через территорию Белоруссии», конец цитаты. Кроме этого, Еврокомиссия собирается подготовить правовые разъяснения относительно того, в каких ситуациях государства могут временно приостанавливать прием заявлений о предоставлении убежища. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 20 атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
4: Реклама.
6: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
4: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
14: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
13: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: О чем мы будем сегодня говорить?
16: Знаете, Максим, можем поговорить, естественно, о разных юридических вопросах, темах. Безусловно, дела семейные – это развод, раздел имущества супругов. Наследственные отношения тоже к ним отнесем, потому что часто возникают вопросы о том, кто наследник по завещанию, кто что, как оспорить завещание, если оно состоялось, например, можно ли это сделать, кто наследует по закону, если завещания нет. Эти вопросы обсуждаем в прямом эфире, звоните. Ну и сегодня, наверное, эксклюзивно о наболевшем. Вчера я была в парикмахерской, запрос мой, батя, я иногда бываю в парикмахерской, бывает и такое.
1: Очень красивая всегда приходите к нам, поэтому батюшки о том, что случилось там.
16: Да, случилось, был запрос у меня на перламутровый блонд, ну, как вы видите, я сегодня в виде спелого апельсина, поэтому сегодня поговорим еще и по делам о защите прав потребителей, звоните.
1: Ну, не спелый апельсин, но такой мандаринка.
16: Мандаринчик, мандарин, ну, желтенькая, совсем желтенькая, перламутровым блондом и не пахнет.
1: Друзья, хотите посмотреть, что...
16: Что со мной стало?
1: Делается с лучшими адвокатами России, как их из перламутрового блонда делают в апельсинчик. Наш YouTube-канал работает, в ВКонтакте работает, а еще в Рутюбе работает трансляция, это видеотрансляция, заходите, смотрите. А также смс-портал +7 925 88 88 94 8 и телеграм для сообщений, а также Макс говорит МСК-бот. Ну и прямой эфир 8 495 7373 94 8.
16: Но дело в том, что, дорогие друзья, очень важно знать, кстати говоря, закон о защите прав потребителей, он маленький, небольшой, а те статьи, которые должны заинтересовать потребителей, их всего там 3-4 статьи ключевых, почитайте на досуге, потому что вот вчера даже в ситуации со мной я совершенно не афишировала, кто я и что я. Я решила провести эксперимент и сходить в парикмахерскую, несвойственную мне. Обычно это вот один там мастер, но его не было. Ну, в общем и целом, пошла в незнакомое место. И после того, как это со мной сотворили, они мне сделали прекрасное предложение, в кавычках, оплатить половину стоимости услуги. Так, ну а теперь я вынуждена открыть карты. Не просто я, естественно, не буду оплачивать вот эту некачественную услугу, так давайте о чем-то договариваться, потому что я знаю свои права, потому что я имею право тогда где-то переделать в другом месте, взыскать денежные средства, я имею право на компенсацию морального вреда. А если мне еще будут волосы лечить в течение года, и это будет находиться в причинно-следственной связи с вчерашними событиями, то и это тоже. Ну и вот потом они там связались со своим менеджером. Менеджер сказал: договаривайтесь с ней, предлагайте каких что угодно.
1: Трогайте, да, главное, не трогайте, да.
16: Ушла и больше, да, не приходил. Но вот мы ведем к тому, что довольно сложно людям, которые юридически неграмотны, а это элементарная юридическая грамотность, в таких ситуациях, тем более для многих она будет стрессовая, ну как это, вот пришел там, что-то с тобой не то произошло. Поэтому, ну, либо сами почитайте, либо звоните нам в эфир по ранее обозначенным каналам связи, и мы будем отвечать на ваши вопросы.
1: Ну, вот Николай пишет: посмотрели, красотка.
16: Ага.
1: У меня была похожая история, я пришел тоже в барбершоп, и получилось так, что я уснул. Вот, мне поставили как-то так вот, мне шею поддерживали, и он стриг меня, я ему объяснил, но он постриг, когда я открыл глаза, а мне вечером улетать в другую страну, вот, и я понимаю, что у меня волос не осталось, у меня просто лысина, вот там миллиметры сзади, затылок миллиметры, бока миллиметры, и сверху такой милый ежик. Я говорю: вы что сделали? Он говорит: а что такое? Вы же попросили покороче. Я говорю: так это не покороче, это вообще, ну, чуть ли не налысо. Я говорю: еще буквально там пройтись, и я лысый. Он говорит: единственное, я пришел к выводу, что волосы не зубы, отрастут, и не буду я там поднимать эту бучу, мне сейчас лететь, думаю, нормально, кепку надену, как-нибудь проживу. Я боялся, что я обгорю, голова обгорит, это надо будет намазать, это все, кожа обгорит. Ну, ничего, как-то сдюжил. Но ну, надо, тут, мог бы, да, и тоже возбудиться.
16: Отрастут, для меня отрастут, это года 3.
1: Ну, для меня быстрее, да, мне таких длин не надо. 7373948, код 495, здравствуйте.
17: Добрый день.
16: Добрый день.
17: У меня, значит, такая ситуация на работе, на даче иногда выполняет представитель мигрант какую-то работу, там, выкопать яму под яблоню или еще что-то, разовые поручения. А тут он обратился за помощью, чтобы я сделал с ним трудовой договор и оформил через госуслуги вот это вот. А я, в сущности, до сентября там нахожусь, он просит там на 9 месяцев, на 10. Я уезжаю, конечно, домой, буду жить в квартире в Москве. Я вот не понимаю, зачем мне нужен этот трудовой договор с ним заключать, на каких условиях, и как это потом, чтобы мне проблемы-то... Мне нужен там два раза в неделю или в месяц помочь. А тут, получается, обременение какое-то на долгие годы.
16: Дело в том, что срочный трудовой договор – это не совсем обременение на долгие годы, потому что вы действительно, вот я услышала, что просит на 10 месяцев заключить, это понятно, для чего ему нужно. Ему это нужно, чтобы был получен патент, и вот та регистрация, о которой вас попросили, это ровно для того, чтобы получить патент. Тем более, что сейчас мы знаем с сентября этого года, ужесточились правила по мигрантам, включая их трудоустройство, включая то, что их на сайте Федеральной налоговой службы, они должны обязательно налоги свои показать, быть зарегистрированными. И поэтому у него мотивация, она очевидна. Зачем это вам нужно? Ну, тут уж решайте сами для себя. Принудительно заключить с вами трудовой договор не получится, только по вашему желанию. Чем это вам грозит? Ну, чем грозит? Вот в течение этих 10 месяцев вы официальный работодатель. Если вы официальный работодатель, то по трудовому кодексу у вас много всяких разных обязанностей. Выплата заработной платы, больничные, если будет. Там он имеет право на этот больничный, ну и прочее, там страховка, выплаты в фонды. Поэтому тут решайте для себя, надо вам это или нет. То, что на долгие годы, не на долгие, он срочного характера, вы потом понятно, что сможете расстаться по истечении этих 10 месяцев. Но вот какие-то обязательства потом у вас будут.
1: Такой договор можно в любой момент разорвать. Там
16: по инициативе работодателя не просто так его расторгнуть. Это работник может в любой момент сказать, я увольняюсь, извините, в 2 недели отработаю и пойду. Да, потому что Трудовой кодекс об этом говорит. Принудительный труд у нас запрещен. А вот для работодателя ограничен перечень оснований для увольнения работника, ну, поэтому тут
1: прописать все равно можно. 7373948, идем дальше. Здравствуйте.
18: Добрый день, Юрий. Максим, вот в той ситуации, что вы описали, я находился по обе стороны, так сказать, этого закона, и могу сказать, что когда вы говорите человеку не конкретно, покороче, это не пройдет потом доказать свои права. Если бы вы сказали шестерка, или четверка, там, 6 миллиметров, а он бы сделал вам 4 или 3, тогда да, тогда вы правы. А так покороче, у каждого понятия покороче.
1: Нет, ну я согласен.
16: Там диалог-то наверняка был больше, чем озвучено сейчас в эфире,
1: ну, конечно,
16: скорее всего. Мы же обычно показываем, да. Я вот вчера картинки показывала, какой я хочу быть.
1: Я тоже, был разговор по длине.
18: Ну, я думаю, потому что здесь всегда нужна конкретика. Когда защищаешь свои права, всегда нужна конкретика.
16: Ну, в этом плане вы абсолютно правы, да. Но обычно это просят в парикмахерских, в салонах, покажите, что вы хотите.
1: Объясните.
16: К чему вы
1: да.
16: хотите прийти, там, да, продемонстрируете. Обычно это так бывает. Или насколько, ну, вот так, если укоротить, да, волосы, то насколько там, на сантиметр, на там 1.5 сантиметра. Ну, да, то есть диалог обычно он не просто покороче и уснул. Да, я бы удивилась, если бы вы сказали, Максим, мне покороче, и сразу царство Морфея.
1: Спасибо, да, спасибо за совет, да. Ну, конечно, это все. Поэтому я и не стала шибко возмущаться по той простой причине, что, во-первых, я уезжал, а во-вторых, ну, что поделать, ну, сам виноват, уснул, а надо было...
16: Не проконтролировал.
1: Да, не проконтролировал. Добрый день.
19: Да, здравствуйте, Максим, здравствуйте, Елена. Меня хорошо слышно?
16: Вас хорошо слышно?
1: Прекрасно.
19: Ага, к окошку подошла. Вот у меня такой вопрос. Я познакомилась с человеком онлайн. Дедушка, 87 лет. И он, значит, с таким предложением: хочу отдать квартиру за уход. Ну, я ему сразу ренту предложила. Самый безопасный для него вариант. И теперь у нас какая проблема? Он живет в Сочи, я живу в Москве. А как нам можно оформить эту ренту, может быть, с помощью нотариуса третьего лица? Может ли нотариус взять полностью под ноль оформление и документы, чтобы с запросом получал, и проверки, и оформить? Вот как это все произойдет? Мы, видите, в разных городах. Что так нам
1: подождите,
19: делать?
1: А что вы хотите? Вы хотите поехать к нему и помогать там у него?
19: Я ему предложила финансовую помощь.
2: Деньги выплатить.
19: Да, деньги. Там пожизненная рента есть, я могу оказывать финансово. А на эти деньги, то ли он с кем-то, то ли мы вместе, мы найдем человека, если ему это нужно, чтобы кто-то проживал или ходил к нему, то на эти деньги мы можем найти, ну, третьего человека, сиделку, скажем так, если это ему надо будет. Но пока вопрос о деньгах идет. Вот ему 87, меня тоже это настораживает, я наслышана всяких историй.
2: А вы его вообще видели?
19: Нет, в том-то и дело. Вот я должна, конечно,
2: вас не смутило, что 87 лет онлайн познакомился? Вы его
1: да,
2: по видео или как?
1: Или
2: сейчас,
1: да? Нормально.
2: Он
1: реальный. У меня папе 87, он прекрасно в интернете, лучше меня шарит, пишет везде.
19: Он на улице с табличкой стоял, то есть он вышел в свет, но с табличкой.
1: О чем?
19: Отдал квартиру за уход. Так и написано, отдам квартиру за уход. Да,
1: уже так?
19: Вот, и эта
1: так, вопрос у вас в чем? Может ли помочь нотариус оформить все с нуля, Лен?
19: Да,
1: конечно,
19: да, да.
1: Можно.
19: И где лучше нотариус найти, в Сочи или все же в Москве? И как вообще нотариус на два города может что-то сделать? Возможно ли? Или мне прям нужно туда выезжать?
1: Мы поняли. Давайте, Лена сейчас ответит.
2: Начнем с конца. Может ли нотариус на два города? Нотариус на два города может. Но это будут два нотариуса, которые по электронному обмену, у них есть у нотариусов замечательная система или обмена электронными документами. То есть вы идете в Москве к нотариусу, оформляете со своей стороны обязательства, нотариусу в Сочи коллега, соответственно, оформляет со своей стороны, они друг с другом вот таким образом поменялись. То есть это возможно. Так любые сделки заключаются, и такая возможность есть. По нотариусу с учетом 87 лет я очень рекомендую, чтобы была, да, и экспертиза проведена. Мы все испуганы этой ситуацией Ларисы Долиной, вот вся страна была, помните. Поэтому 87 лет возраст очень приличный. Общаясь с психиатрами, могу сказать, что даже академикам, людям, которые работали всю жизнь интеллектуально, то есть мозги тренировали, все равно из-за возраста ставят деменцию. Хотя они очень даже в своем уме. Поэтому здесь нужно пройти не только вот на видео, чтобы нотариус записал. Вы проверьте, чтобы у нотариуса была видеосъемка в кабинете. Не у всех нотариусов она есть. Сделайте психзаключение на день оформления сделки. То есть это важно, потому что, ну, ваши усилия не должны пропасть даром. Мне очень понравилась формулировка пожизненно. Вы представляете, 87 лет. А что? Вот долгожительница, не знаю, по-моему, в Индии живет, зафиксированный последний случай, прожила, и до сих пор она жива, ей 118 лет. 118.
1: 20 лет еще.
2: Вот ваш дедушка будет 30.
1: 87, 97, 30, да.
2: Почти. А то тут, да.
1: Короче, отвечая на ваш вопрос, нотариусы могут сделать все с нуля, провести. У них есть такая, да, история, но вы нанимаете здесь нотариуса и там. Потому что они вот так дистанционно друг с другом работают, и это все проверяют, делают. Также вы можете в этой бумаге ренты прописать, что...
2: Разные условия.
1: Да, человека, который будет будет приходить.
16: Ну, если есть такой, не обязательно лично ухаживать. Да. Здесь слушательница права, что возможные ежемесячные платежи по ренте на содержание, обеспечение, это уже как вы друг с другом договоритесь. Но я вам, опять же, с учетом возраста вашего потенциального подопечного, рекомендовала бы сесть в поезд. Поезда сейчас хорошо в Сочи ходят с самолетами. Не так прекрасно, а на поезде доехать, на дедушку посмотреть.
19: А скажите, пожалуйста, нотариус документы может запрашивать? Есть у него такое полномочие?
16: Конечно, конечно, конечно. У нотариуса широкий
1: спектр. Он не только у вас, он может запрашивать документы и в госструктур, да, города, страны, а где родился, где женился, что принадлежит.
16: Состоит ли на учете? Ну,
1: да, это, в диспансере.
19: Это очень важно. Да, да. Все это
1: может.
19: Важно, чтобы не только оформили, но еще и проверили документы.
1: Да, может, действуйте. Удачи вам, пожалуйста.
16: Удивительное рядом, да, вот так в интернете знакомиться.
1: Мне никогда никто ничего не предлагал.
16: Мне удивительно. Вот так я познакомилась с дедушкой в интернете, ему 87 лет, он хочет ухода. Да, но рассказывайте, у нас всегда какие-то интересные истории.
1: Не хочу рассказывать в подробности вдаваться, но у меня папа тоже вот так вот, они со своими сослуживцами, он с военнослужащими, врачами и так далее, он до сих пор, они раза три в неделю, живущие в разных странах, вообще по всему миру, там их четыре, что ли, осталось сейчас, было больше, они проводят колл-конференцию. И всем им по 85, 87, 88 лет.
16: Нет, но это они... со знакомыми.
1: Но это друзья. Друзья. И они рассказывают, папа говорит, вот там Семен Петрович из такого-то города, из такой-то страны, буквально на днях женится, меня приглашал. Я говорю, боже мой, как? Он говорит, ну, он познакомился в интернете там с женщиной, она там на 5 лет младше, решили, что мы одинокие сидим, давай вместе.
16: Дело молодое.
1: Вот, и плюс, говорит, еще и брачный контракт подписывают. А я, он говорит, не так, он говорит, я им посоветовал брачный контракт подписать. Я говорю, боже, а ты-то молодец. Откуда знаешь? Он говорит, так я слушаю каждый день, ты трындишь про свой брачный контракт. Я ей сказал, пусть подпишут брачный контракт. Я говорю, а что 88 лет боится потерять, все уже нажито. Он говорит, откуда он, может, он получит еще какие-то деньги и купит себе там еще какую-то квартиру. Пусть лучше так обезопасит себя. Там совершенно поколение, это не то, не зумеры эти, которые бегают и конфеты в магазинах тырят, а это совершенно другое. Дедуля молодец, 87 нашел себе молодуху по интернету, такой до 110 проживет, дай бог, пишет Андрей Сергеевич.
16: Побьем мировой рекорд.
1: Может, у них еще и сложится какая-нибудь ячейка общества.
16: Вот это да.
1: Лен,
16: это
1: удивляться тут нечем. Алло.
20: Алло.
16: Да, удивите
20: здравствуйте.
16: Нас.
20: Здравствуйте. У меня такой вопрос, Борис меня зовут.
16: Борис.
20: Такой вопрос. В одной квартире живут две сестры. Они, у них одна мать, но разные отцы. Приватизированную квартиру на одну из сестер. Эта сестра, на которую приватизированную квартиру, умирает. Но у нее есть еще родной брат, которого умерла. Вот. Как будет делиться эта недвижимость?
16: Так, значит, родной брат у той, которая умерла. И это тоже родная сестра.
20: Да,
16: правильно?
20: Но
16: единоутробная.
20: По матери.
16: Ну, единоутробная, единокровная,
1: а
16: они
1: жива?
16: Все считаются родными. Ну, нет, наверное.
1: Нет, жива, он сказал. Мама жива?
20: Нет, мама никто не жив.
1: Родственники какие-то, кроме сестры и брата, есть еще?
20: Нет, больше нет. Mm-hmm.
1: Все, ни детей, ни мужей, ни внуков, никого.
20: Нет, нет, никого.
1: Ну
20: никого.
1: Все, Лен.
16: А, слушайте, вот часто путают, вопрос понятен, сразу отвечаю, будут наследовать вдвоем по одной второй доле. И опять же, терминологически объясню, часто путают, вот вы тоже говорите, там мама одна, разные отцы, и не ставите их в единую позицию с тем, у кого вот у брата там и мама, и папа одни и те же, да? Это неправильно. У нас есть понятие сводные братья и сестры. Сводные – это когда разные родители. Вот, допустим, взрослые люди поженились, у них есть у каждого ребенок, и вот эти вот дети, их не общее, они между собой будут сводные братья и сестры, они не наследуют. А вот когда мама одна, либо папа один, это все родные, они считаются либо единокровные, когда один отец, либо единоутробные, когда одна мать. Поэтому у них равные права, приходим к этому, по одной, второй.
1: Одной, второй на все, если нет завещания.
20: Спасибо большое.
16: Пожалуйста, большое.
1: Здравствуйте. У нашего папы была третья группа инвалидности – Паркинсон. По мере ухудшения сознания папы, примерно с августа 25-го, я оплачивал с его карты все счета. Доступ к его счетам у меня был. А в 25-м году, в сентябре, папа умер. До получения свидетельства о смерти, значит, через день, часть средств я перевел на ритуальные расходы и часть средств переложил на вклад с его счета. При вступлении в наследство в нотариусе нам отказали в доступе к этому счету, потому что этот вклад был открыт уже после смерти папы. И что?
16: Нотариус отказал.
1: Да, текст постановления об отказе в совершении нотариального действия такой там. Ну, короче, тут уже нотариальная информация. Подскажите, пожалуйста, как нам нужно поступить в такой ситуации, чтобы получить деньги с открытого мной счета с карточки папы? В нотариусе нам сказали, в нотариате, что нам нужен юрист, который занимается судебными делами. Наследник я, сын и моя родная сестра.
16: Счет открыт
1: после смерти папы.
16: Уже после смерти. Денежные средства были переведены со средств, которые были нажиты в период жизни наследодателя. Нотариус не выдал, почему, свидетельство на этот вклад, потому что это вопрос спорных правоотношений. Тут нужно доказывать, хотя оно все очевидно, но это вопрос доказывания, что одни и те же это денежные средства. Достаточно просто будет отсудиться. Вы обращаетесь в суд по последнему месту жительства наследодателя, по месту открытия наследственного имущества, и в судебном порядке признаете право собственности на денежные средства, расположенные на этом вкладе.
1: Единственное, я не пойму, почему нотариус сам не мог это все проследить, потому что это все ему в его силах. Он знает, какой банк.
16: Нотариус наследственное... формально все-таки подходит. Вот они смотрят на день смерти. Да,
1: я понимаю, вот что ты делаешь, что это формально.
16: На день смерти было то-то. И вот что было на день смерти, на то свидетельство и выдали. Что было за пределами,
1: уже идите в суд. Нет, ну хорошо, я сегодня умираю, Лен. А вдруг, а вы мне месяц назад говорите, ой, Макс, я тебе там... Сегодня какое число? 14? 15-го я тебе подарю дом. А я сегодня умираю. А документы так уже все оформлены. И завтра, бац, по документам я вступаю в наследство в дом. А, ну я умер. Я что, не становлюсь владельцем этого дома? А вот стану ли я владельцем этого дома? Елена Сенина, наш народный адвокат, расскажет сразу после новостей.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
21: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские военные выполняют задачи по всей территории Украины. Они продолжат это делать, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждение, что беспилотник чуть не попал по уехавшему поезду с чиновниками ЕС недалеко от польско-украинской границы. Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что западным аналитикам и профессионалам становится все более очевидно, что Россия, исходя из динамики на фронтах, последовательно идет к выполнению своих целей. Он добавил, что некоторые сохраняют ошибочное мнение, что Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Песков сообщил, что любые государства могут внести вклад в урегулирование, побудив Киев к гибкости. Власти Архангельской области пообещали компенсации семьям погибших в ДТП. Они получат по 1 000 000 рублей, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Цибульский. По его словам, пострадавшим перечислят по 500 тысяч. 11 сентября на трассе М8 под Архангельском Лесово столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом. Погибли 13 человек, из них четверо дети. 8 пассажиров были госпитализированы. По данным МВД, причиной аварии мог стать неудачный обгон, который хотел выполнить водитель микроавтобуса. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом. Казани возбудили уголовное дело после массового отравления в кафе. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Татарстану. Проводятся следственные действия. Ранее в региональном главке Роспотребнадзора заявили, что 33 случая кишечной инфекции выявлены после употребления продукции в кафе «Нан-кебаб» в Казани. У 22 человек подтвержден сальмонеллез. Во время проверок были выявлены многочисленные нарушения. Троицу Андрея Рублева скоро вернут на прежнее место. Ничего необычного в ее изъятии из иконостаса в соборе Троицы Сергиевой Лавры нет. Ее периодически забирают, это не первый раз. В скором времени икону вернут, заявил источник ТАСС в Лавре. Ранее СМИ сообщили, что Троицу изъяли из иконостаса на время анализа состояния климатической витрины. Икону Андрея Рублева установили в стационарный киот в Троице Сергиевой Лавре 23 июня 2024 года. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 20. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Jordi Alba, Lionel Messi!
22: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
22: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, absolutely!
5: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
23: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
24: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
25: «Говорит Москва». 94,8.
15: вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 13:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина, юрист, адвокат, а также директор и основатель института. Лена, титр. Я каждый раз забываю
16: как
1: его.
16: Как вас оттитровать? Кандидат юридических наук, доцент, директор Института медиации Российского университета, адвокатуры и нотариата. Елена Сенина, к вашим услугам, дорогие друзья.
1: Медиация – это когда человек...
16: Примирение, да, посредническое.
1: Примирение, да. Так, мы...
16: Мирись и больше не дерись.
1: Да.
16: Это такие специальные
1: по поводу вот той истории, что я смоделировал, я... Сегодня умираю, а завтра, получается, у меня, вступаю в права наследства на дом.
16: Да. Что будет делать нотариус? Нотариус посмотрит, перешел ли право собственности, осуществлен ли переход права собственности на дату смерти. Если переход права собственности не осуществлен к моменту смерти наследодателя, то тогда наследникам придется пойти в суд и в судебном порядке.
1: Доказывать.
16: Ну, там доказывать практически ничего не придется. Там достаточно это прозаичный такой простой процесс. Но нотариусы действительно рассуждают формально. Они истребуют информацию на день смерти по счетам, что было на счетах к моменту смерти, что было из имущества зарегистрировано к моменту смерти, и выдают на
1: это свидетельство о праве собственности. Правильно, я же в права еще не вступил, я не оформил на себя.
16: Да. Поэтому в выписке будет фигурировать то, что еще нет перехода
1: права собственности. Дома не было у меня. Да. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да, говорите.
7: Здравствуйте. У меня, значит, в одном доме две квартиры разноценные. Одна треть у моей дочери в моей квартире, и одна треть в другой квартире мне досталась от мамы. Могу ли я со своей дочерью поменяться долями, не спрашивая собственника, второго, кто получил наследство?
1: А кто там? Кто получил?
16: Понятен вопрос.
7: Да. Брат. У меня там брат, у него две трети, у меня одна треть.
16: Все понятно. Надо ли его о чем-то спрашивать?
7: Буду ли я налог платить, если обмениваться?
16: Итак, значит, у нас речь идет о преимущественном, внимание, праве покупки долевиками. То есть, если бы вы осуществляли не договор мены, а договор купли-продажи, она вам продала, вы ей продали, вы вот таким образом фактически поменялись. Вот тогда нужно было бы истребовать у других долевиков согласие, либо они должны были там согласиться, им нужно было сначала предложить выкупить, потому что есть понятие преимущественного права покупки. Преимущественного права мены не существует в законе. Поэтому меняться вот так, осуществить этот родственный обмен вы можете, не спрашивая согласия своего брата. Что касается налога, надо посмотреть по суммам. Если суммы будут у вас практически идентичны, то там налога у вас не будет. Если суммы будут не идентичны, вот здесь уже, так как сделка возмездная, налог нужно будет вот с этой разницы заплатить. Тот, у кого побольше получится.
1: Одна треть будет стоить там 2 миллиона, а у дочери одна треть 2,5.
7: Нет, у нас просто равноценно.
1: Но это вы так думаете,
16: если
1: постойте. Нет, ну может быть там квартира угловая, а тут квартира в центре дома. И так они равноценные могут быть.
16: Ну, если разница в цене будет.
1: Этажи даже разные могут быть, по-разному стоить.
16: Если разница в цене будет, то налог будет.
1: Короче, вам надо все-таки оценить эту квартиру.
16: Ну, там есть кадастровая стоимость. У вас нужно будет взять выписки, посмотреть по кадастровой стоимости. Если она копейка в копейку, то у вас тоже все это уйдет, так скажем, в ноль.
1: А это через нотариуса?
16: С точки зрения налогов. Что?
1: Мена.
16: Мена. Мену можно... Так как у вас там доли, то вам нужно будет пойти к нотариусу. Раньше можно было идти в МФЦ, да, и через Росреестр проводить сделки. Но то, коль скоро у вас долевая собственность, вам нужно будет это сделать через нотариуса. По налогам я вам пояснила.
1: Ну, и все, мы объяснили.
7: Да. Извините, я сейчас еще уточню. То есть, если мена, мы же не покупаем, мы просто меняемся. Просто оценивается по кадастру вот эта стоимость. Кадаст. Если что-то там будет превышать...
1: Мы вам минуту, тогда... мы вам 30 секунд назад ответили. Если будет совпадать идентичная цена по кадастру, вы платить не будете. Если будет разница, то эту разницу надо будет заплатить. Что-то непонятно мы сказали?
7: Нет. Спасибо, очень
1: пожалуйста, пожалуйста.
16: Спасибо.
1: Скажите,
16: спасибо,
1: что значит нет положительного сальдо на счету, пишет Ольга.
16: Ну, это скорее бухгалтерский вопрос, чем юридический, да, но мне что, но мне представляется, что просто денег нет, то есть какого-то движения по счету.
1: Как я понимаю, нету от денег.
16: Что такое? Бухгалтеры есть
1: типа
16: у нас?
1: Типа есть 1000 рублей, лежит на счету. А, господа, кто-то может объяснит из слушателей, как я понимаю, вот у меня 1000 рублей лежит на вкладе, а дохода не идет. Положительная сальдо.
16: Ну, то есть операция, да?
1: Да, типа, типа через месяц не становится 1100 рублей.
16: Я уже погуглила. Положительная сальдо – это остаток средств, при котором доходы, поступления или активы превышают расходы, долги или обязательства. Понимаете, да?
1: Еще то раз.
16: Доход превышает расход. Это положительное сальдо. Сальдо – это разница между доходом и расходом. Вот у меня, мне кажется, все время отрицательное сальдо. Но есть люди, у которых...
1: Доходы больше, чем расходы больше, чем доход.
16: Регулярно превышают.
1: У меня то же самое.
16: Я знаю, куда пристроить.
1: Я иногда смотрю на свою карточку и думаю, боже мой, как-то я получил 10 рублей, а потратил 50 рублей. Как так может быть? Откуда у меня 10 получила, 50 потратила?
16: Ну, узнали теперь все вместе, что такое положительное сальдо. Знаете, я сейчас склоняюсь к тому, что моя мама была права, когда говорила, дочка, ты знаешь все. Да, ну, давайте, звоните, интересно.
1: Мама сказала, дочка, надо идти на экономиста, чем на юриста.
16: Ой, нет.
1: Добрый день, как вас зовут?
8: Добрый день.
16: Добрый день.
1: Говорите, вы в эфире.
8: Да, Марина. Такой вопрос. Моя родственница, мама очень такого преклонного возраста, очень преклонного, тяжело больна. И родственница получала по доверенности пенсию за нее. Угу. И вот она получила сейчас вот 9 сентября пенсию, а 11 сентября мама умерла. Угу. Вопрос как-то, ну я не знаю, надо отдавать эту пенсию обратно возвращать?
16: Нет, это ничего уже начисленная надо. Полученная пенсия, ничего там отдавать не нужно, так что только я могу дополнительно сказать мои комплименты, насколько законопослушные, да, граждане задумываются об этом,
1: как вы
16: большинство
1: правильно поступаете?
16: Бы просто и думать об этом не думали. Нет, возвращать ничего не придется, потому что 9-го получено, при жизни получено. Вот бывают случаи, когда после смерти, уже имея доступ, так скажем, к счетам и прочее, начисляют, получают, и тогда,
1: да,
16: и приходится возвращать.
1: Нет, не всегда. Но тоже могут оставить.
16: Но если не заметили, то...
1: Там, да. Дело в том, что у нас же, как вот, зарплата это на будущее... А, и... наоборот, зарплата это то, что было.
16: Было, пенсия то, что будет.
1: То, да. Что будет, да. И это как бы на будущее, понимаете? Поэтому здесь, но этого не нужно вам отдавать, и
16: за
1: все спокойно.
16: За два дня могла потратить.
1: Единственное, вы имейте в виду, что карточка заблокируется. Если это сберовская карта, то она заблокируется,
16: вот
1: и сможете...
16: сейчас еще придут деньги,
1: через только полгода достать эти деньги,
16: бывает,
1: потому что многие банки блокируют, они получают информацию, человек умер, и они просто блокируют до вступления в наследство тех, кто будет наследовать ее
8: имущество. Спасибо, я ей передам, просто она сейчас в бегах, вот все, суета, да?
1: А потом, вот, подождите, когда умерла бабушка?
16: 11 сентября она умерла,
1: а получила...
16: 9-го.
1: А, ну 9-го. Еще значит...
16: При жизни,
1: да при жизни. Значит, еще при это была действительно.
16: Да.
1: Если бы она умерла 11-го, а получила бы она 13-го,
16: тогда
1: это незаконно, да. Потому что у нее была бы недействительно доверенность.
16: Да, так что...
8: Спасибо, Елена,
16: правильно.
1: Держитесь, да пожалуйста. Спасибо. Так, что-то еще тут было. Расскажите, пожалуйста, какие права есть у самозанятых сотрудников, которые работают на ИП? Есть ли отпуск, есть ли больничные, командировочные?
16: Ну, нет, ну,
1: как
16: нет.
1: Можно себя обезопасить от невыплаты заработной платы?
16: Никак, Наталья. Нельзя. Но дело в том, что здесь нужно выбрать. Если вы работаете по трудовому договору, то вы не самозанятый, а работник по трудовому договору. И, соответственно, и работодатель платит уже не там 4% или 6%, тут зависит от дохода, а выплачивает все, то есть и фонды, и 13% дохода, и налога с дохода. Совсем другая система налогообложения. То есть, грубо говоря, вам на руки вы получили 100 тысяч, а работодатель при этом заплатил почти 200. То есть, это одно. Другое дело, когда самозанятость и ИП заключают трудовые договоры. Кстати говоря, с 1 сентября не трудовые, гражданско-правовые договоры. С 1 сентября были изменения в законодательстве, увеличилось количество для ИПшника, сколько он может вот таких договоров заключить. Если раньше, по-моему, было 26, то сейчас увеличили, боюсь ошибиться, но, по-моему, даже до 300 таких договоров может ИПшник заключить. Увеличение существенное. Так вот, гражданско-правовые договоры, пожалуйста, с самозанятыми, ничего, он вот выплатил то, что указано только в гражданско-правовом договоре, ни в какие фонды никуда не заплатил, а уже самозанятый сам за себя должен отчитаться о полученном доходе и произвести соответствующую выплату. Это вообще разные правоотношения, поэтому ни о каких отпусках тут речь не идет, ни о каких больничных тоже речь не идет, это ГПХ, гражданско-правовой договор.
1: Лаура пишет: здравствуйте, я гражданка Российской Федерации. Работаю в Москве на... Я не понимаю. Ну, короче, она работает в Москве на производстве, которое тоже находится в Москве. Так. Но у нее карточка зарубежного банка, конкретно узбекского. Имеет ли право работодатель перечислять зарплату на эту карту и сам же перечислять налоги с этих выплат? Или должна это делать я?
16: Нет, работодатель будет выплачивать на карту российского банка, на счет российского банка. На зарубежные карты нет. У нас в этом плане достаточно жесткая политика, поэтому ваш работодатель, я думаю, что вам уже и сделал предложение открыть соответствующий счет как резиденту Российской Федерации. Кроме того, все переводы зарубежные карты...
1: Она боится переоткрывать в России карту.
16: Работать не боится, открывать карту боится.
1: Потрясающе. Боится,
16: мошенничество. Какие у нас страхи тут?
1: А в Узбекистане нет мошенников?
16: Нет мошенников,
1: да. Вы думаете, украинские колл-центры не работают на Узбекистан?
16: Причем переводы на зарубежные карты, как правило, очень дорогостоящие для работодателя, для любого, даже для физического лица. Если банк российский даже что-то там не удержит, допустим, вот банк плательщика, то банк получателя в Узбекистане, в Казахстане может очень сильно удержать там себе комиссию, поэтому это, ну, как минимум экономически невыгодно.
1: Ну, короче, нельзя, этого сделать нельзя. А вот Ольга, которая спрашивала про сальдо, она говорит: я не смогла получить налог за медицинские услуги. Стало быть, это у нее медуслуги были больше, чем тот налог, который она могла бы вернуть. Это как этот, за квартиру, когда покупаем, как это называется, господи?
16: Подоходный налог?
1: Нет, не подоходный.
16: Боже мой, я забыл какие слово. Дебри.
1: Налог, на квартиру мы получаем этот налог.
16: Вычет,
1: можно... налоговый вычет. Она налоговый вычет не смогла вот получить. Видно, было больше, чем сам налоговый вычет.
16: Ну, понятно, так? Хорошо. Так,
1: как
16: что там еще наш товарищеский суд сегодня решил?
1: Еще. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Андрей, Москва.
16: Здравствуйте, Андрей.
4: В общем, прошлым летом я стал временно неходячим, за мной ухаживала мама. В начале октября у мамы случился инсульт, стали неходячими оба. За нами ухаживали социальные работники. Но мама имела неосторожность по 3 раза на дню скорую вызывать. В общем, медики терпели 2,5 месяца, а потом приехали 2 скорых, и развезли нас по психушкам. Причем меня, неходячего, про меня наврали, что я якобы был в ПНД и буянил. Это все неправда. В общем, меня потом выписали.
1: Так, слушайте, кто наврал, во-первых? Во-вторых, как медики, какое право имеют вас забирать без медицинского освидетельствования психиатра?
16: Они его освидетельствовали. Они привели...
1: Кто, приехал психиатр?
16: Они привезли, наверное...
1: Приезжал психиатр?
16: В Алексеевскую больницу вас возили.
4: Нет, сначала в 20-ю психиатрическую, а потом в Ганшкино перевезли. Нет, самое главное, что это неправильно. Я не был психиатром.
1: Хорошо, вопрос в чем?
4: Вопрос, у меня мысль есть подать в суд, только это самое, есть ли смысл вчинить моральный вред и как определить его количество?
1: А в суд-то вы на что должны ходить подать?
16: Врачи, на врачей, что держали
4: психиатрическую... На незаконную госпитализацию.
1: Вы знаете, это такая бестолковая затея, вот я вас уверяю. То, что вы психически нездоровы, можно доказать, и то, что мама три раза на дню вызывала, это, ну, Лен, может быть, вы скажете. Я просто сталкивался с такой историей, уже мы обсуждали это в эфире, что, ну, это не стоит того. Вы потратите денег и сил гораздо больше, чем получите эти выплаты.
16: Андрей, дело в том, что иски о незаконной госпитализации помещения в психиатрический стационар, безусловно, возможны по действующему законодательству. Вы недееспособным не признаны решением суда. Вы имеете право самостоятельно обращаться в суд, как и ваша мать, если она будет иметь к тому желание. Вопросы доказывания, насколько обоснованы.

0: понимаете, что госпошлины в суде сейчас специально повышены.
1: От этой госпошлины он освобожден.
0: Он как инвалид, точно.
1: Он освобожден по этим искам.
0: Попробуйте, Андрей, потом позвоните, расскажите. Может быть, правда, интересно, тем более вы можете найти бесплатного юриста, адвоката, который вам может помочь. Госуслуги у них есть. Вот название Пробоны.
1: Пробона?
0: Пробона. Это человек, который работает бесплатно, может вам бесплатно оказать услугу.
1: По ограниченному перечню дел. Вот если дело, о котором вот сейчас вы говорите, насколько я помню, закон об оказании гражданам бесплатной юридической помощи, в перечень бесплатных видов юридической помощи такая категория дел не входит. Но посмотрите, почитайте, я могу не все помнить. Обычно это социальные выплаты, обычно это инвалиды первой, второй группы, третья группа не входят под понятие бесплатной юридической помощи. Ну, рискните,
0: попробуйте, вдруг что получится, и обязательно нам расскажите, хорошо?
1: Интересно, это прецедент.
0: Алло, вы здесь? Не, Андрей, наверное, уже отключился. Спасибо большое, друзья. Тут очень классный вопрос интересный прилетел. Зачем 87 лет жениться, а брачный договор после смерти не действует, а по закону после смерти она, жена и ее дети могут претендовать на имущество? Нет, не могут.
1: Почему? Если она жена, она может
0: претендовать. То, что-то было куплено до нее?
1: Нет, до нее, конечно, нет.
0: Ну и все, у нее...
1: Нет, стоп, запутали.
0: Все, Лен, не
1: по можем. По наследству может.
0: Следующий раз.
1: Сейчас меня захейтят.
0: Елена Сенина была сегодня у нас народным адвокатом. Лен, спасибо, до встречи на следующей неделе. Этот вопрос запомним, перезададим. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Хорошего дня.
2: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Еще несколько лет назад Мончегорск редко появлялся в списках обязательных направлений для путешествий по Арктике. Туристы ехали в Териберку за суровыми пейзажами Баренцева моря, Хибины за горами и зимними активностями, а Мончегорск оставался скорее транзитной точкой на карте Кольского полуострова. Однако сегодня ситуация меняется. Главная причина трансформации – Имандра. Крупнейшее озеро Кольского полуострова постепенно становится практически брендом и новым центром северного туризма. Именно вокруг природных достопримечательностей сегодня выстраивается туристическая логика города. Из Москвы до Мончегорска можно добраться самолетом или поездом. Самый быстрый вариант – перелет до Мурманска, а оттуда около 2 часов на автобусе или такси до города. Вся дорога на одного человека обойдется примерно от 6 до 13 тысяч рублей в одну сторону. Если выбрать поезд, можно доехать до Оленегорска примерно за 33-36 часов, а затем еще около 40 минут до Мончегорска. Такой вариант будет стоить ориентировочно от 4,5 до 11,5 тысяч рублей. Конечно, цена зависит от даты поездки и того, насколько заранее покупать билеты. Мончегорск расположен рядом с федеральной трассой, что порадует автопутешественников. Благодаря этому поездку на Имандру легко встроить как в большое путешествие по Кольскому полуострову, так и в короткий северный уикенд. От Мончегорска удобно отправиться в Лапландский заповедник, горным маршрутом Хибин, Териберку на Северные озера. Так, например, озеро Имандра давно стало не только одной из главных природных точек Кольского полуострова, но и пространством для активного отдыха и водных путешествий в летний сезон. Здесь катаются на саб-досках в полярный день, занимаются кайтингом, вейкбордингом и яхтингом, отправляются в водные походы между островами, ловят рыбу и устраивают пикники прямо на берегу. Зимой территория меняется, но не теряет динамики. В окрестностях работают горнолыжные склоны, открыты маршруты для беговых лыж и зимнего трекинга. Мончегорск стал признанным городом событийного туризма. В течение года здесь проходит несколько крупных мероприятий, формирующих культурный ритм территории. Одним из самых известных стал фестиваль северной культуры «Имандра». Это не просто реконструкция исторического поселения, а масштабный культурный проект, в котором северные традиции соединяются с северной гастрономией, ремеслами, музыкой, разговорами о будущем Арктики. В Мончегорске можно выбрать гостиницу в самом городе, например,

0: Лапландию, Металлург или Север-Ин. Если хотите поближе к природе, тогда присмотритесь к базам отдыха у озера Имандра. Просыпаться среди северных пейзажей – совсем другое впечатление. По цене можно подобрать под любой бюджет. Самый простой вариант – примерно от 2000 рублей за ночь. Гостиничный номер – в среднем от 3-4 тысяч рублей, а загородный дом может стоить дороже. Имандрийская кухня и субрегиональная гастрономия стали отдельной частью туристического образа города. В Мончегорске развивают локальную кухню на берегах Имандры. В основе рыба, ягоды, дикоросы и сезонные продукты. Летом на берегах Имандры проводят гастрономические пикники и выездные ужины. И еда становится способом познакомиться с территорией. Многие проекты создаются совместно с шефами, изучающими современную северную кухню и локальные продукты. Для туристов это возможность увидеть Арктику не только как калейдоскоп красивых пейзажей, но и как живую культуру со своими вкусами и традициями. Мончегорск не пытается конкурировать с классическими северными направлениями за счет масштаба или экстремальности. Вместо этого он предлагает современный формат путешествия по Арктике через опыт, атмосферу и ощущение близости к северной природе. Именно такой север сегодня все чаще ищут путешественники. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия!
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области. Президент принял Александра Дронова в Кремле. Глава региона доложил об основных социально-экономических показателях субъекта, в частности, о строительстве новых объектов, о демографии, о качестве медицинских услуг и о трудоустройстве молодых специалистов. В марте прошлого года Владимир Путин подписал указ о назначении Дронова исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. В октябре он вступил в должность главы региона. В Севастополе в результате атаки БПЛА загорелась кровля детского сада, пожар потушен. Как написал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, во время отражения удара ВСУ на территории образовательного центра «Бухта Казачья» вспыхнул пожар. В это время дети были в укрытии, сейчас из дошкольного учреждения эвакуируют воспитанников и персонал. Власти Финляндии отвергли план по размещению ядерного оружия на своей территории. В мирное время этого не будет, заявил президент Александр Стуб. Сегодня Минобороны Финляндии сообщила, что республика присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию в Европе. В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна вступает в период, цитата, «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этого подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. В Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Сделать прививку в поликлинике могут граждане всех возрастных групп. Как заявили в пресс-службе Минздрава Московской области, особо важна иммунизация детям, пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Там добавили, что перед прививкой врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний. Для детей вакцинацию проводят в школах и садах с согласия родителей. Помимо этого, привиться можно в мобильных пунктах, которые расположены на площадях вблизи ТЦ и железнодорожных станций. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и также до плюс 20 атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами весь день, буквально до 6 часов будем обсуждать главные события, которые у нас накопились за выходные и уже за этот день, они продолжают копиться. Координаты эфира, смски +7 925 888 948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК.
1: Движение.
5: Прежде о движении давайте в Москве поговорим. Что нам сейчас рисует Яндекс? Ну, синоптики, например, нам рисуют хорошую сухую погоду. И, соответственно, она сказывается напрямую на состоянии движения в Москве, потому что пробки двухбальные. На МКАДе, я отмечу, затруднения между Волоколамским и Ленинградским шоссе. Это внутренняя сторона, внешняя сторона. От примерно Дмитровского шоссе пробка до Ленинградского. Там на пересечении с Ленинградской дорожной работы ведутся. Третье транспортное кольцо. Здесь тяжеловато на въезде в Лефортовский тоннель, потому что даже перед шоссе энтузиастов, еще до Лефортовского тоннеля, внешняя сторона, ДТП случилось. Внутренние и внешние на севере тоже простаивают немного. Садовая едет хорошо, на Таганке и Павелецкий чуть-чуть есть заторы.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Поток. Новости этого дня.
5: Начнем мы с вами с того, что Трамп не исключил передачу Украине лицензии на устаревшую версию ракет для патриотов. А потом обсудим, что ФСБ сообщило о задержании черных оружейников более чем в 40 регионах. Это масштабная операция, проведенная Федеральной службой безопасности. Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой быстро развивающейся отраслью России. И Минпросвещение направило школам рекомендации по использованию искусственного интеллекта. В «Умных парнях» у нас большой конструктивный диалог про Соединенные Штаты Америки. Андрей Шитов придет, обозреватель ТАСС, американец, член Совета по внешней и оборонной политике, бывший корреспондент Пула в Вашингтоне.
3: Поток. Успеем сказать главное.
5: Итак, Дональд Трамп не исключил передачу Украине лицензии на устаревшую версию ракет для патриотов. Об этом президент Соединенных Штатов заявил на борту своего самолета по пути из Ирландии в Вашингтон. По словам американского лидера, представители Белого дома ведут переговоры с Киевом. Он пояснил, что речь идет о менее совершенных версиях перехватчиков. Поставляемая система может уступать по своим характеристикам тем вариантам, которые запрашивает Киев. Кроме того, Дональд Трамп рассказал журналистам, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф вовлечен во все аспекты переговоров по мирному урегулированию на Украине. Видимо, у него спрашивали как раз в контексте того, что Рэдклифф не так давно в Москву приезжал. В июле президент США пообещал выдать Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», но потом отказался от своих слов. Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: История с лицензиями интересная, тянется с лет. И не является ли все-таки вот эта ситуация с лицензией для устаревших моделей попыткой Вашингтона, ну, по сути, снять с себя часть ответственности за дальнейшие поставки вооружений Украине?
6: Ну, немножко мудреная формулировка. Все дело-то в том, что ракет «Патриот» самой последней модернизации, так называемой ПАК-3, там очень мало осталось. Они в основном были отстреляны и на Украине, и очень много в Иране. А модификация ПАК-2, она, честно говоря, вот на тройку с минусом. Uh-huh. Вот. И очень много было претензий предыдущей модернизации. И только вот в последней модернизации ракеты «Патриот», ЗРК «Патриот», ну, стали достаточно достойно выглядеть. Он может сейчас обещать все, что угодно. Но он и раньше обещал, и отказался. У него сложная ситуация. Сложная ситуация. В любом случае, лицензия, это же не сразу ракеты они начнут выпускать. Это 3-4 года, а то и больше.
5: 3-4 года. А почему?
6: Конечно. Ну как? Ну, это освоение нового, незнакомого производства. Еще надо завод переправить, подписать соглашение, вот, запустить его, переправить завод.
5: Угу.
6: Вот. И потом нет пока такой практики у украинских инженеров, чтобы выпускать лицензионное западное вооружение. Все, что было, это фактически была европейская ракета, европейские ракеты под прикрытием собственного производства. Это непростое дело, выпуск по лицензии.
5: Я просто пытаюсь понять, вот схема какая была? Американцы говорили, Дональд Трамп, больше не спонсируем напрямую, но при этом продаем оружие Европе, а куда Европа будет это оружие дальше перепродавать или передавать, не наше дело. И поэтому возникает вот эта история с лицензиями. Я поэтому и пытаюсь понять, это все-таки заинтересованность американцев продолжать снабжать, но как будто бы здесь есть какая-то юридическая коллизия или нет?
6: Юридической коллизии нет. Два самостоятельных государства могут что угодно друг другу продавать и так далее. Там украинские вооружения сейчас изучаются Западом и могут быть приобретены. Значит, это какой-то хитрый маневр Трампа, на которого сейчас сыпятся удары со всех сторон. Он каждый день изрекает какую-то глупость. Заявил, что если республиканцы поведут в Конгрессе, по $5000 раздаст каждому американцу. И моментально фондовые рынки обвалились. Вот. Ну, давайте не будем уж слишком всерьез относиться к словам престарелого Дональда.
5: Нет, ну как не относиться, подождите. Ну как не относиться, если все равно, ну какие-то слова-то его значат или нет?
6: Если он продаст эту лицензию украинцам, через 3-4 года они могут наладить выпуск устаревших ракет, которые плохо работают, которые откровенно плохо работают. Вот самые худшие. А через 3-4 года я не уверен, что боевые действия на Украине будут продолжаться.
5: То есть эти устаревшие ракеты против текущего арсенала, в принципе, там российских средств, например, они неэффективны?
6: Да. Я же сказал, на троечку с минусом.
5: На троечку с минусом. А в чем, кстати, принципиальное различие в дальности, высоте, скорости, возможности перехвата между устаревшей и современной?
6: В системах самонаведения и управления. В электронике.
5: В электронике, все.
6: Да.
5: Вопрос еще, смотрите, если передаются, допустим, эти лицензии, допустим, через 3 года, но не факт, что через 3 года боевые действия будут продолжаться, но все-таки может ли это быть заделом на дальнейшее, что на Украине будут все-таки размещены какие-нибудь заводы, не знаю, по производству там какого-то импортного оружия, и вот это один из элементов?
6: Безусловно, так и будет. Если Украина продолжит существовать, так и будет. Хотя сейчас заводы по производству вооружения для Украины строятся в Восточной Европе, да. Когда боевые действия прекратятся, они начнут строиться и на самой Украине. То есть надо вообще трезво мыслить. Такие планы есть.
5: Угу. Как объяснить все-таки противоречивые заявления Трампа? Обещал, отказал, теперь снова обещал. Как-то это связано с давлением, например, оборонного лобби в Штатах? Или нехваткой запасов, или еще чего-то?
6: Ну, в принципе, оборонному лобби, что не денежка, то хорошо. Вот. Но он не может продать даже просто ракеты последней модификации «Патриот», тем более лицензию на них, его точно застрелят. Вообще Трамп нарывается на мероприятие, скажем, под названием «Кеннеди
5: 2.0». Ну, было уже с ним такое? Неоднократно, по-моему.
6: Вот. Мне так кажется. Мне так кажется. Он запутался окончательно. Он реально хотел завершить войну на Украине, но он не справился с этой задачей под давлением и собственного оборонного лобби, и под давлением лобби Евросоюза, которого он не смог продавить. В принципе, он сейчас вырисовывается как неудачник. Ну и делает разные заявления.
5: А физически, если говорить про логистику производства, например, потому что для нас все-таки критично, насколько я понимаю, критически важно, что будет с Украиной после, потому что там размещение войск мы не приемлем. А вопрос всяких оборонных производств тоже, ну, в смысле, оружейных производств тоже под большим вопросом. Физически можно разместить производство ракет на территории Украины, учитывая как раз то, как, в общем, какую тактику российские войска избирают по ликвидации вот этих точек сейчас, особенно активно?
6: Вы знаете, будь я на месте Зеленского или его военных, я бы уговорил Трампа продать лицензию, но разместить это производство в Восточной Европе.
5: Так.
6: А будь я на месте наших военных, и вот началось строительство где-нибудь там на Львовщине этого завода, подождать, когда завод более-менее потратит денежки, обретет какие-то черты, и тогда бахнуть массированным залпом Искандеров, Герани и так далее, чтобы там живого места не осталось.
5: Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Что здесь еще интересного было? Напомню, да, в июле Трамп пообещал выдать Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», но потом от своих слов отказался. Как заявил глава Белого дома, Пентагону тоже нужны эти ракеты. В Вашингтоне пояснили, что Трамп больше сосредоточен на восполнении американских запасов вооружения, но, с другой стороны, если смотреть на американский военный бюджет, там, конечно, колоссальные суммы, которые не снились вообще никакой стране. Другое дело, действительно ли вопрос стоит прям вот так вот ребром, что американцев своих ракет не хватает, поэтому даже застарелые какие-то «Патриоты» они не могут передавать. Или же речь про лицензии как раз идет именно потому, что в дальнейшем есть расчет на то, что... Потому что, ну, лицензии сейчас Украина точно воевать не будет. Ну, не сработает этот план. Но в долгоиграющей, в дальнейшей перспективе вопрос размещения каких-то производств, налаживания этих, насколько, как это Россия воспримет. Скорее всего, отрицательно, резко отрицательно, потому что никаких военных производств, в принципе, на территории Украины быть не может. Эта позиция, она неоднократно обсуждалась. Другое дело, кто... Почему именно про Украину говорит сейчас Трамп, действительно, а не на например, накачивать тему европейскую, как раз, что им надо как-то активнее заниматься, в том числе и производством американского оружия, а не только закупкой, чтобы потом его где-то использовать и кому-то продавать. По этой схеме сейчас снабжение Украины происходит. 877-й, как лицензию на ракеты и мирные переговоры вообще можно совмещать? Трампу это же взаимоисключающие вещи. Не для всех. Не для всех, он же может сказать абсолютно так, ну я же лицензию продаю, я же не оружие продаю, а кому там оружие дальше поставить, ну что я могу сделать? Поверьте мне, это не самый главный парадокс текущего положения Соединенных Штатов Америки в попытке как будто бы урегулировать этот конфликт, потому что, ну, есть разведданные объективно, это гораздо сильнее, чем, потому что лицензия это просто бумага на право пользоваться, бумага на право производства, а разведданные предоставляются... ВСУ здесь сейчас буквально онлайн. Поэтому вот отвечайте на ваш же вопрос, который вы поставили.
1: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
5: ФСБ сообщила о задержании черных оружейников более чем в 40 регионах России. В ходе операции изъято 297 единиц оружия. Автомат, пулеметы, гранатометы, 223 гранаты, 82 килограмма взрывчатки, 92 тысячи патронов. Операция была проведена совместно ФСБ с МВД и Росгвардией. Пресечена деятельность 111 человек. которых считают причастными к незаконному обороту оружия. То есть в среднем, получается, на одного человека по 2,5 ствола было. Много это, мало? Вот вопрос. Операции прошли в 43 регионах. Задержанные также занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и его последующей продажи. В результате мероприятия силовики прекратили работу 37 подпольных мастерских, где переделывали оружие. Вячеслав Ванеев с нами, глава общероссийской организации «Право на оружие», руководитель Национального центра оружейной политики. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Ну вот что бросается в глаза, 40 регионов, прям масштабно, но 297 единиц, много это мало, 111 человек, по 2,5 ствола на человека. О каких людях, в принципе, может идти речь? Это бандиты какие-то или кто?
7: Ну, надо понимать, что переделка оружия – это незаконное деяние. Естественно, все, кто связаны к незаконной переделке или ремонту оружия – это преступники. 37 мастерских, как тут заявляется, подпольных мастерских, которые занимались ремонтом, восстановлением оружия. Это, в принципе, из года в год примерно такая же цифра и по мастерским, и по количеству задержанных лиц. Угу. Так что, как бы, это примерно статистика, она одинаковая, там чуть меньше, чуть больше. Ну, это да, это имеет место быть, это преступление, и хорошо, что наши силовые органы занимаются регулярно, чистят, так сказать, ряды честных владельцев оружия.
5: Ну, здесь вопрос, то есть здесь не уточняется, это сеть какая-то была, это как-то единоразово было сделано, или в течение какого-то времени проводилась операция? То есть вот из этого заявления ЦОС ФСБ, какие можно сделать выводы? Это какие-то организованные группы были, или это вообще между собой никак не связаны, и они там, не знаю, на Даркнете все это продавали?
7: Ну, это и то, и другое, и третье. Но, как правило, я так понимаю, что здесь бывает, что это и крупная какая-то сеть, возможно, даже международного уровня, потому что в большинстве случаев там все-таки показывается боевое оружие, скорее всего, завезенное из горячих точек, и часть так называемой капонинной, то есть это черные копатели, которые выкапывают боевое оружие еще времен Великой Отечественной войны на территории бывшего СССР. Вот. Там же, да, действительно, там еще и гражданские образцы есть, и, кстати, там пневматическая спортивная винтовка была. Вот. Поэтому здесь сложно сказать, что это единая сеть или это разрозненно, но то, что это выявляется достаточно долго и кропотливо ведется работа и в Дакнете, и в обществе гражданских владельцев оружия. Ну, в большинстве случаев все-таки это имеет причастность к организованной преступности, а так как, ну, будем так говорить, по такой неофициальной информации, все-таки сейчас этнические группировки очень активно пытаются вооружить своих бойцов. Поэтому в данном случае я думаю, что вот это связано именно вот с работы с организованной преступностью, с отдельными бандформированиями и с какой-то вот более серьезной, так сказать,
5: платежной. Насколько число 111 человек и 297 стволов за одну операцию соотносится с общим объемом рынка нелегального оружия? Это верхушка айсберга, это какая-то основная масса, что это?
7: Ну, здесь в данном случае мы говорим, нам подают информацию о том, что это именно мастерские, это не продавцы большие, так сказать, оптовые продавцы оружия, потому что опт, как правило, попадает или со складов, к сожалению, у нас похищается и на нашей территории, имеет место это в любой стране мира есть, или со складов на нашей территории, или со складов из горячих точек привозятся. Это, как правило, нормальное боевое оружие, как правило, даже в смазке. Поэтому в данном случае здесь именно вот говорится об мастерских. То есть, ну, понятно, что там на одного рабочего он взял заказ, переделал, продал. Взял заказ, переделал, продал. То есть это, скорее всего, вот какие-то мелкие ремонтники
5: дельцы,
7: этого оружия. Дельцы. Да. Ну, они не дельцы, дельцы крупные, а это вот, что называется, работяги, те, которые вот сами переделывают.
5: А, смотрите, откуда в подпольные вообще вот эти мастерские попадает исходный материал? Это оружие, которое, вот как вы сказали, там, с военных складов похищенное, найденное где-нибудь, старое, выведенное контрабандой, что-то еще?
7: Ну, Ну, основной, конечно, это горячие точки или похищенное оружие, а потом идет черные старатели и достаточно небольшое оружие, это вот гражданское оружие, именно похищенные у граждан. Но также имеет место довольно-таки, так сказать, заметные, я не могу сказать, что это крупный, но заметный, так сказать, кусок этого пирога. Это так называемое оружие, которое было превращено в сигнальное, пневматическое и так далее. Но что с этим оружием не так? Его обычно деактивируют так, что восстановить, это только ранние образцы были, их единицы. Это фактически изготовление нового образца оружия. То есть это за, то есть какие-то там элементы принимаются, но в основном стволы новые, там части корпуса новые и так далее и тому подобное. Поэтому как бы, ну да, для каких-то там, будем так говорить, мелких бандформирований оно подойдет, там хулиганских там. Вот. А для более серьезных, конечно же, нужно хорошее оружие, именно армейское, которое мы как раз видим. И гранатометы, и автоматы, и взрыватели, и как бы лимонки, и гранаты, и так далее, и тому подобное. То есть там, конечно, большая часть – это боевое оружие, которое привезено из горячих точек.
5: Если смотреть на эту ситуацию как на там, верхушку айсберга, хотя мы помним, например, нулевые годы, когда операции службы безопасности приводили к тому, что там просто арсеналы целые находили, потому что были конфликты внутри страны. Здесь вопрос возникает в другом. Можно ли оценить вообще масштаб и как бы вот этих источников контрабандного оружия? Например, там речь и про западные образцы тоже шла. Это, не знаю, условно то, что там на Украине нашли, вывезли, украли. Или это какой-то импорт из ближнего зарубежья, где тоже, в общем, это все довольно легко обрести?
7: Ну, вы сами отвечаете на эти вопросы. Просто сейчас вся статистика засекречена.
5: Ну,
7: все,
5: понятно,
7: что касается,
5: конечно,
7: оружия,
5: конечно,
7: и так далее. Я могу единственное сказать, что вот буквально там до проведения СВО более-менее какая-то информация протекала, и я могу вам сказать такую вещь, что если мы говорили там где-то о 6 там, миллионов единиц оружия гражданского, легального оружия, то на эти 6 миллионов приходилось где-то по разным источникам от 20 до 30 миллионов боевых единиц в незаконном обороте. Вот примерно такое соотношение. Один, ну, как бы вот, ну, вы понимаете, там, один к двум. Сейчас, естественно, в связи с обострением ситуации, в связи с тем, что у нас хотят дестабилизировать ситуацию внутри страны с помощью вот этих этнических ОПГ, конечно же, я думаю, что эта цифра увеличилась, и тем более увеличился и арсенал. И мы знаем, что и находили вот эти вот американские переносные ракетные комплексы, да, там в центре Москвы, в багажник Мерседеса там. Вот, поэтому я думаю, что нашим сотрудникам приходится очень нелегко от такого большого наплыва, и они молодцы, там, в меру своих сил, конечно, чистят эти ряды и не дают.
5: Кто является, вот смотрите, про каналы сбыта, и здесь потребители тоже можно поговорить, кто конечный потребитель этой продукции? Какие-то оргпреступные группы, бытовые какие-то разборки, ДРГ, террористические ячейки, этнические
7: банды.
5: Все
7: абсолютно. Все абсолютно. Все, что вы перечислили, это подходит и единственное, и есть некоторые, так сказать, люди, которые хотят иметь нелегальное оружие для своего пользования. Ну, есть такие еще отдельные личности, как бы они тоже. Надо тоже учитывать, что некоторые хотят вот индивидуально поиметь какое-то оружие боевое. Ну, как правило, это вот...
5: Вопрос, смотрите, метода выявления, наверное, тоже об этом стоит поговорить. А как, в принципе, могут выходить на эти подпольные мастерские? Все-таки это такая вдумчивая, большая, глубокая агентурная работа. Это мониторинг интернета. Или, может быть, анализ изъятого оружия по предыдущим делам, который выводит на более какие-то крупные вещи?
7: Ну, вы практически все рассказали. Естественно, там есть и другие методы, которых я бы не хотел рассказывать,
5: потому что это облегчит,
7: то есть усложнит работу наших силовиков, но фактически вы все это рассказали, все это верно, да. Это ежедневный монотонный труд и работа с большим количеством информации, конечно.
5: Насколько часто задержанные вообще получают реальные сроки? Есть ли практика, ну, условно, сделок со следствием для выхода на более каких-то крупных организаторов, заказчиков?
7: Я вам не могу сказать. Это засекреченная информация, и как бы понятно, что это есть. И вот я вам могу сказать, что вот большая проблема то, что организованная этническая, особенно организованная преступность, имеет очень большие, так сказать, влияния в наших, к сожалению, на наши...
5: В наших реалиях.
7: Да, да, и поэтому, к сожалению, бывает, что именно настоящие, так сказать, заказчики этих незаконных деяний, организаторы этого всего, они, как правило, уходят...
5: Спасибо.
7: Должное наказание. Не хотелось бы, но это так.
5: Да, спасибо большое, Вячеслав Владимирович. Вячеслав Ванеев был с нами, глава Общероссийской организации «Право на оружие», руководитель Национального центра оружейной политики. Что еще примечательного здесь? Оперативно-следственные мероприятия проводились в Москве, в области, в Питере, в Ленинградской области, также в Севастополе, в Крыму, в Дагестане, в Бурятии, Белгородской, Курской, Ростовской областях, ДНР, ЛНР, Якутия, там Тува еще, Забайкалье, в общем, вообще по всей стране, еще Карачаево-Черкесск, Кабардино-Балкария и другие республики и регионы страны. Новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских сухогрузов в порту Одессы. Они использовались в интересах ВСУ. Как уточнили ведомстве, применялись беспилотники «Герань-4». После ударов на судах возникли пожары. В министерстве добавили, что целью было ограничение логистических возможностей вооруженных сил Украины. Глава «Росатома» заявила об эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и «Энергодара». Алексей Лихачев сказал об этом на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. По его словам, ВСУ бьют не только по самой АЭС и ее инфраструктуре. В «Энергодаре» целями стали жилые дома, медцентр, детские сады, школы, магазины, пожарная часть, остановки общественного транспорта. Лихачев уточнил, что с конца апреля в городе в результате атак Киева погибли 20 человек, более 100 ранены. Руководитель госкорпорации добавил, что на Запорожской АЭС на этой неделе пройдет очередная ротация инспекторов МАГАТЭ. В Минтрансе сообщили о разработке законопроекта о беспилотном транспорте. В ближайшее время его внесут в Госдуму. Документ, цитата, «определит самое важное – правильное распределение ответственности между производителем и компанией, которая управляет, диспетчером, который контролирует безопасность этого беспилотного средства», сказал министр Андрей Никитин во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он добавил, что после принятия закона можно будет создать центры сертификации беспилотного транспорта. Никитин подчеркнул, что Россия станет одной из первых стран, где на государственном уровне появится законодательство о беспилотном движении. Синоптики спрогнозировали в России прохладное и дождливое лето в 2027 году. Причина влияния климатического явления Эль-Ниньо, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Цитата. Если состоится перекорд Эль-Ниньо, то по статистике в 81% случаев лето бывает прохладное и в 73% дождливое. Исходя из этой статистики, я смею предположить, что следующее лето нас не побалует классным теплом, жаркой солнечной погоды, хотя всякое может быть, рассказал синоптик. По словам Тишковца, лето в будущем году ожидается, цитата, «похуже, чем лето минувшее». Ранее синоптик сообщил, что грядущая зима на большей части России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния Эль-Ниньо. Далее, о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и также до плюс 20 атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 1001, 1002,
8: тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
2: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Про туризм теперь давайте поговорим. Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой быстро развивающейся отраслью России. Создание комфортных условий для путешествий – это один из приоритетов страны, отметил вице-премьер. Индустрия туризма растет уже который год двузначными цифрами. Путешествия по России – это по-настоящему то, что захватывает дух. На российских курортах можно увидеть все – от арктических пустынь до субтропиков. Создание комфортных, доступных условий для путешествий по стране, безусловно, наш приоритет, подчеркнул Чернышенко в обращении к участникам Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Он напомнил, что территория нашей страны простирается на 11 часовых поясов от Балтийского моря до Тихого океана. Путешествие от Москвы до Владивостока по Транссибу, самой длинной в мире пассажирской дороге, занимает целую неделю. Вот есть ли у нас, кстати, среди слушателей те, кто ездили по Транссибу? Из Москвы до Владивостока, да? Вот наш звукорежиссер так съездил. Вот это да. Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Алексей Витальевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения.
2: Насколько устойчив этот рост внутреннего туризма? Сохранится ли он, если не если в смысле, а потому что меняется экономическая ситуация?
3: Слушайте, рост абсолютно точно сменился сейчас на устойчивое развитие. Я имею в виду создание инфраструктуры, строительство отелей, формирование качественного туристического, гастрономического продукта, а также сегодня в той или иной степени идет отток ключевых направлений южных, например, Сочи, Анапа, Крым. Это связано с ситуацией с бензином, ситуацией с ДПЛА, ситуацией с транспортной доступностью и так далее. Поэтому сегодня все цифры, которые мы сегодня видим, показывают, ну, на самом деле, на месте, да, не с точки зрения там, цифр статистики, а цифр на месте, что даже сегодня Москва и Санкт-Петербург испытывают недостаточную загрузку по туристическому потоку.
2: Ну, мы говорим о перераспределении каком-то, то есть, условно, с юга люди перемещаются, не знаю, вглубь страны, там куда, в Сибирь, на север, куда?
3: Сегодня перераспределение звучит следующим образом. Либо не принимают решения и не едут никуда, в связи с тем, что невозможно вылететь, долететь, добраться. Не принимают решения или едут где-то рядом, потому что нет уверенности в том, что будет топливо по пути. Поэтому пытаются как-то переформатировать поездку внутрь, поближе, где-то здесь, там, Подмосковье, условно, для москвичей, Ленинградская область для Санкт-Петербурга. Сейчас Ленинградская область достаточно там неплохо подросла за счет перемещения и переориентации потоков. Либо выбирают для себя зарубежные направления, в которых с теми или иными вызовами сталкиваться не придется, и они достаточно конкурентоспособны сегодня с южными направлениями. Более того, мы видим, спрос на пляжный туризм в этом году был так или иначе снижен, и люди не путешествовали, поэтому планируют сейчас поездки на в Юго-Восточную Азию, в Ближний Восток и Турцию, и Египет. Так что я думаю, здесь определенная переориентация, в том числе в пользу зарубежных направлений.
2: Ну, смотрите, Алексей Витальевич, это переориентация или все-таки это определенный поиск баланса? Потому что, когда резко все схлопнулось, понятно, внутри всплеск возник, и этот спрос невозможно было удовлетворить. Потом вроде бы как будто начали выходить на плато. Потом проблемы на юге начались и усугубились. Тоже какое-то перераспределение пошло. Текущий момент, это все-таки переток все равно в пользу альтернативы заграничной или же выравнивание? То есть и здесь есть, и за границу едут.
3: Рост по туристическому потоку за рубеж на 13-15% заметен. Это не всплеск, безусловно, и не замена юга. Потому что по югу где-то приблизительно, ну, 5 миллионов туристов мы однозначно не досчитались. Такого роста по зарубежным направлениям есть. Чуть-чуть выросла Абхазия, немного выросла Грузия. Так. И здесь мы, наверное, скорее всего, увидим в ближайшее время те, кто летом не отдохнули на российском юге, скорее всего, для себя выберут просто альтернативное направление. И в целом поток распределится по году и будет рост по выездным направлениям и снижение к прошлому году, соответственно, в этом году.
2: Про длительность поездок тоже интересно, что средняя продолжительность это 3, но максимум там 4,5 дня. Говорит ли это о том, что туризм стал, например, прям коротким и менее затратным, а значит более уязвимым к сокращению бюджетов?
3: Да, безусловно, покупательная способность влияет. В целом поведение туриста изменилось. Если раньше отдыхали там 7-10 дней, сейчас отдыхают чаще, но меньше. То есть выезжают на выходные, на короткие какие-то поездки, здесь, конечно же, в том числе и бюджет решает. И просто стали выезжать чаще. Плюс глубина бронирования. Если раньше было 6 месяцев, когда еще там, в 2019 году, сейчас глубина бронирования 2 недель до 2 дней. Так что действительно принятие решений происходит в определенном образе эмоционально и опираясь на информационную повестку. Что где происходит, что где произошло, безопасно, небезопасно, есть ли топливо. И россияне принимают для себя решение, на чем ехать, куда ехать, как ехать. И здесь, наверное, мы увидим с вами в дальнейшем смещение и по глубине бронирования, и по количеству дней отдыха. То есть распределить свои 28 дней раньше на 2-3 отпуска, сейчас россияне распределяют их на несколько. Ну, кстати говоря, это дает возможность, например, Золотому кольцу и городам Золотого кольца, или там подмосковным, или Ленинградской области, или городам, регионам, туристическим курортам получать дополнительный приток туристов, которые сегодня просто там едут в Подмосковье, отдохнули в этом отеле, в следующей неделе в следующем отеле, в следующий раз поехали в Ярославль, потом съездили в Суздаль на какой-то фестиваль. Ну, раньше могли бы просто поехать в Подмосковье на неделю, на две. И снижается количество дней отдыха даже в санаториях. Если раньше это было 12,5 и 13,5 дней, потому что отдыхали 14-21, там, где-то между 7 и 21 днем. Сейчас количество дней смещается уже в 9,5 и потихонечку смещается к 7.
2: Потому что дорого.
3: Потому что и дорого, и потому что... Ну, в целом-то санатории бывают разные. Здесь нельзя говорить, что везде дорого. И вот в 3 санаториях высокая цена, поэтому россияне едут в целом по санаторию. Нет. Санатории бывают разные, с программами разными и так далее. Но сегодня загрузка в санаториях, она в значительной степени еще влияет же еще от возраста. Помолодела публика, которая отдыхает в санатории. А они любят отдохнуть, провести небольшое время, максимум неделю, и вернуться обратно, чтобы оставить еще время для следующих поездок.
2: Ага. А скажите, пожалуйста, а есть ли физический предел роста без ущерба для качества? Вот на данном этапе.
3: Зависит от категории гостиниц и, наверное, зависит от места. Безусловно, если мы с вами в пятизвездочную гостиницу видим, что должна быть 100% загрузка, это не так. То есть перегруженный бассейн, перегруженная шведская линия, перегруженные какие-то общественные пространства, абсолютно точно никакого комфорта не создают. В отелях 4 звезды ниже уже возможна загрузка под 90% в связи с распределением там гостей по территории, и меньшими требованиями, и меньшей стоимостью. Но все равно загрузка под 100% всегда больше негативный фактор, чем позитивный.
2: А как туризм? Вот смотрите, здесь вопрос еще дефицита кадров, наверное, потому что он характерен для многих отраслей. И это один из вообще ключевых вызовов экономики. Туризм. Как конкурирует за персонал в условиях полной занятости?
3: Первым прочувствовали себя именно в туризме. Сегодня 70% отраслей чувствуют дефицит кадров, но при этом есть как переток туристов, так и переток кадров. Сегодня потери идут, или условный профицит персонала, который на юге, он перемещается сегодня по другим направлениям и дает возможность компенсировать дефицит в центральной полосе России или там в столице. Что касается производительности труда, автоматизации, роботизации, индустрия стала работать, потому что конкурировать с другими отраслями крайне-крайне сложно. Зарплаты ниже, нагрузки высокие, И бывает еще и сезонные направления, в которых сегодня есть работа, в следующие 9 месяцев нет. Поэтому туризм конкурирует в значительной степени. Очень тяжело. Поэтому здесь мы повышаем производительность, проходит персонал обучения, есть создано несколько корпоративных академий, школ, которые дают возможность как раз с учетом оптимизации, с учетом дефицита кадров сохранить золотой запас и все-таки предоставлять услуги, несмотря на дефицит.
2: Алексей Витальевич, еще такой момент. Вопрос роста. Он все равно наблюдается, хотя и корректируется, но вот этот рост, который есть, это запас прочности или же это какая-то маскировка накопленных проблем? Все равно, и мы понимаем, что, не назвать это пузырем, но все-таки, если резкий спад начнется, там оголятся уже многие-многие другие проблемы.
3: Знаете, не хочется говорить о каком-то сопутствующем ущербе, который сопутствует сегодняшней ситуации в экономике и в военной сфере. Но однозначно повторю, что туризм самый уязвимый в этом. Отказываются люди прежде всего от путешествий. Действительно ожидается спад дальнейший по турпотоку, и действительно придется условно конкурировать сегодня отрасли внутри городов, внутри туристических территорий, создавать какие-то дополнительные сервисы, продукты. И, в общем, снижать цену сегодня некуда. Зарплаты нужно все равно держать и повышать в дальнейшем. И мы, конечно, рассчитываем на то, что нам удастся все-таки сохранить хотя бы в текущих позициях туристический поток и перейти, вот я говорил в самом начале, к устойчивому развитию. Здесь сейчас открываются все больше отелей. И вот мы сможем предоставить качественный конкурентный продукт, в том числе в условиях безопасности. Нам очень нужно, чтобы все цели были достигнуты, завершилась специальная военная операция, и задача, которая для туризма приоритетная, это вопрос безопасности, прежде всего, были решены.
2: Понятно. Ну и, наверное, предсказуемости в плане логистики, очевидно, не только безопасности.
3: Очевидно, да.
2: Спасибо,
3: да.
2: Алексей Витальевич. Вас благодарю. Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Никто нам не написал, кто ездил из Москвы до Владивостока на поезде. Только вот наш один звукорежиссер так и ездил.
1: Москва.
4: 94.8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Минпросвещение направило школам рекомендации по использованию искусственного интеллекта. Нейросети могут помогать учителям готовить материалы к урокам, анализировать успеваемость, автоматизировать часть рутинных задач. Однако ответственность за результат остается за учителем. Педагогам разрешается использовать ИИ для создания конспектов, презентаций, тестов и упражнений разного уровня сложности, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Искусственный интеллект также можно будет применять для анализа успеваемости раннего выявления трудностей у учеников, ведения отчетности, самоанализа проведенных уроков. Вопрос, если учителя этим и раньше тоже могли сами заниматься, зачем, в принципе, это нужно? Андрей Комиссаров, проректор по искусственному интеллекту корпорации «Синергия», консультант по ИИ администрации президента России. Андрей Александрович, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Сколько вообще своевременно такие рекомендации?
5: Ну, в принципе, своевременно, потому что искусственный интеллект, он активно сейчас во все сферы жизни проникает. Вот, и, конечно, детям надо тоже знакомиться с одной стороны, с ограничениями искусственного интеллекта, с другой стороны, с его возможностями, вот, более активно его применять. Но есть и опасность, особенно в школе. А связана она с тем, что искусственный интеллект применяется как готовое домашнее задание. И поэтому может повлиять негативно на такие примеры, предметы, как физика, химия, математика, где мы на дом детям задаем задачи решать.
2: Вот. Школы уже столкнулись с массовым использованием искусственного интеллекта все-таки или же только к этому готовятся? То есть, условно, есть, что это внедрено прямо в систему образования в школах или же пока и это такая вот игрушка и ГДЗ?
5: Школы столкнулись, смотря кто в школах. Дети-то, конечно, искусственный интеллект гораздо быстрее начинают применять и внедрять, чем учителя. Вот, значит, учителей активно сейчас обучают применять искусственный интеллект для разработки креативных уроков, для облегчения административной нагрузки на педагога и так далее. Постепенно все это идет, но, конечно, дети гораздо быстрее все это осваивают. И поэтому в первую очередь искусственный интеллект становится ГТЗ, хотим мы этого или нет. Вот. А с точки зрения того, как им грамотно пользоваться, все равно надо детей обучать. То есть, я в свое время, по-моему, 2 года еще назад, был соавтором учебника от группы компании «Просвещение» по искусственному интеллекту для школ с 5 по 9 класс. Мы уже тогда вводили и промптинг от Альянса искусственного интеллекта, и промптинг, и чего только не вводили.
2: Но для каких классов это актуально? Ну вот для началки, вот честно, меня смущает история, что вот в началке внедряется ИИ. Или предлагается внедрять ИИ.
5: Не очень актуально, но ведь внедряется-то предлагается с 5 по 11 класс.
2: Ну да, но тут написано, знаете как, школьники 1-4 класса не должны самостоятельно пользоваться нейросетями. То есть здесь не говорится о том, что нельзя, говорится, что оно под присмотром. Но это все равно, что детям сказать, ну вы колонкой пользуетесь только при маме с папой, а без мамы с папой ею не пользуетесь. Вот примерно так.
5: Ну, конечно, здесь нужно сначала определить, что мы имеем в виду под нейросетями. Потому что колонкой Алиса все дети пользуются уже давно. Ну, они там все ставят мультики, они ставят музыку, они ставят все такие вещи. Если мы говорим про то, что они пользуют LLM, типа там Алиса в Яндекс.Поиске, то вопрос просто в том, насколько они ограничены в выходе в интернет. Вот. В школах, конечно, для такого раннего возраста искусственный интеллект пока особо не нужен, и нет смысла его применять. А вот с 5 класса вполне нужен, когда мы начинаем работать уже там с текстами, с презентациями и так далее. Здесь скорее проблема в другом. То есть понятно, что нужно постепенно всех приводить к цифровой грамотности, а искусственный интеллект – это новая цифровая грамотность.
2: Так.
5: Проблема в другом. То, что когда мы хотим, чтобы у нас в стране не становилось меньше инженеров, и дети, чтобы меньше не сдавали физику, нам нужно совершенно по-другому преподавать вот основные предметы с учетом того, что делает искусственный интеллект, когда он превращается в готовое домашнее задание. Потому что иначе дети все домашние задания решают с помощью ИИ, с помощью того же гигачата, но в голове-то у них ничего не остается. И ЕГЭ после
2: так вот этого тогда вопрос, какова цель в целом? Вот с искусственным интеллектом носятся все, как со священной коровой, что ее надо вот охранять и везде внедрять. Но когда мы говорим про школу, цель какая? Что мы хотим?
5: Мы хотим повысить уровень цифровой грамотности в среднем, чтобы будущее поколение было более конкурентоспособным.
2: Это для вот чего? Конкурентоспособно с кем? С кем?
5: Ну, в принципе, у нас везде в мире начинает искусственный интеллект в формате гибридного рабочего места применяться. Сейчас какое ни возьми направление, кроме ручного труда, везде поголовно гибридный искусственный интеллект, то есть когда он является частью рабочего места, везде начинает
2: применяться. Но мы же понимаем, что... Да, но здесь есть другая проблема, что мы пытаясь, точнее, встраиваясь в эту гонку, за вот эти ИИ-компетенции, очень часто мы подменяем вообще сущность. Мы выдаем умение пользоваться ИИ выше, чем наши там когнитивные способности, человеческие, в принципе, интеллектуальные способности, потому что вы же знаете там историю в тех же самых Соединенных Штатах Америки, например, в системе медицины, где ИИ поголовно внедрили, эмпатии, естественно, никакой, одни протоколы и алгоритмизация отношений происходит, что вообще противоестественно. Вот про это скажем.
5: В целом, да. Но в школе на таком уровне еще опасности нет. В школе сейчас основная опасность от ИИ – это готовое домашнее задание, и то, что при хороших оценках у детей в голове не остается ни физики, ни химии. Мне кажется, что сейчас концентрироваться надо на другом, на том, что сам факт прихода ИИ требует принципиально новых форматов преподавания, новых методик. Ну, точнее, не новых в принципе, потому что это перевернутый класс в первую очередь, когда мы даем на дом теорию, а практику отрабатываем в классе. Да, здесь ничего нового нет, это применяется уже достаточно давно, 70-х годов, но с искусственным интеллектом вот это становится необходимо. Потому что когда мы даем на дом задачки решать, то задачки порешает и у ребенка в голове ничего нет. Обязательно важно теперь практику выносить обратно в школу, а теорию как раз сейчас есть и тьюторы, есть объясняющие теорию, объясняющий учебник искусственного интеллекта, теорию нужно переносить. То есть мне кажется, вот эта задача сейчас намного острее, чем просто объяснять детям, как пользоваться нейросетями.

0: Нельзя загружать персональные данные. Ладно. Детские работы и внутренние документы образовательной организации. Далее. Но при этом искусственный интеллект можно будет применять для анализа успеваемости. Но при этом работы загружать нельзя. А как выяснить? Промпт какой-то написать? Как это будет работать? Вообще нужен ли сейчас искусственный интеллект, с вашей точки зрения, вот на данном этапе? Потому что это очередное внедрение в системе образования. Ну, понятно, что хочется как лучше, вопрос, как получится. Полностью, причем пишут, что старшеклассники смогут применять их также в проектно-исследовательской работе. Полностью сгенерированный и текст нельзя выдавать за самостоятельную работу. А можно другой вариант, можно обучить, чтобы учитель обучил вот этого нейросетевого своего помощника проверять работы. Дети пишут с помощью своего сетевого работника, помощника пишут свои доклады, и вот один помощник проверяет другого помощника. Вот так, и в целом все освобождены от этой бумажной волокиты, которая никому не нужна. Полностью сгенерированный ИИ-текст нельзя выдавать за самостоятельную работу. Детекторы нейросетей могут использоваться для проверки, однако окончательное решение об оценке принимает сам учитель. А мы знаем эти сочинения, что хотел сказать автор. Получай тройку. Получай тройку, как вот Дарья Донцова однажды двойку получила, спросив у Валентины Катаева, что он хотел сказать своим стихотворением. А учительница сказала, автор хотел сказать не это. И пришлось Валентину Катаеву лично убеждать, что он хотел сказать именно это. Как это будет работать с нейросетями? Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Еще про искусственный интеллект. Где-то были здесь вопросы. Ограничиваю использование колонки искусственного интеллекта своим 10-летним ребенком, потому что хочу, чтобы он просто натренировал свои мозги. А здесь что толку? Раньше ДЗ тоже был, но я из принципа им не пользовался. Не знаю почему. Видимо, сейчас уже понимаю, для того, чтобы хоть что-то в голове уложилось. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
1: Алло, это я в эфире?
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, когда вы прекратите про это искусственное интеллект?
0: Никогда. Дети? Никогда. Говорить никогда. Это моя работа. А если вы, в смысле, что жалеть? Зачем жалеть детей? Детей жалеть не надо. Вот что с ними делать еще? Вот на них надо экспериментировать. Вот тем более, а что их жалеть, если они сами готовы этот ИИ везде внедрять? Они вообще, я думаю, что дай волю детям, они этого помощника искусственного, вот этого интеллектуального, они его сгенерируют таким образом, что он за них в школу будет ходить. Понимаете, если бы вот ИИшка так бы развита уже была 5 лет назад, когда пандемия была, я вас уверяю, дети бы свои аватары создали, загрузили бы туда. Продолжали бы спать, этот аватар по звонку просыпался бы, включался в эту зум-конференцию и отвечал бы там на вопросы. Точно совершенно было бы так-то. Поэтому зачем жалеть детей, скажите, пожалуйста? Они сами себя настолько пожалели, и для них это двигатель прогресса, как бы облегчить свою жизнь. Это родители хотят, чтобы у них в голове-то что-то осталось в конце концов. Так, слушатель пишет, а меня интересует, как будут проверять трудности у детей, как будут проверять, не знаю, как будут проверять, ну как-то будут проверять, но при этом личные данные грузить нельзя. Хотя учитель же сам, как человек, должен понимать, он же сам понимает, у кого какие сложности. Потом родителям об этом говорят. Советские люди априори против искусственного интеллекта, говорят Нил Смеха. Почему же советские люди против искусственного интеллекта? Почему-то, что там, советские люди, между прочим, разрабатывали очень много технологий, которые стали как бы прототипами искусственного интеллекта, разве нет? Так, над нами солнце светит, тем, кто нас... Так, мы маленькие дети, нам хочется... Да, Максим говорит, хочется гулять маленьким детям, понятно, вот, но им по интернету хочется в основном гулять, больше нигде. Давайте еще вас послушаем, дети искусственного интеллекта школа. Алло.
2: Да, здравствуйте. Тут и непонятно, в итоге это зло или благо с этим искусственным интеллектом.
0: Не знаю.
2: Вроде бы все как думали, что он облегчит нам жизнь.
0: Кому?
2: А получается так, что за нас он просто все делает, всю рутину.
0: Это он делает? Скажите, пожалуйста, про какую рутину делает искусственный интеллект за нас? Какую он делает рутину? Постики пишет? Что он еще делает за нас? Скажите, пожалуйста. Я вот что-то не вижу, чтобы вот очень много прям рутины искусственный интеллект делал. Ну вот правда. Смотря в какой работе, что он делает? 1С он заполняет? Кто заполняет? Нет, бухгалтеры что-то не перевелись еще, да? Умные бухгалтеры не перевелись. За кого искусственный интеллект что делает? Книжки какие-то пишет. Но это книжки не авторские, это книжка, автор на

0: написано ИИ. Это неинтересно читать. Что еще он делает? Скажите, пожалуйста. А, давайте сейчас... Учитель есть, он все объясняет. Зачем ИИ, говорит Ленок. Ну, сказали, надо рекомендации выпустить по использованию ИИ. Значит, надо использовать, и использовать ИИ только по рекомендациям. Это вот единственное, что можно сказать. Сейчас новости и продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска уничтожили две радиолокационные станции ПВО ВСУ. Цели поражены в Одессе и населенном пункте Калуга Николаевской области. В ведомстве уточнили, что применялись беспилотники «Герань-4 Сикер». Министерство также опубликовало кадры уничтожения станции ПВО. Морспас-служба почти вдвое увеличила сумму иска о крушении танкеров в Керченском проливе. Она составляет 1 200 000 000 рублей. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний, арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ведомства об уточнении исковых требований. В прежнем обращении была указана сумма 485 миллионов 100 тысяч рублей. Ответчиками указаны компании «Кама Транс Ойл», «Кама Шиппинг» и «Волга Транснефть». 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкера «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239», которые перевозили более 9 тысяч тонн мазута. В результате произошел разлив нефтепродуктов. В гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Предстоящей ночью в Москве и области ожидается туман. Как сообщили ТАСС в учреждении, предупреждение будет действовать с полуночи до 8 утра вторника. Аналогичное оповещение было актуальным минувшей ночью. Apple планирует расширить линейку iPhone Duo. По информации агентства Bloomberg, в ближайшие годы компания выпустит увеличенный смартфон этой модели, а со временем базовый Duo SE. В материале также сказано, что до презентации сотрудники Apple использовали название iPhone Ultra, но в итоге было выбрано слово Duo, так как оно лучше сочетается с Air и Pro и дает больше вариантов для других обозначений. iPhone Duo был представлен 9 сентября. Цены на первый складной смартфон от Apple начинаются от 2000 долларов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 20 градусов. Атмосферное давление при этом будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
10: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
9: а российский футбол продолжает удивлять,
10: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 вечера. «Поймайте пас». Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисича.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Андрей Шитов к нам пришел, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Здравствуйте, Андрей Константинович.
13: Здравствуйте, Женя, очень приятно.
0: Взаимно. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте, наверное, по мотивам вашей статьи по поводу облика морали, фактически, как мне показалось, облика морали международной системы, но, наверное, на примере и стиля Дональда Трампа, и сюда же, кстати, хотя вы ее написали чуть раньше, чем, по-моему, был вот этот эпизод, когда там американцы, в общем, как-то странно смотрели на то, как их встретили в Киеве. Ага. А вот, особенно после Москвы. А, действительно что-то вот меняется? Вот по ощущениям, что как это? Этика другая, мораль другая.
13: Смотрите, этика и мораль, мне кажется, что в принципе не меняются. Ну, в их... Понимаете, тут уже даже не поймешь, как... Вот говоришь, как же не меняются-то? Ну, при Трампе, ну, мы видим это на глазах, как то, что казалось вчера немыслимым, или как у нас любят говорить, ой, а разве так можно было? Вот, то оно вдруг оказывается, что так можно было. Но при всем том, я бы сказал, что вот если брать в том геополитическом, что называется, разрезе, как вы поставили вопрос, я в нем, во всяком случае, мне почудилось, нотка такой надежды, что вот все-таки что-то у нас сдвинется, изменится, ну, как мы все надеемся, в позитивную сторону. Да. В этом смысле я бы сказал, что меня, если обнадежило что-то вот в последних эпизодах, которые я описывал, я приезд сюда группы американцев, таких, да, достаточно именитых, вот, и как их здесь принимали, вообще было удивительно просто их даже видеть в Москве, там, в доме Дурасова, я извиняюсь, на Покровке, вот, сидели там один из самых именитых политологов, Миршхаммер, там, бывший судья, и пара еще бывших разведчиков, кстати. Вот, говорят, бывших не бывает. Вот, хотя они все за 70 уже, конечно, джентльмены. Вот, но я для себя увидел позитивный сигнал, скорее, в самом факте их присутствия. Вот, что вот их, как выяснилось, там тогда же пригласил или выразил готовность принять Сергей Викторович Лавров, вот, он с ними встречался, вот, надо понимать так, что они к нему приехали, но они успели засветиться везде, где можно, вот, и вот еще раз, сам их приезд, сам то, что эта публика как бы к нам приехала, и у нас большие тоже неглупые люди, вот, следуя названию вашей программы, вот, с ними готовы были беседовать, мне показался, возможно, обнадеживающим, хотя затаивать дыхание я бы не стал.
0: Но здесь же такая история есть, что те люди, которые приехали в Москву, это, ну, не те люди, которые там ответственны за принятие решений. Другое дело, слушают ли этих людей, вот, их взгляды, принимаются ли. Потому что мы с вами в предыдущих эфирах тоже говорили, что еще со времен конца Советского Союза вот эти кафедры русистики закрыли за ненадобностью. Да. А то, что сейчас происходит в американской политике, это даже не история, как это, знаете, суждение по понятиям. А вот встал с этой ноги, написал так, а послезавтра твит удалил, следующий написал, предыдущий обесценилась.
13: Ну, типа да, но это мы имеем в виду главного начальника американского, но мы же знаем, что помимо вот этих людей, да, как бы аналитиков, приезжали же и переговорщики прямо прямые, вот. И тут уже это даже не сигнал, а просто важный как бы шаг дипломатический в неком дипломатическом процессе, хотя этот процесс, естественно, переговорный процесс, он идет закулисно. И широкой публике непонятно, что там как бы...
0: А то, что они сейчас приехали, это какая-то новая страница, потому что сначала зашло в тупик, а потом вроде бы нашли способ дальше продвинуться, или это вот пролонгирование того, что было, тянулось и бесконечно
13: тянется? Мы с вами, Жень, как журналисты, смотрим все-таки вот с одной стороны кулис. Мы не знаем, чего там за кулисами. Именно это я и пытался понять, когда вот говорил с теми же самыми американцами, вот, и в частности, там был и вопрос о том, насколько важна вообще для нынешней администрации Украина, и общий совершенно вердикт, общим хором они все сказали, ну, конечно, в сравнении с Ираном не так важна. Гораздо менее важна. То есть тут, поскольку вклинился Иран, в более недавнем прошлом, чем, так сказать, наше СВО, то теперь для них это на первом плане. А дальше был, ну, вопрос, условно говоря, про самих визитеров.
0: Кстати, визитеры, роли переговорщиков.
13: Да.
0: Их наделили статусом при отсутствии политических полномочий, по сути, и веса. Ну вот что, ну про Кушнера тут, правда, кто-то пост написал свой, но вот он, вот кто? Вот как его по факту титровать? Зять Дональда Трампа.
13: Ну как, нет, он по факту он спецпредставитель. А кого назначил президент своим спецпредставителем, это его дело. Угу. Как справедливо наши говорят все переговорщики.
0: Говорим что, с теми, кто приезжает, да?
13: Что нет, наши переговорщики первым делом, начиная с президента, вот, который их принимает, между прочим. Вот, первым делом он подчеркивает, это люди, которым лично доверяет президент Трамп. Он их сюда послал. Ну, соответственно, и мы к ним так относимся, как к нормальным, достойным собеседникам, которым можно, с которыми можно говорить, как именно с представителями Трампа. Они, как минимум, передадут сигналы, видимо, вот, достаточно адекватно. Ну и все, а дальше опять та самая закулиса, как мы говорили.
0: Угу. Тут интересно, просто Кушнер и Уитков в Москву приезжают не первый раз, хотя и после долгого перерыва, в общем, они приехали. Еще до этого приезжал Рэдклифф, глава ЦРУ.
13: Да.
0: Говорит ли это и о том, с вашей точки зрения, что все-таки Трамп, для Трампа это не просто ритуал, а американская администрация хочет урегулирования, действительно. Они пытаются понять, услышать, например, Москву. Или это не более чем действительно ритуал, потому что, опять же, что определяет действия Соединенных Штатов Америки? Трамп собирает разные мнения и выбирает решения. Мнение есть, он не слушает и своим настроением ведом, или как?
13: Ну, это закулисье, мы не знаем, но...
0: Из тех заявлений, которые есть, но, я про это.
13: А вы знаете, кстати, Жень, я вам скажу, хоть я близко ни разу никакой там не военный аналитик, вот, но я просто по опыту жизненному согласен с нашими, в том числе и военными аналитиками, которые давным-давно нам с самого начала говорили, все решится на поле боя.
0: Угу.
13: Вот вы как хотите. Вот. Я не военный аналитик, я не могу анализировать, что там происходит на поле боя. Мы все это вот отраженно слышим в комментариях, но комментарии зато у нас тоже, в том числе даже с самого высшего уровня, с уровня президента, который нам регулярно рассказывает, что как бы у нас дела идут, ну, скажем, аккуратно, неплохо. Вот. И в этом смысле вот эти сигналы, о которых мы с вами говорим сейчас, приезд тех, приезд всех, вот, если совмещать вот с этой картинкой, то да, наверное, можно воспринимать как некое обнадеживающее явление, в том смысле, что, видимо, эти-то люди, которые лучше нашего осведомлены о том, что делается на решающих участках, как бы там, где действительно решается судьба, как бы вот этой компании, вот, лучше нас осведомлены, и значит, раз они сочли необходимым и возможным сейчас опять возобновить эти попытки дипломатического процесса, значит, тому есть некие предпосылки. Вот. Но это домыслы, как вы знаете.
0: Да. Вопрос здесь, знаете, еще в чем даже? Да. Ну, это даже из области там, политологии, вопрос субъектности или объектности России для американцев. Потому что невозможно отделаться от мысли, что американцы сюда зачастили 2 недели назад, потому что у них выборы скоро. И вопрос, используется ли этот кейс в качестве, ну, как бы вот усиления роли Трампа?
13: Опять же, Женечка, очень может быть. Конечно, вы человек тоже умный, опытный, вы видите, что происходит, и знаете, как бывало раньше, да, конечно, это все, оно всегда все одно с другим связано, но главный ли это фактор, там, для, условно говоря, да, можно такую логику построить, цепочку, там, сунулся в Иран, эти же американцы все хором сказали, что в Иране он терпит поражение, очевидное, там, не знаю, 5 разных целей этот Миршаймер перечислял, и ни одна не достигнута, вот, значит, хорошо, вот он публично терпит поражение в экономике, в том числе из-за этого, ну, швах, слишком, может, слово такое сильное, но, во всяком случае, не радостно все, и бензин стоит дорого, а для американцев это важно, вот, для всех важно, вот, и поэтому можно такую логику придумать, что вот там не получилось, давай здесь попробуем. Можно. Вполне себе непротиворечивая версия. Но, опять же, поскольку это многосторонний процесс, а наши тогда так реагируют, как они реагируют, почему? Просто подыгрывают американцам, что типа давайте мы вам поможем перед вашими выборами.
0: А как
13: выборами.
0: Же мы можем помочь-то?
13: Вот. Ну, в том смысле, что мы будем делать вид, что мы тоже верим, что вы серьезные ребята. Вот. Нет, ну мы действительно, я думаю, воспринимаем их как серьезных ребят, серьезных партнеров по переговорам. Хорошо, и поэтому мы, я во всяком случае за себя буду говорить, я исхожу из того, что дыма без огня не бывает, что за этим дымом что-то все-таки там есть.
0: История с Миршаймером, который здесь был, вот у него есть цитата: «На месте России я бы позаботился о том, чтобы в будущем баланс сил между Россией и Украиной был в пользу России, а разрыв в потенциалах между Москвой и Киевом был как можно больше. Будь я Россией, то стремился бы стать намного сильнее Германии и Великобритании, постараться быть сильнее относительно США, насколько это возможно и так далее». Здесь вопрос в другом. В Соединенных Штатах Америки бывшие военачальники, крупные бизнесмены, политики и так далее всегда очень откровенны. Миршаймер, он аналитик, политолог, эксперт и так далее. К подобного рода тезисам, особенно которые говорятся за границей, но про свою страну, прислушиваются в Штатах, как вы думаете, Белый дом?
13: Не, кстати, хороший вопрос.
0: Сбор экспертных мнений.
13: Да, но я бы сказал, скорее нет, кстати.
0: Серьезно?
13: Да.
0: Просто мнение.
13: У них есть как бы... У них, правда, есть разные позиции на этот счет. Да. Есть, кстати, и такая радикальная позиция, что за границей своей страны я про нее слова плохого не скажу в принципе. Вот, это такая ура-патриотическая американская позиция, известная, публичная, популярная, но в то же время и есть и вот такая позиция, как у критиканов, которые, как бы они считают, что, а мы критикуем, типа, тоже с патриотических позиций, мы правду-матку режем для блага той же страны, ну и так далее, это все тоже все 100 раз говорено и известно. Но я вам конкретно про Миршаймера скажу, что, господи, прости, что называется, он как раз показался мне наименее убедительным. Он самый звездный был из гостей.
0: Да.
13: А он мне показался самым каким-то вот неубедительным. Да, почему? Он такой неореалист, как реалполитик был еще Киссинджеровский.
0: Он, наверное, знаменитый. Такой даже рационалист.
13: Рационалист. И он вот самозабвенно вот этот единственный свой главный тезис, что все решает сила. Правда в силе. и ни в чем больше. И поскольку для каждой страны важна только своя безопасность, а безопасность только от силы зависит. А сила в его, вот в этом плоском получается изложении, а сила только военная. Вот, угу. То есть моральные силы и прочие там силы, как бы у него почти не было.
0: Консервативный взгляд, да, вот. Консервативный
13: взгляд. И вот вы знаете, то ли у нас все-таки, ну, не то ли, а у нас другая привычка русская. У нас всегда все-таки считалось, что наоборот, сила в правде там и все вот это.
0: Но она же
13: вот.
0: По-разному достигается, это правда. Да,
13: и поэтому вот эти вот плоские, я извиняюсь опять, да. Рассуждения, что а все только сила. А он все так и говорил. И именно поэтому там любой вопрос он к этому сводил. А нужно быть сильнее там, России, быть сильнее Украины. Но опять, я не военный специалист, но на карту посмотреть, кто сильнее, Россия или Украина. Там, угу. по-моему, сравнения нет никакого. И дальше. Там Америке надо быть сильнее, чем Китаю, а Китай сильнее, чем Америка, а Европе там...
0: А это разве наверное, не да, повторение, но... как бы, повторение того, что было и в 50-е, 60-е, 70-е годы во время Холодной войны? Да. Потому что демонстрация силы и демонстрация потенциальных возможностей, да. она заставляла стороны садиться за стол переговоров, но при этом ничто не мешало, условно, прокси-конфликты устраивать. Разве сейчас да. ситуация не повторяется?
13: Да, по-моему, да. Да я вообще вот, если брать лично мое ощущение, я даже себя немножко одергиваю иной раз. Да мне кажется, что ничего нового-то во всем происходящем нету.
0: Только костюм меняется.
13: Только, да, меняются декорации, костюмы там и прочее. Вот. Но я все-таки себя одергиваю. Да. Почему? Потому что, опять-таки, представить себе это там в недавнем прошлом ситуацию, когда Россия воюет с Украиной, мы не могли. Вот. Представить себе ситуацию, когда Америка и Европа фактически, можно сказать, враждуют, пока на словах, вот, сейчас при Трампе, мы не могли. Вот, представить себе ситуацию, при которой люди, создавшие машины там, с какими-то там программами, вдруг начинают всерьез обсуждать перспективу того, что эти угу. машины будут умнее нас и все захватят, и нам нашу жизнь поломают. Мы не могли. То есть перемены, реальные, радикальные перемены, они происходят. Все-таки, говорю я себе.
0: Вопрос, как это из этой спирали, да, выбираться.
13: Но при этом все равно внутри меня сидит ощущение, да ничего принципиально не изменилось.
0: Просто на наш век теперь, да, на наш, да, как это, да. наша очередь. Но здесь, правда, да. обращает на себя внимание... Да. Сейчас я найду, где же это... Вот, Алистер Круг, который там был, да, бывший британский, да. по-моему, разведчик, если я не ошибаюсь.
13: Хорошее впечатление.
0: Он как раз, вот интересно, он противопоставлял вопросы, значит, современной морали,
13: да.
0: которая, говорит, стала фрагментированной, угу. оторванной от традиции, максимально абстрактной, потому ведущей к утрате смысла и моральному хаосу. То есть все подменилось, я так поняла, все подменилось какой-то вот эмоциональной зарядкой, и, соответственно, вбросом, как бы, кто громче в прессе да. скажет, тот, соответственно, и прав, на этих рельсах все выезжают, а кто там дальше будет говорить про справедливость, правду, да. это никто не услышит, доказательства.
13: Да. Женечка, ну вы, честно говоря, вы меня сейчас выводите прямо на мою любимую стезю, что
0: ну,
13: я вообще изначально, когда я, как и все мы, смотрим, пытаемся что-то понять.
0: Так.
13: И в той картинке, которую я для себя рисую именно вот на эту тему, у меня сложилась четкая последовательность, что в свое время люди жили верой. Потом они стали верить, будто они стали жить уже не верой, а разумом.
0: Угу.
13: И вот мы теперь все рационалисты, и у нас век просвещения, и там да. и прочее. А сейчас у нас почему-то вдруг даже не разум, а эмоции. Значит, вот вы сказали слово тоже эмоции, и все как бы почему-то вдруг верят, что их эмоции это гораздо искреннее и важнее,
0: правильнее.
13: И правильнее, да. чем разум, да, и вот что, если у меня что-то вот нагорело, наболело на душе, значит, надо выплескивать, там особенно, я извиняюсь, женщины этим грешат, вот, значит, хотя в чем разница химической реакции, там, мысли какой-то, ну, я не химик, мне сложно это представить, но я понимаю, что это какие-то химические реакции в мозгу. И в чем отличие от такой же химической реакции, но кстати, скорее всего, там же в мозгу, но воспринимаемой нами, называемой нами эмоцией. Вот. Я не понимаю. А в конечном счете, опять в моей картине, все это опять сводится просто к вере. То есть человек сначала знал, что он верит, потом он стал верить, будто он знает, теперь он, значит, верит, что он чувствует.
0: То есть это столкновение вер, да, что
13: это
0: ли?
13: Вера. Это везде вера, и там, и там, и в третьем случае. Вот. Просто вера в разные вещи. Каждый раз человек себе внушает, что он, ну, естественно, он внушает, что верит правильно. А всякие скептики, между прочим, нам расскажут, нет, что эту веру тоже ему сознательно навязывают по разным причинам.
0: Ну, это как работает, да? Соединенные Штаты Америки верят в то, что они непогрешимые, да, правильные и так, да, далее, и заставляют, да, сомневаться в себе всех остальных.
13: Ну и да,
0: ну,
13: и
0: так.
13: И это как бы вот на уровне вот этой геополитики условно так, а на уровне бытовом, да, пожалуйста, вам, я лично знаю политолог, который все это вообще сводит к коммерческому интересу, что в конечном счете даже и вера вот в непогрешимость эмоций – это коммерческий прием.
0: Ну, вопрос цели, действительно, потому что тот же самый Трамп, нам слушатель говорит, Трамп ради вообще личного обогащения, наверное, решение это принимает. Складывается такое впечатление. Сказал одно, биткоин поднялся, опустился,
13: да,
0: другое, нефть поднялась, опустилась.
13: Тоже, да, и это тоже. И на самом деле единственное, что реально необычно в Трампе, вот, на мой, во всяком случае, на мой взгляд и по моему опыту, это что у него это все действительно и на уме, и на языке одновременно. Угу. Вот. Раньше там человек, наверное, мог думать о какой-то своей выгоде политической, коммерческой, любой другой, включая личную, но он этого не говорил, а этот говорит. Прямо напрямую, что да, и в том числе и там ему скажут, что вот биткоины там поднимаются, опускаются, а он говорит, да нет, это на самом деле, во-первых, и хорошо, вот, а во-вторых, я на самом деле о вашем общем благе пекусь, а то, что параллельно там мое личное состояние растет, так и правильно.
0: Круг, кстати, еще говорит, вот Алистер Круг, интересное суждение у него, это по поводу столкновений, почему нам не удается, вот мы такое впечатление, что были и до сих пор пребываем в такой ситуации, что мы должны донести свою позицию. Это, да, даже в официальной речи звучит. Да, да. Дмитрий Сергеевич об этом, да, говорит регулярно. Сергей, да, Викторович об этом говорит, да, регулярно. Мы доносим свою позицию. То есть как, да, будто бы мы сейчас все аргументы подобьем, в папочку сложим, передадим, они прочитают и скажут... Точно. А Круг говорит следующее, что у западное мышление – это жесткие бинарные рамки, где в итоге есть концепция «все или ничего». И поэтому... невозможно западным странам, вообще западному там, мыслителю услышать других. Что бы Россия ни говорила, ее на Западе не услышат из-за рамочного мышления.
13: Ну, Жень, если честно, я лично считаю,
0: да,
13: что это рамочное мышление не западное, а общее. Вот, потому что...
0: Если только мое мнение неправильное, да?
13: Да, конечно, да. Каждый живет своей правдой. Вот опять в моей картине мира есть некая абстрактная общая истина, как у Платона там, но она ведома только Богу, высшей силе. Вот. А на Земле у людей, у каждого своя правда, и каждый из этой правды, как говорил мой один американский приятель, не приставайте ко мне со своими фактами. Я уже все для себя решил.
0: Да, но предполагается, что лидер государства, это человек, например, в Соединенных Штатах Америки, это человек, который не решение принимает не исходя из как бы своего духа, скажем так, а исходя из общего блага, то есть он как бы шире мыслит. А в итоге мы видим, что несколько иначе это выглядит.
13: Во-первых, действующий руководитель страны Америки прямым текстом публично говорит, что «а для меня есть только один непогрешимый критерий – моя собственная мораль и мой рассудок». Вот. А даже международное право, на самом деле, не приставайте ко мне со своим международным правом и фактами, потому что я-то действую для общего блага, я-то знаю, где общее благо, вот, я его отстаиваю, и поэтому не надо мне, так сказать, пудрить мозги вот, вашими какими-то ссылками на какое-то международное право, и все. И у него действительно все так. прямо и откровенно, ровно так, как мы все про наши интересы и про международные. Я вам могу привести пример внутренний. Вот он сейчас только что взял, сказал, я раздам всем по 5000 долларов, если мы выиграем выборы республиканцы. Значит, всем американцам. И ты думаешь, господи, так вроде было запрещено какими-то там нормами какой-то там демократии, типа подкупать избирателей. Вот, вроде как. Но это когда ты тайком где-то за углом чего-то кому-то всуешь конверт. А тут, когда тебе с трибуны президент страны говорит, вы проголосуете за меня, я вам налом отслюнявлю. И это уже, это получается тоже демократия, что ли?
0: А, что-то вроде этого, да. Новое прочтение демократии. Андрей Шитов с нами, обозреватель ТАСС, американец, член Совета по внешней оборонной политике. Сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Симферополе 9 человек пострадали в ДТП с автобусом. Он врезался в супермаркет. По данным Минздрава Крыма, к врачам обратились водитель и 8 пассажиров. У них травмы легкой степени тяжести. Медпомощь им оказали амбулаторно. Сообщается, что причиной аварии могло стать ухудшение состояния водителя автобуса. В Орле в результате удара ВСУ 13 сентября повреждены 150 квартир. Такие данные привел мэр города Юрий Парахин. В мессенджере Макс он написал, что в основном речь идет о нарушении остекления. Накануне утром над Орловской областью уничтожили 3 беспилотника ВСУ. Обломки одного из них упали в заводском районе Орла. Пострадавших не было. Мошенники украли у девочки из Чебоксар 15 миллионов рублей. Десятиклассницы позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками транспортной компании и сообщили о поступлении посылки, попросив продиктовать код. По данным главка МВД по городу, девочка знала, что ее мать ждет почтовое отправление и, не заподозрив обмана, назвала неизвестным комбинацию цифр. После этого девочке позвонила лжесотрудница правоохранительных органов, напугав ее возможными проблемами у родителей из-за незадекларированных денег. Школьница передала курьерам все сбережения, которые хранились дома. Ущерб оценивается в 15 миллионов рублей. 31% добровольцев в Германии негодны к военной службе. Причина – проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание «Шпигель», ссылаясь на данные Минобороны за второй квартал года. В первые месяцы 2026-го доля тех, кому не разрешат службу, составляла около 25%. В статье отмечается, что многие призывники не выполняют требования набора. 1 января в Германии вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медосвидетельствование и восстанавливает воинский учет. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и также до плюс 20 атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
14: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
15: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
16: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
17: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
18: Внимание! Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.35. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Андрей Шитов. С нами обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Несколько сообщений вам, Андрей Константинович, от наших слушателей. Конечно. Цурита говорит, правильно ли я понимаю, что либерализм, в принципе, это светская версия протестантизма?
13: Ну, это продолжение тех же процессов. Вот мы говорили с Женей про ту последовательность, ну, во всяком случае, которую я себе выстроил. Сначала просто вера и знание, что просто вера, потом вера в разум, вот, и сейчас уже вера в эмоции. Вот, ну вот то, что либерализм – это извод веры в разум, это очевидно. А то, что протестантизм тоже был таким изводом, но тут, понимаете, опять, а протестанты скажут, а что ты на нас как бы бросаешь тень, а что другие религии, так сказать, другие, что ли? Ну, дальше идет теологический диспут, который не для нашего эфира.
0: Не для нашего эфира, правда. Но здесь, правда, есть другое. Это, правда, мы обсуждали, знаете, с востоковедом в контексте войны с Ираном и вовлечённости Израиля. Да. И там была такая точка зрения, что в данном случае американцы, в общем, такие довольно активные евангелисты. И это как раз тоже, то есть если смотреть на американскую политику с точки зрения религии, там, и теологии и так далее, то очень многое становится понятным. То есть мы пытаемся рацию объяснить, а там во многом есть вот эта индоктринация определенная.
13: Но она, индоктринация тоже через рацию, кстати, но согласен, что самоопределение американцев, во всяком случае, до вот эпохи расовой политкорректности, когда вот самые последние годы, когда Black Lives Matter, было WASP. А WASP – это White Anglo-Saxon Protestant, то есть белый англосаксонец, протестант. Они так ну, большая часть Америки себя самоидентифицировала.
0: Таким образом. А вопрос еще от нашего слушателя был такой. Мы, сейчас найду, вот Александр говорит, мы часто, и вы в своих эфирах часто говорите про кризис старого мира, и говорите, что он рушится, и в Штатах все-таки тоже ослабевание происходит. Штаты сейчас, это даже не Штаты четверть века назад. Осознают ли это в самих Соединенных Штатах? Что там по этому поводу вообще говорят? Или это только наши измышления, а они уверены, что у них, в принципе, все хорошо, и они Бога схватили за бороду.
13: Значит, я всегда считал, что они уверены в том, что у них все хорошо, и они Бога схватили за бороду. Кстати, возможно, я зря так считал, потому что сравнительно недавно я делал текст про, в кавычках, время, когда они нас боялись, я, по-моему, писал, но когда они, когда они нас опасались, и это время было недавнее, и это время вам всем тоже хотя бы теоретически знакомо по этим рассказам. То есть, короче, когда в Советском Союзе победил сначала, значит, коммунизм, как они его называли. Трамп, кстати говоря, только что, буквально на днях на съезде, опять говорил, что мы опять боремся с коммунизмом. То есть этот, это страшилка, это пугало, оно живет по сей день. Вот. А они реально, да, если не боялись, то опасались распространения левых идей, вот этих прокоммунистических, там, просоциалистических идей. Вот. И, между прочим, тут просто уже немножко сбиваясь в свое от умозрительного, я-то считаю, что, может, это и хорошо, потому что в моем понимании, вот, всегда был вопрос, в моем сознании, чуть ли не детском еще, всегда был вопрос, а нельзя как-нибудь договориться, чтобы все лучшее взять отовсюду? И когда я потом читал про теорию конвергенции Сахарова там и прочих, вот, я думал, ну вот правильно люди, в общем-то, в правильном направлении мыслят. Вот. И сейчас, как мы знаем, условно говоря, в Нью-Йорке есть мэр Мамдани, который как бы социалист и провозглашает некие лозунги.
0: Но это, кстати, вот опять же, путь и поиск дальнейшего пути в Штатах. Насколько это является экзистенциальным кризисом? И ведь, условно, социалисты там. Это же другие социалисты.
13: Ну, во-первых, это другие социалисты, конечно. Хотя мне тут не сравнительно тоже недавно доказывали, что, типа, наш Лев Троцкий был их спецпроектом. Вот.
0: Но у них троцкистов много. Ну, в принципе, в вузах очень много троцкистов.
13: Ну вот, да. Но опять, это как бы немножко разные вещи. Там так. Вот эта теория и практика. А в теории то, что они так сильно были в себе уверены, любили себя любимых, я извиняюсь, прошу, за тавтологию, вот, как бы, ну и хорошо, да, в известном смысле, между прочим, Советский Союз рухнул из-за того, что советская идеология, советская пропаганда, ну, проиграла в этом соревновании с американцами, они сильнее верили в свою мечту, в свою идею, да, чем мы в советскую.
0: Про кризис старого мира и рождение нового порядка, вот слушатели нас...
13: Так,
0: спросил.
13: Значит,
0: понимают ли они, что старый миропорядок рушится, или все-таки убеждены в том, что это домыслы из океана?
13: Ну, во-первых, пусть мне докажут, что старый порядок рушится, а новый рождается. Мы это увидим на примере Америки, например. Я считаю, не раньше, чем еще через пару лет, когда станет понятно даже не то, кто новый президент после Трампа. Вот. А станет понятно то, будет ли этот новый президент, не попытается ли вот сейчас наш удивительный Дональд
0: Фредович
13: Трамп, да, вот, зацепиться и нарушить Конституцию, сломать Конституцию, сделать себе еще третий срок. Вот тогда, если он начнет ломать Конституцию, но тогда, я думаю, что в Америке начнется гражданская война. Уже настоящее, это с оружием, вот, между собой. Вот, они будут защищать эту Конституцию, очень многие. И я думаю, что на самом деле до этого не дойдет. Вот, а если этого не произойдет, то, собственно говоря, и слома старого порядка для них еще не будет.
0: Угу.
13: Вот. Они, да, они считали и считают, что они пуп земли, и они таким пупом будут оставаться.
0: Но одно дело считать... А другое дело, например, 25 лет назад подтверждать это силой, агрессивной, правильно-неправильно, это другой вопрос, агрессивной политикой с натиском, а другое дело декларировать то, что вот мы есть, и пользоваться условно инерцией восприятия, потому что...
13: Я не очень понимаю разницу, а в чем? Ну вот он только что, наоборот, он делает то же самое более откровенно, чем делали до него.
0: Он взял... не может войска в Иран вести, я про это.
13: Ну, он не может, не потому, как бы, он может, но не хочет. Что называется.
0: Вот
13: да. Нет, но он захватил венесуэльскую нефть, да.
0: Захватил. Правда, не знаю, да? Теперь что с ней делать, потому что там что-то Шеврон не в восторге от того, что на них счастье такое свалилось.
13: Это другой вопрос, что там специфическая нефть тяжелая и прочее. Но а так он хотя бы на словах захватывает все кругом. Там Гренландии, там каналы панамские и прочее. Вот. И венесуэльскую нефть. Вот. Да, облом с Ираном, но стиль поведения тот же самый, только более агрессивный. И вот возвращаясь к вашему исходному вопросу о том, понимают они, не понимают, там идет этот политический процесс, типа того, вот между теми, кто считают, что дело идет неправильно, и теми, кто считает, что и хорошо. Значит, тех, кто считает, что неправильно, гораздо больше. Поэтому, между прочим, Трамп вообще и появился как явление, потому что дело у них шло не очень хорошо. У них американская мечта еще до Трампа проседала, там, ну и так далее. Можно синонимов подобрать миллион. Вот. Но означает ли это крах Америки как таковой? Я бы остерегся сразу вот так категорически.
0: Я даже, нет, не про крах, вообще говорю, не про крах, а скорее, знаете, про что? Соединенные Штаты Америки очень долго, естественно, и все с этим соглашались, это было легко, задавали тренды геополитические. Сейчас сил на то, чтобы задавать геополитические тренды и, самое главное, их навязывать, исследовать, нет, потому что они сами ослабли, другие подросли довольно серьезно. И при этом образуется как бы вот пустое поле. Ну, кто-то другой с трендами не хочет выходить, а Штаты, в общем, ну,
13: Жень, ну, а на самом деле, при всем том, мы с вами, ну, я вам за это очень благодарен, потому что так получилось, судьба так сложилась, что я, видите ли, quote-unquote, американист.
0: Вот.
13: Значит, для меня это хлеб насущный. Спасибо вам, что вы мне его даете. Вот. Но, в принципе-то, я о чем хочу сказать. Чего мы с вами Америку-то эту обсуждаем без конца? Если она уже не законодатель МОД.
0: Нет, это здесь проблема.
13: Она остается, была, есть и будет законодателем МОД, мы про нее говорим.
0: Совершенно верно. Поэтому я же говорю, что Андрей Константинович, здесь история несколько в другом. Не в смысле, что у нас есть, действительно, это давно, это не нами описано, комплекс провинциала, что мы вот, а как там-то на самом деле, а вот как там? И более того... Штаты к этому, в принципе, весь мир приучили. Да, и у нас, понятно, инерция идет после еще развала Союза. Здесь про другое.
13: Да,
0: когда Штаты чувствуют в себе силу, и есть как бы управляемый хаос уже, задают тренды, потом смотрят, где кто этим трендом следует. Сейчас проблема, что и для мира является ли это, в принципе, проблемой, что Соединенные Штаты Америки ослабли, инерция восприятия как лидера, как гегемона осталась, но что миру предложить, понимаете, тут подмаслить, там войну развязать, в другом месте, не знаю, денег предложить или еще что-то. Вот этого нету.
13: Ну, вопрос о лидерстве в завтрашнем...
0: Конечно,
13: о лидерстве в завтрашнем мире, он центральный. Как раз все стороны, и Трамп, который якобы борется с коммунизмом у себя на родине, и он тоже борется за завтрашнее лидерство. И мы с вами, которые сейчас вот прошел только что саммит БРИКС, там же об этом была речь, что у нас будет новый миропорядок, многополярный, где будут равные, так сказать, друг другу страны и народы, которые будут каждый свой суверенитет как бы держать на первой лавочке. Ну и так далее, ну это и правильно, так и должно быть. То есть, как бы, а как будет реально в этом реальном будущем? Да. Потому что сейчас у нас пока идет некая present continuous, как я считаю, вот, длящееся настоящее. Вот. А когда наступит вот то реальное будущее, про которое, кстати, вот и Лавров на днях тоже говорил, там же, по-моему, на этом БРИКСе, вот, значит, ну да, оно будет неким другим. Да, все согласны, что возврата к старому. Я, кстати говоря, этих же американцев там спрашивал, как они считают. Вот сейчас кончится время трамповское, конституционное. Вот. И если произойдет нормальный конституционный процесс смены власти, то будет back to business as usual, возврат к обычному ведению дел. Они, в принципе, сказали, что полностью нет. Полностью уже не вернемся. Но, с другой стороны, это тоже нормально. Это то, что называется эволюцией. Вот, да, но как бы происходит процесс нормальной ротации власти, при этом власть эволюционирует у них, внутри себя. Вот. Будет, как будет меняться на международной арене, тоже в каком-то смысле мы знаем. Что мы видим? Мы видим, что Китай усиливается, но это объективно. Китай, в моем понимании, Китай первым провел перестройку. При Дэн Сяопине, чисто экономическую, без идеологической и политической. И теперь уже догнал и перегоняет Америку. Потом мы провели свою, как бы, да, с известными результатами. Теперь американцы пытаются. Но это эволюция, нормально.
0: А Трамп, кстати, допустил производство китайских авто в США при условии найма американцев.
13: Да, так.
0: Говорит, что не возражал бы против строительства китайскими автопроизводителями заводов в Соединенных Штатах Америки.
13: Ну,
0: то есть,
13: да,
0: что-то, как это, будет пускать туда к себе? Как промышленники отреагируют, кстати, на китайцев, как думаете?
13: Я, честно, я понимаю, как бы, логику рассуждений Трампа.
0: Да.
13: То есть пусть делают у нас.
0: Под нашим контролем.
13: Да, под нашим контролем, платят у нас налоги, там, и так далее, и так далее. Там, во-первых, это очередная его хотелка. Трамп ведь постоянно говорит, у него wishful thinking,
0: так сказать.
13: Да. Он, да, он олицетворение этого wishful thinking. То есть,
0: виш-листы пишет себе.
13: Да. То есть желаемое за действительное. У него это просто манера разговора. Я думаю, даже и мышление, не только разговор.
0: Угу.
13: Вот. Ну и нормально, другие к этому тоже уже привыкли и смотрят, пустят ли, не пустят ли автопром китайский в Америку, чтобы китайцев, как у нас это называют, делали в Америке. Америки. Ну, при всем том, сори, конечно, ну а нам-то чего?
0: Вот, ну. Нет, нам ничего, это же, опять же, все про... У нас китайцы-то здесь есть уже.
13: Вот, господи, я про это и говорю.
0: И собирают их, и продают. Знаете, про что? Здесь все-таки про определенные тенденции. Потому сначала вроде бы враги-враги, американцы и китайцы. Теперь Трамп говорит, что, ну нет, ну все-таки приезжайте сюда к нам и так далее. Китайцы, вопрос даже не нам, а зачем китайцам,
13: да нет,
0: это зачем?
13: А почему враги-враги? Нет.
0: Ну как?
13: Они, у них нет. У них даже, по-моему, чуть ли не официально провозглашено как доктрина, что главный геостратегический соперник на весь текущий век, на все столетие, это Китай, да. Это известно, принято, там, разворот в Азию в этом смысле для американцев, это известно и признано. Но, переходя на личности, что называется, Трамп, ну, он же все время делает вид, что мы с председателем Си прям лучшие друзья, и мы вот скоро увидимся. А не больше того, вы
0: председатель
13: слышали?
0: Си на это очень мило просто улыбается.
13: Улыбается, да, конечно, потому что тот же самый wishful thinking. Вот, да, то же самое желаемое за действительное. И даже мы слышали с вами, что, может, они втроем, типа, могут встретиться.
0: НАТО, якобы.
13: Но, между прочим, это в Китае. Если это произойдет, то это в Китае. И что само по себе, тут формы бывают важнее содержания, да. Может быть, и китайцы и устроят такое у себя. И как бы на своей площадке, и по умолчанию, типа на полусвоих условиях.
0: Я несколько раз задавала один и тот же вопрос вашим коллегам-американистам и международникам.
13: Да.
0: А, казалось бы, всегда американцы славились тем, что у них очень гибкий разум.
13: Да.
0: Они, в общем, смотрят, и если там не можешь бороться, например, возглавь что-то.
13: Да.
0: В случае с БРИКСом, в случае с ШОСом, в случае с ростом Китая и так далее. Почему здесь вот та гибкость хваленая, которая была у американцев, она дала, наоборот, они как-то закостенели, костными стали. А слова Трампа по поводу того, что БРИКС все-таки это опасность, и если что-то они там будут делать, то мы там на них санкции такие обрушим, что...
13: Ну, про БРИКС, опять же, про БРИКС я спрашивал этих заезжих гостей, и там мне больше всего понравился разрыв во мнениях. Там, условно говоря, трое сказали, да ну, это какая там угроза, никакого там риска нет, это аморфное такое соединение там разнородных стран и так далее, и так далее. Вот. А один сказал, да нет, это там изменение геопорядка, опять же, вот в экономике, там новые институты и прочее. Вот. То есть это пока еще немножко бабушка надвое сказала, во всяком случае, в их восприятии.
0: Угу.
13: Вот. Трамп, когда он декларирует, что это угроза и надо бороться, тут тоже двойственность. С одной стороны, я думаю, он понимает и правильно понимает, что это может быть угрозой доминированию доллара, о чем нам много раз публично с телеэкранов объяснял наш президент, поэтому слушайте его, он лучше объясняет, чем я, например. Вот. А с другой стороны, ну, у него тоже эта игра в политику вот, перед выборами. Ну чего, как бы у нас угрозы со всех сторон, нужна сильная рука, вот я эта рука, да, давайте.
0: И все. Да. А кому штаты доверяют?
13: Плюс по 5000 вам выдам.
0: По 5000 долларов, да, из обычных налогов интересно или нет, или это освобождено от налогов?
13: Вот, да, кому доверяют?
0: Да.
13: Если кто-то кому прямо доверяют. Между прочим, Жень, очень хороший вопрос.
0: Для новой статьи, согласитесь.
13: Знаете почему? Потому что я много раз слышал их презрительные рассуждения о том, что вот русские-то они никому не верят. Не только там своим властям, но они друг другу не верят. Это еще с советских времен я слышал всегда.
0: По-моему, с точностью наоборот у нас.
13: Значит, а вот верят ли они друг другу? Мне кажется, они изначально не очень доверчивые люди. Вот. Значит, у них...

0: воспринимается как некий фундамент для того, чтобы построить какой-то новый прекрасный мир там, с доверием, с понятными mm-hmm. правилами и так далее. Если вот этот провал mm-hmm. и недоверие между сторонами mm-hmm. настолько mm-hmm. велик, yeah. я даже не говорю Россия-Украина, я говорю Штаты с Европой yeah. вместе, yeah. Европа с Россией, я Россия со Штатами.
1: Скажу. Я вам больше скажу, экзистенциально сейчас из-за тех же самых машин и из-за машинного разума, и из-за тех же самых мошенников, которые mm-hmm. современными технологиями пользуются, в новостях только что у вас звучало, обчищают всех подряд, вот. Люди да. перестали верить друг другу напрочь. А это, я считаю, вообще главная экзистенциальная угроза для человеческого вида. Люди, если мы не будем верить друг другу, наша жизнь станет невозможна. Пожалуйста, вот я для себя, я верю всем. И беру все звонки телефонные. И пусть мне
0: вы
1: от
0: берете,
1: этого будет
0: да?
1: хуже. Да.
0: Берете все телефонные да. звонки? Вот вы, Андрей Константинович, отчаянный человек. Что вы берете все?
1: Не знаю. А почему? Ну, а как? А вы просто сбрасываете, что ли?
0: Я с незнакомых редко беру. Да? Вообще редко беру с незнакомых номеров, да. Ну, я а беру. Остальные, слава богу, помечаются да, как-то, я, что я это же. Банки, там еще кто-то, их же да. обязал закон. Здесь есть, знаете, про что еще речь? Про то, что... Понимает ли, например, вот мы просто про понятия какие-то говорим в Соединенных Штатах Америки, что действительно есть вот эта проблема доверия, и даже если кто-то предлагает выходить, там, не знаю, на какую-то сделку, на какие-то договоры, ну, как вот Дональд Трамп, да, у нас это слово мир, перемирие, правила и так далее, там есть слово сделка.
1: Да.
0: А столько всего уже сделано, да. что можно ответить на вопрос, а почему, например, X... Yeah. должен там, неважно кто, yeah. почему Трампу должны доверять, если он с чем-то выходит? Почему мы должны доверять, что он там хочет прекращения войны, что он хочет там торговать, что он... Почему
1: Жень,
0: кто-то
1: это разные
0: должен
1: вопросы.
0: В это?
1: Вы сначала спросили про американцев, а потом спросили про Трампа и нас. Почему mm-hmm. мы не верим уже не Трампу этому? Это понятно.
0: И прочему
1: Западу. Вот. Ну, опять, тысячу раз объясняли. Значит, внутри у них нет этой проблемы.
0: Нет,
1: то есть просто
0: все-таки.
1: Нет. Это же тот самый вариант, когда я вам говорил, девочка американская, вам все время кажется, что мы плохо про вас думаем, а мы совсем про вас не думаем. Значит, они про нас не думают. И правильно, и что там Трамп делает с этой Россией и Украиной, подавляющему большинству американцев дела нет никакого.
0: А что ж так перед выборами в Конгресс-то они носятся с этим делом? Так,
1: потому что
0: конгрессмены верят?
1: Потому что выборы в Конгресс.
0: То есть американцы не верят, конгрессмены верят?
1: Ну, нет, опять, мы же знаем, что они бегают и суетятся.
0: Да.
1: Откуда? Из сообщений нашего, там, телевизора и интернета.
0: Так я поэтому вот. Вас спрашиваю, соотносится это с реальностью или нет?
1: Вот, соотносится. Это действительно все происходит, но это очень маленькая и очень маловажная часть того, что происходит, если смотреть изнутри. Если у них смотреть изнутри. Mm-hmm. А у нас это выпячивается, ну, правильно, потому что для нас это важно, для нас это главное. Как они к нам.
0: Угу.
1: Вот. Что они о нас думают? Мы про вас не думаем.
0: А я не думаю, честно говоря, что как бы нам, простите, есть да. дело до того, что про нас думают обычные американцы.
1: Правильно.
0: Мы с обычными американцами пересекаемся гораздо меньше, чем мы пересекаемся с, извините, теми, кто на Капитолийском холме обитает.
1: Ну и опять правильно. Нам вообще нет дела, что они про нас думают. Не должно быть. Но поскольку они остаются все-таки гипердержавой, угу. хотим мы того, не хотим. Хотим, вот, то мы обращаем внимание. Вот. А по большому счету, да, конечно, а что нам-то?
0: А по большому счету, как та девочка, да?
1: Да, конечно.
0: Андрей Шитов был с нами, обозреватель ТАСС, американец, член Совета по внешней оборонной политике. Ваши вопросы уже тоже вижу, но здесь из разряда, что джентльмены верят друг другу на слово. Вопрос, если джентльмены, остались ли там джентльмены с той стороны, кому можно верить на слово?
1: Вы знаете концовку этого анекдота, и тут мне так поперло.
0: Точно. Спасибо, Андрей Константинович, ждем снова.
1: Спасибо вам.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб в результате удара ВСУ по Белгородской области. В Грайворонском округе в Певедрон взорвался на территории предприятия. Мужчина

0: Мужчина от полученных ранений скончался на месте. По данным оперштаба региона, в Шебекине при взрыве боеприпаса пострадала женщина, ее госпитализировали. Кроме того, в 5 многоквартирных домах выбило окна. Также под ударом оказалось село Веселая Лопань. Там повреждены автомобиль, фасад и кровля коммерческого объекта. Еще один дрон взорвался во дворе частного дома в поселке Красная Яруга. Осколками посекло фасад. Далее новость Ленд-Информагентств. Правительство ввело временный запрет на экспорт серной кислоты, сообщает РИА Новости. Подробности через полчаса. В районе Анапы ликвидирован пожар на территории заповедника Утриш. В тушении было задействовано 89 человек и 29 единиц техники, сообщает оперштаб Кубани. Возгорание началось вечером 10 сентября. Изначально огонь охватил площадь в 1,5 гектара. На следующий день она выросла до 10 гектаров. Кабмин разрешил учет поставок топлива электростанциям при расчете биржевого норматива. Это следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина. Норма будет действовать до конца года. В документе говорится, что производители бензина и дизеля смогут учитывать объемы, реализованные по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам, тепловым и электростанциям. Цель – обеспечение топливом стратегически важных категорий потребителей. Их перечень утвердит Минэнерго и передаст ФНС и ФАС. Центробанки предложили ограничить срок рассрочки на жилье. Она должна составлять 3 года после сдачи дома. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка до 2029 года. Регулятор указывает, что рассрочка во многом схожа с ипотечным кредитом. Ее широкое распространение может приводить к скрытому увеличению долговой нагрузки граждан, а также к снижению уровня защиты их прав и гарантий. Кроме этого, в Банке России считают необходимым ввести максимальный размер ответственности участника долевого строительства при систематическом нарушении им сроков оплаты. Взыскание может составить 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 20. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
3: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
5: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
9: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
10: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 16.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это второй поток. И, значит, очередная порция новостей. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
1: На движение.
11: Давайте посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Насколько мы понимаем, двухбалльные пробки, но желтый уровень опасности объявлен, потому что туман, обещают, и в городе, и в пригородах Москвы. Еще из затруднений двухбалльные по-прежнему пробки. Внутренние и внешние стороны между Волоколамкой и Ленинградкой чуть-чуть простаивают. В принципе, на МКАДе везде хорошо. ДТП случилось вот здесь на съезде с МКАДа на Минское шоссе, поэтому придется какое-то время постоять. Район Южного порта, внешняя сторона, небольшое затруднение. Перед Волгоградским проспектом Третье транспортное кольцо. На севере есть небольшое затруднение. Бутырский вал тяжеловато сюда вот выезжает с трешки, скажем так. Садовая едет хорошо.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
11: Начнем с того, что компании стран СНГ задолжали российскому бизнесу в июне 967 миллиардов рублей. «Известия» пишет об этом со ссылкой на Росстат. Далее обсудим, что в Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах ВСУ по НПЗ в России. Искусственный интеллект, потому что прям какой-то грандиозный скандал возникает. Призывы американских техгигантов замедлить искусственный интеллект. Говорят, ужас и кошмар всему человечеству. Угроза существует возможности, потому что растут быстрее, чем средства контроля за ними. И Минтранс до конца года выберет города для эксперимента по беспилотной доставке. Своей правде сегодня про нефтяной рынок.
10: Поток. Успеем сказать главное.
11: Вернее, правильно сказать, не про нефтяной рынок, а про топливный рынок. Мы про топливо будем говорить с вами, про ЗС, про заправки, про цены. Начнем с чего? С компании из стран СНГ, которые задолжали российскому бизнесу в июне 967 миллиардов рублей, почти что триллион. Пишет об этом «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Показатель вырос более чем на 40%. Просроченная задолженность достигает 4,5% от этой суммы, то есть более 43 миллиардов. Основными должниками стали организации из Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Армении и Киргизии. Юрий Юденков с нами, доцент факультета политологии МГУ, кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте.
12: Да, добрый день.
11: Юрий Николаевич, а какова природа этих долгов? Что это за долги? Почему они, в принципе, возникли?
12: Вопрос правильный и настораживающий. Но, тем не менее, как все говорят эксперты в этой области, пока ничего страшного. Это так называемая дебиторская задолженность. Сформировалась она не в этом месяце, это накопленная дебиторская задолженность за, ну, я бы сказал так, за ряд лет. Просто в последнее время она увеличивается вследствие нескольких причин. Причина первая. Это, конечно, расчеты все стали дольше в условиях введения санкций и из-за того, что вот все эти международные системы платежа, в том числе SWIFT, ну, в общем, мягко говоря, там под санкциями, да, и не работают. Поэтому так или иначе, все расчеты ищут какие-то параллельные механизмы, назовем так, либо параллельные платежные системы. Это первая причина, которая лежит на поверхности. Да. Вторая причина, ну, вытекает из как раз тоже санкций. Поскольку в условиях санкций продукция наших предприятий становится, ну, мягко говоря, чуть-чуть дороже, чем у конкурентов, что наши предприятия предлагают более выгодные условия своим контрагентам. И вот эта дебиторская задолженность может достигать нескольких месяцев. То есть срок расплаты по поставкам нашей продукции в наши дружественные страны может быть больше, чем, например, другая страна-конкурент требует оплату тут же. Угу. Мы можем сказать, вы можете заплатить в течение 2 месяцев или 3. В зависимости от того, как кто может, так сказать, сколько.
11: То ли более мягкий подход.
12: Да, совершенно верно. Но и это именно в силу того, чтобы обеспечить некую конкурентоспособность наших товаров. Это второе условие. И третье. Давайте смотреть с точки зрения жесткости самого рынка. Что теперь и кому мы даем деньги, и от кого мы ждем денег. Все стало требовать более тщательного рассмотрения. И это тоже задерживает сроки платежа. Но я уже не говорю про то, что кредит сейчас стало сложнее получить, тем более в другой стране. Это практически невозможно. Вам могут пообещать, но вряд ли вам дадут кредиты в любой другой стране.
11: А почему в принципе, российский бизнес кредитует конкурентов? Чтобы удержать клиентов от перехода к поставщикам из КНР или там из Турции, российские компании вынуждены давать длительные отсрочки. Просто не превращается ли это в какую-то гонку, где выигрывают только покупатели? Ну, по сути.
12: Но я боюсь так категорично, как вы говорите.
11: Нет, я задаю вопрос, предположение, да. Мы только предполагаем, да, что вы.
12: Ваше предположение абсолютно верное, и оно имеет место быть. Так. Но пока, я уже в самом начале сказал, эксперты оценивают это как некую такую льготу, но не как критичную величину. То есть да, такое место кредитования как товарное, так и денежное имеет место быть. Но пока оно, в рамках допустимого. Хотя, с моей точки зрения, сумма, которая уже накопилась, это близко к триллиону. То есть, мягко говоря, это несколько процентов нашего ВВП.
11: Прям много.
12: Да, в общем, это там триллион рублей, это как бы... И причем, если мы посмотрим просто на теорию экономического анализа, дебиторская задолженность растущая, это плохо для любого предприятия. Ну и в целом для экономики, конечно, тоже... Ну, не очень хорошо, поэтому все-таки платежную дисциплину надо повышать.
11: Юрий Николаевич, а здесь вопрос в другом. Там когда-то упоминались еще и старые контракты с Украиной, 3,5 миллиарда, но там фактически все заблокировано, это понятно, взыскание там невозможно. Аналогичные какие-то зависшие или мертвые долги с другими странами, которые годами остаются на балансах и не отражают текущую торговую деятельность, в этом списке присутствуют? И если да, то почему это в принципе формируется?
12: Но нет, вы как бы сами уже ответили, зависшие долги, которые уже не подлежат возврату. Давайте рассуждать с точки зрения директора или владельца бизнеса какого-то, где у него есть зависшие долги. С точки зрения центрального банка, если у коммерческого банка там вот такие зависшие долги там много, больше 10%, то это, в общем, банку будет очень плохо, если как бы... Поэтому стараются, прикрывать их какими-то текущими резервами, стараются не говорить. Есть, это уже совсем крайний случай, когда менеджмент не доводит до сведения своих акционеров о том, что вот есть старые зависшие долги. Но это, понимаете, чем дольше у вас зависшие долги, тем хуже вы как менеджер работаете. А вам надо это? У вас теплое место, вы уже годами, все там. Поэтому не всегда менеджмент раскрывает истинное положение дел на предприятии перед руководителями. Это тоже имеет место быть. То есть я считаю, что вы абсолютно правы, задав такой вопрос, а большая ли величина? Но Центральный банк сам оценивает, что таких долгов, которые там где-то под 10, больше 5 лет, скажем так, не больше 10%. Они говорят так. Другие эксперты говорят, что меньше 5. Но с точки зрения банковской практики могу сказать так, что если у вас есть зависшие вот такие долги, длительные, больше 10% активов, то это очень плохо. Это уже так, не оранжевая, не красная черта, но желтая.
11: Ну, то есть, вот здесь получается просрочка, значит, 43 миллиарда, 4,5% от общей суммы. Этот уровень, как вы говорите, критический, или все-таки это какой-то, не совсем стабильный, но все-таки нормальный фон для международной торговли в текущих условиях, к примеру?
12: Нет, я не считаю так. Вот как раз 943 миллиарда – это общий долг.
11: Да.
12: 10% от них будет 94 миллиарда. 94 миллиарда – это вот какая-то черта. Если будет больше 100 миллиардов, на мой взгляд, при общей задолженности невозвратных долгов больше 100 миллиардов – это очень плохо. Это вот уже надо, так сказать, выкручивать руки и ставить вопрос ребром. Мы их списываем, не списываем, мы их выбиваем, не выбиваем – мы, так сказать, там коллекторские агентства посылаем в Армению или нет там. Ну, я специально, так сказать.
11: Они будут звонить родственнику владельца бизнеса?
12: Только в рабочее время.
11: Где он находится? Понятно. А еще такой вопрос тогда. Риски потери или риски неплатежа для объективно русского бизнеса, российского бизнеса? Уже что опаснее? Ужесточить условия, не знаю, звонить коллекторам и фактически клиента потерять там в Казахстане, Узбекистане, не знаю, Армении, или продолжать кредитовать и наращивать какие-то зависшие активы, или вообще списать все это дело?
12: Вот, ну, на самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что в нынешних условиях вот так вот как бы общее, ну, как в уставе, да, внутренней службе нельзя так подходить. В каждый случай индивидуально, каждая страна по-своему, а отрасль, тем более, так сказать, требует там... У всех разный технологический цикл, у всех разное сырье, там еще же разные технологические цепочки. Поэтому я считаю, что вот категорично вообще подходить нельзя. То есть нужно разбираться с каждой страной, с каждой отраслью, с каждым предприятием индивидуально. Просто рекомендации со стороны Минфина и ЦБ должны быть более... Ну, тоже какие-то должны быть. Они же ведут, так сказать, мониторинг внешней среды и, так сказать, состояние рынка.
11: А еще прям последний вопрос, Юрий Николаевич. Российский бизнес использует инструменты экспортного страхования для защиты от неплатежей со стороны партнеров? Или все риски на продавцах?
12: Да, очень тяжелый вопрос. Вот я как бы сейчас точно не могу сказать, зная, что на определенном этапе Ллойд выступил по отношению к нашим судам очень категорично плохо.
11: Ну, Ллойд понятно,
12: поэтому,
11: да.
12: Поэтому, да, и как бы дальше были усилия со стороны наших больших страховых компаний как-то выйти на внешний рынок. Чем это закончилось? Ну, вот процесс как бы идет. Но у нас же, понимаете, вашу страховку, допустим, им госстрах гарантирует там. Но примут ли эту страховку ваши контрагенты зарубежные? Я не готов отвечать.
11: Спасибо, Юрий Николаевич. Вас благодарю. Юрий Еденков был с нами, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук.
1: Москва.
13: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
11: Теперь к следующей теме переходим. Американцы вновь так окликнули украинцев, чтобы те перестали бить по НПЗ. Такое случалось... Полтора года назад примерно, два года назад, когда только-только первые какие-то были дроны, которые пытались долетать до НПЗ. Теперь уже Дональд Трамп говорит, он связал дефицит дизеля, значит, с украинскими атаками по российской энергетической инфраструктуре, призвал Зеленского остановить удары по нефтяным заводам. В Кремле прокомментировали слова Трампа. Призыв американского лидера можно только приветствовать, сказал Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на мировых нефтяных рынках ухудшается главным образом из-за нестабильности и эскалации в Персидском заливе. Представитель Кремля добавил, что Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе дизеля. По мере гарантированного насыщения внутреннего рынка можно будет говорить об отмене этого запрета. Камран Гасанов, доктор политологии университета Зальцбурга, эксперт РСМД. Камран, здравствуйте. Алло.
14: Да.
11: Зачем Трамп об этом говорит? На что, в принципе, это повлияет? Зеленский скажет, окей, не буду?
14: Я думаю, мы...
11: Ой, что-то у нас со связью.
14: Да.
11: Да, еще раз попробуйте, пожалуйста.
14: Да, я думаю, мотивации на самом деле две, и одну из них, в принципе, гласно озвучил Трамп, что да, действительно, удары по нефтяным объектам, неважно, в какой части света, если речь идет о... крупной нефтедобывающей стране, это все равно влияет на цены на нефть, на доступность нефти, бензина и дизеля. Да? И для Трампа лично это важный вопрос, хотя ну, многие скажут, что американцев самих есть нефть, да, они могут замещать рынки. Да, есть, но они очень много потребляют, и перед выборами избиратели будут очень недовольны, что дизеля не хватает и цены, точнее, растут.
11: А насколько просто реалистично, вообще обоснованно, точнее, с точки зрения Трампа, связывать рост цен на дизель в США, там, насколько, на 50-60% с февраля, именно с ударами по российским НПЗ, если основная причина – блокировка Армуза и война с Ираном?
14: Да. Ну, это как бы тоже является каплей, да, вот в эту всю историю с дефицитом и ценами. Но тут я подхожу ко второй причине. Uh-huh. Еще не менее важно, я бы сказал, что удары Украины по НПЗ, они в целом повышают градус эскалации, да, потому что недавно, точно не помню, вроде, по-моему, Песков, но кто-то из администрации президента России сказал, что до вот этой ситуации, да, когда Украина там uh-huh. еще не била, а Россия там как-то еще пыталась, да, соблюдать там рамки ведения войны. Но сейчас как бы мы никак не ограничены, да, и там даже если нас будут обвинять в том, что Россия там ударила по какому-то паровозу или другому гражданскому объекту, то здесь Россия имеет на это полное право. Но для Трампа это абсолютно невыгодно, потому что он только недавно отправил своих советников и в Москву, и в Киев, и вроде как, по словам Кушнера, они хотят провести в ближайшее время встречу уже в трехстороннем формате, а все эти удары, они повышают эскалацию, отбивают желание России идти на эти переговоры, да, то есть зачем разговаривать с теми, кто вот занимается террористическими ударами. И Трамп это все понимает, он хочет и в том числе перед выборами побыстрее дипломатию.
11: Трамп хочет, но при этом были заявления Рубио пару или тройку недель назад, которые говорит, ну, в общем, фактически он признал право Украины бить по тому, докуда дроны дотянутся. И он говорил про НПЗ. То есть, получается, Рубио, окей, да, это может говорить. А Дональд Трамп, он говорит, что, в общем, ну, вы там поаккуратнее. Как это работает?
14: Ну, насколько я помню, это было заявление Рубио на саммите НАТО, которое прошло в июле, да, у нас так на дворе месяц сентябрь, и то, что было тогда понятно и казалось, что это правда для Трампа, потому что он сам тоже в то время, мы помним, на этом совещании с журналистами, да, где его донимали вопросами, он сказал, что давайте вместе производить систему ПВО. А потом прошло время, он сказал, что нет, нам самим нужно ПВО, и давайте не будем заниматься. То есть сейчас контекст другой. Тогда он все-таки был на стороне метода кнута, да, и вот как раз Линдси Грэм, да, террорист-экстремист, скончался, да, и они думали о санкциях и верили в украинскую победу. А сейчас, когда у России все более-менее нормализовалось, пошла тема с Константиновкой, да, продвижение российских войск, Трамп, он всегда на стороне сильных, да.
11: А вы думаете, что Трамп сейчас разбирается, что там в Константиновке, что там еще где-то? Но это, помните, он Белгород с Белградом перепутал, поэтому, в общем, какое ему дело до Константиновки?
14: Ну и британцы хваленые тоже путали, мы помним, да, их министры иностранных дел. Но в целом, как бы, тут даже не обязательно знать название там населенных пунктов, да, которые, да. Общий тренд, и американцы, американские эксперты, политологи, все они в один голос, и издания все равно признают, что как бы, ну, движение идет вот качель в эту сторону сейчас. Поэтому Трамп, я думаю, именно с этим было связано, что он ускорил проведение переговоров, потому что он знает эту формулу, которую ему Путин часто напоминает, что чем позже, тем хуже условия для Украины. А Трамп все-таки хотя бы чуть-чуть спасти лицо своих, в кавычках, союзников.
11: Трамп выбирает все-таки этот аргумент, я настаиваю на аргументе, что в Америке дизеля не хватает, потому что Украина по русским НПЗ бьет. Это попытка дистанцироваться от последствий ближневосточной войны перед выборами, вдруг спутав карты и сказать, что на самом деле речь-то не про Армуз идет, а вот посмотрите, что в Европе делается. И насколько тогда работает это как политический ход?
14: В том числе, чтобы отвлечь ситуацию, но от Ирана. Но даже в иранском направлении мы видим, что он не спешит, да, эскалировать ситуацию, потому что вот на волне последних событий, где хуситы пошли вперед, да, и фактически поджимают там Саудовскую Аравию, разбомбили проиранские прокси нефтепровод, да, саудовский, он пока что молчит, потому что он понимает, что, ну, для избирателя это уже какая-то заезжена пластинка, да, что вот ему надо все равно как-то оправдать, что вот ситуация плохая. А вот сказать, что это Трамп, да, был, он виноват в нехватке дизеля, вот это будет поражение и не совсем соответствует вот принципам, которым его обучал его учитель, да, вот в этом фильме еще показано, что никогда не признавай своих ошибок, переводи стрелки лучше на других. А Зеленского, ну, не жалко, да, И, собственно, он часто же говорит, что это не наша война.
11: А вот, может... если бы... Ну, я понимаю, да, не наша война, но может ли здесь быть в качестве как раз такого политтехнологического трюка, что Трамп, пытаясь одним заявлением, во-первых, нивелировать немножечко влияние Армуза, кризиса в Армузе на внутреннюю там топливную ситуацию в Штатах, плюс попрекнув Зеленского, и плюс как будто бы это реверанс в сторону Москвы, сказав, ну я пытаюсь на него влиять. Другое дело, кто это выкупит?
14: Ну, я думаю, правда в том, что, наверное, все эти аргументы правильные. Трамп из них для себя выделил один главный, и вот я колеблюсь между предвыборной кампанией и давлением на Зеленского, чтобы переговоры шли. А что на самом деле думал Трамп, знает только один Трамп.
11: Знает только один Трамп. Смотрите, здесь вопросы... объективная история с Ближним Востоком усугубляет ли позиции, например, Соединенных Штатов через как раз топливный кризис? И почему ему не удается, например, ведь заявление, как бы, как это, камень в огород Зеленского, это как раз было демонстрацией того, что пока с Армузом ничего решить невозможно. Потому что, в принципе, он мог бы сказать, ну, иранцы Армуз заблокировали, мы ничего сделать не можем, поэтому вот посмотрите, во всем виноваты иранцы, хорошо, что мы с ними войну устроим. Он этого не говорит.
14: Да. Ну, здесь я бы это так оценил, что в целом, так сказать, бюджетный баланс у него не очень положительный, да, мягко говоря. То есть он с плохим отчетом идет на вот ближайшие выборы. Ему надо как-то свести кредит с дебетом, да. То есть он то пытался там на Иран гнать, да, вот за лето мы видели несколько волн эскалации, это не сработало. Потом он думал, вот давай я помогу Украине, может, там на Россию надавим и получится миром. Но вот он постоянно меняет эти карты, тасует их и выбирает наиболее подходящий. Вот в данный момент, да, точно нужно что-то говорить избирателю и Зеленского немножко. Потому что он понимает, что чем дальше вот эти удары будут продолжаться, я все-таки, наверное, больше склоняюсь именно к версии эскалации, да. Понятно. С бензином еще кое-как можно пережить, да, там можно как-то найти альтернативных поставщиков. Но если украинский конфликт выйдет полностью из-под контроля, это же не только, что Трамп не сможет его решить, но и риск втягивания Европы. И я думаю, в том числе... Об этом речь шла во время визита главы ЦРУ в Россию.
11: Спасибо большое, Камран. Вас благодарю. Камран Гасанов был с нами, доктор политологии Университета Зальцбурга, эксперт Российского совета по международным делам. По поводу Трампа, что он обращает на себя внимание, сейчас найдем. Да, Дмитрий Песков. Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре, сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли в Кремле, что просьба Трампа к Зеленскому воздержаться от ударов по производящей дизель инфраструктуре является позитивным шагом к урегулированию украинского конфликта. Но вообще, если в сухом остатке посмотреть, конечно, ситуация выглядит крайне странно. Даже понятно, когда американцы после того, как в Белый дом, как писали, кстати, иностранные медиа, пришли представители крупного добычного сырьевого бизнеса, когда начали бить, например, по КТК, дроны. А там уже была задета инфраструктура, по которой качается, в общем, американская нефть. Даже понятно было, почему тогда американцы окрикивали Зеленского, потому что это покушение на их как раз коммерческие интересы. Ну и заодно они говорили, вообще по заводам бить нехорошо, примерно так. Но это было тогда. А сейчас Дональд Трамп увязал в своих словах, это, что называется, следите за руками, увязал в своих словах и дизель, которого в Штатах, который подорожал, российский НПЗ, Армуз, ВСУ и, соответственно, вот эти дроновые удары. Но русский дизель никак к американскому рынку продажи нефтепродуктов не относится вообще никак. Русский дизель касается только России. Но при этом Трамп, видите, нивелирует вообще историю с Армузом, говоря, что там заодно говорит, ну вот пусть Зеленский прекратит, тогда, может быть, что-то поменяется. Улавливают ли эти хитросплетения, понимают ли их в Америке, вот это тоже большой вопрос, но выглядит, конечно, экзотично.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 104,8.
0: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских сухогрузов в порту Одессы. Они использовались в интересах ВСУ. Как уточнили ведомстве, применялись беспилотники «Герань-4». После ударов на судах возникли пожары. В министерстве добавили, что целью было ограничение логистических возможностей вооруженных сил Украины. Правительство ввело временный запрет на экспорт серной кислоты. Мера будет действовать до 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на распоряжение Кабмина. Из него следует, что перечень отдельных видов химических веществ, в отношении которых вводится ограничение на вывоз, дополнен позицией серная кислота. При этом ее можно будет перемещать в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, а также для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген. В ЕС объявили о планах больших инвестиций в оборону Арктики. Такой пункт появится в следующем долгосрочном бюджете Евросоюза. Об этом заявил на пресс-конференции в Финляндии глава Евросовета Антонио Кошта. Одновременно с этим глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ЕС нуждается во флоте ледоколов на фоне текущих геополитических и климатических вызовов. По ее словам, Финляндия обладает опытом строительства таких судов, но для их покупки Евросоюз обратится, цитата, «к тому, кто предложит лучшую сделку», конец цитаты. В мае арктические страны НАТО объявили о наращивании военного присутствия в регионе. В Европе могут ввести возрастное ограничение на пользование соцсетями. С инициативой выступает Еврокомиссия. По информации издания «Политико», документ будет опубликован 17 сентября. В нем сказано, что ограничения распространят на соцсети, онлайн-игры, чат-боты искусственного интеллекта, платформы для публикации видеороликов. При этом конкретный возраст, до которого будет закрыт доступ, не указывается. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
13: Говорит Москва. 94,8.
15: Реклама.
16: Ты что пинаешься?
17: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
18: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
20: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
18: Авторская программа Романа Бабаяна.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Право знать. Говорит Москва.
21: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
11: 16.35, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Что стоит за призывами американских тех-гигантов замедлить искусственный интеллект? Интересные публикации последних дней, как говорят, что рынок скоро схлопнется, точнее, пузырь этот лопнет. Инвесторам, правда, подают это под видом угроз безопасности. Что здесь интересного? Соучредитель и гендиректор американской компании Anthropic, разработчики нейросети Claude Дарио Амадеи призвал замедлить создание наиболее мощных моделей искусственного интеллекта. Об этом он в своем блоге писал 12 сентября. Идею поддержали и гендиректор, главный инженер SpaceX Илон Маск, сооснователь, генеральный директор американской OpenAI, разработчик ChatGPT Сэм Альтман, а также руководитель Google DeepMind Демис Хасабис. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
11: Что задумали эти люди? Чему они так
2: вы
11: вдруг
2: обеспокоились? Правильно сформулировали слово «задумали». Хочу напомнить, что ровно такого же уровня был диалог, ну, не у нас с вами, а вообще был диалог в обществе, в СМИ, когда заявил об этом же господин Маск, да, который отставал в развитии своего искусственного интеллекта. Он выступил о том, что искусственный интеллект – это проявление сатаны, да, и нужно срочно тормозить. Но потом, внезапно, когда запустил свой игрок, который сейчас тоже является игроком, он вдруг передумал. А то, что происходит сейчас, на мой взгляд, абсолютно однозначное, это борьба с Китаем. Это попытка ограничить китайцев в развитии, потому что китайцы делают дешевле, делают быстрее, выпускают более, скажем так, и демпингуют, что самое страшное. Да? Mm-hmm. И в этом плане это, конечно же, компаниям, которые оценивают себя в триллионы, им, конечно, вот эта утилизация со стороны Китая совсем не нужна. И поэтому, да, вот эта история с запретами, наверное, чуть-чуть напоминает историю с атомным оружием, когда страны-обладатели ядерного оружия сказали, ну вот, а теперь всем остальным запретим. Тут было много мотивов, согласитесь.
11: Конечно.
2: И действительно разумные, но и были, естественно, те, а зачем им ядерное оружие? Без ядерного оружия они будут гораздо симпатичнее. Как бы вот так.
11: Но в итоге,
2: я к этому так отношусь.
11: В итоге получается, просто здесь же еще интересно, что Anthropic к IPO готовится в октябре. Наверное, тоже попытка создать ажиотаж, зависит цену компании на фоне страха инвесторов,
2: естественно,
11: нет?
2: Естественно. Причем мы с вами понимаем, Anthropic ведет себя как перед выборами. Да? Вообще совершенно не важно, как вы встревожите инвесторов. Не важно, какими новостями, они правильно проголосуют, когда придут на избирательные участки. Для IPO это, безусловно, частота упоминаемости и важности. И они, конечно же, готовятся к IPO и хотят выйти по оценочке выше 2 триллионов. Это будет фантастика, потому что сперва у нас, я хочу напомнить, что у нас пока сейчас это NVIDIA, это компания с оборудованием. А, конечно же, если Anthropic выйдет по оценке 2 триллиона, ну, во-первых, это, конечно, удар по всем рынкам остальным. Деньги же из воздуха не берутся, да?
11: Конечно.
2: Когда их кто-то привлекает, их откуда-то забираются, да? Вот. Поэтому, да, это все такая сводная история.
11: Амадей, кстати, он же прямо говорит, что замедление должно быть скоординированным, без того, чтобы США уступили первенство Китая. Но не означает ли это, что любой, по сути, реальный какой-то тормоз, даже к чему вот эта троица призывает, будет односторонним? То есть Запад замедляется, а Китая нет? Или что они придумают? Все замедлятся, но мы выполнять не будем, а остальные должны.
2: Ну, вы знаете, вот реалистичность истории, мне кажется, больше все-таки пиар, но мы с вами должны понимать, тот же ОПЕК существует в режиме, договорились, как основные игроки. Есть мелкие игроки, которых периодически поддавливают, которые не являются членами ОПЕКа. Вот. Но в целом очень похожая история. Другой вопрос, что когда у вас есть физическое измерение, да, то мы понимаем все-таки, как контролировать. В конце концов, могут танкеры тонуть, простите за вот такую вот историю, да, и вразумлять как-то государство. Как вразумлять государство, когда дело идет о виртуальном пространстве, как они собираются договориться с Китаем, я не понимаю. На мой взгляд, Китай вообще тормозить не собирается, его все устраивает, и более того скажу, вот я точно знаю, как это со стороны медицины выглядит, она у них не зашифрована, так скажем, там можно посмотреть, как они развиваются. Они фантастически развиваются по медицине, это вот надо отметить. Поэтому тормозить они не будут, и я думаю, что вся вот эта история Anthropic'а закончится с выходом его на IPO.
11: Больше ничего. А вообще, есть ли проблема, например, в том, что технология выходит из-под контроля быстрее, чем предполагалось?
2: происходит. Давайте вот мы с вами вспомним цифры. Ежегодно в мире от подколесных автомобилей гибнет 1 000 000 человек. А сколько гибнет человек по вине искусственного интеллекта? Ну, вообще нет никого. Если мы с вами не будем рассматривать только современное ведение боевых действий дронами, да, но там люди все управляют.
11: Ну как, есть еще медицина, сейчас... медицина, где вот алгоритмизация с помощью ИИ происходит, вопрос точности предсказания.
2: На сегодня, во-первых, ничего нет. Точнее, оно есть, но оно вообще никак не влияет на смерть, то есть оно только улучшает. Где-то там гипотетически возможны риски. Но я думаю, что... Да, извините, сразу добавлю. Я человек глубоко профессионально деформирован. Да, то есть поэтому вы нашли кого спросить.
11: Мы специально.
2: Нет, но естественно, я не то что не вижу опасности. Конечно, можно все сделать. Но хотел бы заметить, что все-таки мы иногда подменяем цифровизацию пугалкой искусственного интеллекта. Искусственный интеллект встает только на цифровизованное пространство, и там является не самой такой важной историей. Нужно же все загрузить данные, все их нужно обработать. Это все цифровизация. Поэтому я не вижу никаких, давайте так скажем, давайте проще сказать, я не вижу проблесков сознания в искусственном интеллекте. Есть проблески желания преступно заработать деньги у хакеров.
11: Так.
2: И там, да, возможны риски, да, но они не менее, не более, чем обычные риски от обычных преступников.
11: То есть, когда говорят про вот эту, соответственно, и про Альтмана, и про Амадея, и про Маска, значит, и про всех остальных, говорят, что эти люди хотят создать вот этот какой-то технофашизм для того, чтобы внедрить, и никто не может им противостоять, это все тоже пугалки, правильно?
2: Ну, давайте так скажем, это не то чтобы пугалки, это использование нашего человеческого страха перед новым и, по сути, формирование новой религии, давайте так скажем. Так все религии формировались, да, когда неизвестно что-то, страшно что-то. Вот. И вот к искусственному интеллекту во многом похожее отношение к религиозной истории. Есть те, кто фанатеет, есть те, кто ненавидит, и вот это все развивается до тех пор, пока мы не привыкнем. Если помните, было прекрасное видео, когда крестьяне в ужасе разбегаются от поезда.
11: Да.
2: Они же тоже его воспринимали как явление сатаны на землю, да? Вот. Но потом привыкли, и все стало нормально. Я думаю, к искусственному интеллекту отношение сейчас примерно такое же. Мало понимаем, что это такое, и поэтому боимся.
11: Но про пузырь еще тоже можно спросить. Вот в статье «Ведомостей» предполагается, что за призывами стоит ожидание схлопывания вот этого пузыря. И это, в принципе, подается под видом угроз безопасности. Такая версия, она дееспособна, это экономика все-таки, а не безопасность? Или действительно мы понимаем, что мелкие, как это, мелких съедят, одни крупные останутся, рынок поделят?
2: Ну, скорее второе, да, то есть это обычный бизнес, да, даже в доткоме был кризис доткома, когда инвесторы какие-то потеряли свои деньги. Здесь может быть такая же история, да вполне может быть. Но это деньги потеряют инвесторы того же Антропика, а вот инвесторы чата Квода не потеряют. Потому что, в принципе, же понятно, что это бизнес, сейчас происходит борьба, знаете, как очень похожая на Горца. Помните, был прекрасный фильм «Живых должен остаться кто-то один».
11: Конечно.
2: Вот. И поэтому, видимо, у них сейчас, на мой взгляд, возможно, идет... Потому что мне, например, приходится пользоваться всеми сервисами, да, потому что они друг друга пытаются догонять, но понятно, что кто-то кого-то съест. Да, и да, тогда у инвесторов того, кто съедят, будет, наверное, не очень приятное финансовое положение. У нас это с вами никак не касается.
11: Но на самом деле это, честно говоря, напоминает любую бизнес-модель, даже когда вот социальные сети стали появляться, мессенджеры стали появляться, кто-то кого-то успел съесть, кто-то кому-то выгодно продался и так далее.
2: А кто-то запустился, и у него ничего не получилось. Инвесторы остались без денег. Такое бывает. Это не... Тут главное, нам же их не очень жалко, да? Нам же важно, чтобы он с нами вежливо здоровался, вежливо говорил, что у нас со здоровьем, и делал, решал для школьников задачи. Если это школьник пользуется, если взрослый, писал бы ему презентацию.
11: Так, а вот этот, хорошо, исследователь Антропик, который говорит о 10% вероятности вымирания человечества от искусственного интеллекта в ближайшие десятилетия, тоже какие-то пугалки? Мизантропы?
2: Вы знаете, я сейчас не вспомню, после эфира обязательно посмотрю, но при разработке атомного оружия тоже были люди, сошедшие с ума, которые говорили о том, что это все не надо делать, потому что и так далее, и тому подобное. Вероятность есть всегда, давайте так скажем. Но на текущий момент вероятность того, что человечество сгорит в атомном огне, гораздо больше, чем от искусственного интеллекта.
11: Спасибо, Герман Сергеевич. Вас благодарю. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Я считаю, что последняя фраза, она прям вот в самое сердце. Понимаете, вот вероятность Вы сами слышали. Да.
4: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
22: Поток. Успеем сказать главное.
11: Так что не нужно думать про... как это называется... Не нужно думать о том, что искусственный интеллект сейчас всех победит. Нет, искусственный интеллект всех не победит. А пока в сухом остатке вся эта битва искусственных интеллектов. Про что она? Только про то, кто выгоднее себя на IPO двинет. Кто кого съест и кто на рынке в конечном итоге останется. Но если американцы между собой более-менее как-то могут договориться, потому что они же синхронно стали друг друга в Твиттере поддерживать. Вот. А если они договорятся, то вот вопрос с китайцами, потому что китайцы для них являются большой, большой угрозой. Но теперь про что? Тоже, наверное, отчасти про искусственный интеллект, потому что Минтранс до конца года выберет города для эксперимента по беспилотной доставке. Министерство транспорта хочет это сделать, выберет города. Андрей Никитин, глава ведомства на международном форуме молодежи, сказал об этом. Говорит, что, скорее всего, это будут регион дальнего, города Дальнего Востока. Может быть, что-то будет и в центральной части, но желание такое есть. И понятно, что это совершенно другое качество цифровой среды. Беспилотная доставка. С другой стороны, это же, в принципе, и сейчас есть вот беспилотная доставка. Вот эти маленькие грузовички ездят. От Яндекса, например, или еще там от кого-то. А вот как это какие-то другие беспилотники будут или кто? Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
11: Кирилл Вадимович, речь идет о развитии беспилотной доставки, как вот эти вот в Москве сейчас гнездуются роботы-доставщики, или это какая-то другая история?
23: Нет, видимо, речь идет о воздушной беспилотной доставке.
11: Так.
23: И все технологии для этого есть. Чего для этого не хватает? Для этого не хватает еще правильных технологий управления воздушным движением в отношении такого рода миниатюрных воздушных судов. Для этого не хватает правовой базы. Не хватает психологической подготовки людей видеть, как к ним с неба летит доставщик. Не все готовы на такое смотреть спокойно. Ну и, наконец, ситуация должна быть такая, при которой беспилотники не летают с немирными целями. Пока беспилотники в нашем мире могут летать с немирными целями, сочетать это с мирными доставщиками не так просто.
11: Но, смотрите, в данном случае все упирается во что? В наличие или отсутствие инфраструктуры, в восприятие, опять же, то есть, наверное, сейчас как это, робот, беспилотный робот, который летит по небу, но, мягко говоря, он будет восприниматься людьми несколько иначе, нежели это было бы, там, не знаю, 7 лет назад.
23: Вот именно. Я думаю, что это хорошая перспектива, и это будет, но это перспектива для мирного времени. Я думаю, здесь и сейчас это пока внедрить по понятным причинам не удастся.
11: Но, скажем так, если говорить хорошо о заделе на будущее, здесь вопрос инфраструктурный, здесь вопрос, скажем так, технологический или какой-то еще?
23: Технологический вопрос, в принципе, решен. Инфраструктурный вопрос заключается в адекватной системе управления воздушным движением.
11: Так.
23: При котором существует диспетчерский центр, видимо, тоже автоматизированный, который видит все дроны летающие, который может разводить их между собой, при котором дроны занимают определенные эшелоны, снижаются, набирают высоту по определенным правилам.
11: Так.
23: Вот с этим пока есть, конечно, проблема. Но думаю, что этот технологический вопрос тоже можно будет в ближайшие год-два решить.
11: Вопрос, смотрите, еще, почему именно Дальний Восток? Это связано с какой-то реальной потребностью в доставке, потому что удаленные поселки, там Северный завоз, в конце концов, там только существует, да? Отсутствие дорог вот в свободном доступе, круглогодичном, или желание создать, например, витрину для демонстрации технологий, каким-то образом локализовать эти технологии в этом регионе?
23: Ну, во-первых, на Дальнем Востоке действительно меньше дорог. А во-вторых, все-таки все та же причина. Все-таки пока на Дальнем Востоке дроны с немирными целями как-то особо не замечены, в отличие от европейской части нашей страны и Урала.
11: По каким параметрам можно оценить регионы, в которых можно этот пилот запускать? Плотность населения, рельеф, наличие, не знаю, запретных зон для полетов, готовность местных властей, местных жителей к такому?
23: Я думаю, что готовность местных жителей, она не сильно отличается, но это прежде всего реальная необходимость. То есть не то, что совсем отсутствие дорог, а то, чтобы доставка с помощью дрона была существенно ближе, чем доставка по дороге, доставка на мотоцикле или автомобильным транспортом, или беспилотным наземным роботом-доставщиком. Такие роботы-доставщики уже несколько лет по Москве ездят.
11: Ну, это маленькие, вот, да, вот думаю, эти вот коробочки.
23: Маленькие, да. Вот я думаю, что, допустим, там, где перелететь через речку на дроне гораздо быстрее, чем ехать за 30 километров до моста, там, безусловно, да. Вот, скажем, через Амур у нас много мостов. Да нет, в Хабаровске есть мост. Комсомольский на Амуре есть, мост и все. Вот. Дальний Восток, понятно. Или через Лену. Через Лену, ниже Усть-Кутова вообще мостов нет. Вот из Якутска на другой берег Лены. На чем доставка лучше? Ну, наверное, она эффективнее на воздушном дроне, чем на чем-то наземном, что будет на пароме пересекать Лену.
11: А спрос заказчиков. Заказчики кто, с вашей точки зрения? Маркетплейсы, почта, нефтегазовые компании? Гипотетический спрос это вообще какой-то?
23: Спрос большой. Массовый спрос это, конечно, маркетплейсы и почта. Да? Такой более нишевый спрос это нефтегазовые строительные компании. Потому что стройки бывают в самых разных местах, и, допустим, тем же строителям доставлять необходимые вещи в условиях бездорожья лучше с помощью дрона.
11: Вопрос рисков мы с вами, в принципе, обсудили, но вопрос еще кибербезопасности, наверное. С вашей точки зрения, является ли это определенным вызовом? Потому что мы понимаем, что чем больше цифровизации, чем больше технологий, алгоритмов, тем, соответственно, система может быть уязвимее, потому что тут же появляются какие-нибудь хакеры, которые пытаются все это вскрыть.
23: Кибербезопасность – это проблема для самых разных систем. И, безусловно, для беспилотных систем летающих это проблема наибольшая, поскольку беспилотный летающий аппарат можно с помощью вот такого вот хакинга, с помощью несанкционированного вмешательства направить туда, куда он совсем не должен лететь, или тем более врезаться куда-то, куда он совсем не должен врезаться. Поэтому здесь опасность, конечно, повышена, и эту опасность следует учитывать все разработки.
11: Насколько мы понимаем, китайцы же лидируют, да, в дрон-доставке, там SF-Express, еще какие-то фирмы. Насколько наша модель, например, отличается от китайской? Или насколько как раз мы понимаем, что китайская модель настолько универсальна, что ее можно, в принципе, экстраполировать на нашу реальность?
23: Знаете, я думаю, что китайская модель не универсальна. В Китае есть много особенностей, которых нет у нас свои особенности. Люди, программисты, инженеры у нас не хуже китайских и могут все это сделать тоже не хуже. Поэтому я думаю, что нам следует иметь в виду, какие есть разработки за рубежом. Но, тем не менее, лучше, если разработки здесь будут наши.
11: Будут наши. А здесь вопрос еще, реалистично ли, в принципе, с вашей точки зрения, до конца года выбрать города, или этот конкурс уже имеет каких-то фаворитов?
23: Я думаю, что это можно выбрать и до конца года. Но я думаю, что это должны быть те города, где нет воздушного движения в определенных границах, прежде всего. И даже скажу больше, где нет таких опасных объектов, куда этот дрон может врезаться. Ну, там нефтебаза, например, хотя бы энергетический какой-то объект, транспортный объект. Вот там, где таких объектов минимум, я думаю, это будет удачный полигон.
11: Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Вас благодарю. Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе, был с нами. Давайте с вами обсудим. Вот это дроновая доставка. До сих пор даже как-то звучит двояко, честно говоря. Но по факту, Минтранс до конца года собирается выбрать города для эксперимента по беспилотной доставке. Насколько это актуально? Давайте так. Насколько актуальна, в принципе, доставка с помощью вот этих вот беспилотных летательных аппаратов? Мы знаем, что в Америке это очень развит. Amazon, Prime Air существует такая компания. Zipline существует такая компания, они уже годами работают. Китайцы, у них Meituan есть, FS Express и другие компании есть. И, соответственно, что здесь может быть? Так, если без ура патриотизма посмотреть реально на вещи, сравнивать наших китайских разработчиков беспилотников несерьезно, говорит Сухарики. Мы не говорим про разработчиков, и здесь речь идет не про ура патриотизм, а речь идет про развитие технологий. Понимаете, более того, не забывайте, что очень много всего из военного сектора

0: там это исчисляется, не километражом, а сезонами. И, соответственно, по воздуху, конечно, этот дрон долетит гораздо быстрее с этой посылкой, с любой. Потому что там северные завозы тоже никто не отменял, там вертолеты тоже в какие-то населенные пункты не могут пробиваться из-за непогоды. А дрон, например, может. Ну вот как? Охотники будут сбивать дроны, говорит Григорий. Зачем охотникам дроны, скажите, пожалуйста? Не очень понимаю. Еще у нас в небе доставка, на улице, на тротуарах доставляют. Кругом доставка, куда катимся, говорит Виталий. Куда? Ну все есть хотят, послушайте, у всех везде доставка. Если бы это не было так востребовано, этого, наверное, бы и не было. Как, зачем держать магазин у доставщика, если он не востребован? Нет, конечно. Нормальная новость, потому что это практика. У Китая уже больница на ИИ полностью есть. Еще курьеров оставят без работы. А вы много курьеров видели, простите? Ну, куда-нибудь, я не знаю, в какой даже населенный пункт там сказать. Вы просто так представляете, Дальний Восток, это как будто вот там Москва, Люберцы, Видное. Хорошо, Тверь. Дальний Восток несколько иначе выглядит, спешу я вас удивить. Там не так работает. Вот, и более того, и не путайте там, например, даже какой-нибудь Владивосток и пригороды, нет. Есть населенные пункты, вот вы долетели до Владивостока, а потом еще 400 километров на тракторе надо куда-нибудь до ближайшей деревни, или в Магадан какой-нибудь, Магаданскую область. Там тоже, знаете ли, жизнь везде есть, очень такая уединенная. У меня дочь недавно в Лос-Анджелесе в ДТП попала с беспилотным такси. Робот неожиданно поехал назад, уперся в капот машины. Постоял и уехал восвояси, говорит Макар. А как вы? Полиция должна догонять? Что с ним должно быть? Что вы покинули место ДТП? Что должно случиться дальше? Так, терминатор скоро придет, говорит Тим. Ну почему же терминатор? Ну вот эти доставщики маленькие ездят, милые вот эти создания, которым помогают из сугроба выбраться, там через лужу его перекатить. Они же существуют везде. Дальше просто развитие. И все. Я не очень понимаю, почему вы так как-то в штыки это воспринимаете. Это, скорее всего, даже будет. Потому что конфликт закончится, технологии останутся. И технологии отчасти перейдут в гражданский сектор. И надо будет с ними что-то делать. И поэтому, а представляете, как классно роботы какие-нибудь, вот, например, доставляют, ну, это, наверное, будет уже тяжелее и сложнее, на верхние этажи что-нибудь. Какой-нибудь. Вот вы открыли окошко, а вам посылочка какая-нибудь пришла. Понимаете? Это все опасно. Дрон взломает камикадзе, сухарик. Ну хорошо, а курьер съест ваш заказ, потому что он голодный. Ну что? И останетесь вы без своего кофейка и чего там, шаурмы какой-нибудь. Ну правда, ну так далеко можно зайти. Что будет не так? Когда эти милые ящики стоят стаи и заряжаются, выглядит как-то угрожающе, говорит Виталий. Ну переходите на другую сторону улицы. Переходите, и все. И тогда вам не будет очень страшно. Вспомните про первые квадрокоптеры, которые были для съемок кино, а сейчас герань летает, говорит Тим. Ну, потому что технологии, они имеют, как это, не взаимозаменяемость, а взаимопроникновение такое. Что здесь придумали, там подсмотрели, сюда перенесли или еще что-то. В Советском Союзе холодильники делали в соседнем цехе вместе с баллистическими ракетами. И ничего. Работает и так работает, и так работает. Понимаете, с дронами то же самое. Новости и продолжим.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области. Президент принял Александра Дронова в Кремле. Глава региона доложил об основных социально-экономических показателях субъекта, в частности о строительстве новых объектов, о демографии, о качестве медицинских услуг и о трудоустройстве молодых специалистов. В марте прошлого года Владимир Путин подписал указ о назначении Дронова исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. В октябре он вступил в должность главы региона. ЦБ планирует повысить лимит переводов между юрлицами через СБП. Сейчас максимальный порог составляет 1 000 000 рублей. Сумма будет изменена, говорится в проекте. Основные направления развития финансового рынка на 2027 и период 2028-2029 года.

0: Из документов следует, что регулятор также собирается расширить использование СБП для перевода платежей в бюджет. Речь идет о платежных ссылках, которые будут размещаться на порталах государственных и муниципальных услуг, а также в личных кабинетах на сайтах бюджетных организаций. Морспасслужба почти вдвое увеличила сумму иска о крушении танкеров в Керченском проливе. Она составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Как сообщает корреспондент ТАСС, из зала заседания арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ведомства об уточнении исковых требований. В прежнем обращении была указана сумма 485 миллионов 100 тысяч рублей. Ответчиками указаны компании «Кама Транс Ойл», «Кама Шиппинг» и «Волга Транснефть». 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкера «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239», которые перевозили более 9 тысяч тонн мазута. В результате произошел разлив нефтепродуктов. В Дании выразили надежду на мирное решение вопроса Гренландии с США. Премьер Метте Фредериксон напомнила, что Копенгаген, Вашингтон и власти острова ранее создали рабочую группу по теме автономной территории. Цитата: «Конечно, я надеюсь, что мы сможем найти мирный путь», сказала глава правительства на пресс-конференции в Финляндии. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. В гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Предстоящей ночью в Москве и области ожидается туман. Как сообщили ТАСС в учреждении, предупреждение будет действовать с полуночи до 8 утра вторника. Аналогичное оповещение было актуальным минувшей ночью. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
4: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
2: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его что?
6: Тоже мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет. и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 17.06, у микрофона Евгения Волгина. Это программа «Своя правда», и мы с вами про что будем говорить? Про бензин, про насущные мы будем с вами, конечно же, говорить. Власти дали новые поручения по ситуации на топливном рынке. Новик поручил заблаговременно определять объемы импорта топлива на совещании по топливу, проработать соглашение о ценах НПЗ и АЗС, усилить контроль за маркировкой топлива и развивать мониторинг рынка. С таким поручением вице-премьер выступил на совещании по ситуации на топливном рынке. Новик еще поручил профильным ведомствам активизировать работу по нескольким направлениям, проработать соглашение о ценовом регулировании между Минэнерго, ФАСом, маленькими НПЗ и независимыми АЗС. И еще за маркировкой топлива усилить мониторинг. Говорить мы сегодня на эту тему по поводу того, помогут ли эти меры, какие еще нужны, чтобы отрегулировать рынок, который сейчас находится в таком подвижном, мягко говоря, состоянии. Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства «Нефтегазовый сектор». Тамара Юрьевна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: И Андрей Бархот, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Андрей Валерьевич.
9: Добрый день, здравствуйте.
7: Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. Еще есть голосование на нашем сайте, говорит Москва.ру. Там тоже много всего. Пожалуйста, проголосуйте. Там голосование, знаете, какое? Оно по вашим ощущениям. То есть вот как на вас вообще сказывается? Чувствуете ли вы, что происходит сейчас с рынком? То есть вы, как автомобилист, рост цена топлива чувствуете? Дефицит на отдельных АЗС чувствуете? Очереди, ограничения на заправках какие-то? Или вообще никаких изменений нету у вас? Ну, так случилось, потому что у вас электрическая машина, например, и, в общем, проблем в этом вы не видите. Давайте, наверное, по часовой стрелке. Тамара Юрьевна, в целом те заявления, которые делает Новак, это говорит о том, что все-таки удается рынок стабилизировать, или пока, к сожалению, мы работаем в авральном режиме?
8: Безусловно, нужны превентивные меры для того, чтобы в дальнейшем исключить дальнейшее развитие ситуации с дефицитом топлива. Угу. Поэтому прорабатываются все возможные направления для того, чтобы насытить, соответственно, наш внутренний рынок топливом. И здесь, конечно, на фоне того, что объемы переработки резко падают последние месяцы, и увеличивается экспорт нефти, по сути, используется конъюнктура, существующая мировых цен на нефть, и, соответственно, возникает определенный дисбаланс, который мы наблюдаем, который связан с целесообразностью и необходимостью увеличения экспортных поставок. Ну и, кроме того, безусловно, наши компании, которые являются социально ориентированными, тем не менее, вот эта вот ситуация, которая связана с увеличением сроков проведения плановых и внеплановых ремонтных работ на НПЗ, вынуждает, собственно говоря, компании прорабатывать направления, которые раньше в целом, ну, не использовались на нашем рынке. Всегда наш рынок был экспортно ориентированным, профицитным, и происходило периодически изменение конъюнктуры потребления на внутреннем рынке. И на самом деле было достаточно много этапов, которые привели вот к текущей ситуации. Ну, например, говоря о бензине, у нас всегда исторически бензина производилась в два раза меньше, чем дизельного топлива. И бензина еще, скажем, до начала специальной военной операции было достаточно, даже порядка 10% можно было экспортировать на внешние рынки.
7: Так.
8: Но произошли изменения, которые связаны со структурой потребления топлива и с увеличением импорта китайских автомобилей, не только работающих исключительно на бензиновых двигателях, но и гибридов. И, соответственно, это все подтолкнуло рынок в сторону увеличения потребления. Постепенно мы пришли к тому, что уже тот объем, который производится на внутреннем рынке, он недостаточен в целом для того, чтобы обеспечить полностью потребление. И, соответственно, наши власти стараются насытить рынок уже за счет импорта бензина. Проводится работа соответствующая, есть компании, которые имеют свои доли, скажем, в зарубежных предприятиях, это компания «Роснефть», которая владеет долей в заводе индийском «Наяра Энерджи», и, соответственно, достаточно эффективные поставки осуществляются нефтяного сырья, и последующие переработанные продукты, они обратно возвращаются в Россию, соответственно, частично покрывая тот дефицит, который мы наблюдаем на внутреннем рынке.
7: То есть в итоге корень проблемы – это удары все-таки или рыночные механизмы?
8: Здесь, конечно, первое – это вот то, на чем я остановилась, это внеплановые работы. Они, конечно, играют ключевую роль на текущий момент на объем производства и, соответственно, оказывают влияние на недостаточность объемов на автозаправочных станциях, которые мы наблюдаем уже не только в центральных городах России, но и в регионах.
7: Андрей Валерьевич, вам вопрос. Все-таки корень проблемы – удары или рыночные механизмы, которые сейчас, или все вместе вообще, то, что сейчас пытается отрегулировать нефтегазовый сектор наш?
9: Ну, совещания, которые проводит Александр Валентинович Новак, да, конечно, они носят регулярный характер, потому что проблема, на самом деле, полностью себя не исчерпала. Действительно, есть продолжение ударов, причем эти удары становятся более дальнобойными, то есть проникают вглубь на территорию больше 3000 километров, мы это видим. Это создает некоторые проблемы, действительно. Кроме того, летом была профилактика ряда производственных мощностей, нефтепереработки, и, соответственно, вот эта вот внеплановая работа тоже. И, конечно, импорт важен, безусловно, это попытка насытить предложение внутренний рынок, но, вероятно, он еще недостаточен. И, конечно, правительство предпринимает все усилия для того, чтобы сбалансировать предложение топлива и цены на них, потому что можно же отпустить цены, тогда будет все хорошо сразу, но они взлетят до уровня 120 рублей.
7: Но мы же видели вот эту историю в первую волну вот этого кризиса летом, когда винки держали, в принципе, ну, плюс, там, плюс 10-15 рублей было, 20 максимум. Нет, до 20 не было, вру. Нет, все-таки там в пределах 10 рублей. А у участников, ну, мы знаем, чем история с участниками сейчас, в общем, как она выглядит. Да, участников было сильно выше по ценам.
9: Ну, по сути дела, да, это создание искусственного вот такого дефицита. Участники, на самом деле, в такой парадигме долго не проживут, это уже понятно. Но, тем не менее, необходимо достигнуть какого-то уровня, что называется, доступности этого топлива. И мне кажется, вот эти прежние меры, в частности, импорта, в части роста предложений внутри России, они будут продолжать сохранять свое действие, но необходим еще более четкий мониторинг, потому что ситуация с бензином, она, и главное, ее характеристика в том, что она очень неоднородна. В одних регионах ситуация одна, в других регионах другая.
7: Мониторинг, вы говорите, за кем нужно вести?
9: Ну, у нас государственные есть специальные надзорные ведомства, которые ведут... Да, ФАС — это все-таки антимонопольная история.
7: Чтобы сговора не было.
9: Для нас это не так актуально. Для нас актуально, чтобы было наличие, доступность бензина. Да? Здесь все-таки, понимаете, там ситуация в некоторых регионах 100 километров от расстояния, там нет ни одной заправки. Ну, либо она есть, но она пустая. Вот я думаю, что правительство сейчас нацелено на ликвидацию, в первую очередь, этой проблемы.
7: Как вам кажется, Тамара Юрьевна, действительно ли проблема заключается в определенном дисбалансе, ну, регионально, в зависимости от чего? Потому что понятно, что там в Москве, в крупных городах выбор заправок больше. Вот, может быть, уже люди отказались, знаете, от того, что я заправляюсь только на этой заправке по каким-то причинам, вот, лишь бы бензин был. А что касается каких-то регионов, где действительно там одна заправка на 60 километров, это большие проблемы. И с этим предстоит прежде всего решать проблемы.
8: Безусловно, это очень важная проблема, которая, по сути, является одной из первостепенных, так как люди, которые едут по трассе и остаются без топлива, это на самом деле достаточно сложная ситуация, уже которую можно отнести к критической.
7: Да.
8: И, конечно, здесь вот тоже на правительственном уровне прорабатываются вопросы, которые связаны с ускорением формирования цифровой системы, которая бы позволила мониторить вот потребности в топливе на региональном уровне. Конечно, эта проблема давно назрела, она давно нуждается вот в практической реализации. То, что правительство даст импульс для развития и ускорения развития таких систем, конечно, это тоже очень важное направление, которое мы очень ждем как раз результатов реализации этого решения.
7: Когда Новак говорит, что более точного прогнозирования как бы нужно добиться рынка нефтепродуктов для своевременного реагирования на изменения спроса и предложения, про что речь? Здесь речь идет о том, что надо как-то усиливать действительно какую-то мониторинговую службу подключать еще. Речь идет о том, что не удается отстроить, ну, потому что есть проблемы не просто в насыщении, потому что внеплановые ремонты, а есть еще проблемы с логистикой.
8: Ну, как я здесь вижу реализацию этой задачи, это просто организовать системный сбор данных по потребности.
7: А такого нет,
8: от уровня автозаправочной станции на уровень администрации регионов, далее на уровень, на федеральный уровень. И постоянно мониторить эту ситуацию. Там должно все время указываться значение, которое недопустимо, и попадать ниже. Эта информация на самый верхний уровень, который бы давал уже определенные распоряжения по распределению топлива в такие регионы, которые, где недостаточно.
7: Там, тогда мостик от Тамары Юрьевны к вам, Андрей Валерьевич. Потребность, чтобы понимать, какова потребность. А нет ли риска, что мы в итоге свалимся вот в эту историю, которая сейчас считается временной? Там отпуск в одни руки, не более 30 литров. Потому что, а как посчитать потребность? Одно дело потребность рыночная, а другое дело потребность просто, чтобы было.
9: Совершенно верно. На самом деле спрос на топливо, он состоит из разных фракций, из разных сегментов. И вот спрос на топливо со стороны индивидуальных автомобилистов, для которых это не средство выживания, а скорее даже просто средство комфорта. Вероятно, как раз вот эти вот события, которые были и в августе, и в сентябре, связанные с ограничением предложения топлива, они побудят к сокращению этого спроса. То есть некоторые будут думать, остаться ли на трассе без топлива, так сказать, или все-таки как-то выбрать обходные маршруты. Поэтому мне кажется, что вот в процессе решения проблемы часть спроса этого уже само по себе отпадет. Ну, процентов 15-20 точно. Вот. Но важно очень, правительственная комиссия вообще и правительственные органы, очень важно, для них принципиальное значение имеет обеспечить топливом приоритетные категории потребителей. Это экстренные службы. Конечно. Это, естественно, так сказать, то, что связано с агропромышленным комплексом, и то, что связано с, так сказать, силовыми ведомствами. Поэтому мне кажется, что здесь как раз вопросы достаточно успешно решают. А то, что касается комфорта, ну, здесь, вероятно, нужно все-таки немножко потерпеть.
7: Не про комфорт, скорее. Когда мы говорим про насыщение как раз вот этих вот ключевых там ведомств и служб, которые вы перечислили, с этим как раз, насколько я понимаю, проблем нету. Потому что у них есть, скорее всего, эталон, какие-то свои карточки, они там могут без очереди пойти и так далее. Речь идет не просто про комфорт, потому что люди пользуются машиной, ну и вообще там люди работают с помощью машины, там детей разводят и так далее, там подобное. То есть, как это, пенять людям за то, что они возмущаются, что вот как же так, ну, это тоже не совсем верно, согласитесь.
9: Нет, пенять ни в коем случае, но дело в том, что потребители, они, многие жалуются, что они в 6 утра приехали в выходной день на автозаправочную станцию, на них нет, так сказать, топлива. Я сам вот ехал в Подмосковье и встал в очередь на заправочную станцию, очень известную, я поставил 50 минут, на мне бензин закончился, то есть я даже не успел заправиться, я знаю, что это такое. Вот. Но в целом, я задаю себе вопрос, а мог ли я поступить иначе? Поехать другим путем, пойти в конце концов пешим ходом, как Ломоносов пошел из Архангельска в Москву? Мог бы, конечно. Поэтому здесь, конечно, градация терпения тоже присутствует.
7: С вашей точки зрения, Тамара Юрьевна, вот наш слушатель даже говорит, вы знаете, я к себе в деревню по М4 боюсь ехать туда-обратно 600 километров. Бензина нет, дизель на заправках есть. Поэтому в Астрахани, Сочи, тем более в Крым, в этом году я не поехал, говорит 877-й. Это к вопросу о том, что как бы когда мы поймем, что ситуацию все-таки не просто взяли под контроль, ее, кажется, взяли под контроль, потому что Новак отчитывается буквально каждый день, а то, что ситуацию удалось стабилизировать.
8: Ну, ситуацию удастся стабилизировать только когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут на полную мощность. Ну, по крайней мере, внеплановые работы закончатся, а плановые работы, которые обеспечивают необходимую функциональность деятельности предприятия, они, безусловно, все равно будут выполняться. И в этой связи очень интересна буквально недавняя информация, которая пришла из Белого дома о том, что Трамп обратился к Зеленскому на предмет того, чтобы он прекратил атаковать, значит, наши нефтеперерабатывающие заводы.
7: Потому что американцев дизель подорожал. Вот это
8: совершенно верно.
7: Вот это в огороде Бузинатки и Витязька прям по-настоящему.
8: Вот это было интересно, потому что...
7: Так вот где весь дизель русский.
8: Да, проблема оказывается связана не с ближневосточным конфликтом, конфликтом, не с войной, развязанной с Соединенными Штатами и Израилем. А оказывается, проблема в том, что вот Зеленский бомбит наш нефтеперерабатывающий завод.
7: Это правда, просто даже когда Дональд Трамп полтора года назад говорил, когда к нему пришли его нефтяники, возмущенные, почему бьют по КТК, даже тогда было понятно, почему окрик есть в сторону Зеленского. Но сейчас это понятно выглядит, ну как бы я не знаю просто, кто в это поверит. Может быть, сам Дональд Трамп в такие слова тоже не верит. Здесь вопрос еще вот в чем. Запрет на экспорт дизеля, снижение нормативов биржевых продаж бензина, работающий инструмент или это просто заплатки временные?
8: А когда мы говорим про биржевую торговлю, про организованные торги, да, соответственно, это выстроена десятилетиями система, которая позволяет закупать по рыночным ценам, сформированным на биржевой площадке, определенных заводов. Но когда мы говорим о кризисных явлениях, и, допустим, там у нас несколько нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке, которые ключевое значение имеют для обеспечения всего дальневосточного региона, и если этот завод, Ангарский завод, или Комсомольский, или Хабаровский, будет выставлять, допустим, те объемы, которые раньше выставлялись, то уже оперативно как бы сложно будет отреагировать на спрос со стороны вот ключевых потребителей, которым необходимо топливо, особенно вот в период посевных работ. Особенно в текущей ситуации, когда нужно обеспечение топливом для аграриев.
7: А после посевных работ уже подготовка к холодам начнется. Правда, Андрей Валерьевич?
9: Да, ну, я напомню, что дизельное топливо – это не бензин, это как бы так, побочный продукт нефтепереработки. И очень странно, когда у нас самого продукта нет, а побочных продуктов очень много. Вот, и регулировать эти побочные продукты в отсутствии самого продукта тоже очень странно. Uh-huh. Но в целом, действительно, судя по стратегии, которая избрана правительством, нужно ликвидировать как бы перебои с поставками и того, и другого. Uh-huh. Но дизельное топливо действительно имеет стратегическое значение, потому что оно используется как раз теми самыми экстренными службами, и дизельные двигатели используются, собственно, в общем-то, в самых разных направлениях. И это редко какое-то, вот, скажем так, блажь или комфорт. Это именно вот то, что называется срочная потребность. Угу. Поэтому мне кажется, что то, что связано с ограничением там, экспорта дизеля, в принципе, это разумная мера, но она носит тактический характер. То есть она действует там, от 3 до 6 месяцев. Скорее всего, он даст какой-то результат, но в сочетании с другими мерами.
7: А, хорошо. А насколько эффективна борьба ФАСа с трейдерами за сговоры на бирже?
9: Ну, Федеральная антимонопольная служба, она работает неплохо, в общем, неустанно. Да. Другое дело, что на самом деле сейчас, как ни странно, полезным было бы обратное действие. То есть, собственно, допуск вот этого вот дифференциала цен. Угу. Большая очередь и низкие цены, либо маленькая очередь и высокие цены. Это необходимо, опять же, для обеспечения доступности. Сегодня у нас вопрос не в цене, а в доступности. Потому что потребитель, который привык ну, как бы не вставать со сиденья автомобиля, он купит и за 120. Вот. А вот ситуация, когда там действительно срочная, ну, там будут действительно какие-то очереди.
7: А почему, кстати, с вашей точки зрения, действительно эта схема не ужилась? Потому что даже, ну, наверное, логически, если по рыночным механизмам рассуждать, выглядело бы как? У нас есть винки, которые, ну, фактически, они в том числе там социально ответственны, очень мощно. У них есть полная цепочка. У них есть более плотное взаимодействие с государством. Соответственно, там, ты мне, я тебе, наверное, там тоже так работает. И логично, когда они держат социально ориентированные цены с небольшим плюсом. Но когда есть частники, которые на бирже покупают, вполне логично, что они бы держали эти цены, не знаю, 100-120, потому что там один из, по-моему, руководителей крупной сети частной говорил, что говорит, а я на бирже покупаю, как я могу? Почему эта схема не прижилась? Почему оказалось, что многие из этих частников просто, ну, как бы сейчас вот закрытыми стоят и все?
9: Дело в том, что мы имеем дело не совсем таким стихийным, свободным рыночным механизмом. У нас механизм такого затухающего потока. То есть закон сохранения массы Ломоносова из одного места утекает, в другом притекает. То есть у нас из-за снижения предложения в целом на рынке, у нас вот эти механизмы перестают действовать. И здесь более эффективны, мне кажется, директивные вот эти механизмы, основанные на мониторинге. Поэтому у нас просто он не может работать в такой ситуации. Если бы у нас было дополнительное предложение топлива внутри страны, тогда можно было бы с этим работать, и Федеральная антимонопольная служба, она показала действительно свою высокую эффективность. Угу. А в этой ситуации нужны, конечно, такой комплекс мер, целый такой букет, если так можно выразиться.
7: Как вы считаете, Тамара Юрьевна, какой еще комплекс мер нужен? И почему, самое главное, вот эта схема не особенно, как выясняется, прижилась?
8: Первое, на что я хотела бы обратить внимание, то, что в текущей ситуации, несмотря на то, что на правительственном уровне обозначалась необходимость направления топлива и на независимый НПС, независимый АЗС, тем не менее, по сути, на сегодня, на текущий момент вертикально интегрированным компаниям, собственникам НПЗ, им хватает в достаточном объеме бензина и дизельного топлива для распределения на собственные НПЗ. Но и то не все на собственные АЗС, и то вы видите, что не все автозаправочные станции на текущий момент работают.
7: Конечно.
8: Поэтому, к сожалению, распределение на независимые автозаправочные станции осуществляется по остаточному принципу. Ну и кроме того, есть биржевая продажа, есть внебиржевая продажа. Вот что касается внебиржевой торговли, там вообще может работать формула цены. Как бы это абсурдно ни звучало, но формула цены, несмотря на то, что у нас ограничен экспорт бензина, дизельного топлива, газоилей, судового топлива, тем не менее, это может реализовываться по формуле цены. А нетбэк какой высокий. Соответственно, и по той формуле, по которой изначально заключался договор, а он может быть долгосрочный, он может действовать и 3, и 5 лет, а может быть и год. Но эта формула работающая. И сейчас покупать по нетбэку такой бензин, он очень дорого обходится, будет обходиться сетям независимых АЗС. И поэтому, почему эти ценники, они не просто так выставляют. Это не значит, что независимые АЗС являются там не социально ориентированными, а вертикально интегрированными социально ориентированными. Нет, дело не в этом, а дело именно в ценообразовании. И кроме того, у них высокий риск, что продавая топливо, даже может быть себе в убыток, с учетом разницы по формуле цены и цены реализации, они могут бы нести ответственность еще перед Федеральной антимонопольной службой за необоснованно высокие цены. В этом проблема на текущий момент.
7: Они, если даже обоснуют эти цены, ну, то есть они же не из головы эти цены повышали. Более того, где-то я слышала, кстати, статистику. Интересно, что заправки на сопутствующих товарах и на кофе зарабатывают больше, чем на топливе. Да, пожалуйста, Андрей.
9: Гораздо более рентабельно. На самом деле, в обычной ситуации рост цены на топливо отпускной розничной, он способствует снижению потребления. Но из-за того, что у нас не удовлетворено потребление в обычной ситуации, у нас возникает ситуация вот этих перекосов. Поэтому, вероятно, регулирование должно быть более таким селективным, то есть оно охватывать будет отдельно независимые АЗС, отдельно сетевые, и в целом все это будет как-то вот развиваться.
7: Наши слушатели говорят, так, сейчас я найду. Рост цен воспринимается гораздо хуже, чем недостача, говорит 724-й. Как вы считаете, Тамара Юрьевна, рост цен невротизирует больше, чем просто отсутствие ли этого топлива?
8: Вы знаете, я эту идею поддерживаю. Но это практически можно сравнить с тем, вот с динамическим ценообразованием, которое мы наблюдаем, например, на авиабилеты. Да, когда мы хотим куда-то вылететь, и вот это динамическое ценообразование ставит нас в тупик, потому что мы не можем вылететь из-за резкого роста цены.
7: Да.
8: Ну, здесь то же самое. Здесь у нас выбор. То есть, безусловно, для автомобилистов доступность топлива очень важна, так же, как и для грузовых перевозок, очень важна, потому что в конечном счете это оказывает влияние на конечную стоимость вообще всех продуктов и услуг.
7: Тамара Сафонова с нами, Андрей Бархота, новости, и мы продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 17.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Глава Росатома заявил об эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и Энергодара. Алексей Лихачев сказал об этом на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. По его словам, ВСУ бьет не только по самой АЭС и ее инфраструктуре. В Энергодаре целями стали жилые дома, медцентр, детские сады, школы, магазины, пожарная часть, остановки общественного транспорта. Лихачев уточнил, что с конца апреля в городе в результате атак Киева погибли 20 человек, более 100 ранены. Руководитель госкорпорации добавил, что на Запорожской АЭС на этой неделе пройдет очередная ротация инспекторов МАГАТЭ. Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генпрокурора Украины. Указ опубликован на сайте главы киевского режима. Сегодня подавший в отставку Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. Позднее экс-генпрокурор сообщил, что покинул страну. Он сказал, что это необходимо, чтобы проинформировать иностранных партнеров о ситуации в системе антикоррупционных органов. В Минтрансе сообщили о разработке законопроекта о беспилотном транспорте. В ближайшее время его внесут в Госдуму. Документ, цитата, «определит самое важное – правильное распределение ответственности между производителем и компанией, которая управляет, диспетчером, который контролирует безопасность этого беспилотного средства», сказал министр Андрей Никитин во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он добавил, что после принятия закона можно будет создать центры сертификации беспилотного транспорта. Никитин подчеркнул, что Россия станет одной из первых стран, где на государственном уровне появится законодательство о беспилотном движении. В Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Сделать прививку в поликлинике могут граждане всех возрастных групп. Как заявили в пресс-службе Минздрава Московской области, особо важна иммунизация детям, пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Там добавили, что перед прививкой врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний. Для детей вакцинацию проводят в школах и садах с согласия родителей. Помимо этого, привиться можно в мобильных пунктах, которые расположены на площадях вблизи ТЦ и железнодорожных станций. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
12: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
12: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
7: 17.34 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Своя правда» и про топливо мы говорим. Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Андрей Бархот, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. С нами. Говорим про то, что в правительстве дали новые поручения по ситуации с топливом и пытаемся понять, помогут ли они отрегулировать рынок. И самое главное... Спустя полчаса мы определили, то есть даже голосование так звучит на нашем сайте говоритмосква.ру, все-таки в чем основная проблема? Проблема в физическом дефиците или проблема в том, что вот цены такие? Проблема в том, что приходится топливо есть, но приходится стоять за этим топливом долго, потому что это топливо есть не на всех заправках. Можно ли назвать, кстати, вот, Тамара Юрьевна, а можно ли назвать действительно дефицитом то, что топливо не на всех заправках?
8: Это называется локальный дефицит.
7: А есть масштабный дефицит?
8: Да. Глобально это на мировом рынке. Дефицит на внутреннем рынке России, региональный дефицит и локальный дефицит.
7: И локальный дефицит. Но это хорошо. Сейчас вот если мы так рассуждаем, как про внеплановый ремонт, похоже на то. Это серьезно влияет вообще на насыщение самого рынка? Ну, то есть, условно, мы же понимаем, когда заправки появлялись, будь то от Винков или от частников, все равно был какой-то бизнес-план, все равно был план вхождения в... То есть мы понимаем, что как бы вот здесь мы поставим свою точку, потому что у нас будут точно совершенно заправляться там, не знаю, сколько, каждая, не знаю, третья машина в потоке. Сейчас эта заправка не работает, и вот эти три машины плюс три машины едут до следующей заправки.
8: Ну, в свое время мы делали исследования, которые касались исследования целесообразности размещения той или иной автозаправочной станции конкретно по определенной дороге. Соответственно, там просчитывалась проходимость.
7: Конечно.
8: Вот, просчитывалось, соответственно, возможные потоки денежных средств, прибыль и так далее. А вот на текущий момент уже, по сути... Тот объем автозаправочной станции, который был необходим вот до начала кризисных явлений, он уже существует. По сути, если и будет происходить, то это будет происходить некое перераспределение активов. Но вот отвечая на ваш вопрос относительно того, вот именно конкретных АЗС, да, как вот насытить, да, топливом вот этим.
7: Является ли неработающий АЗС признаком того, что вот как бы есть кризис? Вот про это скорее речь. Потому что раньше когда-то на дороге тоже встречались неработающие АЗС. Но это было, ну, просто он ремонт закрылся, не знаю, там обанкротил. А сейчас неработающий АЗС, извините, не хватает.
8: Вот мое мнение следующее, что если никаких нет процедур банкротства, ликвидации, да, как мы вот рассматриваем по сети трасса, есть просто... остановка объекта, да, в связи с тем, что не поступает топливо, не могут они закупить необходимого объема топлива для обеспечения функциональности этой автозаправочной станции, то это вопрос временный.
7: Угу.
8: Как только, соответственно, рынок восстановится, соответственно, и эти автозаправочные станции также могут начать функционирование. Да, конечно, они выйдут по итогам года с определенными убытками, потому что у них будет серьезный разрыв в связи с выпаданием определенных периодов, когда они не могли функционировать, но в целом восстановить свою деятельность эти предприятия смогут, ну, при условии восстановления в полном объеме рынка.
7: Андрей Валерьевич, насколько действительно попадающиеся на трассе неработающие заправки являются как бы визуальным признаком того, что вот что-то реально не то, вот прям проблема, то есть этот, насколько масштабен этот локальный дефицит, вот так?
9: Вы знаете, вот если посмотреть, как автолюбитель, проехать по дорогам в радиусе 200 километров, мы обнаружим, что есть 80% заправок, которые встречаются, там, например, не будет 92-95 бензина, а будет дизельное топливо.
7: Да, есть. Даже сети некоторые работают
9: с точки зрения вообще рыночного подхода, это побуждает автолюбителей сменить, значит, либо электромобиль, либо дизель.
7: Или велосипед.
9: Либо велосипед, да, совершенно верно. То есть, на самом деле, как на это посмотреть? На это можно посмотреть как на трансформацию рынка вот таким несколько императивным способом. То есть, не хотели вы дизельного двигателя, а вот придется. И министр энергетики тоже сказал, что дизельное топливо есть везде. Вот, и приходите на дизель.
7: А кто знал-то? Понимаете, вот тоже встречный вопрос.
9: И мы знаем Volkswagen, да, Dieselgate, которая говорит, что у них большие очень выбросы. Все это показывает, что зеленая повестка терпит, конечно, крушение. Да, то есть вот сама вот эта приверженность зеленым технологиям, она в реальной жизни, она разбивается о скалы.
7: Понятно. Наши слушатели говорят сейчас, так, Росцен, да, это я говорила, вот, бензин, Вот про манипуляции. С вашей точки зрения, насколько все-таки велик риск манипуляции на этом рынке? Я понимаю, почему частники закрывались, но все-таки они делали неоднозначные заявления на этот счет. И вопрос все-таки в том, насколько государство контролирует эту ситуацию и насколько тяжело все-таки эту ситуацию держать вот в таких тисках, как мы сейчас наблюдаем. Тамара Юрьевна, от нашего слушателя вопрос.
8: Ну, слово «манипуляция» достаточно емкое и имеет достаточно много, да, много разных смыслов.
7: Да, есть такое.
8: С точки зрения контроля, ежедневно, постоянно, ежедневным режимом получаем информацию о возбуждении определенных дел Федеральной антимонопольной службы в отношении лиц, которые допускают превышение цен, по их мнению, не соответствующих рыночным. Поэтому контроль осуществляется постоянно происходит мониторинг и работа Федеральной антимонопольной службы, так что говорить о том, что какие-то манипуляции предполагаемые могут остаться без внимания наших государственных органов, наверное, сложно или преждевременно.
7: Слушатель нас упрекает с вами. Давайте я вот зачитаю. А то люди пишут сообщения, думая, что я их прочитаю и про себя, и в эфире не зачитаю. А я зачитаю. Слушатель говорит, как вы аккуратно обходите тему войны. Послушайте, вот это тоже странная история. Конечно, если бы не было этих ударов, конечно, не было бы сейчас дефицита, мы бы не сидели с этой темой сейчас в студии. Вопрос. Есть проблема, которую сейчас пытаются решать. Поэтому, конечно, прекратится специальная военная операция, починятся все заводы и будет это топливо. Сейчас мы решаем то, как есть, как из этой ситуации исходить. Вот и все. Это не мешает нам нисколько обсуждать, что есть, да, генеральная вот эта как бы проблема, ситуация, которая когда-то разрешится. Есть другой момент, смотрите, закупка топлива из-за границы, Тамара Юрьевна. Сколько говорили про Индию, шуток сколько было про Индию все-таки, про Белоруссию было, что все-таки там проблемы определенно возникли с закупками. То есть мы с иностранным топливом в итоге не получилось так, как хотелось, да?
8: Нет, вы знаете, наши компании работают, импортируют топливо, угу. Есть целый перечень предприятий, которые имеют право осуществлять закупку топлив, туда входят и наши вертикально интегрированные компании, собственники НПЗ независимых, там достаточно большой список, и география достаточно широкая, это Белоруссия, обсуждаются вопросы, например, по поводу того, что Казахстан нам поможет с топливом, что завод конденсат, который расположен на территории Казахстана, который перерабатывает наш газ, будет из переработанных объемов за счет расширения мощности поставлять нам объемы бензина на внутренний рынок. Но на самом деле говорить о том, что это какие-то глобальные объемы, не приходится. То есть там, если взять, там, допустим, увеличение мощности по тому же заводу конденсат, то это там, условно там, мы просчитывали порядка 20 тысяч в месяц. Но это при объеме потребления бензина 3,1 миллиона вот, по итогам, скажем, июля, но это настолько незначительная доля. Точно так же, когда мы слышим о поставках партии, там пришла партия 60-40 тысяч тонн, что это
7: как
8: для
7: рынка? Как мы определим это, да,
8: это,
7: да.
8: Это минимальные объемы, но спасибо, в любом случае спасибо, что вы этим занимаетесь. Конечно, при таких вот, скажем, дефицитах, которые мы только что обсуждали. Да. Соответственно, любой объем, он может помочь изменить ситуацию хотя бы в локальном формате.
7: Ну, Нова, кстати, говорил, что объема он закупленного топлива не будет приводить. Это авиакеросин, соответственно, и дизель. Вот, белорусов благодарит за то, что все-таки белорусы, да, отгружают нам это топливо. Андрей Валерьевич, к вам вопрос, насколько, какое влияние вот эта топливная сейчас проблема, топливный кризис оказывает в целом на экономику? Есть ли, действительно, будет ли статистика, например, что какую-то часть малого, например, бизнеса этот кризис съест?
9: Ну, здесь есть два механизма трансмиссии, то есть переноса эффекта от перебоя с поставкой топлива на экономику. Первый механизм связан с денежной системой из-за того, что топливо является такой своеобразной кровеносной системой логистики и экономики в целом. Рост, снижение доступности и рост цен на топливо локальный, он может способствовать подорожанию товаров, то есть сохранению проинфляционного фона. И мы видим, что на последнем заседании Совета директоров Банка России, Банк России не стал снижать ключевую ставку, она стала прежней. То есть уже Банк России закладывается на то, что это подорожание, оно будет постепенно распространяться, то есть не сразу даст какой-то эффект того взрыва, потихонечку вот так далее. И второе направление, оно связано с самой деловой активностью. Если у нас топливо становится менее доступным, то замедляется логистика, замедляются автомобильные грузовые перевозки. И это способствует, собственно, по всей цепочке тоже, ну, скажем так, замедлению всего производства добавленной стоимости в экономике. Вот. И на самом деле, конечно, это, ну, скажем так, и то, и другое, это временные факторы, которые проявят себя и закончатся. Но, тем не менее, вот возвращение к полноценной, такой полнокровной жизни с топливом, оно разными участниками ощущается по-разному. Какой-то бизнес доживет до этого светлого момента, а какой-то, увы, будет либо трансформироваться, либо как-то перепродаваться.
7: А еще 7373948, телефон прямого эфира. Вопрос стратегических запасов, кстати, от Алексея. Но стратегические запасы бензина и топлива, что-то бензин все-таки скоропортящийся продукт, насколько я понимаю. Вот так вот его вот запасать-то его как? Тамара Юрьевна.
8: Конечно, у нас есть
7: государственный
8: резерв, который полностью контролирует необходимые объемы запасов топлива. Кроме того, также мы можем считать условно, что те запасы, например, которые расположены в резервуарных парках, например, компании «Транснефть», эти резервуарные парки включают технологические остатки, временно вытесненный ресурс, потом сверху еще товарные остатки. Так вот, товарные остатки, они подлежат распределению, а вот технологические остатки – это тот фундамент, который обеспечивает уровень, необходимый для обеспечения бесперебойной работы системы. Поэтому теоретически как бы вот эти вот запасы мы можем считать как резервные запасы.
7: Но они на случай крайней необходимости, на рынок выпускаются так.
8: Это не для оборота рынка, это для обеспечения функциональности систем. Кроме того, нефтебазы. Там тоже как бы есть минимально необходимый уровень технологический, который также поддерживается. Но это не касается коммерческих нефтебаз, потому что коммерческие нефтебазы, которые там принадлежат собственникам, они могут откачивать полностью продукт при необходимости и потом заполнять эти резервуары снова. Поэтому в целом запасы есть, но на текущий момент нет такой ситуации особо критической, скажем, которые требуют того, чтобы эти запасы раскрывались и направлялись на рынок.
7: Нам пишут люди, обладатели, как мне кажется, крайне редкого вида, автомобилей с крайне, вообще, очень дефицитным, по сути, сейчас топливом, сот и бензин. Людмила нам пишет. Большинство, правда, она говорит, современных машин потребляют сотку, но его на заправках почти нет. Почему? А разве большинство машин? Мне казалось, что сотку употребляют, ну, прям такой хай-класс автомобилей. Андрей Валерьевич, к вам вопрос, наверное.
9: Технологическое основание для производства топлива готового продукта в России, оно базируется на том, что производится сначала, так сказать, низкосортовой бензин, а потом с помощью химических манипуляций, так называемых присадок, возникает очистка, насыщение, повышение октанового числа и так далее. Поэтому, конечно, сотовый бензин, исходник для него все равно 76-й, но с путем многоступенчатых манипуляций.
7: Так.
9: Вот. На самом деле, очень хороший вопрос от слушательницы. Мне кажется, что вот этот вот перебой с поставкой бензина, который мы сейчас наблюдаем, можно обернуть их в сторону того, что необходимо повысить спрос на автомобили, которые не так требовательны к качеству бензина. То есть 92-й, 95-й с повышенным содержанием серы прекрасно потребляется. Поэтому мне кажется, что вот эти трудности, они даже способствуют немножечко пересмотру автолюбителями со взгляда на автомобили. Поэтому здесь есть даже такие, ну, неочевидные положительные стороны.
7: Положительные стороны. Ну, это интересно. Кстати, здесь, если расширить вопрос, хотя сейчас я найду, что запасаться бензином необходимо. В каком количестве запасаться бензином? На какой... Да это скоропортящийся продукт, Николай, его невозможно как крупу хранить вечно. Да, Тамара Юрьевна? Ну, правда, ну невозможно запастись. Ну вот так вот, знаете, как это, когда первая волна вот этого кризиса была, видео люди снимали, как они приезжали, как... я канистр таких в жизни не видела, сюда на 300 литров он встал, вот, на каком-то его... И начал заправлять. Ну что ты с ним будешь, солить, что ли, в банке закручивать? Ну, нет, конечно.
8: На самом деле, безусловно, любое топливо имеет свойство... Портится. Менять свои качества при длительном хранении. Ну и кроме того, хранить топливо, собственно, небезопасно. И конечно. Поэтому это как раз вот для того, чтобы исключить, по сути, вот, ажиотажного спроса, какого-то аномального стремления к тому, чтобы запастись вот, дополнительным объемом
7: на черный день, да.
8: Да. А вот как раз нужно исключить из своего сознания вот эту вот необходимость запасаться канистрами и что-то у себя хранить. Это абсолютно как бы, ну, неправильная стратегия. Лучше, наверное, не создавать какой-то дополнительной паники, не допускать настроения, которые позволяли там, предполагать, что без этих канистр там, в дальнейшем невозможно будет передвижение. Поэтому пользоваться исключительно той возможностью, которую мы имеем на автозаправочных станциях. И, ну, а дальше будем надеяться на то, что ситуация будет улучшаться.
7: Выровняться. А вопрос бензинов вообще с повышенным октановым числом. Андрей Валерьевич, наверное, к вам. Когда объявили о том, что все-таки разрешат к продаже там, Евро-3, вот это вот все, кто-то сказал, ну все, откатываемся там что-то на 20 с лишним лет назад. Но с другой стороны, чисто из экономической точки зрения, насколько это критично, что мы действительно от Евро-5 откатываемся вот там на Евро-3, на Евро-2?
9: Ну, технологически это понятная история, потому что резкий рост производства внутри, предложения внутри России топлива при изменении технологических стандартов действительно это возможно. С другой стороны, возникает, кстати говоря, и цепочка экономической кооперации. То есть какой-нибудь современный автомобиль заправляет бензином по стандарту Евро-3 или даже Евро-2. Вот. И возникает что? Возникает более быстрый износ двигателя, забивание технологических отверстий. Человек ездит в автосервис. Автосервис получает заказ, там работает поддержание занятости, поддержание заказов. То есть на самом деле для экономической активности это даже неплохо. Вот.
7: Ой, Андрей Валерьевич, ой.
9: Вот, я бы так сказал, что... Но в целом, как раз резюмируя, очень важно, что вот, например, современные, ультрасовременные автомобили, они очень требовательны к качеству бензина. Правда. Для них это очень чувствительно. И человеку, автолюбители, естественно, должны 100 раз подумать вообще, рисковать, экспериментировать или нет. Вот, но с точки... Если все-таки залили этот бензин Евро-3, двигатель действительно уже ведет себя нетипично, ну, по крайней мере, надо уже, так сказать, принять, как извлечь из этого урок определенный.
7: Ну, интересно. Тамара Юрьевна, наверное, к вам вопрос еще все-таки. Системное решение проблемы. Если мы берем действительно, что когда-то НПЗ починит, когда-то там все утихомирится, но на данный момент это диверсификация поставок, значит, полагаться только на ручное управление и без него вообще никак. А в дальнейшей перспективе, например, строительство новых мощностей и вообще пересмотр политики того, как должны распределяться эти заводы. Должен ли быть один крупнейший завод на несколько там регионов, или лучше строить маленькие какие-то мобильные вот эти заводы? Наверняка эти вопросы тоже возникают.
8: Безусловно. Уже неоднократно, практически, наверное, последние 2 месяца речь идет о том, чтобы задействовать мощности небольших заводов, мини-НПЗ. Об этом даже дал поручение, о проработке таких вопросов даже дал поручение Владимир Владимирович Путин. А у нас вообще вот после распада Советского Союза было создано порядка 250, по разным оценкам, от 250 до 300 мини-НПЗ. Но уже в начале 2000-х годов проводились активные проверки органами Ростехнадзора на соответствие техническим требованиям, экологическим требованиям, на соответствие стандартам, которые были внедрены в Российской Федерации. И, соответственно, огромное количество заводов мини-НПЗ позакрывались.
7: Так.
8: Сейчас работают мини-НПЗ которые отвечают всем необходимым нормативным техническим требованиям. У них сейчас основная продукция, которую они вырабатывают, это бензиновая фракция, дизельная фракция и мазуты. Но так получилось, что еще где-то с 2015-2016 года на государственном уровне была анонсирована ситуация отсутствия необходимости поддержки экспортно-ориентированных НПЗ на внутреннем уровне. И, соответственно, по сути, они не получали никаких государственных субсидий, поддержки для того, чтобы развиваться. Но сейчас, когда заговорили о том, что мощностей не хватает, очень важно использовать, что самое главное, что самое важное в этих заводах, это инфраструктура. Это очень дорогие объекты, дорогостоящие объекты. Очень сложно их быстро развернуть. Это и железнодорожные эстакады, это и автомобильные эстакады, это резервуарные парки, это подводящие трубопроводы. У них единственное, чего не хватает, это усовершенствованных вторичных процессов переработки. То есть там у них не установлен каталитический, например, реформинг для производства бензина, либо гидроочистка.

0: 15, на 18 месяцев, на несколько лет. С одной стороны, у нас есть Национальный автомеханический институт НАМИ, который располагается на севере Москвы, и он занимается уже давно разработкой альтернативных видов топлива и двигателей, которые работали на этаноле, на газе различной степени очистки и так далее. Это актуализирует разработку вот подобного рода двигателей.
1: Так.
0: И второй момент, то, что вот Тамара Юрьевна подчеркнула, это децентрализация нефтепереработки. То есть, грубо говоря, сделать такую, ну, может быть, даже гаражную формулу. То есть в гаражах производство бензина небольшими частями, но оно рассредоточено по всей территории России, и это решает проблему точечного повреждения. То есть вот там, чтобы вынести 5% мощности, нужно там целая операция нужна, серьезная, диверсионная. Поэтому и тот, и другой сценарий, он очень актуален. Мне кажется, мы к нему вернулись, и это заставляет пересмотреть видение на нефтепереработку. И, в принципе, можно сочетать и то, и другое, и смотреть на это вот так более, что называется, утилитарно-прагматично.
1: Но когда мы же понимаем, что у нас очень часто вообще вопрос увеличения производственных мощностей упирается в потенциал экспорта. А сейчас не стоит ли вопрос несколько иначе, что мы, может быть, приходим к тому, что нам нужны малые вот эти формы НПЗ, но при этом они должны прежде всего насыщать регионы, то есть должна быть как бы диверсификация фактически, да, производства. Но при этом никто не убирает вопрос экспорта, потому что, условно, когда один мощный завод выводится как на внеплановый ремонт, мы понимаем, что там вышибается и как бы выдача топлива региону, и, соответственно, плюс это на экспорте сказывается.
0: Безусловно, но сейчас, мне кажется, об экспорте думать преждевременно.
1: Ну, там заморожено
0: всё, Я бы даже вот предложил, в регионах граждане решают проблемы часто очень прагматично, просто устанавливая газовое оборудование.
1: Угу.
0: Вот, конечно, сейчас выросли цены на установку этого газового оборудования, но, тем не менее, это частичное хотя бы такое решение на долгий срок. И мы видим, что газ действительно там недоиспользован, имеет большой потенциал. По крайней мере, на коротком горизонте можно предположить такое решение проблемы. Мне кажется, это вполне рабочий вариант.
1: А вам, Тамара Юрьевна, наверное, голосование наше надо прокомментировать. Смотрите, что слушатели говорят. Вопрос такой был. Что вы сейчас больше всего чувствуете как автомобилист? Рост цен 28%, дефицит на отдельных АЗС 34%, очереди ограничения 32%, никаких изменений 6% не почувствовали. Что скажете? Дефицит и очереди, вот в основном. Рост цен даже постольку поскольку.
2: Мне здесь сложно прокомментировать, потому что здесь скорее, тут должна быть не какая-то экспертная оценка, да, потому что это просто статистика, статистика.
1: Короче, люди готовы платить, но в очереди стоит тяжело.
2: Это просто нужно принять и иметь в виду их мнение, как они, что для них является наиболее актуальным.
1: Тамара Сафонова и Андрей Бархотов, господа, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо большое.
1: Далее информационный выпуск, потом Роман Бабаян.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. Это Широкая в Харьковской области и Новоандреевка в Запорожской. Как сообщили в Минобороны, на всех участках фронта за сутки Киев потерял 1375 солдат и офицеров. Там добавили, что бойцы группировки «Север» ведут активные бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье в Харьковской области. В этом же регионе военнослужащие уничтожают блокированные формирования ВСУ в районе Ольховатки. Ведомстве также рассказали, что в результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково в Харьковской области. Средства ПВО за сутки сбили 2 ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников. Александр Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в мелкооптовом сегменте. Вице-премьер провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщило правительство, власти в ручном режиме организовали работу по обеспечению топливом ряда регионов с перебоями поставок. В ручном режиме решаются вопросы в Свердловской, Челябинской, Архангельской, Тверской и Белгородской областях, Пермском и Краснодарском краях. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Кроме того, в Кабмине заявили, что дополнительные установки на ряде НПЗ введены в работу для роста выпуска топлива. В Карелии 7 человек пострадали в ДТП, среди них 4 детей. Как сообщили в госавтоинспекции региона, водитель авторефрижератора врезался в микроавтобус, стоявший на светофоре. Авария произошла на 353-м километре трассы Р-21 Кола. На месте работают экстренные службы.

0: ЦБ предложили ограничить срок рассрочки на жилье. Она должна составлять в 3 года после сдачи дома. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка до 2029 года. Регулятор указывает, что рассрочка во многом схожа с ипотечным кредитом. Ее широкое распространение может приводить к скрытому увеличению долговой нагрузки граждан, а также к снижению уровня защиты их прав и гарантий. Кроме этого, в Банке России считают необходимым ввести максимальный размер ответственности участника долевого строительства при систематическом нарушении им сроков оплаты. Взыскание может составить 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Apple планирует расширить линейку iPhone Duo. По информации агентства Bloomberg, в ближайшие годы компания выпустит увеличенный смартфон этой модели, а со временем базовый Duo SE. В материале также сказано, что до презентации сотрудники Apple использовали название iPhone Ultra, но в итоге было выбрано слово Duo, так как оно лучше сочетается с Air и Pro и дает больше вариантов для других обозначений. iPhone Duo был представлен 9 сентября. Цены на первый складной смартфон Apple начинаются от $2000. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 27 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 20 атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Москва. 94.8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
4: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Понедельник. Время подвести итоги.
8: Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Столица России, Москве, 18 часов 7 минут, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья, продолжаем работать в прямом эфире. Но начинаем мы с вами, как обычно, с нашей переклички из чата Ютуба. Ну что, поехали, да? Первое сообщение из Риги. Из Риги. Рига всех приветствует. Таллин ждет. Ну, надо же, Прибалтика просто вырвалась в лидеры. Иркутск, улица Просвещения, ждет с нетерпением. Чебеньки, Оренбургская область, ждет. Кустанай уже совсем заждался. Ташкент ждет. С нетерпением нас ждут всех в Таиланде. В хорошем смысле слова. Из Людвигсбурга, Германия, передают привет. Раменская ждет. Болгария верит и ждет. Это хорошо. Саарбрюкен, Германия, рада встрече. Караганда ждет. Рудный, Казахстан. Свердловская область, Верхняя Пышма. Сидит, ждет, Измаил, деревня Старая Московская область, внимание, Термес, Узбекистан ждет, Чимбулак ждет, невыспавшаяся улица Красная приветствует всех добрых людей, это Краснодар, если что. Долгопрудный всех привет, Севилья, Испания, Орша, Беларусь, Иркутск всегда с нами, Краснодар опять на связи, Новокузнецк, Екатеринбург всех приветствует, Черчик, Узбекистан, Алма-Ата, Буденов здесь ждет выпуска, Кишинев здесь, Аргентина, так, убежала, куда это все убежало опять? Так, момент, Аргентина где? Вот, Аргентина, Гагаузия здесь, Крым на связи, Италия передает привет, Анкара, желает всем удачи. Новокосино, Москва, Баскунчак, улица Героев Панфиловцев ждет, Майкоп передает привет, Шаргород с нами, Павлодар с нами, Крылатская с нами, Ликино Дулеева ждет. Так, Южная Каролина передает всем привет. Ильичевск, Украина, Вильнюс с нами. Феодосия слушает и смотрит. Поселок Металлстрой. Ирландия, Видное, Омск, Истра с нами. Кентукки ждет. Зея, Амурская область, Павлодар ждет. Глазов с нами. Красноярский край с нами. Сергиев Посад. Еще раз Таллин, Сент-Луис, Бельце, Молдова, прекрасно, подтягиваются у нас слушатели еще в Макси и в Телеграме, в Макси Кубань, Новопеределкино, Ивантеевка, Курган-Тюбе, сейчас Бахтар, а да, Курган-Тюбе тоже переименовали? Это как-то прошло мимо меня. Ну, хорошо, буду знать, да. Тульская область, деревня Бурдуково, крутит ручку транзистора, пытаюсь поймать ВК-видео. Это прекрасно, то есть... У нас ВК-видео уже в транзисторе, да? Ну, ладно, пусть будет так. Зинсхайм, Германия. Чертанова передает привет. Мытищина, приеме Новочеркасск. Ну, отличная география, друзья, как обычно. Все, Торонто с нами, Чувашия тоже с нами. Ивантеевка, Новопеределкино, Севастополь ждет, Камчатка ждет. Ну, хорошо. Итак, друзья... Дело техники сразу вот с козырей заходит. Сикорский в публичном выступлении закатился в ментальных аффирмациях. Победа над Россией на публике у Пшека начались спазмы. Победа, держите меня, семеро, негодует он, если бы не координация... Слушайте, ну, мне кажется, надо делать поправку все-таки. Сикорский это у нас кто? Это же Польша. Это Польша. А до Сикорского был Дуда, помните такого человека? Который тоже рассказывал о том, что, ну, скорее бы уже все началось, и мы быстро, как говорится, пройдемся парадом по Красной площади, об этом говорил Дуда. А еще был такой человек, который, Лех Валенса, помните такого человека? Он тоже нам грозил кулаками, там, размахивал, тот самый Валенса, солидарность, вы же знаете, что такое солидарность? Я не в этом смысле, я в другом смысле. Они даже в этом смысле про солидарность ничего не знают. Вот она, молодежь. Было такое движение «Солидарность». Они мутили воду при Ярузельском. Вы же знаете, кто такой Ярузельский? Они знают, кто. кто такой Ярузельский. Хорошо, да, мутили воду, а потом выяснилось, что он был агентом спецслужб. Я про Валенсу, не про Ярузельского. Ярузельский был генералом. Поэтому Валенса жив, да, спрашивают вы. Он жив, жив, насколько я понимаю. Там был скандал, когда опубликованы были документы о том, что он сидел на довольствии у спецслужб. Ну, как-то быстро они замяли это дело, потому что, как, ну, неловко, наверное, стало людям, когда они вдруг обнаружили, что лидер всепольского движения за независимость от ужасной Москвы оказался агентом спецслужб. Эдвард, парадом по Красной площади? Да-да-да-да-да, они об этом говорили. Поэтому, друзья, делайте, я к делотехнике в первую очередь обращаюсь, делайте поправку на то, что Сикорский... Это все-таки представитель Польши. То ли дело был Сикорский, вот, который представлял Российскую империю, помните, да? Ну, вот это вот был человек. А Украина почему-то утверждает, что он украинец. Сам Сикорский про это не знал, когда он изобрел вертолеты. А вот они все знают. Ну, ладно. Знаете, о чем я подумал, друзья? Вот я слежу за информационной повесткой, смотрю там на все заявления Трампа, на все заявления в европейских столицах, в том числе и вот на эти заявления там Сикорского. Я поймал себя на мысли, что в какое интересное время мы с вами живем. Вы заметили, нет? Это же просто невероятно, в это сложно поверить. Вот когда смотришь на самом деле на то, что происходит, вот выглядываешь в окно, ну, в такое окно, я имею в виду в геополитическом смысле слова. В нашем-то окне все нормально. У нас Новокузнецкая красота. Лето вернулось в Москву. До 1 декабря обещают вот такую погоду. Дальше последовала пауза и бурные аплодисменты. Шучу, к сожалению. Нет, вот в геополитическое окно, когда выглядываешь и думаешь... А как так получилось, что мы вот ко всему этому пришли? Вот интересно, да? В какой момент все резко повернули в какую-то вот сторону, да, и в итоге вот пришли с разных сторон туда, где мы сейчас находимся. А находимся мы в новом мире, друзья. Это новый мир. Абсолютно новый мир. Ну, ведь совсем еще недавно, как выглядел, собственно, этот мир? Этот мир выглядел... Ну, достаточно стабильным. Нет, понятно, что в этом мире не все счастливы, скажем так, да, но он выглядел стабильным, да, этот мир. То есть была страна, которая считала, что она самая центровая, и ей разрешалось все. Некоторые радовались тому, что им разрешалось все. Некоторые воспринимали это как, ну, может быть, неизбежность. Некоторые считали, что, ну, вот так сложились звезды, ну, что уж теперь. Кто-то вообще, в принципе, не задумывался над тем, как все это работает. Но, тем не менее, этот мир выглядел именно вот таким вот образом. Была страна, были ее интересы, и она делала все, что хотела. Она влезала в разные другие страны со своим уставом, она бомбила в случае чего, она свергала какие-то там режимы, меняла власть, устраивала перевороты. Ну, вот это вот она все делала. А потом вдруг в какой-то момент она забуксовала. Стала буксовать. Вначале все наблюдали за этим процессом и не очень верили. Потом пригляделись и поняли, что не, ну действительно буксует. Стали думать, что может быть это временно. А потом еще более внимательно пригляделись и поняли, что нет, это не временно. И что оказывается король-то голый, и король не может решать сейчас все вопросы. Кто-то обрадовался, кто-то начал ловить момент для того, чтобы сыграть свою партию. Кто-то заплакал. Но, тем не менее, это так. Вот посмотрите на сегодня на Соединенные Штаты. Ну, во-первых, непонятно. Одни говорят, что это по-прежнему первая экономика мира, другие говорят, что нет, она уже давно вторая, да, как минимум вторая. Одни говорят, что у них нет никаких проблем, но проблемы есть, другие эти проблемы видят. Те, которые считают, что проблем нет, пытаются в этом убедить тех, которые понимают, что им врут. И это сопровождается просто какими-то тоже странными, странными историями. Ну, вот война в Иране, она разве не странная эта история? Она же странная. Ну, влезли вы в Иран. Ну, хорошо, там, надо разнести все в пух и прах, правильно? Поменять там, вернуть там шаха, еще что, ну, кого-нибудь. Отправить в командировку какого-нибудь младшего клерка там персидского происхождения, из департамента какого-нибудь государства, ну, отправить, сделать его главой государства, и все будет пучком, все будет отлично. Но не получается. Мало того, что не получается, уже даже не знают, с какой стороны подойти к этому самому Ирану для того, чтобы, наконец, решить эту самую проблему. Уже им говорят: ребята, давайте, знаете что, давайте мы бесплатно... Американцы, это министр экономики США. Я вот сейчас только буду цитировать. Министр экономики Соединенных Штатов говорит: мы предлагали Ирану, давайте мы вам лет 10 будем бесплатно привозить уран для ваших атомных станций. Просто будем его привозить вам, отдавать. Вы там развиваете эту атомную энергетику мирную, но при этом не создавайте свой обогащенный уран. В шаге мы от того, чтобы предложение актуализировалось, и зазвучало следующим образом. Мы будем лет 50 привозить вам обогащенный уран, будем еще платить вам за то, чтобы вы нашим ураном воспользовались, для своей ядерной энергетики его использовали, и еще что-нибудь вам дадим, что вы хотите. Ну, разблокируем там ваши там счета. Но вы только не занимайтесь обогащением урана на своей территории. Иранцы вот на это на все слушают. Смотрят, слушают все это. И говорят: да не, нам вообще это не подходит. При этом это тот самый Иран, который и не собирался ничего плохого делать с этим ураном. И они говорили: мы не будем создавать никакое оружие там, да, ядерное. Нам это нужно для наших атомных станций, у нас есть партнеры, они создадут там эти атомные станции, вы будете там через МАГАТЭ, это специальная организация, там отслеживать там все наши повороты, вы будете держать руку на пульсе, все будет нормально и никаких проблем не будет. Им сказали нет, начали одну войну, потом начали вторую войну, и в этой второй войне утонули. Наиль говорит: про загнивающую Америку я уже слышу с 70-х годов прошлого столетия. Все никак не загнивают слова все это. Наиль, попробуйте услышать то, о чем я говорю. Я не знаю, что вы там слышите с 70-х годов. Про загнивающий Запад я слышал. Не конкретно про Америку, а про загнивающий Запад мы слышали это, да. Это правда. Ну, просто попробуйте вот услышать то, что я вам говорю, а я вам передаю слова министра экономики Соединенных Штатов. Ну, не хотите, ладно, не хотите министра экономики Соединенных Штатов, давайте президента Соединенных Штатов, ну, кого-нибудь там, кого хотите услышать. Ну, вот смотрите, вот как выглядит ситуация на сегодня в мире, да? Американцы точно буксуют в Иране, вы же не будете с этим спорить. Ну, спорить с очевидностью – это не признак ума, а вы человек умный, судя по всему, Наиль, да, поэтому с этим спорить не надо. Вот смотрите дальше. Европа на пороге экономического кризиса. И об этом говорю не я, об этом говорят и европейцы. Они сами говорят. И французы об этом говорят. И немцы об этом говорят. Про Англию мы сейчас с вами поговорим. Они тоже, в принципе, про это говорят. Но посмотрите, дальше мы отматываем дальше эту цепочку. Почему все это вдруг случилось? Случилось это потому что почти остановлены, внимание, почти остановлены поставки нефти из региона Ближнего Востока. Но это же факт, Наиль. Они же почти остановлены поставки нефти с Ближнего Востока. С этим спорить вы тоже не будете, потому что вы человек умный. Идем дальше. Саудовская Аравия. Ну, нужно ли кому-то объяснять, что это за государство, Саудовская Аравия? И какую роль, в принципе, Саудовская Аравия играла в насыщении нефтью, в насыщении топливом вообще в мировой экономике? Ну, наверное, нет. Да, это очевидно. Саудовская Аравия, говорим, Саудовская Аравия, подразумеваем нефть, говорим нефть, подразумеваем Саудовская Аравия. Ну и там есть еще страны, которые, собственно, участвуют в этом процессе насыщения топливом мира. Ну вот давайте про Саудовскую Аравию. Когда американцы начали войну в Иране, вы все знаете, что случилось с Ормузским проливом. Вы это знаете. Саудиты решили, что у нас есть нефтепровод. У них действительно есть нефтепровод, который мог бы перебрасывать это самое топливо в обход Ормуза. Полностью заместить невозможно объемы, но тем не менее, хоть что-то, как говорится, было возможно сделать. Если мы посмотрим на карту Саудовской Аравии, он идет прямо вот, он соединяет два берега, левый и правый, то есть через, вот поперек страны, вот так вот идет эта труба. Протяженность 1200 километров. И они по этой трубе, значит, в обход этого Ормузского пролива перебрасывали, перенаправляли около 4 миллионов баррелей нефти. 4 миллиона баррелей нефти – это 4% мировых поставок. Мировых поставок 4%. Ну, так вот смотришь, да, на цифру 4%. Ну, вроде бы небольшая цифра. Но когда есть продолжение, что это 4% мировых поставок, ты понимаешь, что это все-таки грандиозные объемы. Они перебрасывали. Перебрасывали через эти 1200 километров эту самую нефть. В итоге был нанесен удар по этому нефтепроводу. Дронами. Потом появляются спутниковые снимки. Вы видели эти спутниковые снимки, Наиль? Я вот видел эти спутниковые снимки, они во многих телеграм-каналах есть, можно посмотреть, и в Максе они есть. Я не знаю просто, чем вы пользуетесь, вот посмотрите, да. И там видно, значит, что, ну, большие проблемы с этим нефтепроводом. Не хочу говорить, что он уничтожен, но как-то он очень сильно заболел. Этот нефтепровод, и в Эр-Рияде, это столица Саудовской Аравии, Наиль, на всякий случай, в Эр-Рияде говорят, нам для того, чтобы запустить снова этот маршрут, нужно провести ремонтные работы. Для того, чтобы провести эти ремонтные работы и отремонтировать этот нефтепровод, нам нужен достаточно долгий промежуток времени. А мы с вами опять вспоминаем про 4 миллиона баррелей. Это 4% мировых поставок. То есть нефтепровод не работает. Идем дальше, посмотреть, что происходит дальше. Интересно, да? А в Йемене у Ирана есть союзники. Это движение Ансар Алла, так называемые хуситы. А что сделали хуситы? Вот они только за одну неделю, они взяли последний город под контроль, и еще и остров там, на берегу чего? Правильно, Наэль, на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. И получается совсем какая-то, ну, почти нереальная еще вчера ситуация. Но на сегодняшний день эту ситуацию можно трогать руками. Хочешь со стороны Йемена, ты ее трогаешь руками. Хочешь со стороны Ирана, ты трогаешь эту ситуацию руками. Хуситы теперь контролируют Баб-эль-Мандебский пролив. А это означает, что нефть, которую вы, Наиль, там и я, хотим продать и перегнать как-то вот на мировой рынок, мы никак не можем это сделать, потому что две дороги, которые были, эти две дороги просто взяли и перекрыли. Нереальная история. За одну неделю, За одну неделю хуситы берут под контроль Бабель-Мандеб, заявляют о том, что они его перекрывают. Более того, они же еще и там, они выясняют отношения, да, там, с правительственными войсками. Они гонят эти правительственные войска куда-то вообще за Можай йеменский. Вот они куда-то их гонят, и никто ничего с ними сделать не может. Я вот все слышал там про них, что бегают какие-то непонятные люди там в тапках с автоматами Калашникова. Ну, что-то мне не верится уже в то, что они в тапках и с автоматами Калашникова, потому что они сбивают, как подорванные, все эти беспилотники американские, которые летают там где-то в районе стратосферы. Они нон-стоп, эти риперы, сбивают и сбивают. Потом, это же, вы посмотрите, это для того, чтобы наносить такие удары и с такой скоростью, ну, наверное, нужно все-таки, кроме автомата Калашникова, что-то иметь и бегать, наверное, не в тапках. Ну, наверное, как-то они, наверное, все-таки по-другому выглядят. И тем не менее, это факт, это же можно потрогать, я говорю, руками всю эту историю. И получаем дальше, возвращаемся мы с вами к современному миру и пытаемся снова понять, как теперь здесь все работает и как все растет, да? Вот, значит, едем в Соединенные Штаты, приезжаем в Соединенные Штаты, едем на ближайшую заправку в Америку, и видим стоимость дизельного топлива. И стоимость дизельного топлива в Америке на сегодняшний день, об этом американцы говорят, ну, там куча есть всяких фотографий. 6 долларов галлон, 6 долларов. Значит, берем ручку и считаем, да? Ну, кто-то ручку, кто-то калькулятор, не знаю, кто-то в голове. Значит, 6 долларов. 6 долларов, у нас сколько доллар стоит? 85 рублей, да? 6 на 85. Ну, сколько там получается, посчитайте. 500 с копейками, да? Ну, молодежь. Сколько? Ай, молодцы, 510 рублей. 510 рублей стоит галлон. Галлон это 3, ну, почти 4 литра. 4 литра. А теперь, молодежь, делим 510 на 4. Что мы с вами получаем?
11: 127.
10: Сколько? 127. Молодец, 127 рублей. Угу. 127 рублей стоит литр дизеля. Ну, это заявка на успех. Ну, согласитесь, да? При этом я вижу новости с фотографиями заправочных станций из Калифорнии. Калифорния, там уже к 110 стремится. То есть, еще больше. То есть, ну, хорошо, ладно, 110. Калифорнию вычеркиваем, ну, ее, эту Калифорнию. 127, да, ты сказал, что, подожди, 127 рублей, литр дизеля. Ага, ну, это тогда многое объясняет, в том числе и заявление Трампа, мы сейчас к нему придем, но придем мы после выпуска новостей.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
12: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергоинфраструктуре. О взаимных обязательствах сторон президент США написал в своей соцсети True Social. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном, написал глава Белого дома. Других подробностей он не привел. По словам американского лидера, Киев взял на себя обязательство не атаковать российские топливно-энергетические предприятия. В свою очередь, Москва подтвердила аналогичные намерения и пообещала воздержаться от ударов по украинским энергосистемам. Трамп подчеркнул, что достижение этой договоренности стало важным шагом на пути к деэскалации конфликта. Ранее международные эксперты неоднократно отмечали, что атаки на критическую инфраструктуру создают Колоссальные риски для мирного населения обеих стран накануне зимы. Официальных комментариев от представителей Кремля по этому вопросу пока не было. Российские беспилотники уничтожили судно снабжения в Одессе. Наши войска нанесли серию точечных ударов по портовой инфраструктуре Украины. Как сообщили в Минобороны, ключевой целью атаки стал порт города Одессы. В результате налета дронов было поражено морское судно типа «Сухогруз». По данным оборонного ведомства, незадолго до удара он доставил в регион крупную партию грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что российские военные продолжают контролировать каналы поставок западного вооружения. Все объекты, задействованные в логистике противника, остаются законными военными целями вооруженных сил. Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Аларой Атуну. Министр иностранных дел провел переговоры с представительницей Уганды в Москве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В ходе беседы дипломат из Уганды подробно представила свою предвыборную программу. В свою очередь Лавров информировал Атуну о принципиальных требованиях, которые российская сторона предъявляет к претендентам на высший административный пост в секретариате Всемирной организации. По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах и строгому следованию международному праву. Скончался отец британского премьера Энди Бёрнима. Политик отменил все официальные встречи и мероприятия на ближайшие два дня. Рой Бёрнам умер в доме престарелых в возрасте 85 лет, пишут СМИ. Отец главы правительства, бывший телефонный инженер, долгие годы страдал от болезни Альцгеймера. Ранее премьер-министр страны Энди Бёрним признавался, что именно тяжелая болезнь отца стала для него главной причиной личной причиной бороться за масштабную реформу системы социальной помощи в Великобритании. Похороны пройдут в кругу семьи. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18. Ощущается на 2 градуса меньше. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
7: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее
13: и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Москва.
15: 94.8 FM.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
10: Столица России, Москве, 18 часов 38 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Ну, вы поняли, да, друзья, что Трамп нас подслушал, да? Ну, скажите, что нет. Именно так это и выглядело. Не успел я про это сказать, тут же Трамп, опа, по словам американского лидера, там ду-ду-ду-ду-ду, рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном. Других подробностей он там не прописал где-то у себя там в социальной сети. И вроде бы как, ну, он нам сообщает, что и Киев, и Москва договорились не бить по энергетической инфраструктуре. Ну, это мы будем посмотреть, конечно. Но, оказывается, Иран здесь не при делах. Ну, хорошо, ладно, хорошо. Но я считаю, что Иран и еще как при делах. Просто Трампу не очень хочется про это говорить. Все телефоны наши вы знаете, телефон прямого эфира вы знаете, и телефон для смс-сообщений, я все вижу, все ваши сообщения. У нас есть... боты для того, чтобы писали сообщения, значит, в Телеграме и в Максе. Ну и, соответственно, продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах. Это и Рутюб, и наша страница ВКонтакте, и на Ютубе мы тоже продолжаем вещать. Сколько человек смотрит нас на Ютубе?
16: 1634.
10: 1634 человека. Прекрасно, прекрасно. Ну так вот. Значит, 127 рублей стоит дизельное топливо. Я в рублях. В Штатах за литр 127. А стремится цена от 106 долларов за галлон уже к 110. То есть будет стоить еще дороже. Хорошо, хорошо. Дальше. Значит, возьмем Германию. Ну, например, Германию. Мы берем Германию. Это самая богатая страна Евросоюза. Берем Германию. Смотрим, сколько там стоит дизельное топливо. Ну, там другое дело. Вообще другая картина. Это не то, что там в каких-то штатах и даже в отдельном штате Калифорния. Не, в Германии все лучше значительно. В Германии цена за литр дизеля на заправках, значит, достигла, я же говорю, меньше, чем в Америке. Там 6, правда, за галлон. А здесь за 1 литр. Галлон это 4 литра. 6, зато 6 долларов. А здесь всего 2,56, но за литр. 2,56. И не долларов, а евро. 2,56 евро за литр дизеля. Ну и сколько это в рублях, молодежь? Я вам даю установку. 100 стоит евро. Сколько? 256 рублей за литр в Германии. Интересно, 256 рублей литр. Ну, да ерунда, в принципе, да, наверное, для немцев. 256 рублей за литр. Хорошо, и при этом продолжается рост, и цена стремится, не побоюсь этого слова, к 3 евро. То есть к 300 рублям за литр дизельного топлива. Хорошо, хорошо. Ну, давайте посмотрим на другую страну в Европе. Наиль, вы следите за моими руками, да? Я вообще ничего еще не сказал от себя. Я просто вам даю фактуру, которую мы с вами наблюдаем. От себя еще ничего не сказал. От себя тоже скажу. Я пока просто ретранслирую, собственно, информацию, которая прилетает. Итак, берем следующую страну Евросоюза. Это по богатству. Это Франция. Франция. Что мы с вами видим во Франции? Ага. Во Франции мы с вами видим, если верить. Если верить этому министру, по-моему, финансов Франции, да? Или премьер прямо об этом сказал. Но неважно. Они говорят, что у них дыра в бюджете. Какая-то грандиозная. И при этом, у них какой-то рекордный, совершенно сумасшедший для Франции, не для Америки, у Америки другая песня, для Франции какой-то рекордный внешний долг. И во Франции тоже идут какие-то тоже нездоровые, на мой взгляд, нездоровые процессы. Почему? Потому что французы, что-то как-то им не очень нравится то, что там происходит. Странные они ребята. Как может это не нравиться? Они говорят, нет, наверное, мы все-таки пойдем на этих выборах, проголосуем там за Марин Ле Пен. За Марин Ле Пен. По крайней мере, они сейчас все фиксируют, что она там на первых позициях, ну, на ведущих позициях там в этой гонке. Макрон, отличный парень, ну, что-то ему, мне кажется, все, да, то есть Макрон все, а, скорее всего, или Ле Пен, ну, может быть, кто-то другой. И этот кто-то другой говорит, ребят, что-то как-то у нас не очень хорошо все с экономикой, давайте, может быть, займемся уже нашими проблемами. Это очень смелое и рискованное предложение, но оно там звучит. Про другие страны Евросоюза я говорить не буду, хотя можно было бы поговорить там, я не знаю, ну, там, про что, про Румынию, там, про Болгарию можно поговорить, можем поговорить про прибалтийские государства, ну, там все хорошо, поэтому мне нечего просто про них сказать, не буду я про них, не буду. Давайте посмотрим на Европу, но не в Евросоюзе. Британия, которая соскочила из Евросоюза, и вот она своим путем идет, Британия. А что у нас происходит в Британии? В Британии тоже какие-то интересные, на мой взгляд, нездоровые процессы, которые подрывают основы британской идентичности, подрывают позиции британской короны. Ну, они подрывают. В общем, все, что можно подорвать, они подрывают. Я имею в виду то, что там почему-то какие-то не очень хорошие люди, насколько я понимаю, задумали какую-то пакость. Вот просто пакость. Они решили почему-то, кто-то им дал право так думать, они решили провести референдум. Но это вообще никуда не годится. Референдум какой-то. У кого-то там они спрашивать собираются. О чем главный референдум? Референдум они хотят провести на тему выхода из состава Британии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Ну вот скажите мне, пожалуйста, а совесть есть у них вообще, в принципе? Ну, это что? Ну, как такое может быть? Это просто плюнуть в колодец называется? А почему они вдруг решили это сделать? Они говорят, хотим, а мне кажется, просто ловят момент. ловят момент, что мир просто, вот мир весь трансформируется на наших с вами глазах. И они говорят, что такое? То есть все кругом что-то, где-то сплошной движ. Даже хуситы уже Бабельмандеп приватизировали. А мы сидим и ничего не делаем. Ну, это же просто... Ну, вот ты живешь в Эдинбурге, ну, вот представь. И тебе говорят, старик, хуситы забрали Бабельмандеп, персы забрали Армуз, раздербанили его договором с Оманом, теперь собирают бабки со всех, кто через этот Армуз хочет пройти. Трамп приватизировал Луну. А мы, как эти, сидим здесь, и так вся жизнь мимо пройдет. Может быть, пора уже что-то сделать? Созвонились со всеми и говорят, ну, начали жаловаться там своим ребятам по, ну, соседям. Те говорят, слушай, а мы-то что? Ну, получается, вы сейчас да, а мы? Нет, мы тоже. И это все может привести, а может не привести, не знаю. Ну, там демократия, я думаю, там все будет хорошо. А может и не будет, не знаю. Потому что у каждого свое понимание этой демократии. Вот, например, я вот думал, имел неосторожность так думать, что ну как-то, наверное, все-таки это неправильно. Вот выходить и говорить, да, я каждому дам по 1500 рублей, допустим, если вы придете там за меня проголосуете. Вот я участвовал в свое время в выборах. Мне в голову не приходила такая простая мысль. Можно же было бы пообещать. Нет, другое дело, что где потом взять эти 1500 в таких количествах? Но это же потом. А здесь-то можно вот сейчас пообещать, а дальше, да. Вот я думал, что это, наверное, неправильно. Вообще, в принципе, такого не может быть при демократии. Что это, наверное, нарушение какое-то? Тут я смотрю, взрослые люди, совсем дяди такие. Президент Соединенных Штатов говорит, $5000 каждому отстегну, кто придет, проголосует за нас. И все думают, что вообще красавчик, посчитали, там триллионы. Где возьмет эти триллионы, непонятно, наверное, нигде не возьмет. Это не важно, но он об этом говорит спокойно. Вот она демократия, во что у нас трансформировалась. Я тут с греками знакомыми разговаривал, они прям в шоке. Они говорят, когда наши предки придумывали демократию, они явно имели в виду что-то другое. То есть это точно не демократия. Но сейчас это вот так называется. Поэтому можно провести выборы, например, а потом взять победителя этих выборов, сказать ему, ты свободен. В общем, это были неправильные выборы. Нам не очень нравится, что ты победил, ты свободен. Мы это с вами видели. Мы видели это с вами. Мы же это уже видели в Румынии, да? Да, было, все. Ты свободен, он ушел. По 5000 обещают. Может быть, и заплатят кому-нибудь. И это тоже нормально. Потом просыпается человек, говорит, Луна наша, и раз, и все, и приватизировал Луну. Поэтому я говорю, в Британии может быть тоже что-то интересное. И легким движением руки брюки превращаются в шорт. Превращаются в шорты, Британия превращается в Англию. Может быть такое? Да вполне может быть. В таком мире мы с вами живем, что они раз, и спокойно, опс, и отскочили. И Шотландия пошла своим курсом. И Уэльс пошел своим курсом. И Северная Ирландия, естественно, пошла к Ирландии. Я так думаю. Ну, вряд ли будет, наверное, одна Ирландия, а другая Северная Ирландия. Наверное, они как-то блокирнутся. Угу. Принц Уэльский. Это же король был принцем Уэльским, правильно? А как теперь он будет, если вдруг что-то? Он уже не будет тогда. Да? Принцем Уэльским. Ну, не будет. Ну, как-то по-другому, значит, будет называться. Может превратиться все это просто в Англию. Это мы с вами видим. Я же ничего не придумал, нет? Или я что-то придумал? Я просто новости читаю, передаю. то, как я это вот просто воспринимаю. И думаю, ну, интересное время же, правильно? Ну, в интересное время живем. Теперь смотрите дальше. Дальше. Они все, несмотря на это, на все, продолжают. Вот, молодцы, ребят, они последовательные пацаны. Они говорят, а нам все равно. А нам все равно. Помните эту песню? А нам все равно. А нам... Да, вот они это говорят. Потому что мы все равно будем поддерживать Украину. Ха-ха-ха, ура, вот так вот, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело. Говорят они об этом? Они говорят об этом. Принимают решения. Одни там передают какие-то чертежи каких-то ракет. Другие передают им там 24 ракеты для Патриот, я про немцев говорю, и еще там целый комплект всего. Деньги, вот это вот все, они готовы поддерживать. Ну, хорошо. Хорошо. А, понимаю. Понимаю позицию, да, все понимаю. Теперь, мы смотрим, а сколько вообще в принципе нужно денег? Денег нужно, да немного, на самом деле копейки. Вот опять новость, смотрите. И это не я. Это опять просто ретранслирую. Ретранслирую. Значит, есть в Раде комитет. Рада, это вы поняли, да? Это как у нас Дума, там Рада на Украине, да? В Раде есть комитет. Называется бюджетный. Бюджетный комитет. И там есть руководитель этого комитета по фамилии... Не, ну ничего, в принципе. Ну, неважно, по какой фамилии. Не, ну, ладно. Фамилия Пидвас. Пидвас. Значит, он что говорит? Он говорит, что стоимость войны для Украины в этом году выросла примерно до 190 миллионов долларов в сутки. Я когда... услышал, потом увидел эту цифру, 190 миллионов долларов в сутки. Я тут вспомнил, как Зеленский говорил, война подорожала, помните? Он же это сказал, война подорожала, нужны деньги. Говорит, нам не хватает 27 миллиардов, сказал Зеленский. Европейцы, у них все в порядке, еще раз, они ребята последовательные, у них все зачепательно, вот просто прекрасная ситуация. Они говорят, а, ну, 27 миллиардов, да, а он говорит, даже не ломайте себе голову, я вам скажу, как нужно сделать. Схема готова, даже не парьтесь. Вот помните, вы мне обещали 90, говорил он, 90 миллиардов вы... собрались, вышла Урсула фон дер Ляйен, сказала, 90! Она же вначале сказала, все будут сидеть в этой комнате до тех пор, пока не примут это решение, да? И они приняли решение, 90 миллиардов, она сделала это сумасшедшее заявление, там все, там салют праздничный был. Ну, не был, какая разница. Ну, в общем, все равно это превратили в праздник. Из этих 90 миллиардов они передали Украине 9, по-моему. Первый транш приходил там, да, 9. Да, по-моему, 9. И сейчас Зеленский им говорит, значит, послушайте меня, послушайте. Не ломайте голову, я уже все придумал. Я уже знаю, что нужно делать. Вам только нужно, как говорится, это сделать. А вот я уже знаю, что. Они говорят, ну что, что делать? Где взять эти 27 сейчас? Он говорит, вот вы мне должны 90, да? Вот вы мне сейчас из этих денег пришлите 28. Ну, у него, пока он говорил по телефону, 27 плавно превратились в 28. Ну, кто там будет обращать внимание на мелочевку такую, 1 миллиард? 28 пришлите. Значит, 90 минус 28 остается сколько? 62. Молодцы, быстро считаете. 62 вы мне потом пришлете. Они говорят, ну, подожди. Если мы тебе сейчас присылаем 28... При этом они еще не знают, где их взять. Но они так вот просто рассуждают. Мы тебе сейчас пришлем 28, но наступит следующий год. Я имею в виду 27-й. Вот он наступит, следующий год. А война все увеличивается в цене, как ты говоришь. Ты нам скажешь, что мне вот этих 62 не хватает. Мне нужно не 62, а мне нужно, ну, минимум 90, потому что мы же считали не просто так, ты же нам давал цифры всякие, да, сколько денег тебе нужно на зарплаты, сколько денег тебе нужно на медицину, на социалку, сколько денег тебе нужно на оружие, сколько денег тебе нужно на пенсии ветеранам, там, ну и так далее, вот это вот все под названием.

0: в цене, поэтому давайте-ка уже там не 62 и даже не 90, а 190, так чтобы все, как говорится, я вами был доволен. И тут, вот на фоне вот этого всего, эта схема пока еще не задействована, но на фоне этого всего появляется вот этот человек из бюджетного комитета, который говорит, что 190 в сутки миллионов долларов стоит война. Я взял и попробовал посчитать. Ну, если сутки это 190 миллионов, а сколько это получается в месяц? Ага. Это получается 6 почти миллиардов в месяц. В году у нас, насколько я понимаю, 12 месяцев, правильно? 12. Если мы умножаем 6 на 12, получается 72 миллиарда. 72. Эти деньги, вот еще раз, они шли сразу по нескольким направлениям раньше. Ну, приблизительно, допустим, вот эти суммы, они шли по нескольким направлениям. Из Штатов там прилетали эти деньги. Там европейцы подгоняли. Потом отдельно там в качестве факультативной помощи подключались некоторые самые богатые европейские страны, ну, допустим, там, я не знаю, вот как Норвегия, да, они там что-то подбрасывали дополнительно, ну, конечно, Прибалтика, там, Латвия, Литва, Эстония, они тоже подбрасывали. Но на сегодняшний день, вот на данный момент, этот процесс почему-то буксует. Трамп вообще ничего про это не хочет слышать. Как только Зеленский произносит «У меня не хватает денег», Трамп говорит, что-то вас стало плохо слышно и дает отбой. А плюс, посмотрите, что делает Россия. Вот плюс к этой ситуации, да? Что делает Россия? Россия продолжает наносить удары. При этом выносит вот просто налево-направо все. Выносит склады, выносит энергетическую инфраструктуру, выносит железнодорожную инфраструктуру, уничтожает депо, уничтожает там ПВД, но это уже военные, да, скажем так, цели. Вот все подряд, вот налево-направо, и уже даже пошли удары по Западной Украине, помимо там Одесского порта и всего остального. А что это такое? Вот это все, вот это вот, ну, цепочка, да, вот как она вообще в принципе выглядит и как ее можно будет потрогать руками. Расскажу после новостей.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 19:00 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по железной дороге на западе Украины. Транспортные узлы использовались ВСУ для переброски грузов военного назначения из европейских стран, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что ликвидация логистических цепочек позволяет существенно снизить объемы поставок западного вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения. Удары по путям снабжения носят системный характер. Ранее российские военные поразили портовые объекты и сухогрузы на юге Украины, задействованные в интересах ВСУ. Все транспортные коридоры, используемые для обеспечения украинских войск, остаются приоритетными целями для вооруженных сил России. Российский рынок акций ускорил рост после заявления Трампа о договоренности России с Украиной. Индекс Мосбиржи в ходе сегодняшней основной торговой сессии взлетел на 3,61%. Мощным драйвером для инвесторов стало заявление президента США о том, что Москва и Киев согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. О взаимных обязательствах сторон американский лидер написал в своей соцсети True Social. По его словам, Киев взял на себя обязательство не атаковать российские топливно-энергетические предприятия. В свою очередь, Москва подтвердила аналогичные намерения и пообещала воздержаться от ударов по украинским энергосистемам. Дональд Трамп подчеркнул, что достижение этой договоренности стало важным шагом на пути к деэскалации конфликта. Кремль заявление главы Белого дома пока не комментировал. Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в мелкооптовом сегменте. Вице-премьер провел совещание по ситуации на рынке нефти.

0: продуктов. Как сообщило правительство, власти в ручном режиме организовали работу по обеспечению топливом ряда регионов с перебоями поставок. В ручном режиме решаются вопросы в Свердловской, Челябинской, Архангельской, Тверской и Белгородской областях, Пермском и Краснодарском краях. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, в Кабмине заявили, что дополнительные установки на ряде НПЗ введены в работу для роста выпуска топлива. Озон начал использовать пункты выдачи заказов как мини-склады. Теперь невыкупленные и отмененные товары остаются в ПВЗ и продаются оттуда, сообщили в маркетплейсе. После оформления возврата позиция сразу появляется на цифровой витрине и становится доступной для повторного заказа. В целях безопасности конкретные адреса таких пунктов на сайте не раскрываются. Продавцы смогут отслеживать статус позиции в личном кабинете. Новая схема затронет больше 80 тысяч точек по всей стране. Крупногабаритные товары и продукция с ограниченным сроком годности по-прежнему будут отправляться в большие логистические центры. Уже в октябре Marketplace планирует доработать систему, разрешив селлерам делать поставки и привозить новые товары напрямую в ближайшие пункты выдачи. В пресс-службе Marketplace уточнили, что все расходы при этом остаются прежними. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 18, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва».
2: звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В столице России, в Москве, 19 часов 9 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем политинформацию. Ой, что я сказал? Ну, скажите, что это не так. Вот раньше, вот я помню, по пятницам, да? По пятницам в Ленинской комнате, вот когда служил, накануне назначали, допустим, вот ты будешь проводить политинформацию. И человек сидел в Ленинской комнате, вырезал... Ну, и в школе это было тоже. У вас в школе это было, у них в школе этого не было. Вот, имеем то, что имеем, извините. И в школе вырезаешь из газет статьи разные, готовишься, приклеиваешь, наклеиваешь все это в тетрадку, приходишь, прям тетрадка была для политинформации, и в армии было то же самое. Потом раз личный состав сидит, или не личный состав, а класс твой сидит, и ты вот им рассказываешь, что происходит в этом мире. Мне кажется, это всем пошло на пользу. Пошло бы, и вам тоже, но у них этого нет. Ну ладно, продолжаем. Продолжаем. Я еще, друзья, вот уже прошел 1:10 с того момента, как я сел к микрофону, я еще ни одного слова от себя не сказал. Ну вот сейчас вот только про политинформацию, но это так навеяло. Ну так смотрите, смотрите, что происходит дальше. Вот цепочка, да? Мы же все рисуем эту цепочку, и вот продолжаем рисовать. Из более глобальной вот этой цепочки, хуситы, саудовцы, Иран, да вот это вот все, мы пришли с вами уже сюда, к нам, да, поближе к нам. И цепочка выглядит следующим образом. Они фиксируют, что Россия наращивает мощь ударов. И это действительно так. Они фиксируют, там все агентства написали, что... Русские стали запускать какое-то рекордное количество реактивных дронов. Что там, смешно что-то написали, да? Что написали, я сейчас прочту. А, по гербариям мне равных не было, Столетов пишет. А, молодежь, наверное, не знает, что такое гербарий. Или знаете? Знаете, да? Листочки там, вот эти цветочки. Ну да, да. Ну так вот, гербарий, господи. Что мы нарастили производство реактивных дронов, мы этими дронами просто бьем в каких-то больших количествах, вот навернули по Киевстару, ударили по границе с Польшей, выносим автозаправочные станции, вот это вот все. Там Джонсон, говорит, и сопровождающие его официальные лица ехали в поезде и вроде как-то и испугались. Ну, может быть, не знаю, неважно. И с каждым днем эти удары становятся все мощнее и мощнее. И посмотрите, что происходит. Значит, мы практически отрезали Украину от моря. Это не я говорю, это они говорят. Они говорят, отрезали нас от моря. То есть долбят и долбят. Уже начали бить фабами по Одессе и по Одесскому порту. Бомбы летят, авиация работает, понимаете, да? То есть авиация работает, ПВО. Значит, проблемы с ПВО, это мы с вами знаем, это тоже цепочка, но это другая маленькая цепочка такая военная. То есть прилетают бомбы. Смотрите, значит, портовая инфраструктура, да, вот я пишу, порт. Отрезали Украину, значит, от грузоперевозок через морские порты. Что это значит? Это значит потери в бюджете. И эти потери сумасшедшие в миллиардах исчисляются, в миллиардах и не гривен, а долларов. Идем дальше. Значит, плюс мы начали бить по железнодорожной инфраструктуре. В Тернополе сейчас вынесли, да, депо очередное. До этого было депо в Дарнице. Я просто устал наблюдать за вот этим, ну, смотреть вот эти вот видеокадры, когда дрон идет и попадает в тепловоз. Идет и попадает в тепловоз. Это вы тоже все видите. То есть мы дальше разрушаем железнодорожную инфраструктуру, то есть железнодорожное сообщение. ЖД-сообщение. Вот я пишу. ЖД-сообщение. Идем дальше. Следующее, значит, звено. Ну, автомобили. Мы постоянно бьем по этим фурам. Там ударили по стоянке фур, здесь они сгорели. Последний удар, по-моему, вот где-то в районе Сум было, там еще что-то, да? Вот бьем и бьем. То есть автодороги тоже переходят под контроль. То есть мы постоянно бьем по этим автодорогам, плюс мы уничтожаем эти заправки. Заправочные станции. Уничтожение заправочных станций приводит к тому, что ВСУ не может нормально заправлять технику. Это нарушение, как говорится, функционирования армии. Ну, что я вам буду объяснять, что такое, собственно, заправка, да? Автодорожная инфраструктура, я пишу. Автодорожная инфраструктура. Хорошо, идем дальше. Это все ведет к потерям импорта, экспорта и так далее, к перевозкам, да, это потери, потери. Дальше идем. Соответственно, склады. Склады, которые мы уничтожаем, удары, в том числе и по заводу «Кирсонит», который не только занимался производством сантехнических фаянсовых изделий, но и еще использовали складские помещения там для того, чтобы мы знаем, для чего они это все дело используют, да. Это все ведет к потерям бизнеса. Об этом мы с вами говорили много раз. Как следствие этих бизнесовых потерь, это число владельцев этого самого бизнеса, которые ненавидят все, что связано с существующим режимом на Украине. Ненавидят, потому что шкурниковые интересы, они все равно выше, чем все, что угодно. То есть, если человек теряет миллиарды, он уже не любит тех, которые рулят всеми процессами на Украине. Ему нужны другие, которые спасут оставшиеся миллиарды или миллионы. Это вот у них так. Это всегда так. Это всегда. Число этих людей растет. Идем дальше, идем дальше. Соответственно, бизнес несет потери, бизнес не может ничего вывозить за территорию Украины, потому что вот эти первые два звена нашей цепочки. Бизнес несет потери, бизнес может просто обанкротиться. Дальше. Если банкротится бизнес, к чему это приводит? Это приводит к закрытию предприятий. Ну, давайте так. Это приводит к радикальному сокращению рабочих мест. Ну, разве не так? Если останавливается завод «Кирсонит», на этом заводе кто-то работал? А где будут работать они сейчас? Ага, ага. Если останавливается, допустим, там «Запорожсталь», несколько доменных печей, а мы с вами видели это и нам об этом рассказали, где будут работать люди, которые, металлурги, которые там работали? Большой вопрос, правильно? Если мы наносим удары по Кривому Рогу, допустим, там по заводу, металлургическому комбинату в Кривом Роге, где будут работать эти люди? Да даже элементарно, мы снесли заправочную станцию, где будет работать оператор заправки? А то и не один, которому ты приходишь и говоришь, бак до полного. То есть, вы понимаете, да? То есть, радикальное сокращение рабочих мест. Идем дальше, следующая цепочка. Рабочие места я пишу. Рабочие места. Ага, написали. Если работать негде, а плюс-плюс, есть еще большое подозрение, что тебя могут подловить и отправить куда-нибудь штурмовую роту, ну, наверное, единственный вариант это соскочить. Когда они начинают выезжать с территории Украины, это называется исход населения, то есть это демографическая проблема, правильно? Правильно. Мы видим с вами, нам они сами рассказывают, что население было вот такое-то, а вот сейчас вот такое-то там население, да, там население больше, чем в два раза сократилось. Угу. Налоговые поступления, да, мы же в голове все это держим, держим. Хорошо. Значит, это будет исход населения. Ладно, дальше. Чем меньше людей, ну, вот предположим, ну так вот тоже примитивненько, ну вот попробуем, да? Ну, предположим, какой-то магазин. В этот магазин приходило, ну, 100 человек. А стало приходить в этот магазин в результате вот всех этих процессов 20. То есть прибыль этого магазина же, она, выручка, да, называется, она же уменьшилась, да, и прибыль, соответственно, уменьшилась, да, уменьшилась. Это тоже удар по бизнесу, но уже с другой стороны, да. То есть один удар отсюда прилетел, а второй удар прилетает вот отсюда. Они потом садятся, начинают считать. Они начинают считать и понимают, что что-то как-то всего стало меньше. Если раньше, допустим, там на ту же самую войну, да, а деньги шли от спонсоров в основном, но еще и была хоть какая-то подпитка изнутри, то есть Украина, она всегда же об этом говорила, что они еще какую-то часть сами зарабатывают, то сейчас вот этой подпитки оттуда, от спонсоров, ее практически там... ну, я не скажу, что нет, но она радикально сократилась, скажем так. И плюс еще нет возможности внести свою лепту в государственный бюджет. А на фоне всего этого страна продолжает находиться в состоянии войны с противником, который только набирает обороты. Они же говорят про это. Противник, который набирает обороты. Ну, какая вырисовывается перспектива? И опять, вот уже 19 часов 20 минут, я еще ни единого слова от себя не сказал. Просто перечисляю то, что вот, собственно, они все говорили. Все разные люди. Зеленский говорил, всякие министры, председатели комитета, канцлеры, президенты всех мастей. Ну, скажите мне, что неинтересное время. Ну, очень интересное время, согласитесь? Ну, нам повезло жить в это время, да? Ага. Вот как-то так. Вот как-то так. Интересно. Ну, вот вижу, давайте почитаю ваши сообщения. Давайте я почитаю ваши сообщения. Тут какое-то окно у меня всплыло. Так. Так мужчин киевская хунта не выпускает. Ну, конечно, я же говорю, мужчин-то не выпускает. Но работают же не только мужчины. Мужчин можно использовать в разных местах. Я имею в виду штурмовые всякие подразделения там и так далее. До женщин пока вроде бы как не добрались. Но женщины, они тоже работали. Они тоже что-то делали и тоже за что-то платили, какие-то налоги. А сейчас, если работать негде, они же пойдут на выход, правильно? Ну, скорее всего, пойдут на выход. Я про это говорю. Какая разница, мужчина, женщина? Алексей Королев пишет нам Максе. Зеленский этому только рад. Негде работать, иди мстить врагу в ВСУ и прочие бандформирования. Ну, может быть, он и рад. может быть, и рад. Но я думаю, что не до конца, не до конца. А как же в связи с заявлением Трампа о том, что имеется договоренность между Россией и Украиной, не бить по энергоинфраструктуре, теперь наши не будут бить по портам и железным дорогам? Я видел, вернее, как, не видел, а вот я вам продублировал эту самую новость, вот она, да, по поводу того, что вроде бы как договорились. Но энергоинфраструктура – это немножко другая история. Порт не имеет отношения к энергоструктуре. И железная дорога не имеет. Речь идет о хранилище газа, речь идет о электростанциях. Вот об этом идет речь. И они же говорили, что такими темпами Украина столкнется с черной зимой. Это они говорили, это не мы. Мы как раз вот сейчас ничего про это не говорим, обратите внимание. Вы помните, раньше у нас были в моде все эти разговоры о том, что кто-то там в Европе замерзнет или не замерзнет? Нет, сейчас мы поняли, что эти люди никогда не мерзнут. Хотя, они сами ломают нам вот эту вот игру. Вот хочется сказать, они никогда не мерзнут. Ну, тут начинаешь читать новости из Англии. Нет, давайте пока из Британии, не будем торопиться. Из Британии. Не видишь какую-то ерунду. Вот забейте, вот возьмите сейчас, забейте в поисковик Яндекса, просто под мою диктовку. Сколько человек умирает в Британии зимой от холода? И вспоминаем, помните фильм «Собака Баскервилей», помните, да? И доктор Ватсон, он же Соломин, да? Когда они вот разместили, все, как он ложился спать, помните? Я думал, что это просто, ну так, изюминка режиссера. А потом, со временем, с возрастом, когда изучил вопрос, понял, что это еще он не так сильно дрожал. И сколько, что говорят, сколько человек умирает просто от холода, хотя они, наверное, не этот самый. Ну вот здесь, видите, меня вот человек от холода, ай-яй-яй. Да, 25 тысяч, а чего? Зимняя смертность зимой, да, ага. Вот меня здесь, видите, оскорбил там человек вот один нехороший, давайте мы его заблокируем, да? Да, потому что есть недоумки в наше время. Вот такая вот у нас с вами ситуация. С какой хочешь стороны на это посмотри, мы видим то, что мы видим. Про перспективу ничего даже говорить не буду, как все это будет выглядеть. И заработает ли вот эта вот договоренность, которую призвал Трамп, тоже ничего сказать не могу. Потому что, ну, мы же знаем, с кем мы имеем дело, да. То есть, это те самые люди, которые могут, что хочешь, как говорится, объявить, какое хочешь перемирие, прекращение огня, но при этом никогда в жизни не вибрируют, нарушая это ровно через 5 минут. А когда мы начинаем, собственно, бить, они начинают говорить о том, что это мы такие нехорошие, да, потому что мы не держим слова, да. Хотя наш президент в этом, на самом деле, никогда не был замечен. И это очень иногда нас самих просто злит. Потому что, ну, вот он держит слово и все, да. Хотя имеет дело с такими перцами, что ой-ой-ой. Ну, ладно, давайте почитаю ваше сообщение. Идем дальше. Максим говорит, справедливости ради, британцы достаточно холодоустойчивы, это у них в привычке. Ну да, конечно, я же говорю. А что, я что-то не то сказал? Я ровно это и сказал. Григорий, Санкт-Петербург, так они там набирают ванну воды и в этой воде по очереди моются всей семьей. Вот, Григорий, вот вы сейчас вот нехорошую такую вещь написали. Потому что вот человек, который вот он меня вот, видите, оскорбил, да, он же думает, что мы врем. Вот если ему начать что-то рассказывать там про всякие пробки и про мытье в семье по очереди, он же не поверит, он подумает, что это просто, я не знаю, что это, кремлевская пропаганда. Ну, хорошо, идем дальше, читаем дальше. Им никогда не холодно летом. Пишет ее, может быть, да, может быть. Бить надо по самому ценному, по деньгам. Ну, мы же только и делали, что сейчас вот сколько уже, 1:27, мы, по-моему, только про деньги и говорили. Вам не показалось, Валерий? Вот ровно про деньги мы и говорим. Возможно, все-таки стоит дождаться официальных заявлений с нашей стороны насчет прекращения ударов по энергосустройству, а не слушать старину Трампа. Да, ну пока комментариев каких-то там не было из Кремля, да, подождем. Подождем. Сергей говорит, что у него такое ощущение, что Зеленского специально поставили, чтобы он уничтожил Украину таким образом. Ну, может быть, не знаю я, не знаю. Здесь вот дальше у вас уже конспирология поперла. Не буду туда лезть, не буду туда лезть. Вадим спрашивает, мы же все помним Черноморское перемирие, энергоперемирие. Пока им выгодно бить не будут, а как только потеплеет, начнут снова. Все может быть. Мы знаем этих персонажей, да, и понимаем, что от этих ребят ожидать можно всего чего угодно. Кунжут пишет, с радостью поставлю на АЗС за бензином или буду ездить на общественном транспорте. Только, пожалуйста, не останавливайтесь. Дальше, я понял. Ну, это я сейчас попробую синонимом заменить. Бейте дальше. Мы так долго этого ждали, у нас, да, все понял, все прекрасно. Да, да. Дальше читаю сообщение. Вот Павел говорит, опять понедельник, опять перспективы, а победы все там же. Про что говорит Павел? Павел, я не понял, про что вы говорите. Победа все там же. А где победа? Какая победа? Где она? В каком месте? Все там же. Ну, наверное, все там же. Перспективы. Да я ничего не говорю, сами вот попробуйте, собственно, понять, где, какие там перспективы. Ага, так, так, дальше. Александр говорит, Роман, почему мы все выносим, а бензина нет у нас, а не у них? Так у них тоже нет. Что мы выносим уже 5-й год? Ни одной ликвидации упырей, ну, вот это да, упырей на их территории. Смешно было бы, если бы люди бы не гибли. Деньги, деньги и деньги. Больше ничего. Помню ваши слова в первые дни месяца СВО, когда вы говорили, какая война у нас, все хорошо. В ближайшее время все закончится. Достигнем целей. Не затянулось ли, пора признать, что это выгодно около войну бизнесу со всех сторон. Ну, во-первых, Александр, я никогда не говорил, что... в ближайшее время, никогда я про это не говорю, кто я такой, чтобы я говорил про какие-то сроки. У нас верховный главнокомандующий про сроки не говорит. Это раз. Во-вторых, бензина у нас нет, как вы говорите, хотя он есть. Не везде. С очередями. Но тем не менее, да. А у них есть. А у них это у кого? Про их бензин, вот я вам только что тоже рассказывал. Я в основном рассказывал про дизель. Ну, дизель-то у нас точно есть. Везде, да. Не затянулось ли... Может быть, и затянулось, а может, и не затянулось, не знаю. Не знаю, не буду оценивать. Воюем, как воюем. Как можем, так и воюем. Ни одной ликвидации. Это да. Здесь этот вопрос есть, да, этот вопрос мы всегда поднимали. У нас сейчас новости, после новостей обменяемся мнениями по телефону.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 19:31 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Зеленский подтвердил готовность прекратить удары по энергетике при гарантиях партнеров. По словам украинского лидера, Киев предложил союзникам обеспечить такое соглашение с Москвой, которое остановит уничтожение критически важных систем. Под надежную защиту должны попасть энергетика, продовольственные коридоры и другие элементы базового жизнеобеспечения. Владимир Зеленский подчеркнул, что если международные партнеры гарантируют реальный отказ России от атак на украинское электричество, то Украина незамедлительно выполнит встречные обязательства. Он также добавил, что этот деэскалационный шаг может стать первым реальным этапом на пути к завершению войны. Евросоюз из-за разногласий продлил антироссийские санкции на неделю. Это необходимо для устранения противоречий внутри объединения. Главным камнем преткновения стали требования отдельных стран исключить из черного списка крупных российских бизнесменов, сообщает портал Observer. Так, Словакия настаивает на снятии ограничений с Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Позже к требованию вывести из стоп-листа Усманова присоединилась и Франция, что серьезно осложнило переговоры. Кроме того, Будапешт и Братислава выступают против инициативы продлевать санкции сразу на год вместо привычных 6 месяцев, поскольку для утверждения пакета требуется абсолютное единогласие всех членов ЕС. У дипломатов остается 7 дней на поиск компромисса. Дональд Трамп примет решение о возобновлении переговоров с Ираном. Президент США заявил, что в ближайшее время сам определит, соглашаться ли Вашингтону на возобновление официальных контактов с Тегераном. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети True Social. По его словам, руководство Ирана сейчас стремится заключить новое соглашение. При этом Трамп подчеркнул, что в целом он не выступает против дипломатического урегулирования многолетнего конфликта. Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что готов подписать с Ираном только такую сделку, которая будет полностью отвечать национальным и экономическим интересам Соединенных Штатов. Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Аларой Атуну. Министр иностранных дел провел переговоры с представительницей Уганды в Москве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В ходе беседы дипломат из Уганды подробно представила свою предвыборную программу. В свою очередь Лавров информировал Атуну о принципиальных требованиях, которые российская сторона предъявляет к претендентам на высший административный пост в секретариате Всемирной организации. По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах и строгому следованию международному праву. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Москва. Реклама.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
7: Столица России, Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений вы знаете. Для сообщений в Телеграме и в Максе у нас есть боты. «Говорит МСК-бот», вот, в частности, для Телеграма. И, соответственно, продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах. На Рутюбе, ВКонтакте и на Ютубе тоже. Сколько у нас человек на Ютубе?
14: 2187.
7: 2187, отлично, отлично. Ну что, давайте еще несколько сообщений зачитаю и обменяемся мнениями. 9165 пишет, что новость, что кто-то во Франции призывает заниматься своими делами, расценил как дешевый популизм, рассчитанный на людей, не понимающих политику. Великие державы, Россия, Китай, Штаты, Франция, убежал сообщение. Франция, Британия не могут заниматься только бюджетом, дорогами и канализацией. Абсолютно с вами согласен. Но я бы список сократил. Но, ладно, согласен с вами, что они не могут заниматься только канализацией. Но когда там кандидаты, которые идут и говорят, что мы, например, выведем Францию из военного, из военной части НАТО. Такое уже было, когда они вроде бы как оставались в блоке, да, но при этом немножечко были сами по себе. Это не есть канализация. Когда говорят, например, люди о том, что а давайте-ка вот мы сейчас придем к власти и попробуем все-таки что-то сделать с большим количеством мигрантов, как-то хотя бы поймем, сколько их, и поймем, зачем они нужны, и поймем, зачем мы им столько платим всяких пособий, это все-таки, наверное, не канализация. Поэтому, ну вот как-то так. Алекс говорит, 127 рублей за литр солярки в Штатах. А сколько литр бензина в Крыму сейчас стоит с госдотацией? Я не знаю, сколько стоит литр бензина в Крыму. Я знаю, что в Штатах 127 стоит литр дизеля. Вот как-то так. А это они сами сделали собственными руками, начав ровно то, что они сделали. Вот и все. Это все, что я сказал. Про Трампа и бензин. Дорого, но там и зарплаты в среднем выше, чем у нас. Яндекс сообщает, что средняя зарплата в Штатах 5352 доллара в месяц или 451 387 рублей 68 копеек. Бензином за 127 рублей литр на такую сумму можно залиться так, что в Мексику еще вытечет. А, 5352 доллара в месяц? Ну, надо же. Ну, там, по-моему, еще какие-то налоги есть, нет? Или налоги это для трусов? Ну, наверное, для трусов. Ну, я понял, то есть не будем. Я только не понимаю, зачем они переживают, если там все в Мексику течет. Они тогда что паникуют, я вот не пойму. Какие-то они странные ребята, 91.65. Я с вами согласен, солидарен, все. 127 и 127, там будет 130, значит 130, какая им вообще в Мексику если идет? Ну просто в Мексику пускай не вытекает, да, и все будет нормально. А так из-за чего в мире топливо-то дорожает, свирит, спрашивает, из-за Ирана или Украины? Трамп переваливает свои проблемы на наш конфликт, лукавит же, зараза. Ну вы сами спросили, сами ответили. Я бы сказал, что потому что и там проблема. И то, и другое так или иначе сказывается на вот этом топливном, на этом топливном рынке. Вот поэтому вот и такие цены. Дуглас говорит, в Крыму 200 рублей за литр. Ну, за литр бензина, наверное, да? В Крыму, да? Вот, 126. Ну, 200 это бензин все-таки, да? Там, по-моему, лимит 20 литров, да? Да, и по QR-кодам. Я видел эти новости. Я видел. Угу. И опять нас обманут, чтобы Украина перезимовала. Ну, не знаю, может быть. Вот по 170 брал сегодня, пишет ДУМДМ. В Крыму дизель с дотацией 90-100, без дотации 170-200. Мегаваттник пишет. Может быть, может быть. В Крыму это грандиозная проблема, да, это мы знаем с вами. Это мы с вами знаем. Сермих 65 пишет, говорит, Трамп подстраховался от обвинений в подкупе, он сказал, не те, кто проголосует за нас, а всем гражданам США, если мы победим. Это меняет дело. Это да, это действительно он подстраховался. Он сказал, что если республиканцы останутся у власти, заплачу всем по 5000. Но это, наверное, тем, которые придут голосовать за демократов. Да, наверное, он им тоже заплатит по 5000, если республиканцы останутся у власти. Ну, это он, да, действительно подстраховался. Григорий, Санкт-Петербург, там говорит, 5000 это зарплата без налогов. Не, ну, Григорий, ну что вы тоже вот настроение портите, подрезаете крылья на взлете вот человеку, который нам прям до копейки посчитал, какая зарплата там. Ну, давайте, друзья, ладно, давайте обменяемся мнениями, сейчас я... Наушники возьму, телефон прямого эфира 8-495-7373-94 и 8 момент, вижу много звонков. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп. Да.
12: Алло.
7: Да, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
12: Вот скажите, пожалуйста, почему мы должны вот так поступать, не бить по их, так сказать, энергоструктуре? Пусть Трамп у себя наводит порядок, но не у нас. Это, знаете, сколько они, этот идиот Зеленский, поубивал наших гражданских людей. Почему мы должны идти на уступки такие? Это просто... просто возмутительно будет.
7: Как я вас
12: мы
7: понимаю,
12: людей
7: вы даже не
12: убиваем гражданских, а он сколько поубивал и детей, и дома разоряет, и квартиры, и что только, и в машине убивает людей. И мы должны вот идти вот на такую жертву для себя. Не должны. Ни в коем
7: как
12: разе.
7: Вас зовут? Как зовут вас?
12: Галина Николаевна.
7: Галина Николаевна, я вот прям вот подписываюсь под каждым словом, которое вы произнесли сейчас. Спасибо.
12: Спасибо.
7: Спасибо. Ну да. Я точно знаю, что если раздался вой на болотах и лай в соседнем селе, что если там вдруг заголосили о том, что ай-яй-яй, давайте остановим вот эти вот удары, значит, наоборот, нужно усиливать. Вот, ну, я так считаю. Но... Может быть, мы с вами ошибаемся, не знаю. И потом, я не знаю, вот как писал один из наших слушателей, давайте дождемся все-таки официальных заявлений. Пока я не видел никаких официальных заявлений от нас. Я видел какие-то заявления там от Зеленского, а от нас не видел. Григорий Санкт-Петербург говорит, что знакомый в Германии зарабатывает 10 тысяч евро, но только после оплаты налогов и жилья у него остается 2500. Ну, вы вот все про свое опять, Григорий. Ну, и да, ну, человек считал так долго, до копейки, а вы прям вот уничтожаете, да. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
14: Алло.
7: Да, я вас слушаю, говорите.
14: Да, Роман, здравствуйте, меня Игорь зовут, Дерин Хлепань.
7: Да.
14: Вот хотел вот рассказать, вот смотрите, вот наше Егорьевское направление, уже какой месяц у нас, ну, до сих пор, кажется, бензина нет. Так вот, как бы улучшения нет, да? Это как бы первое, хотел вам сказать. И второй тоже момент, знаете, вот, хотелось бы ВИЧ называть своими именами. Но уже как бы достаточно уже наше, кажется, ВСУ, ну, объявлять ВСУ. Ну, уже хотелось бы, чтобы был конкретней. Понимаете, о чем я говорю? То есть, либо мы говорим, что у нас что-то существует, да, или нет. Ну, потому что, ну, как-то уже хочется какого-то определения.
7: Я еще раз, вот скажите, пожалуйста, определение, вот еще раз, конкретики какой хочется?
14: Ну, я так думаю, ну, давайте так,
7: да.
14: Если мы говорим уже конкретнее. Ну, если уже у нас идет, как говорится, война, да?
7: Да.
14: Ну так давайте мы говорим, что это ну, война. Маленькая она, либо небольшая,
7: да давайте,
14: текущая, либо не текущая.
7: Я не против.
14: Да, давайте. Ну как-то хочется уже каких-то определений уже. Либо в границах мы работаем, да, либо идем уже куда-то чуть-чуть дальше. Ну, понимаете, о чем я говорю.
7: Спасибо. Я не знаю, в границах мы работаем или идем мы куда-то дальше. Давайте это решение все-таки будет принимать Верховный Главнокомандующий, отталкиваясь от... того, что происходит, от того, что будет происходить, и от того, как он понимает интересы российского государства, то есть наши с вами. Пускай принимают это решение те люди, которые должны это решение принимать. Это что касается границ. А потом, ну, я не думаю, что у нас есть задумка идти куда-то дальше. Наша задача сделать так, чтобы нам больше ничего не угрожало, и чтобы вот эта история... которая случилась на Украине, больше никогда не повторялась. Даже если они сохранятся в качестве государства отдельного, я допускаю и такой вариант, нужно сделать так, чтобы это государство было нам не... ну, помните, как Екатерина приняла решение там из Пруссии с двух сторон на Польшу, да? Мы пошли там, и Польша исчезла на много-много лет, там, на два века с карты. Указ Екатерины был: государство сия России недружественно, а посему на карте его быть не должно. Нужно, чтобы это государство, которое напрямую с нами граничит, где у нас и родственники у каждого там практически, да, чтобы оттуда угроза не исходила. Вот наша главная задача. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
15: Здравия желаю, Роман.
7: Здравствуйте.
15: Вот вы начали ситуации в Соединенных Штатах. Ну, она действительно, все, что вы сказали, это не поспоришь. Да, США постепенно теряет, утрачивает статус безусловно мирового лидера. И даже в глазах своих же ближайших союзников. Ну, на Западе заметно стали относиться к Америке значительно хуже. Но, тем не менее, они выжидают. Они выжидают, что ждут конца Трампа. Медленно, но верно США сдают свои позиции на мировой арене. И это связано с просчетами во внешней политике, вот, с неудачными войнами. И, прежде всего, слабым политическим вот этим руководством, которое оказалось не способно использовать потенциал собственной страны. Потенциал Америки, он огромен. Какой бы у них кризис ни был с энерго, там этим кризис энергетический, с нефтепродуктами и так далее. Ну, у нас то же самое, есть кризис. Ну вот, власти России, они что делают? Организовали в ручном режиме работу по обеспечению поставок топлива там в нескольких регионах. Да это не просто Екатеринбург, Челябинская, Архангельская, там, Тверская, Белгородская, Пермский, Краснодарский край. О как! А что рынок-то не работает? Все время говорили, рынок все исправит. И тут начали вдруг вручную порядок наводить. Ну, надо ж такое. А до этого, помните, яйца подорожали. Президент узнал, и машина закрутилась. Вот где надо порядок наводить-то.
7: Это понимаете? Да. Это да, Сергей Алексеевич.
15: Да. А я вот вам хочу напомнить, как у нас страна была в тяжелом положении, и как мы использовали свой потенциал. Вот вспомните, 99-й где-то с середины, и 2000-й год. Пережили дефолт. Значит, денежное население, у населения эти денежные
7: дефолт накопления был, Сергей практически... Алексеевич, в августе 98-го.
15: Ну да, правильно. Нет, дефолт пережили мы.
7: Да, пережили.
15: А самый жаркий период был 99-й и 2000-й. Обесценились денежные накопления.
7: Это
15: терроризм
7: да.
15: развязал гражданскую войну. Армия была фактически деморализована и не боеготова. Денежное обеспечение военнослужащих было нищенским и выплачивали несвоевременно. Потом государственная власть в России была малоэффективна. Потом, какое все институты государственные, они были ослаблены. Отечественные средства массовой информации работали по большинству своему в корпоративных интересах. Предприятия оборонного комплекса России задыхались в долгах, теряли кадры, производственную базу теряли. А, слушайте, а большинство субъектов федерации действовали законы, которые противоречили Конституции. И вообще страшные цифры. Вот это вот статус отдельных территорий в России определялся как суверенное государство, ассоциированное с Российской Федерацией. И я помню, цифру приводил президент России. И цифра была, что таких территорий было более 2000. Ну так мы свой потенциал использовали, из этой трясины вышли. Вышли медленно, медленно, но смогли. Я думаю, что потенциал Соединенных Штатов тоже будет использован. Это вот сейчас вот все вот то, что говорят там, ладно. В Европе тоже кризис, они выжидают. Германия тоже способна на многие прорывы. А потом, слушайте, а мы что, не кормим Европу, что ли? Мы своим врагам, Роман, помогаем. Ну что мы, чей Европа, чей газ-то в конечном итоге получает и это, нефтепродукты? Слушайте, а когда я узнал, на радио «Говорит Москва» выступал, ну, железный эксперт. Мы, оказывается, рыбой всю Европу кормим, нашей северной рыбой, настоящий белок. Они покупают и жрут нашу рыбу, и оружие поставляют этим хмырям в этот в Киев. Поэтому главное это все равно то, что творится в мире. Главное и определяющее для России это все, что делается и творится сейчас конфликте на Украине. Там все решается. Это как в известной народной сказке. Смерть Кощея на конце иглы. Вот правильно там звонили. Трамп сказал, что вот там договорились. Откуда эта информация? Слушайте, вот вы говорите, подождем. Слушайте, а я вообще удивляюсь. Что так долго ждем-то? Неужели это вот это будет? Что мы вдруг договорились не бить по энерго объектом Украины. С какой-то кстати. Да это свести на нет все. И вот что-то там выжидают, как культурно, что ли, это самое все это дело обосновать, что ли, или как-то культурно преподнести. Я считаю, если мы уже начали бить по-настоящему, то и надо продолжать, и реакция должна быть мгновенной, что не было таких договоренностей, точка. Спасибо.
7: Да, спасибо, спасибо. Ну вот сообщения, которые идут, это вот ровно все про это. Бить до звездочек. Вот где-то вот было это сообщение. Нигматуллин пишет, что еще вчера мы жаловались на отсутствие ударов по дорогам и тепловозам, а сегодня жалуемся на то, что устали на это смотреть. Это нормально, Нигматуллин, это нормально. Это человеческая природа, это всегда так. А Конь-огонь говорит, добрый вечер, панику выключаем. Это правда. Николай вот поддерживает Сергея Алексеевича в рыбном вопросе, говорит, запретить ловить рыбу. Хорошо. Ленок пишет, не забываем, что убитые люди, это в том числе насильно мобилизованные, поэтому какая разница, ВСУ это или гражданский. Да, так. Спокойней, говорят, у Трампа новая прическа, да? У него новая прическа? Наверное, может быть, не знаю. Вот галстук видел у него новый. Вообще, Сергей Алексеевич, вот все, что вы сейчас перечисляли про эти 90-е и 2000-е, просто невероятно, как мы выжили. Не, я вам серьезно говорю, иногда смотришь, вспоминаешь, вернее, не смотришь, слава богу, уже не смотришь на это. Вот вспоминаешь, как все это выглядело и думаешь... Да это вообще, это, то есть у нас не было ни единого шанса выкарабкаться, ни единого. Это было такое, что вот сейчас вот рассказываешь, когда молодым там ребятам, они думают, что ты Ганс Христиан Андерс. Шансов не было. Ну, слава богу. Так. Прическа в отпуске, расческа. Ну, наверное, да. Олег, слушаю вас. Ну, давайте. Только, Олег, давайте сразу. Не надо про этих главарей этого режима. Это мы уже все знаем. Давайте про другое, про что-нибудь.
16: Да, здравствуйте, Роман Георгиевич. Действительно, ну, от Кремля еще не было никаких официальных комментариев, да, по поводу этого заявления Трампа по энергетике, потому что, ну, общепризнано, что Россия побеждает в этой инфраструктурной, энергетической войне, поэтому, ну, опять вот, да, как без них, ну, то есть, про энергетику мы сказали, ну, то есть, невозможно же на 5-м году СВО не трогать энергетику, не трогать этих пресловутых членов киевского режима, никого ничего не трогать, как будто ничего не происходит. Я думаю, такого не будет все-таки по поводу энергетики, да. И вот, ну, действительно, слава богу, что, наконец, вот, последнее время, ну, мы наносим удары, выносим вот логистику на западе Украины. То, о чем вы тоже сегодня говорили, ЖД-логистику и так далее.
7: Добрались до западной Украины тоже, конечно, я и не сомневался, что это будет.
16: Да-да,
7: упор был вначале сделан на Киев и Киевскую область. И портовая инфраструктура Одесса-Николаев, да. Ну и там по касательной еще и Дунайские порты. И тоже понятно почему. Потому что входные ворота это были там, морские завозы и все остальное. Размещалось все это в основном вокруг столицы и в самом Киеве. Оттуда, собственно, уже шло дальше, уже, как говорится, и на линию боевого соприкосновения, и на другие позиции.
16: Да-да-да, продолжайте. Да, и вот теперь сухопутные, да, маршруты логистические на западе Украины, ЖД-маршруты, это очень важно, и там где-то этот Борис Джонсон рядом затесался, да, вот тоже там какие-то персонажи были, типа Джонсона и еще кто-то, они прям были свидетелями этих эффективных ударов, да, рядом с польской границей по ЖД-логистике. Ну, это очень хорошо, ну, действительно, лучше поздно, чем никогда, это действительно все важно и хорошо. И сейчас про октябрь, даже это уже подтверждают, да, российские официальные источники, что в октябре, возможно, там и трехсторонние какие-то, вот, так сказать, возможны переговоры. То есть дело в том, что просто...
7: Не, ну, факт. Добиваться... Я не уверен, потому что, правильно, кто это сказал, Кушнер, да? Вы знаете, да, да, ну, этого человека? Да. Он же сказал, там, главная история, камень преткновения, это территориальный вопрос. Что вот по территориям стороны договориться не могут. Ну, а если не могут, тогда о чем говорить? Вот
16: все. Да, это действительно самый главный вопрос, и просто действительно, ну, я думаю, будет дальше продолжаться решение проблемы. Просто самое главное, ну, это очень иррационально было бы отказаться, какая уже зима будет по счету, 5-й год СВО, мы не можем отказаться от уничтожения их энергетической инфраструктуры, иначе мы будем до лета и дальше продолжать вот спецоперацию.
7: Спасибо.
16: Ну, просто это не логично.
7: Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.

0: Нам выгодно, мы бьем. Все, без оглядки на Америку. Все, я закончил.
1: Спасибо. Спасибо. Соглашусь. Ну, я свое мнение уже высказывал, да. Наиль пишет нам Максе. Трамп предложил воссоединить Ирландию и Северную Ирландию. Ну, прорывная мысль, кстати, свежая. Свежая. Ничего себе союзник Британии, продающий вертолеты Аргентине. Ну да. Конь Огонь говорит, не будет никаких переговоров. Все, тему переговоров закрываем. Если Конь Огонь сказал, значит, так оно и будет. Удачи нашим воинам, здравия нашему президенту и Божьей помощи нашему сильному, мудрому народу. Да, верните Ельцина и сдохнем все. Так, не буду, ладно. Ну, уже прочитал, хорошо. Эдвард говорит, Георгий находится в Екатеринбурге. Да, да, он в Екатеринбурге. А не могли бы вы попросить его, чтобы он привез нам сувениры? А то что это он там развлекается, а мы тут все с проблемами с бензином живем. Ну вот, знаете, Эдвард, вот сами ему об этом и скажете. Про сувениры, и вот про это, про все развлекается. Он вообще-то работает, на самом деле, работает. Так, а сейчас момент. Полностью поддерживаю высказывания о 90-х, но и теперь есть ряд тех же проблем. Поддерживаю без паники. Почему мы все... А, это Александр, я же уже про это читал. Но второй раз мне прислали ровно то же самое сообщение. Не надо. А как же эта международная повестка отвлекает от собственных проблем внутренних в преддверии выборов, особенно болезненно читается, к сожалению. Вы так думаете, Михаил? А я так... Я с вами не согласен. Я с вами не согласен по одной простой причине. Эта международная повестка, про которую вы говорите, Махаун, это и есть самое, что ни на есть наша внутренняя проблема. Страна в состоянии боевых действий, страна отбивается от этих всех шакалов, которые обложили со всех сторон, да. А вы говорите о том, что это не наша внутренняя повестка. Если это не наша внутренняя повестка, тогда что наша внутренняя повестка? Все остальное это так, знаете. Да, может быть, это важные вопросы. А, там, ЖКХ или еще что-то, да. Но этих вопросов не будет, если у нас с вами не будет здесь результата. Понимаете, Махалан, все очень просто. Ведущая новостей уже в студии. А после нас, хотел сказать, два Георгия, но нет. Один Георгий в Екатеринбурге развлекается, как сказал Эдвард, а на самом деле работает на грандиозном совершенно мероприятии, да, и поэтому Герман и Георгий проведут вам голевую передачу, все расскажут вам про футбол, вы немножечко так... Кстати, другой Георгий, он там, в Екатеринбурге, я видел, он на воротах стоял, мячи отбивал, да вообще просто, там рядом стоял Акинфеев и аплодировал ему, ну вот поговорите про это. Встречаемся через неделю в этой студии.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 20:01 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские беспилотники уничтожили судно снабжения в Одессе. Наши войска нанесли серию точечных ударов по портовой инфраструктуре Украины. Как сообщили в Минобороны, ключевой целью атаки стал порт города Одессы. В результате налета дронов было поражено морское судно типа «Сухогруз». По данным оборонного ведомства, незадолго до удара он доставил в регион крупную партию грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что российские военные продолжают контролировать каналы поставок западного вооружения. Все объекты, задействованные в логистике противника, остаются законными военными целями вооруженных сил России. В Сирии начались протесты из-за роста цен на топливо. Стоимость дизеля и бензина увеличилась сразу на 28-40%. Как сообщает National, активисты вышли на улицы в Хаме, Хан-Шейхуни и Мараат-Ан-Нумани. Они массово жгут автомобильные шины и блокируют ключевые транспортные артерии, в том числе стратегически важную федеральную трассу, соединяющую Дамаск и Алеппо. На протестах звучат и политические требования. Участники акции настаивают на немедленной отставке министров энергетики и экономики, а также руководителя сирийской нефтяной компании, возлагая на них вину за топливный кризис. Его причиной эксперты называют нарушение судоходства в Ормузском проливе и на других морских маршрутах, а также увеличение затрат на транспортировку.

0: и страхования грузов из-за конфликта США и Ирана, который начался 28 февраля. В Евросоюзе объявили о планах больших инвестиций в оборону Арктики. Такой пункт появится в следующем долгосрочном бюджете ЕС. Об этом заявил на пресс-конференции в Финляндии глава Евросовета Антонио Кошта. Одновременно с этим глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ЕС нуждается во флоте ледоколов на фоне текущих геополитических и климатических вызовов. По ее словам, Финляндия обладает опытом строительства таких судов, но для их покупки Евросоюз обратится к тому, кто предложит лучшую сделку. В мае арктические страны НАТО объявили о наращивании военного присутствия в регионе. В храм Христа Спасителя доставили мощи Спиридона Тримифунского. Доступ для паломников к ковчегу с десницей святителя будет открыт с 15 по 20 сентября. Очередь к святыне станет общей с мощами святого князя Дмитрия Донского, которая сейчас находится в соборе, сообщили РИА Новости в РПЦ. Поклониться святыням можно ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а в заключительный день до 14.00. Уточняется, что изменилась и схема прохода. Сейчас ближайший к храму выход из метро Кропоткинская заблокирован. Паломникам необходимо доезжать до станции Полянка или Октябрьская и идти пешком к началу очереди на Болотную набережную. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 17, облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа, без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». При
1: принимать пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 20 часов 8 минут в столице, сегодня понедельник, 14 сентября, и в эфире «Голевая передача», Герман Бабаян
6: и Георгий Осипов.
2: Всем добрый вечер, друзья. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
6: И у нас есть видеотрансляции, отвлекся, извини, на таблицу смотрю. У нас есть видеотрансляции, разумеется, они есть в нашей группе ВКонтакте, там она называется «Голевая передача», а есть на нашем Рутюб-канале, там она называется, осторожно, не перепутайте, «Голевая передача», и на нашем Ютуб-канале есть трансляции, там она совсем по-необычному называется «Голевая передача».
2: Ну что, не забывайте про Дзен, про Макса, также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс. Вот Эдвард сразу залетает и пишет: «Добрый вечер, Георгий и Герман, может, АПЛ обсудим в том числе. Было бы неплохо услышать теорию Осипа, что конкретно происходит с Тоттенхэмом и почему МЮ такой мертвый. Вы не поверите, я вчера смотрел матч МЮ и Манчестер Сити, но я это обсуждать не хочу». Вот просто там 1-0, еле-еле душа в теле, Манчестер Юнайтед. Я просто случайно оказался вместе с болельщиком Манчестер Юнайтед, и ты бы видел его глаза. Да, да, да, это просто максимально. А как я понял, что он болеет, я не знал. То есть это друг моего друга, и мы случайно оказались вместе, и он, значит, был с кружкой. Я говорю: «А что, кружка этих помойников? Извините, да?» Вот это просто я потроллил своего, друга. Я говорю: «А что кружка этих помойников делает у тебя на столе?» Он говорит: «Так это он болеет за них». Поэтому так я и понял, что за Манчестер Юнайтед он болеет.
6: Григорий СПБ нам пишет: «Если спать днем, то получается день делится на два, и получается два утра».
2: А вы внимательно слушаете наши с Германом программы. Ну, если
6: две недели уже.
2: Шутки в сторону, мы будем обсуждать сегодня 8-й тур российской премьер-лиги, мы будем обсуждать с вами Лигу чемпионов, ну и, конечно же, то, что мой родной Локомотив на 14-м месте. Все неизменно, кроме того, что Георгий Бабаян у нас в Екатеринбурге, мы ему передаем большой привет, ждем обратно, и не будет душнило по поводу Локомотива, что все плохо, и будем увольнять Галактиону. Хотя, может быть, и будем. Может быть, Герман займет его позицию.
6: Пожалуйста, увольняйте.
2: Слушай, честно говоря, здесь можно идти по хронологии или идти по самым громким вывескам. Ты что выбираешь?
6: Мы начинаем с РПЛ?
2: Да, конечно. Во второй половине программы у нас будет Лига чемпионов. Мы с тобой об этом договорились, ты просто забыл.
6: Да, хорошо, допустим. По самым громким вывескам, но я так честно тебе скажу, что самая громкая вывеска, наверное, в этом туре — это «Зенит-Локомотив».
2: Да, безусловно, это матч тура. Я думаю, что только по вывеске.
6: Да,
2: больше
6: потому
2: ничего.
6: Что на самом деле считать матчем тура матч, в котором играет команда, которая идет на 14-м месте в таблице, наверное, нельзя такой матч считать матчем тура.
2: Ну, давай тогда про «Зенит-Локомотив». Моя больная тема. Была игра в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 2-1 в пользу Питера. В принципе, ничего удивительного для меня не произошло. Самое громкое, что было до матча, это, к сожалению, по моему мнению, очень странная позиция сине-бело-голубых о том, что Мостовой, который арендован Локомотивом, не может принимать участие. Все сопровождалось после матча тем, что да ладно, слушайте, это все бред, он просто не в кондициях, и Геннадий Орлов, легенда, комментатор, легенда, да, сказал о том, что ну, Мостовой, наверное, просто не лучший в составе, и поэтому он не занимал место в стартовой обойме. Мне кажется, что это вообще все бред, и было понятно, что у «Зенита» были такие вот правила. Мы вам отдаем его в аренду, но вы не можете против нас его выпускать.
6: Такие как вещи говорили... обычно оговариваются в контракте при заключении аренды, что там много разных пунктов бывает. Мол, игрок не может участвовать там в кубковых матчах, не может участвовать в матчах против команды арендодателя. Это на самом деле нормальная история.
2: Да, нормально, но я бы сделал таким образом. Либо вы вообще запрещаете играть этому футболисту, но вот эти вот полумеры, типа, а, давайте, выпустите его на 10 минут. Как будто бы странно, согласись. Либо запрещаете, либо разрешаете. Если вы гегемон российского футбола, чего вы боитесь? Вы же этого игрока сами отдали в аренду, правильно? пусть развивается, пусть играет против вас, пусть показывает свой класс и доказывает.
6: Но бегемон получается... российского футбола тоже не очень хорошо себя чувствует.
2: Очень, очень, очень плохо они себя чувствуют, и два раненых зверя играли.
6: Эдвард нам пишет, Геннадий Орлов, конечно же, объективен, да-да.
2: Ну, слушайте, ну легенда. Мы сказали легенда, мы же не сказали объективен, мы сказали легенда. Игнат Тёмин спрашивает, а где пробуждаемся, просыпаемся? Вчера было, только наоборот. Просыпаемся, пробуждаемся. Не перепутайте.
6: Трейдмарк, осторожно.
2: Ну что, погнали. Как тебе вообще в целом игра? Потому что, ну, по моим ощущениям, мне больно смотреть за таким Локомотивом. Я буду, наверное, уже какой эфир подряд, уже 8 туров прошло, и буду говорить о том, что, ну, все очень плохо. Да, приходят новые футболисты, перешел Титков в родной клуб, вернулся обратно. Вообще в этом чемпионате, в этом году, в нашем чемпионате, очень много возвращений в родную гавань, так сказать. И Титков вернулся, и скандальный трансфер Олейникова, который возвращается в стан ЦСКА, и много трансферов, которые происходили вот прямо на закрытии. Мне кажется, красивая история, но может ли Титков делать разницу вот в таком вот подбитом Локомотиве? Давай, твои впечатления, так как ты человек здесь новый, свежий, я хочу услышать, насколько плох, на твой взгляд, Локомотив, и занимает ли он 14 место вот прям по делу?
6: Ну, Локомотив действительно очень сильно штормит с начала чемпионата. В последних 6 матчах, вот я смотрю на их статистику, да, у них 3 поражения.
2: Да, не, да, они ничьи. Ничего не могут сделать.
6: И вот это 4-е поражение в последних 6 матчах против «Зенита». Мне, вот ты сейчас говорил, что тебе больно смотреть на такой Локомотив, у меня, честно говоря, возникает вопрос. Я не часто сижу на этом месте. Откровенно говоря, да, вот веду с тобой голевую передачу. И почти каждый раз, когда я это делаю, ты говоришь, что тебе больно смотреть на Локомотив. Потому что вот у меня...
2: Ничего не меняется, новая песня о главном.
6: Справедливый вопрос. Во-первых, когда тебе в последний раз было не больно смотреть на Локомотив? Когда они чемпионство с Семеном забирали? Я еще в школе учился.
2: Смотрите, братья меняются, а провокатор остается в студии. Это что за провокационные вопросы?
6: Да нет, слушай. Второй вопрос. Как ты думаешь, а что... Как вообще Локомотиву из этой ямы-то выбраться? Что им нужно сделать для того, чтобы нормально заиграть?
2: Вот... Георгий Бабаян, твой брат, говорит о том, что нужно менять тренера. Я настаиваю на том, что в данной ситуации, да, наверное, я тоже бы сменил тренера, но, во-первых, такой возможности нет, потому что нет альтернативы, это первая причина.
6: Клоп сейчас без работы сидит.
2: Слушай, ну, у Клопа денег, точнее, на Клопа денег у Локомотива не хватит, как мы понимаем, мы тут реалисты.
6: Пусть поднимают цены на купе, я не знаю.
2: Вы готовы, друзья? Вы готовы, Дени? Поэтому для меня это максимально странная ситуация, когда вы покупаете не какого-то суперфутболиста типа Олейникова, отдавая, ну, хотя давайте тоже, да, будем честны, Олейников хороший футболист, никакого супер здесь не бывает, хороший футболист российского чемпионата, а вы покупаете, да, воспитанника, да, такого твердого, уверенного футболиста, как Титков, но Титков не может сделать разницы, хотя в этом матче у него уже был момент, когда он мог забивать гол. Не фартануло. Но, слушайте, сколько моментов было у «Зенита». Как не фартило «Зениту». И момент с Соболем, когда он вообще непонятно как обработал этот мяч и ударил куда-то в сторону.
6: Да, честно говоря, нанес 18 ударов.
2: Но в то же время и «Локомотив» сделал 13, понимаешь, в ответ.
6: По ударам в ствол.
2: «Локомотив» как будто был лучше, чем в предыдущих турах. Но опять же плохо, понимаешь? Нет футболиста, который может сделать разницу. Мы много говорили о том, что вот Мостовой, мы в прошлом эфире об этом говорили,
6: да.
2: Мостовой как раз тот футболист, который вроде бы может занять эту позицию, но на тебе, понимаешь, «Зенитом» он не может играть.
6: А тренера себе такого не хотите?
2: Какого?
6: С такой же фамилией.
2: Нет, спасибо. Обойдемся. Поэтому «Локомотив» — это раненый зверь. Что сделать? Ну, вот будет пауза на сборной, может быть, Галактион что-то придумает.
6: Но отлично, если у меня складывается впечатление, что «Зенит» — это раненый зверь, а «Локомотив» — это так, зверек. Поцарапанный слегка.
2: Так.
6: Потому что...
2: Ну, вроде со мной не твой брат.
6: «Зенит» тоже, да, мы уже озвучивали тот факт, что это гегемон российского чемпионата. При этом на 5-м месте идет. В 5 очках от первого.
2: При том, что это случилось, друзья мои, давайте назовем первую пятерку, на первом месте остается Краснодар, который теряет очки в этом туре в очередной раз. Спартак на втором месте. Спартак вырывается на вторую строчку. И Динамо на третьем. Посмотрите, все как поменялось.
6: Равенство на четвертом месте между Спартаком и Динамо, они делят.
2: И ЦСКА тоже.
6: Да.
2: На четвертом месте ЦСКА у них тоже 16 очков. Тут почему места, ну, понимаете, да, по личным встречам. И на пятом месте Зенит.
6: И там, если дальше читать, то будет Динамо, Махачкала, Балтика, Рубин, Ахмат, Крылья Советов, Оренбург, Ростов. О, а вот он.
2: Да, 13 место. Не на 14. 13. Не надо обижать. На 13 месте.
6: Извини.
2: Всего лишь 13 место. Локомотиву плохо, друзья мои. Локомотив пока вот с приобретением этих новых футболистов ничего не может сделать. К сожалению. Да, моменты были, да, неплохо побились. Камличенко, ну, пока не в своей форме тоже, да, не смог уложить мяч в ворота. Ну, у «Зенита», да, будем тоже, да, смотреть объективно на реальность. Огромное количество моментов и огромное количество нереализованных
6: ударов. С реализацией
2: проблем. Да, с реализацией. Ну, знаешь, там как после матча один журналист провокационный вопрос задал, говорит, может быть, вам нужно в церковь сходить, а то что-то мяч вообще в ворота не идет. И Глушенков ушел в сторону, ну, Глушенкову тоже ничего не получалось в этом матче, абсолютно ничего. Поэтому результат закономерный, Локомотив должен был проигрывать в этом матче. У Локомотива все дальше продолжается падение вниз, в предыдущем туре победа, но эта победа такая себе. Ну, вот я сейчас смотрю, глаз радуется. Единственный легионер в составе, это Лукас Фасон. Единственный.
6: Не, все, ну, с одной стороны, это, конечно, круто.
2: Российские футболисты с российским паспортом.
6: Это круто, безусловно. 13 место.
2: Очень плохо. Да, ничего не добавить.
6: Наверное, это говорит о том, что нужно побольше легионеров.
2: Я ругаю Локомотив. Я абсолютно не понимаю, что с ним происходит. Но и отталкиваюсь от Зенита. Зенит тоже был очень-очень плох.
6: Неубедительно.
2: Вот Эдвард пишет, а Галактионов пиявка, это вот, вот просто вот выдуманная такая фраза, ждет неустойку.
6: Угу.
2: Я не думаю, что Галактионов ждет неустойку. Я думаю, что с точки зрения руководства просто есть полный карт-бланш.
6: Да, ты думаешь, не уволят его?
2: Я думаю, что нет.
6: Вообще, как много будто бы таблица выглядит так, что пора увольнять.
2: Слушай, ну некого брать. Я думаю, что и я говорил об этом в эфирах. Нет денег на то, чтобы просто выплатить неустойку.
6: Максимилиано Аллегри освободиться, можете его попробовать.
2: Угу. Зениту надо забивать, Макс пишет. До Зениту хватило и Дзюбы в Арсенале, и Быстрого в Спартаке. Мостовой теперь только на 10 минут, пишет Рустам. Это по поводу невыхода Мостового угу. в составе Локомотива. Ежеду бит Георгий, надо было все же сына Юрой назвать. Вы Лока изглазили. Неплохо.
6: Живи с этим.
2: Да. Лока Дзюбу надо было покупать. Да слушайте, кого-нибудь, кто может забивать голы, потому что все, кто может забивать голы, уже отдали. Динамо с молодыми российскими футболистами не так давно вылетало в первую лигу, вспоминает Игнат Тёмин. Ну, давайте от Локомотива.
6: Это, кстати, было достаточно давно уже.
2: Да, слушайте, я помню, что
6: с тех пор уже чемпионство чуть не взяли.
2: В магазине на Красной Пресне висели формы Динамо, она была очень красивая, и в тот год они вылетели. Вот почему-то у меня так ассоциируется, мы с твоим братом ходили, очень красивая форма, но в тот год они вылетели
6: помню,
2: в первую лигу.
6: В тот год открыли их стадион.
2: Да.
6: После реконструкции.
2: Да,
6: и
2: да,
6: я
2: да,
6: видел
2: да.
6: приколы, что типа вот у Динамо будет самый крутой стадион в ФНЛ.
2: Динамо Оренбург. Давай тогда перейдем, раз про Динамо сказали, к этому матчу. Быстро. Московская Динамо выигрывает со счетом 1-0.
6: Забив и прям вот под свисток, прям
2: да.
6: под финальный свисток.
2: Гол шикарный.
6: Это шикарно, это очень мягко.
2: Атишор забивает просто легендарную пушку-гонку.
6: Дайте ему пушкаши за этот гол. Это
2: поэтому
6: это
2: я сказал пушку-гонка.
6: Да.
2: Но огромное количество карточек, удаление под конец матча. Все сопровождается скандалом, но Оренбург-то не сдается, посмотрите, всего лишь один мяч пропущен. Да, красивый, да, крутой, но если посмотрим на статистику, ну, конечно, динамовцы их раздавили. Но, тем не менее, Оренбург тоже нанес 6 ударов, могли, конечно же, закончить матч со счетом 0-0, но тогда бы мы говорили, что результат несправедлив, потому что Динамо
6: явно
2: весь матч доминировали.
6: Явная такая прям игра вторым номером, когда команда отдает мяч другой команде и пытается ловить свои моменты. Мы неоднократно наблюдали за тем, как подобная стратегия работает. Это достаточно распространенный прием. Но вот в этот раз не сработало. Да? 17 ударов нанесли Динамо, 7 ударов в створ. И один просто какой-то, ну правда, умопомрачительный удар. Я вот так вот просто за голову схватился, когда этот мяч залетел в ворота. Это был потрясающий гол, который потом привел к двум удалениям. Между прочим.
2: Да, да, в конце матча, к сожалению, было два удаления. Некрасивая концовка. Я такие концовки не люблю.
6: И какие любишь? Как в Ла-Ла Ленде?
2: Там да, пусть будет так, чтобы вы понимали, перед эфиром Герман мне сказал, давай возьмем какую-нибудь тему, типа с воскресенья, пообсуждаем ее в голевой передаче. У него такое настроение продолжается. Мы идем дальше. Давай Краснодар-Акрон.
6: Неожиданно матч... оступился Краснодар.
2: Вообще неожиданно. Честно говоря, если бы тут был Георгий, точно абсолютно полетели бы у меня камни, потому что я говорил, что они берегут силы, что у них суперуверенная игра. Отскочили. Вот действительно отскочили, потому что Акрон... Честно говоря, играл супер неплохо. Константин Мардишвили забивает гол, так как он был и в ЦСКА, и в Локомотиве. Опыт игры у него есть. К сожалению, он не закрепился в составе железнодорожников. Но как будто бы даже он бы сейчас помог нам. Я вот таким образом подведу. Тут были две ошибки. Тут ошибка была и со стороны Акацева, которую я абсолютно не ожидал, и ошибка в конце со стороны Гудиева. То есть все накосячили. Но Гудиев был супер хорош в этом матче. Супер хорош. Спасал свою команду и того, чтобы вы понимали, 20 ударов у Краснодара. 20. Да. Они просто, просто расстреляли этот Акрон и ничего, к сожалению, разгромного сделать не смогли. Еще и пенальти не забили. Андрей мне напоминает об этом.
6: А Руслан говорит, возьмите в Локомотив Черчесова.
2: С удовольствием, но у нас Галактионов, мы не можем пока.
6: Неустойку ждет явка.
2: Если что-то поменяется, то с удовольствием. Станислав Саламович в моем сердце, люблю этого тренера.
6: А Краснодар, да, действительно сыграл в ничью с Акроном. Это вторая подряд ничья Краснодара. В прошлом туре они тоже очки потеряли. Но, тем не менее, этого достаточно для того, чтобы удержаться на единоличном первом месте с хорошим отрывом, который дает им право на еще на одну ошибку как минимум. Если это будут ничейки, то на две ошибки. 4 очка отрыв от Спартака, который идет от Спартака, Динамо, ЦСКА в одно слово без пробелов, которые идут на втором месте. Ну, Краснодар молодцы, да, особо ничего не скажешь. Действительно доминировали над Акроном. 20-8 по ударам, 7-4 по ударам в створ. Это хорошая боевая статистика. Немного не хватило. Слушай, немного не хватило вот еще одной точки.
2: Хватило, не хватило, но тут тоже как будто мяч не шел, понимаешь? Вот ну, ситуация да, схожая. Да. Зенитом мяч вообще не шел в ворота. Вот я вижу, как вы пишете, Пафнутий пишет, прошу прокомментировать судейство в крайнем туре. По мне, можно играть уже без судей на поле, оставить только ВАР. Смысл главного судьи все меньше и меньше. Мы договорились. Судейство затрагиваем только поверхностно. Я не хочу обсуждать судейство. Да, я тоже недоволен, но давайте без судейства. Пожалуйста, пожалуйста. Нечего там обсуждать. Ошибка на ошибке. Ну, реально. По мне, ошибка на ошибке.
6: Очень много времени еще теряется на все эти ошибки. Да, И потом оно нормально не компенсируется.
2: Просто добавлено. Скриньте, да, я в это не хочу верить. Но следующий шаг – это ВАР и чистое время. Я говорю про то, что вот как в хоккей играют в чистое время, так и в футболе. Если так сделать, я вообще разочаруюсь. Потому что и ВАР убивает игру, по моему мнению, по времени.
6: В хоккее есть арбитр в поле.
2: Ну, я понимаю. Но тут, понимаешь, если будет чистое время, это абсолютно точно будет сбивать темп. Темп матча. И ВАР также сбивает. Поэтому смысл это все обсуждать. Факт есть факт. Остается фактом, поэтому идем дальше. Рустам пишет, да расскажите про позорище Кордобы. Ну, честно говоря, это же с Кордобой вы имеете в виду момент, когда Гудиев и Кордоба, вот эта вот история. И он же пишет, когда уже его, говоря про Кордобу, на 6 матчей удалят. Я не знаю, по мне это позорище. Когда там Гудиев просто ему хотел так по-братски, то ли по плечу, то ли по голове дать такую, ну я даже не знаю, братскую такую, не пощечина это, а по плечу так, а он упал и начал корчиться. Ну что ж ты будешь делать, а? Какой талантливый футболист, супер талантливый, супер забивной, мне нравится, ну какой же человек, а? Ну что же такое? Некрасиво так себя вести,
6: частая
2: я думаю,
6: история,
2: что...
6: Да. Хорошие футболисты часто бывают достаточно.
2: Ну, на кого ты намекаешь? Что ты улыбаешь? На кого ты намекаешь?
6: Ни в коем случае не на тебя. Ты самый приятный человек на свете.
2: Спасибо, это взаимно, ты знаешь. Поэтому, ну, что тут комментировать? Некрасивый абсолютно момент.
6: Эдвард пишет, не молодцы. Если ты собираешься быть чемпионом, то должен выносить... Этот Акрон. Неоднократно же за последние сезоны была такая история, что Краснодар вроде как хорошо, уверенно шел. По-моему, 2 раза такое было за последние несколько лет, что вот Краснодар идет, борется за чемпионство до последнего. И вот какой-то прям мелочухи им не хватает.
2: Ну, правда, они... в прошлом году.
6: В прошлом году, и, по-моему, в позапрошлом.
2: Ну, вот когда они, там. Ну да, до чемпионства и после чемпионства.
6: Да, да.
2: Абсолютно верно.
6: И обычно, правда, они оступаются в самом конце, потому что ошибка в конце, она стоит немножко больше, чем ошибка в восьмом туре. Вот это вот то, что они оступились в восьмом туре. Правда, они и в седьмом оступились. Но в любом случае, посмотрим.
2: Два тура подряд они оступаются.
6: Да, все еще нормально. Они все еще пока не горят. 4 очка отрыва — это хорошо. Это пока можно быть спокойным. Но собираться, конечно, надо, потому что чем дальше в лес, тем выше цена ошибки.
2: Было 6. Было 6, понимаешь, уже 4. Как будто бы на восьмом туре...
6: Пока число не отрицательное, все окей.
2: Не в варианте, понимаешь, когда тебя догоняет и «Спартак», и «Динамо», и «ЦСКА», и «Зенит». Я бы в этом уравнении, честно, сказал бы, что когда тебя догоняет «Спартак» и «Зенит». Главное, вот таким образом я скажу. «Локомотив» вообще, то есть.
6: Вот если «Локомотив» начнет догонять, вот это уже будет проблема.
2: Тогда нужно петь песню «Нас не догонят» Краснодару сейчас, если мы берем уравнение «Краснодар против Локомотива» в этом сезоне. Мне не нравится, мне продолжает не нравиться, как их умещает на поле, я говорю сейчас про Мусаева, главного тренера Краснодара, про Кордобу и Воробьева, как будто бы они больше друг другу мешают, чем созидают, но Воробьев как будто бы уже чуть получше, но еще не то, понимаешь, вот опять же, говорили бы про то, что во мне обида, что он перешел из Локомотива. Но нет, друзья мои, Воробьев суперзабивной нападающий. Пока не получается. Давайте уже про параду. Зачем его ставят в основу, пишет Рустам. Ну, слушайте, это выбор главного тренера. Что же мы можем сказать? Я вам хочу...
6: Скорее всего, ставят в основу, потому что он лучше остальных альтернатив.
2: Да, наверное, да. Тренер так решил, и в целом мы не можем здесь поспорить. Спорный матч, я думаю, что Краснодар был достойней на поле и должен был забирать 3 очка, но как будто бы 1-1 закономерно. Сейчас новости, а дальше про «Спартак», то, что вы очень-очень любите, и Лигу чемпионов.
6: Новости дальше, дальше новости. Новости,
2: новости дальше, наговорит новости. Москва.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
0: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Два мирных жителя Донецка ранены в результате дроновой атаки. Удар пришелся по территории Ленинского района города. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин. По его словам, пострадала семейная пара, мужчина 1965 года рождения и женщина 66 года. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и бригады скорой помощи. Раненым оказывается вся необходимая помощь. Зеленский подтвердил готовность прекратить удары по энергетике России при гарантиях партнеров. По словам украинского лидера, Киев предложил союзникам обеспечить соглашение с Москвой, которое остановит уничтожение критически важных систем. Под надежную защиту должны попасть энергетика, продовольственные коридоры и другие элементы базового жизнеобеспечения. Владимир Зеленский подчеркнул, что если международные партнеры гарантируют реальный отказ России от атак на систему энергоснабжения, то Украина незамедлительно выполнит встречные обязательства. Он добавил, что этот эскалационный шаг может стать первым реальным этапом на пути к завершению войны. Экс-президент Эстонии заявила о нехватке систем ПВО для Украины. По словам Керсти Кальюлайт, всех существующих в мире запасов и средств противовоздушной обороны сегодня физически недостаточно, чтобы полностью закрыть текущие потребности Киева. По ее оценке, ситуация вокруг украинской воздушной обороны за последнее время заметно ухудшилась, передает эстонское гостелерадио ИР. Политик подчеркнула, что западные союзники сталкиваются с серьезным дефицитом производства зенитно-ракетных комплексов. Ситуацию осложняет и то, что против новых модификаций беспилотных летательных аппаратов, которые активно применяются в зоне конфликта, у Киева просто нет достаточно эффективных средств противодействия. Международному сообществу необходимо радикально пересмотреть объемы военно-промышленного производства, считает политик. Озон начал использовать пункты выдачи заказов как мини-склады. Теперь невыкупленные и отмененные товары остаются в ПВЗ и продаются оттуда, сообщили в маркетплейсе. После оформления возврата позиция сразу появляется на цифровой витрине и становится доступной для повторного заказа. В целях безопасности конкретные адреса таких пунктов на сайте не раскрываются. Продавцы смогут отслеживать статус позиции в личном кабинете. Новая схема затронет больше 80 тысяч точек по всей стране. Крупногабаритные товары и продукция с ограниченным сроком годности по-прежнему будут отправляться в большие логистические центры. Уже в октябре Marketplace планирует доработать систему, разрешив селлерам делать поставки и привозить новые товары напрямую в ближайшие пункты выдачи. В пресс-службе Marketplace уточнили, что все расходы при этом остаются прежними. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, ощущается на 1 градус меньше, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
7: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва, 94,8.

0: Принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:37 в Москве. Голевая передача. Мы продолжаем. Герман Бабаян.
2: И Георгий Осипов.
1: Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты: смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
2: У нас есть видеотрансляции. Они все называются «Голевая передача». Они есть ВКонтакте, в Рутюбе и на Ютюбе.
1: Также у нас есть каналы в Максе, Макс и Дзен. И видеотрансляция, господи, уже путаешься, есть QR-код, который вас приведет на бот в мессенджере Макс, сюда вы можете писать. Ну что, про ваш любимый «Спартак» вот и дошли. В этой половине программы будем говорить про «Спартак» ЦСКА, «Спартак» Ростов, ЦСКА Рубин, вот так будет правильнее, и первый тур Лиги Чемпионов. Поехали. «Спартак».
2: Москвичи... Испанское дерби.
1: Угу. Ты имеешь в виду тренеров?
2: Ну да.
1: Карседа... Карседа против Альбы. Джонатан Альба, не того, про которого ты мог подумать. Это «Спартак» против Ростова. Москвичи разгромили ростовцев. Какое впечатление на тебя производит вообще этот «Спартак»? Ты не суперлюбитель российской премьер-лиги, но тебе пришлось посмотреть этот тур.
2: Да, я тебе так скажу. Я посмотрел на этот «Спартак», и я в какой-то момент себя поймал на мысли, что... В целом, как будто я бы даже мог болеть за эту команду.
1: Да, потому что они очень-очень даже неплохо играют сейчас, особенно в этом туре, потому что разгром, он действительно по делу. «Спартак» играл супер быстро в комбинационный футбол. «Спартак» как будто бы, вот то, что было до этого, была осечка, я говорю про прошлый тур. Сейчас он обратно возвращается, набирает обороты и классно играет. «Спартак» играет хлестко, очень быстро, думает хорошо, передачи идут отлично, поэтому...
2: Комбинации работают, мячик туда-сюда ходит, стеночка забегания, по-спартаковски, понимаешь?
1: Ну, по-спартаковски в лучшие времена ты имеешь
2: в
1: виду.
2: Да, да, давным-давно это было.
1: Ну, наверное, да, я с тобой соглашусь. Болельщики «Спартака», как вам вообще игра? Потому что мне кажется, что это лучший «Спартак» за последние годы. Вот реально. Лучший «Спартак» за последние годы, и я не оговорился.
2: Ну, ты в целом-то, наверное, прав. Я не очень пристально следил за «Спартаком», но они действительно играют в очень хороший, динамичный футбол. Мяч легко ходит. Хорошие, красивые 3 мяча были забиты Ростову. Да, один там был с пенальти, но пенальти был совершенно по делу поставленный. Тоже, кстати, в этом матче были удаления, но они были уже в конце, сильно,
1: под конец,
2: сильно на игру не повлияли. Да, но а так в целом, ну, хорошая, красивая игровая победа «Спартака».
1: Слушайте, вот я вижу, что... Так, где сообщение, что «Спартаку» нужен... Вот, Эдвард пишет, этому «Спартаку» еще нужен надежный вратарь. Какие вопросы к Максименко конкретно по этому матчу? Мне кажется, никаких.
2: Кто
1: Максименко давным-давно...
2: Есть?
1: Что еще раз?
2: Кто у нас сейчас есть? Дехея. Где Дехея?
1: Герман в самом силе продолжает, но тем не менее. Мне кажется, что вы гоните на Максименко. Ну, болельщики «Спартака». Я не конкретно про вас, Эдвард. В данном матче вообще вопросов к нему не было. И нормально он отыграл. Тут другая проблема, понимаете? Не хватает стабильности. Вот у «Спартака» из года в год не хватает стабильности. Если они продолжат играть на таком же уровне, и вы меня спросите, на данный момент лучшая команда, которая играет в яркий футбол, кто достоин чемпионства? Я вам скажу, «Спартак». Ну, мне очень нравится, как они играют. Реально. И достойно, как бы, борются в турнирной таблице, и 16 очков второе место тому доказательство. Эдвард пишет, что без пожара... Слушайте, ну, не бывает без пожара. Всегда есть пожар. Там во всей команде есть пожар. Вот я отвечаю, что Дехея катится по наклону, и сейчас лучший вратарь в мире Сафонов.
2: Да, но мы же про «Спартак» говорим. Откуда у «Спартака» деньги на Сафонов?
1: Поверь мне, у «Спартака» есть деньги. Они могут Даку купить за большую сумму. И у них вообще сейчас состав, который стоит большую сумму. Дехея бедолага в «Фиорентине», говорят, пачками пропускает.
2: У меня просто, по-моему, в прошлом сезоне, вот он без контракта был, присоединился к «Фиорентине», хорошо начал, я поэтому про него вспомнил. Я пытался найти дешевый вариант. дешевый вариант. Плюс он испанец. Быстро найдет общий язык с тренером.
1: Скорседо, да. Ну, слушайте, вот нам пишет Рустам, а пенальти один не поставили Ростову. Ну, не поставили. Сильно бы поменяло это картину матча? Я думаю, что не сильно. Поэтому есть разгром. Спартак круто играет. Мне прям очень нравится. А...
2: Причем без Барка.
1: Да. Кстати, про Барка уже потихонечку забыли. Мы в прошлом туре говорили о том, что вот этот Спартак ничего не может сделать без Барка. Это не так. В этом туре они это доказали, что и без Барка играют очень даже неплохо. И обратите внимание, что Даку нет в стартовом составе. В очередной раз. Он выходит только на 75-й минуте, а пока тренер доверяет Угальде. Я думаю, что так и будет продолжаться. Пока не накосячит сильно Угальде. Этого не происходит, поэтому Даку остается на скамейке запасных с первых секунд и с первых минут. Помните, как пожарили при Каррере с Ливерпулем и как-то 1-1 скатали? Да, было, слушайте.
2: Золотое было время. Ой.
1: Да, было, ну и что? Вот Рустам спрашивает, как вам Масалыга, второй Павлюченко? Я думаю, что это больше не на Павлюченко похож футболист. Не могу сказать, что это Павлюченко, но тем не менее парень вышел на 86-й и сделал результативное действие, забил гол, какие могут быть вопросы. Классная молодая связка, которая сыграла и довела этот счет до разгрома.
2: Можно только порадоваться, 18-летний пацан.
1: Да, красавчик. Молодец. Кстати, Спартак, мне кажется, идет немножечко по пути Локомотива, только забирая хорошее, я имею в виду российских футболистов, и раскрываются новые имена. Раскрываются новые имена, и это круто. И продолжают радовать нас такие вот иностранные футболисты, как Угальде, Маркинес, Фернандес и так далее. Салари, кстати, неплохо выступил в конкретной игре.
2: Угальде косячит так же, но тут и забивать начал.
1: Слушайте, Угальде косячит, но, понимаете, забивать начал. То есть... Как будто бы тут все его минусы перекрываются.
2: Нормально, то есть пожарь пока пользу приносишь.
1: Да. То есть тут...
2: Рустам пишет, не дай бог по пути Локомотива.
1: Да, это правда. Локомотив едет на запасной путь.
2: Нет, Локомотив верим, Локомотив в Лигу Чемпионов выйдет в этом сезоне.
1: Да, только есть один нюанс, в России никто не играет в Лигу Чемпионов или Лиги Европы.
2: Может, в следующем году уже будет.
1: Может быть. Ну что, переворачиваем Спартак. Спартак мне понравился.
2: Спартак красавцы.
1: Спартак
2: красавцы, хорошо играют.
1: У нас есть осечка от Балтики с Факелом. Счет 2-2, есть что-то сказать по этому поводу?
2: Да, честно говоря, нет, не особо.
1: Балтика доминировала, Факелу повезло, но тем не менее два гола есть. Вот и, в принципе, все ревью по этому матчу. Талалаева так и нет на бровке тренерской. Там, по-моему, господи, Оливьера нет, там, кто его заменяет. Ну, неважно, могу ошибаться. Поэтому 2-2, Балтика немножко так ее повело. О-о-о. Немножко добавили кринжа в голевой передаче. Ну, как же без
2: куда
1: этого?
2: Без него?
1: Немножко выходные.
2: Куда без него?
1: На нем и держимся. 2-2, Балтика, к сожалению, играет ничью и остается на тех позициях, на которых она на данную секунду есть. А это у нас 7-е место. Как будто бы неплохо. Практически в два раза выше, чем Локомотив.
2: Да, все лучше, чем Локомотив, кроме Акрона, Родины и Факела.
1: Потому что болельщик Спартака чуть импарк не случился, когда Осипов сказал, что Спартак идет по пути Локомотива. Ну, вы поняли, о чем. Я немножечко добавил такой вот нервозности. Ну, куда же Спартак без Валидола? Такого не бывает. Кто у нас остался? У нас остается игра ЦСКА и Рубин. Она заканчивается со счетом 1-1. Я лично за ней наблюдал просто потому, что Олейников не перешел в Рубин, приехал, сфоткался с тренером, с футболкой и перешел в родной ЦСКА. Тебе вообще в целом игра понравилась?
2: Она такая, достаточно боевая была игра, то есть это по большей части довольно равные друг другу команды были. Даже на Рубин неожиданно для меня был немножко даже получше по убедительнее выглядел, чем ЦСКА. Но, наверное, это отчасти связано с тем, что ЦСКА довольно рано остались в меньшинстве.
1: Да, абсолютно глупое удаление Матео Рейса, честно говоря, вообще, которое могло привести к проигрышу родной команды.
2: На 15-й минуте.
1: Да, в самом начале матча это случилось. Глупо всё
2: по заветам
1: и не...
2: Раухо.
1: Слушай, глупо и как будто бы мог подвести команду. мог реально подвести свою команду, но этого не случилось.
2: Он и подвел, я думаю. Нет, я думаю, он и подвел.
1: Ты думаешь, ЦСКА способен был добивать Адрубин, да?
2: Ну, они сколько, 75 минут играли в меньшинстве.
1: Мне 75 кажется,
2: минут что... бегать в десятером — это очень тяжело.
1: Это тяжело, но Рубин сейчас не та команда, которая, знаешь, может плохо сыграть. Может, конечно. Может, но тем не менее играет неплохо, и я хочу сказать, что достойная игра. Нет давно достаточно Баринова в опорной зоне у ЦСКА, и как будто бы у них там налаживается. Я ничего против Дмитрия не имею, но тем не менее, пока ЦСКА как будто бы приятнее играть без него. Ему желаем здоровья, выздоровления, он перенес операцию в Германии сейчас, поэтому... Продолжает он восстановление после операции. Что ты смеешься?
2: Да, Эдвард написал: я так понял, Герман тур РПЛ смотрел не с самым довольным лицом и наверняка выспался.
1: Да, это вот когда день, ну, вот вы знаете, вот этот поделенный день.
2: Да.
1: Счет 1-1. Олейников выходит, дебютирует за москвичей на 81-й минуте. Ничем интересным пока не запомнился, но все впереди. Я не знаю, каким образом Гдесамов будет его внедрять в схему, но как-то это, видимо, придется делать, поэтому 1-1, хорошая, уверенная боевая ничья, интересный матч, идем дальше с вами и переходим к Лиге Чемпионов, потому что первый тур прошел, Лига Чемпионов стартовала, с чем я вас и поздравляю.
2: И первый тур прошел, на самом деле, по большому счету, без каких-то значимых сюрпризов.
1: Честно говоря, я вообще не понимаю, такая огромная будет пауза, я вот сейчас смотрю и расстраиваюсь, потому что второй тур будет сыгран аж с 13 октября.
2: Да, месяц почти не будет у нас Лиги Чемпионов.
1: Странно, что так рано тогда стартовали. Давай по самым-самым ярким результатам. Это Бавария, которая разгромила.
2: Феномен прошлого сезона. Буду Глинт. Да, 5-0 действительно Бавария не оставила мокрого места, причем там... Там такие мячи залетали. Там Майкл Алиса просто, ну, действительно унижал вратаря этого бедного Буду Глимта. А Буду Глимт, кстати, наш парень на воротах стоит.
1: Да, Никита Хайкин.
2: Да, но он не пропустил. Он не пропустил. Больше тебе скажу, он не пропустил, потому что травмировался. И с ним на воротах Буду Глимт... Будо. Там вот такой вот умлаут дурацкий. Буду говорить, короче. Будо Глимт целый тайм-то не пропускали. Они умудрились 5 мячей пустить за один тайм, за
1: второй.
2: Ну,
1: не самая интересная игра с точки зрения вывески, но очень интересная по счету 5-0.
2: Игра интересная с той точки зрения, что в прошлом году Будо Глимт...
1: Попылил.
2: Конкретно попылил.
1: Но их разобрали.
2: Да.
1: Их здорово разобрали, потому что футболисты себя показали и играют теперь по всему миру. Громкая вывеска, только с точки зрения счета 4-0 Манчестер Юнайтед выиграл Сабах, хоть где-то Манчестер Юнайтед выигрывает. Кома 4-1 разгромил Лейпциг из Германии.
2: Неплохо дебютировал, да, в Лиге Чемпионов. Фабригас молодец.
1: Фабригас вообще в целом красавчик. Славия Ланс 2-3, Ланс выигрывает, больше нечего сказать по поводу этого.
2: По поводу Слави Ланса. Это вот те самые матчи, за которые мы благодарны новому формату Лиги Чемпионов. Славия Ланс. Вывеска с большой буквы В.
1: ПСВ Эйндховен Шахтер 1-1. Фенербахче Рома 1-1. Наполи Арсенал. Мы, кстати, тут обсуждали, что с точки зрения вывески как раз это интересно.
2: Да.
1: Но с точки зрения того, что Наполи разобраны, как будто бы не очень. Хотя...
2: даже не столько в том, что Наполи разобраны, честно тебе скажу. Проблема Наполи в этом сезоне в том... Вот можешь сейчас скринить мои слова. Наполи ничего не добьется в этом сезоне.
1: К сожалению.
2: Не заберут ни чемпионство, из Кубка вылетят рано. Возможно, общий тур Лиги Чемпионов пройдут. Дальше вот либо на первой, либо на второй стадии плей-офф вылетят. Потому что Наполи — это Массимилиано Аллегри.
1: Да,
2: это
1: который продолжает удивлять.
2: Это Аллегри Бол. Это человек, я вот посмотрел аналитику по поводу Лиги Чемпионов. И один из блогеров, на которых я подписан, сказал, что вот ты, Аллегри, вот прямо сейчас возьми и засунь во фликовскую Барселону. Uh-huh. Вот в ту Барселону, которую мы имеем сейчас. И он из этой Барселоны сделает такую же консервную банку, как и все предыдущие команды, в которых он работал. Массимилиано Аллегри — это гений футбола. знаком плюс или минус, наверное, уже не мне решать.
1: Ну, мне кажется, что он играл просто против настоящего гения футбола. Я вот, мне нравится Арсенал Артеты. Uh-huh. Мне в первую очередь нравится Артета. Uh-huh. Его игра и то, как он выстраивает систему. Да, не яркая, да, с минимальным счетом, но, тем не менее, Арсенал добивается в очередной раз успеха. Какие могут быть вопросы к ним?
2: Да, говорят, Арсенал вышел на поле какой-то такой достаточно расслабленный. Даже несколько раз прозвучало слово «вальяжный» в различных источниках, которые я перед эфиром изучал. Но действительно так, с них спало вот это вот бремя того, что они вечно вторые, или вот помним из далеких 2000-х вечно четвертые. Они наконец-то выиграли АПЛ, и теперь они соревнуются на правах настоящего топ-клуба. И действительно, они достаточно расслабленные были. Одного гола Эдегора им хватило. Эдегор сейчас набрал отличную форму.
1: Да, слушай, в прошлом сезоне он хорошо себя проявил.
2: В прошлом сезоне у него, по-моему, какие-то проблемы с травмами были. Ну, если в этом сезоне он вылетать чуть-чуть не будет, я думаю, ждет его потрясающий сезон.
1: Дай бог этому
2: его
1: желаем.
2: Когда он в Реал Мадрид переходил в 15 лет, мне, по-моему, было то ли 14, то ли 16. Я был очень близок к нему.
1: Как молоды мы были.
2: Да, я так грустил.
1: Погнали дальше. Спортинг Галатасарай. К сожалению, Галатасарай проигрывает со счетом 3-1. И наш Батраков играл в основном составе. Ничего не смог показать, но это
2: но
1: только...
2: Ты не поэтому говоришь, да, к сожалению?
1: Почему?
2: Потому что турецкая команда.
1: Конечно, к сожалению, я об этом говорю. И Батраков еще как добавляет, понимаешь, вот это вот сожаление мне. Но он вчера неплохо отдал уже голевую передачу, неплохо сыграл в чемпионате Турции, поэтому продолжаем за ним наблюдать. Разгром, Разгромыч, ПСЖ Слован.
2: Ну, тут что можно сказать? Это...
1: Деклассирование.
2: Да, это ПСЖ, который вышел на Слован. Тут единственное, что надо отметить, это то, что... Действительно, как будто бы у Луиса Энрике есть какая-то вот панацея от всех болезней, в том числе ментальных и умственных, потому что в этом матче мы увидели дубль от Усмана Дембеле и хэт-трик. Хэт-трик!
1: Это самое интересное. Внимание,
2: да.
1: Барабанная дробь.
2: От великого,
1: от кого?
2: От великого, от акулы, от Феррана Торреса. Это потрясающе.
1: Абсолютно нулячие футболисты, по моему субъективному, может быть, мнению, который переходит из Барселоны в ПСЖ, и там просто обретает какую-то суперсилу.
2: Ну, Луис Энрике просто, вот, он какую-то схему отработал на Дембеле. Потому что Дембеле, все мы помним, что человек представлял себя в Барселоне.
1: Нулячий, в Барселоне, да. Хрустальный нулячий футболист.
2: Перешел в ПСЖ, выиграл золотой мяч. И лучше по отработанной схеме решил взять себе еще одного инвалида. И вот этот инвалид хэт-трик делает в дебютном матче за ПСЖ в Лиге Чемпионов.
1: При том, что он за огромные бабки-то перешел. За хорошие, уверенные. И огромную зарплату получил.
2: Он, по-моему... Там то ли за те же деньги ушел, за которые приходил.
1: Слушай,
2: в Барсу.
1: Да, такого футболиста за те же даже бабки продать, это прям хороший результат для Барселоны, а не отдать в аренду, типа, да, с правом выкупа за 1 миллион, мы все это помним. Ну, или
2: это,
1: просто
2: это
1: отдать...
2: база от Барселоны.
1: Да, поэтому ПСЖ разгромил абсолютно точно 6-1 Слован, ну и соперник был такой себе. Вот единственная, мне кажется, интересная игра, это Ливерпуль-Атлетико Мадрид. До которой мы дошли.
2: Так, да. Также известная, как Ливерпуль против Маркоса Йоренте.
1: Да, абсолютно верно. Хорошая игра, интересная, такая по Лиге Чемпионски интересная, поэтому Ливерпуль добивается победы, в принципе, для меня удивлений не было.
2: Эдвард пишет, абсолютно нулячие футболисты играют в Локомотиве. Вы попали в контекст, Эдвард.
1: Не сыпь мне соль на рану, как говорится.
2: Это... Ну, штормит Ливерпуль. Ливерпуль пока не нашел свою игру. Ираола пока не до конца поставил свой футбол в этой команде. Но, тем не менее, этого им пока хватает для того, чтобы давать приемлемый, я бы даже сказал, хороший результат.
1: Атлетико, кстати, первыми забили и достаточно долгое время...
2: Да, там хороший гол был.
1: Впереди были.
2: Там была жесткая просадка в центре поля у Ливерпуля. И в целом Атлетико весь матч старался Ливерпуль на этом ловить, что Ираола вовремя умудрился прочитать и заставил центральных защитников своей команды, кто там у них в центре обороны, Ван Дейк и Жаке, заставил их подниматься выше встречать бедного заложника, заключенного Хулиана Альвареса.
1: Я хотел сказать, что это секретное оружие любого соперника Атлетико Мадрид в основном составе Хулиан Альварес, который ничего не показал в очередной раз, но играл все 90 минут.
2: Ну, так он же, понимаешь, он как Кокорин с Мамаевым, он играет в чемпионате тюрьмы. Вспомнил. Да, и Атлетико пытался ловить. Пытался ловить вот на этом высоком прессинге Ливерпуль, но Ливерпуль на это ответил еще более высоким контрпрессингом. И в итоге, собственно говоря, опорная зона, которая была главным планом Атлетико Мадрид на этот матч, Ливерпуль спасла. Сабаслай и МакАлистер забили два гола. МакАлистер вообще забил шикарнейший гол, классным ударом в притирку со штангой. Ливерпуль выиграл, молодцы. Второй тайм Атлетико особо никакой игры не показал.
1: Поздравляем с победой и чуть-чуть ускоряем темп. Барселона, Фейенорд. Барса разгромила Фейенорд со счетом 5-1.
2: Всех, с кем играла, тут
1: да,
2: надо сказать.
1: Барса, его не хочется сглазить, просто скажу. Барса классная. В этом сезоне мне они очень нравятся. И вот прям вот очень-очень страшно мне сглазить свою любимую команду.
2: Барс получила какую-никакую глубину скамейки.
1: Наконец-таки, за очень-очень долгие годы, по мне.
2: За очень долгие годы, это правда. То есть, действительно, можно ротировать атаку с полузащитой и каждый матч играть разными связками.
1: Да, и вот
2: и все равно игра будет хороша и красива.
1: Эдвард как раз спрашивает, зачем Барселоне с Джезус? Именно для того, чтобы была вариативность. Вариативность, которой давным-давно не было в Барселоне. Поехали дальше. У нас следующий матч Штутгарт-Викинг, чтобы это не

0: давно уже забыли о том, какую игру вообще способен ставить Жозе Моуриньо.
1: Никакую, спойлер.
0: Ну нет, он очень хорошо ставит оборонительный глубоким блоком футбол.
1: Да,
0: но это, очевидно,
1: это
0: не тот футбол,
1: Реала,
0: который нужен,
1: конечно,
0: Реал Мадриду нынешнему.
1: Конечно.
0: Поэтому мы все еще будем посмотреть, как говорится, на то, что сделает Моуриньо с этим Реал Мадридом. Из этого матча я могу отметить один момент, который, по-моему, к голу не привел, но там было очень хорошо видно, как Винисиус и Мбаппе забегали в штрафную в одной зоне.
1: Да, да, да.
0: В одном и том же месте.
1: Как будто бы не могут найти и ужиться, хотя не первый сезон играют вместе.
0: Да, до сих пор не могут. До сих пор являются взаимозаменяющими футболистами, а таких футболистов держать на поле, это значит, по сути, играть в десятером.
1: Но Реал по праву забирает здесь 3 очка, выигрывает со счетом 2-1. Лиль Бетис 2-3 в пользу Бетиса. Брюгге Астон Вилла 2-3 в пользу Астон Виллы. И АЭК против Ласк. Счет 1-0
0: в пользу
1: АЕКа. И вы меня спрашивали, где Марко Николич, он как раз главный тренер АЕКа, который играет в Лиге Чемпионов. Ну что, друзья мои, наблюдаем дальше. У нас в среду будет тур Российской премьер-лиги, 9-й, обязательно его обсудим в понедельник. С вами был Герман Баян.
0: И Георгий Васильев.
1: Всем счастливо, хорошего вечера и пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по Украине. От традиционного швейцарского нейтралитета в его классическом понимании сегодня практически ничего не осталось. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, в Москве убеждены, что своими последними политическими действиями и решениями правящие круги в Женеве фактически превращают страну, если не в прямого члена Североатлантического альянса, то в его ассоциированного участника. В связи с этим Женева полностью утратила свой прежний статус площадки, символизирующей международный дух консенсуса, добавил Грушко. Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск самолетов. Временные ограничения введены Росавиацией для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. О графике возобновления работы авиаузла не сообщается. Экипажи самолетов, которые уже находились в воздухе и направлялись в Сочи оперативно, перенаправляются на заранее подготовленные запасные аэродромы региона. Российские войска нанесли удары по железной дороге на западе Украины. Транспортные узлы использовались в ВСУ для переброски грузов военного назначения из европейских стран, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что ликвидация логистических цепочек позволяет существенно снизить объемы поставок западного вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения. Удары по путям снабжения носят системный характер. Ранее российские военные поразили портовые объекты и сухогрузы на юге Украины, задействованные в интересах ВСУ. Все транспортные коридоры, используемые для обеспечения украинских войск, остаются приоритетными целями для вооруженных сил России. В храм Христа Спасителя доставили мощи Спиридона Тримифунского. Доступ для паломников к ковчегу с Десницей святителя будет открыт с 15 по 20 сентября. Очередь к святыне станет общей с мощами святого князя Дмитрия Донского, который сейчас находится в соборе, сообщили РИА Новости в РПЦ. Поклониться святыням можно ежедневно с 8 утра и до 8 часов вечера, а в заключительный день до 14:00. Уточняется, что изменилась и схема прохода. Сейчас ближайший к храму выход из метро Кропоткинская заблокирован. Паломникам необходимо доезжать до станции Полянка или Октябрьская и идти пешком к началу очереди на Болотную набережную. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. О погоде сейчас в российской столице плюс 16, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях.

Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Андрей Шитов к нам пришел, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Здравствуйте, Андрей Константинович.
6: Здравствуйте, Женя, очень приятно.
5: Взаимно. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте, наверное, по мотивам вашей статьи по поводу облика морали, фактически, как мне показалось, облика морали международной системы, но, наверное, на примере и стиля Дональда Трампа, и сюда же, кстати, хотя вы ее написали чуть раньше, чем, по-моему, был вот этот эпизод, как когда там американцы, в общем, как-то странно смотрели на то, как их встретили в Киеве. Ага. А вот, особенно после Москвы. А, действительно что-то вот меняется? Вот по ощущениям, что как это? Этика другая, мораль другая.
6: Смотрите, этика и мораль, мне кажется, что в принципе не меняются. Ну, в их... Понимаете, тут уже даже не поймешь, как... Вот говоришь, не, как же не меняются-то? Ну, при Трампе, ну, мы видим это на глазах, как то, что казалось вчера немыслимым, или как у нас любят говорить, ой, а разве так можно было? Вот, то оно вдруг оказывается, что так можно было. Но при всем том, я бы сказал, что вот если брать в том геополитическом, что называется, разрезе, как вы поставили вопрос, я в нем, во всяком случае, мне почудил нотка такой надежды, что вот все-таки что-то у нас сдвинется, изменится, ну, как мы все надеемся, в позитивную сторону. Да. В этом смысле я бы сказал, что меня, если обнадежило что-то вот в последних эпизодах, которые я описывал, я приезд сюда группы американцев, таких, да, достаточно именитых, вот, и как их здесь принимали, вообще было удивительно просто их даже видеть в Москве, там, в доме Дурасова, я извиняюсь, на Покровке, вот, сидели там один из самых именитых политологов, Миршамер, там, бывший судья, и пара еще бывших разведчиков, кстати. Вот, говорят, бывших не бывает.
5: Вот,
6: хотя они все за 70 уже, конечно, джентльмены. Вот, но я для себя увидел позитивный сигнал, скорее, в самом факте их присутствия. Вот, что вот их, как выяснилось, там тогда же пригласил и выразил готовность принять Сергей Викторович Лавров, вот, он с ними встречался, вот, надо понимать так, что они к нему приехали, но они успели засветиться везде, где можно, вот, и вот еще раз, сам их приезд, сам то, что эта публика как бы к нам приехала, и у нас большие тоже неглупые люди, вот, следуя названию вашей программы, вот, с ними готовы были беседовать, мне показался, возможно, обнадеживающим. Хотя затаивать дыхание я бы не стал.
5: Но здесь же такая история есть, что те люди, которые приехали в Москву, это, ну, не те люди, которые там ответственны за принятие решений. Другое дело, слушают ли этих людей, вот, их взгляды, принимаются ли. Потому что мы с вами в предыдущих эфирах тоже говорили, что еще со времен конца Советского Союза вот эти кафедры русистики закрыли за ненадобностью. Да. А то, что сейчас происходит в американской политике, это даже не история, как это, знаете, суждение по понятиям. А вот встал с этой ноги, написал так, а послезавтра твит удалил, следующий написал, предыдущий обесценилось.
6: Ну, типа да, но это мы имеем в виду главного начальника американского, но мы же знаем, что помимо вот этих людей, как бы аналитиков, приезжали же и переговорщики прямо прямые, вот. И тут уже это даже не сигнал, а просто важный как бы шаг дипломатический в некоем дипломатическом процессе, хотя этот процесс, естественно, переговорный процесс, он идет закулисно. И широкой публике непонятно, что там как бы...
5: А то, что они сейчас приехали, это какая-то новая страница, потому что сначала зашло в тупик, а потом вроде бы нашли способ дальше продвинуться, или это вот пролонгирование того, что было, тянулось и бесконечно
6: Мы тянется. С вами, Жень, как журналисты, смотрим все-таки вот с одной стороны кулис. Мы не знаем, чего там за кулисами. И именно это я и пытался понять, когда вот говорил с теми же самыми американцами, вот, и в частности, там был и вопрос о том, насколько важна вообще для нынешней администрации Украина, и общий совершенно вердикт, общим хором они все сказали, ну, конечно, в сравнении с Ираном не так важна. Гораздо менее важна. То есть тут, поскольку вклинился Иран, в более недавнем прошлом, чем, так сказать, наше СВО, то теперь для них это на первом плане. А дальше был, ну, вопрос, условно говоря, про самих визитеров.
5: Кстати, сами визитеры, роли переговорщиков.
6: Да.
5: Их наделили статусом при отсутствии политических полномочий по сути и веса. Ну вот что, ну про Кушнера тут, правда, кто-то пост написал свой, но вот он, вот кто? Вот как его по факту титровать? Зять Дональда Трампа.
6: Ну как, нет, он по факту он спецпредставитель. А кого назначил президент своим спецпредставителем, это его дело. Угу. Как справедливо наши говорят все переговорщики.
5: Говорим что, с теми, кто приезжает, да?
6: Что нет, наши переговорщики первым делом, начиная с президента, вот, который их принимает, между прочим. Вот, первым делом он подчеркивает, это люди, которым лично доверяет президент Трамп. Он их сюда послал. Ну, соответственно, и мы к ним так относимся, как к нормальным, достойным собеседникам, которым можно, с которыми можно говорить, как именно с представителями Трампа. Они, как минимум, передадут сигналы, видимо, вот, достаточно адекватно. Ну и все, а дальше опять та самая закулиса, как мы говорили.
5: Угу. Тут интересно, просто Кушнер и Уитков в Москву приезжают не первый раз, хотя и после долгого перерыва, в общем, они приехали. Еще до этого приезжал Рэдклифф, глава ЦРУ.
6: Да.
5: Говорит ли это и о том, с вашей точки зрения, что все-таки Трамп, для Трампа это не просто ритуал, а американская администрация хочет урегулирования, действительно. Они пытаются понять, услышать, например, Москву. Или это не более чем действительно ритуал, потому что, опять же, что определяет действия Соединенных Штатов Америки? Трамп собирает разные мнения и выбирает решения. Мнение есть, он не слушает и своим настроением ведом, или как?
6: Ну, это закулисье, мы не знаем, но...
5: Из тех заявлений, которые
6: знаете, кстати, Жень, я вам скажу, хоть я близко ни разу никакой там не военный аналитик, вот, но я просто по опыту жизненному согласен с нашими, в том числе и военными аналитиками, которые давным-давно нам с самого начала говорили, все решится на поле боя. Вот вы как хотите. Вот. Я не военный аналитик, я не могу анализировать, что там происходит на поле боя. Мы все это вот отраженно слышим в комментариях, но комментарии зато у нас тоже, в том числе даже с самого высшего уровня, с уровня президента, который нам регулярно рассказывает, что как бы у нас дела идут, ну, скажем, аккуратно, неплохо. Вот. И в этом смысле вот эти сигналы, о которых мы с вами говорим сейчас, приезд тех, приезд всех, вот, если совмещать вот с этой картинкой, то да, наверное, можно воспринимать как некое обнадеживающее явление, в том смысле, что, видимо, эти-то люди, которые лучше нашего осведомлены о том, что делается на решающих участках, как бы там, где действительно решается судьба, как бы вот этой компании, вот, лучше нас осведомлены, и значит, раз они сочли необходимым и возможным сейчас опять возобновить эти попытки дипломатического процесса, значит, тому есть некие предпосылки. Вот. Но это домыслы, как вы знаете. Да.
5: Вопрос здесь, знаете, еще в чем даже?
6: Да.
5: Ну, это даже из области там, политологии, вопрос субъектности или объектности России для американцев. Потому да. что невозможно отделаться от мысли, что американцы сюда зачастили 2 недели назад, mm. потому что у них выборы скоро. И вопрос, используется ли этот кейс в качестве, ну, как бы вот усиления роли Трампа?
6: Опять же, Женечка, очень может быть. Конечно, вы человек тоже умный, опытный, вы видите, что происходит, и знаете, как бывало раньше, да? Конечно, это все, оно всегда все одно с другим связано. Но главный ли это фактор? Там, для, условно говоря, да, можно такую угу. логику построить, цепочку. Там сунулся в Иран, эти же американцы все хором сказали, что в Иране он терпит поражение. Очевидное, там, не знаю, 5 разных целей этот Миршаймер перечислял, и ни одна не достигнута.
5: Угу.
6: Вот, значит, хорошо, вот он публично терпит поражение в экономике, в том числе из-за этого. Ну, швах, слишком, может, слово такое сильное, угу. но, во всяком случае, не радостно все, и бензин стоит дорого, а для американцев это важно, вот, для всех важно. Вот, и поэтому можно такую логику придумать, что вот там не получилось, давай здесь попробуем. Можно. Вполне себе непротиворечивая версия. Но, опять же, поскольку это многосторонний процесс, а наши тогда так реагируют, как они реагируют, почему? Просто подыгрывают американцам, что типа давайте мы вам поможем перед вашими выборами.
5: А как
6: выборами.
5: Же мы можем помочь-то?
6: Вот. Ну, в том смысле, что мы будем делать вид, что мы тоже верим, что вы серьезные ребята. Вот. Нет, ну мы действительно, я думаю, воспринимаем их как серьезных ребят, серьезных партнеров по переговорам. Хорошо, и поэтому мы, я во всяком случае угу. за себя буду говорить, я исхожу из того, что дыма без огня не бывает, что за этим дымом что-то все-таки там есть.
5: История с Миршаймером, который здесь был,
6: да.
5: вот у него есть цитата: «На месте России я бы позаботился о том, чтобы в будущем баланс сил между Россией и Украиной был в пользу России, а раз разрыв в потенциалах между Москвой и Киевом был как можно больше. Будь я Россией, то стремился бы стать намного сильнее. Германия и Великобритания постараться быть сильнее относительно США, насколько это возможно, и так далее». Здесь вопрос в другом. В Соединенных Штатах Америки бывшие военачальники, крупные бизнесмены, политики и так далее всегда очень откровенны. Миршаймер, он аналитик, политолог, эксперт и так далее. К подобного рода тезисам, особенно которые говорятся за границей, но про свою страну прислушиваются в Штатах, как вы думаете, Белый дом?
6: Не, кстати, хороший вопрос.
5: Сбор экспертных
6: вроде.
5: Мнений. Да,
6: да. Но я бы сказал, скорее нет, кстати.
5: Серьезно?
6: Да.
5: Просто мнение.
6: У них есть как бы... У них, правда, есть разные позиции на этот счет.
5: Да.
6: Есть, кстати, и такая радикальная позиция, что за границей своей страны я про нее слова плохого не скажу в принципе. Вот, это такая ура-патриотическая американская позиция, известная, публичная, популярная, но в то же время и есть и вот такая позиция, как у критиканов, которые, как бы они считают, что, а мы критикуем, типа, тоже с патриотических позиций, мы правду-матку режем для блага той же страны, ну и так далее. Это все тоже все 100 раз говорено и известно. Но я вам конкретно про Миршаймера скажу, что Господи, прости, что называется. Он как раз показался мне наименее убедительным. Он самый звездный был из гостей.
5: Да, да,
6: вот.
5: Да.
6: А он мне показался самым каким-то вот неубедительным. Да, он такой неореалист, как реалполитик был еще Киссинджеровский.
5: Он, наверное,
6: знаменитый.
5: Такой даже рационалист.
6: Да, рационалист. И он вот самозабвенно вот этот единственный свой главный тезис, что все решает сила. Правда в силе. И ни в чем больше. И поскольку для каждой страны важна только своя безопасность, а безопасность только от силы зависит. А сила в его, вот в этом плоском, получается, изложении, а сила только военная. Вот, угу. То есть моральной силы и прочей там силы как бы у него почти не
5: взгляд,
6: было.
5: Да, консервативный
6: вот.
5: Взгляд.
6: И вот вы знаете, то ли у нас все-таки, ну, не то ли, а у нас другая привычка русская. У нас всегда все-таки считалось, что наоборот, сила в правде там и все вот это.
5: Но она же
6: вот.
5: По-разному достигается, это правда.
6: Да, и поэтому вот эти вот плоские, я извиняюсь опять, да. Рассуждения, что а все только сила. А он все так и говорил. И именно поэтому там любой вопрос он к этому сводил. А нужно быть сильнее там, России, быть сильнее Украины. Но опять, я не военный специалист, но на карту посмотреть, кто сильнее, Россия или Украина. Там, по-моему, сравнения нет никакого. И дальше. Там Америке надо быть сильнее, чем Китаю, а Китаю сильнее, чем Америка, а Европе там...
5: А это, ну, разве, наверное, не повторение, да, но... как бы, повторение того, что было и в 50-е, 60-е, 70-е годы во время Холодной войны?
6: Да.
5: Потому что демонстрация силы и демонстрация потенциальных возможностей,
6: да,
5: она заставляла стороны садиться за стол переговоров, но при этом ничто не мешало, условно, прокси-конфликты устраивать. Разве,
6: ну,
5: сейчас,
6: да,
5: ситуация не повторяется?
6: Да, по-моему, да. Да я вообще, вот если брать лично мое ощущение, я даже себя немножко одергиваю иной раз. Да мне кажется, что ничего нового-то во всем происходящем нету.
5: Только костюм меняется.
6: Только, да, меняются декорации, костюмы там и прочее. Вот. Но я все-таки себя одергиваю.
5: Да.
6: Почему? Потому что, опять-таки, представить себе это там в недавнем прошлом ситуацию, когда Россия воюет с Украиной, мы не могли. Вот. Представить себе ситуацию, когда Америка и Европа фактически, ну, можно сказать, враждуют, пока на словах, вот, сейчас при Трампе, мы не могли. Вот, представить себе ситуацию, при которой люди, создавшие машины там, с какими-то там программами, вдруг начинают всерьез обсуждать перспективу того, что эти машины будут умнее нас и все захватят, и нам нашу жизнь поломают. Мы не могли. То есть перемены, реальные, радикальные перемены, они происходят. Все-таки, говорю я себе.
5: Вопрос, как это из этой спирали, да, выбираться.
6: Но при этом все равно внутри меня сидит ощущение, да ничего принципиально не изменилось.
5: Просто на наш век
6: мире,
5: теперь,
6: да,
5: на наш,
6: да,
5: так,
6: да,
5: на нашу очередь. Но здесь, правда, да, обращать на себя внимание.
6: Да.
5: Сейчас я найду, где же это. Вот, Алистер Крук, который там был,
6: да,
5: бывший,
6: да,
5: британский, по-моему, разведчик,
6: вот,
5: если
6: вот
5: я не ошибаюсь.
6: Хорошее впечатление.
5: Он произвел, как раз, вот интересно, он противопоставлял вопросы, значит, современной морали,
6: да,
5: который, говорит, стала фрагментированной, оторванной от традиции, максимально абстрактной, а потому ведущей к утрате смысла и моральному хаосу. То есть все подменилось, я так поняла, все подменилось какой-то вот эмоциональной зарядкой. И, соответственно, вбросом, как бы, кто громче в прессе,
6: да,
5: скажет, тот, соответственно, и прав, на этих рельсах все выезжают, а кто там дальше будет говорить про справедливость, правду, это никто не услышит, доказательства.
6: Да. Женечка, ну вы, честно говоря, вы меня сейчас выводите прямо на мою любимую стезю, что,
5: ну,
6: я вообще изначально, когда я, как и все мы, смотрим, пытаемся что-то понять.
5: Так.
6: И в той картинке, которую я для себя рисую именно вот на эту тему, у меня сложилась четкая последовательность, что в свое время люди жили верой. Потом они стали верить, будто они стали жить уже не верой, а разумом. И вот мы теперь все рационалисты, и у нас век просвещения, и там,
5: да,
6: и прочее. А сейчас у нас почему-то вдруг даже не разум, а эмоции. Значит, вот вы сказали слово тоже эмоции, и все как бы почему-то вдруг верят, что их эмоции это гораздо искреннее и важнее,
5: правильнее,
6: и правильнее,
5: да,
6: чем разум, да. И вот что, если у меня что-то вот нагорело, наболело на душе, значит, надо выплескивать. Там особенно, я извиняюсь, женщины этим грешат. Вот, значит, хотя в чем разница химической реакции, там, мысли какой-то, ну, я не химик, мне сложно это представить, но я понимаю, что это какие-то химические реакции в мозгу. И в чем отличие от такой же химической реакции, но кстати, скорее всего, там же в мозгу, но воспринимаемой нами, называемой нами эмоцией. Вот, я не понимаю. А в конечном счете, опять в моей картине, все это опять сводится просто к вере. То есть человек сначала знал, что он верит, потом он стал верить, будто он знает. Теперь он, значит, верит, что он чувствует.
5: То есть это столкновение вер, да, что
6: это
5: ли?
6: Вера. Это везде вера. И там, и там, и в третьем случае. Вот. Просто вера в разные вещи. Каждый раз человек себе внушает, что он... Ну, естественно, он внушает, что верит правильно. А всякие скептики, между прочим, нам расскажут, нет, что эту веру тоже ему сознательно навязывают по разным причинам.
5: Ну, это как работает, да? Соединенные Штаты Америки верят в то, что они непогрешимые, да, правильные и так, да, далее, и заставляют, да, сомневаться в себе всех остальных.
6: Ну и да,
5: ну,
6: и
5: так.
6: И это как бы вот на уровне вот этой геополитики условно так, а на уровне бытовом, да, пожалуйста, вам, я лично знаю политолог, который все это вообще сводит к коммерческому интересу, что в конечном счете даже и вера вот в непогрешимость эмоций — это коммерческий прием.
5: Ну, вопрос цели, действительно, потому что тот же самый Трамп, нам слушатель говорит, Трамп ради вообще личного обогащения, наверное, решение это принимает, складывается такое впечатление, сказал одно, биткоин поднялся, опустился,
6: да,
5: другое, нефть поднялась, опустилась.
6: Да. И это тоже, и на самом деле единственное, что реально необычно в Трампе, вот, во всяком случае, на мой взгляд, и по моему опыту, это что у него это все действительно и на уме, и на языке одновременно. Угу. Вот. Раньше там человек, наверное, мог думать о какой-то своей выгоде политической, коммерческой, любой другой, включая личную, но он этого не говорил, а этот говорит. Прямо напрямую, что да, и в том числе и там ему скажут, что вот биткоины там поднимаются, опускаются, а он говорит, да нет, это на самом деле, во-первых, и хорошо, вот, а во-вторых, я на самом деле о вашем общем благе пекусь, а то, что параллельно там мое личное состояние растет, так и правильно.
5: Круг, кстати, еще говорит, вот Алистер Круг, интересное суждение у него, это по поводу столкновений, почему нам не удается, вот мы такое впечатление, что были и до сих пор пребываем в такой ситуации, что мы должны донести свою позицию. Это, да, даже в официальной речи звучит. Да, да. Дмитрий Сергеевич об этом, да, говорит регулярно. Сергей Викторович об этом говорит, да, регулярно. Мы доносим свою позицию. То есть как, да, будто бы мы сейчас все аргументы подобьем, в папочку сложим, передадим, они прочитают и скажут, точно. А Круг говорит следующее, что у западное мышление это жесткие бинарные рамки, да, где в итоге есть концепция все или ничего. И поэтому... невозможно западным странам, вообще западному там, мыслителю услышать других, что бы Россия ни говорила, ее на Западе не услышат из-за рамочного мышления.
6: Ну, Жень, если честно, я лично считаю, да, что это рамочное мышление не западное, а общее. Вот, потому что,
5: если, да, только мое мнение неправильное, да?
6: Да,
5: это оно,
6: конечно,
5: понятно,
6: да. Каждый живет своей, да, правдой. Вот опять в моей картине мира есть некая абстрактная общая истина, как у Платона там, но она ведома только Богу, высшей силе. Вот. А на Земле у людей у каждого своя правда, и каждый из этой правды, как говорил мой один американский приятель, не приставайте ко мне со своими фактами. Я уже все для себя,
5: да,
6: решил.
5: Но предполагается, вот, что лидер государства,
6: да, да,
5: это человек, например, из, да, Соединенных Штатов, да, Америки, это человек, который не решение принимает не исходя из как бы своего духа, скажем так, да,
6: да,
5: а исходя из общего блага. То есть он как бы шире мыслит. А в итоге мы видим, что несколько иначе это выглядит.
6: Во-первых, действующий руководитель страны Америки прямым текстом публично говорит, что «а для меня есть только один непогрешимый критерий – моя собственная мораль и мой рассудок». Вот. А даже международное право, на самом деле, не приставайте ко мне со своим международным правом и фактами, потому что я-то действую для общего блага, я-то знаю, где общее благо, вот, я его, да, отстаиваю, и поэтому не надо мне, так сказать, пудрить мозги вот, вашими какими-то ссылками на какое-то международное право, и все. И у него действительно все так. прямо и откровенно, ровно так, как мы все про наши интересы и про международные. Я вам могу привести пример внутренний. Вот он сейчас только что взял, сказал, я раздам всем по 5000 долларов, если мы выиграем выборы республиканцев. Значит, всем американцам. И ты думаешь, господи, так вроде было запрещено какими-то там нормами какой-то там демократии, типа подкупать избирателей. Вот, вроде как. Но это когда ты тайком где-то за углом чего-то кому-то всуешь конверт. А тут, когда тебе с трибуны президент страны говорит, вы проголосуйте за меня, я вам налом отслюнявлю. И это уже, это получается тоже демократия, что ли?
5: Что-то вроде этого, да. Новое прочтение демократии. Андрей Шитов с нами, обозреватель ТАСС, американец, член Совета по внешней оборонной политике. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 21.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Евросоюз из-за разногласий продлил антироссийские санкции на неделю. Это необходимо для устранения противоречий внутри объединения. Главным камнем преткновения стали требования отдельных стран исключить из черного списка крупных российских бизнесменов, сообщает портал Observer. Так, Словакия настаивает на снятии ограничений с Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Позже к требованию вывести из стоп-листа Усманова присоединилась и Франция, что серьезно осложнило переговоры. Кроме того, Будапешт и Братислава выступают против инициативы продлевать санкции сразу на год вместо привычных 6 месяцев. Поскольку для утверждения пакета требуется абсолютное единогласие всех членов ЕС, у дипломатов остается 7 дней на поиск компромисса. Дональд Трамп примет решение о возобновлении переговоров с Ираном. Президент США заявил, что в ближайшее время сам определит, соглашаться ли Вашингтону на возобновление официальных контактов с Тегераном. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети True Social. По его словам, руководство Ирана сейчас стремится заключить новое соглашение. При этом Трамп подчеркнул, что в целом он не выступает против дипломатического урегулирования многолетнего конфликта. Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что готов подписать с Ираном только такую сделку, которая будет полностью отвечать национальным и экономическим интересам Соединенных Штатов. Экс-президент Эстонии заявил о нехватке систем ПВО для Украины. По словам Керсти Кальюлайт, всех существующих в мире запасов и средств противовоздушной обороны сегодня физически недостаточно, чтобы полностью закрыть текущие потребности Киева. По ее оценке, ситуация вокруг украинской воздушной обороны за последнее время заметно ухудшилась, передает эстонское гостелерадио ИР. Политик подчеркнула, что западные союзники сталкиваются с серьезным дефицитом производства зенитно-ракетных комплексов. Ситуацию осложняет и то, что против новых модификаций беспилотных летательных аппаратов, которые активно применяются в зоне конфликта, у Киева просто недостаточно эффективных средств противодействия. Международному сообществу необходимо радикально пересмотреть объемы военно-промышленного производства, считает политик. В Москве и Подмосковье ночью и утром ожидается густой туман. Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий распространило Главное управление МЧС по Москве. В ночные часы, а также завтра утром на улицах и дорогах столицы и Подмосковья видимость местами может снизиться до 200-700 метров. Спасатели призывают автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Сейчас температура воздуха в Москве плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
7: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».
12: Повтор лучшего.
11: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
5: 15:35. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Андрей Шитов. С нами обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Несколько сообщений вам, Андрей Константинович, от наших слушателей. Цурита говорит, правильно ли я понимаю, что либерализм, в принципе, это светская версия протестантизма?
6: Ну, это продолжение тех же процессов. Вот мы говорили с Женей про ту последовательность, ну, во всяком случае, которую я себе выстроил. Сначала просто вера и знание, что просто вера, потом вера в разум, вот, и сейчас уже вера в эмоции. Вот, ну вот то, что либерализм – это извод веры в разум, это очевидно. А то, что протестантизм тоже был таким изводом, но тут, понимаете, опять, а протестанты скажут, а что ты на нас как бы бросаешь тень, а что другие религии, так сказать, другие, что ли? Ну, дальше идет теологический диспут, который не для нашего эфира.
5: Не для нашего эфира, правда. Но здесь, правда, есть другое. Это, правда, мы обсуждали, знаете, с востоковедом в контексте войны с Ираном и вовлечённой Израиля. Да. И там была такая точка зрения, что в данном случае американцы, в общем, такие довольно активные евангелисты. И это как раз тоже, то есть если смотреть на американскую политику с точки зрения религии, там, и теологии и так далее, то очень много становится понятным. То есть мы пытаемся рацию объяснить, а там во многом есть вот эта индоктринация определенная.
6: Но она, индоктринация тоже через рацию, кстати, но согласен, что самоопределение американцев, во всяком случае, до вот эпохи расовой политкорректности, когда вот самые последние годы, когда Black Lives Matter, было WASP. А WASP – это White Anglo-Saxon Protestant, то есть белый англосаксонец протестант. Они так ну, большая часть Америки себя самоидентифицировала.
5: Таким образом. А вопрос еще от нашего слушателя был такой. Мы, сейчас найду, вот Александр говорит, мы часто, и вы в своих эфирах часто говорите про кризис старого мира. И говорите, что он рушится, и в Штатах все-таки тоже ослабевание происходит. Штаты сейчас, это даже не Штаты четверть века назад. Осознают ли это в самих Соединенных Штатах? Что там по этому поводу вообще говорят? Или это только наши измышления, а они уверены, что у них, в принципе, все хорошо, и они Бога схватили за бороду.
6: Значит, я всегда считал, что они уверены в том, что у них все хорошо, и они Бога схватили за бороду. Кстати, возможно, я зря так считал, потому что сравнительно недавно я делал текст про, в кавычках, время, когда они нас боялись, я, по-моему, писал, но когда они, когда они нас опасались, и это время было недавнее, и это время вам всем тоже хотя бы теоретически знакомо по этим рассказам. То есть, короче, когда в Советском Союзе победил сначала, значит, коммунизм, как они его называли. Трамп, кстати говоря, только что, буквально на днях, на съезде, опять говорил, что мы опять боремся с коммунизмом. То есть, это страшилка, это пугало, оно живет по сей день. Вот. А они реально, да, если не боялись, то опасались распространения левых идей, вот этих прокоммунистических, там, просоциалистических идей. Вот. И, между прочим, тут просто уже немножко сбиваясь в свое от умозрительного, я-то считаю, что, может, это и хорошо, потому что в моем понимании, вот, всегда был вопрос, в моем сознании, чуть ли не детском еще, всегда был вопрос, а нельзя как-нибудь договориться, чтобы все лучшее взять отовсюду? И когда я потом читал про теорию конвергенции Сахарова там и прочих, вот, я думал, ну вот правильно люди, в общем-то, в правильном направлении мыслят. Вот. И сейчас, как мы знаем, условно говоря, в Нью-Йорке есть мэр Мамдани, который как бы социалист и провозглашает некие лозунги.
5: Но это, кстати, вот опять же, путь и поиск дальнейшего пути в Штатах. Насколько это является экзистенциальным кризисом? И ведь, условно, социалисты там. Это же другие социалисты.
6: Ну, во-первых, это другие социалисты, конечно. Хотя мне тут не сравнительно тоже недавно доказывали, что, типа, наш Лев Троцкий был их спецпроектом. Вот.
5: Но у них троцкистов много.
6: Ну,
5: в принципе,
6: да,
5: в вузах очень много троцкистов.
6: Ну вот, да. Но опять, это как бы немножко разные вещи. Там так. Вот эта теория и практика. А в теории то, что они так сильно были в себе уверены, любили себя любимых, я извиняюсь, прошу, за тавтологию, вот, как бы, ну и хорошо, да, в известном смысле, между прочим, Советский Союз рухнул из-за того, что советская идеология, советская пропаганда, ну, проиграла в этом соревновании с американцами, они сильнее верили в свою мечту, в свою идею, да, чем мы в советскую.
5: Про кризис старого мира и рождение нового порядка, вот слушатели нас...
6: Так,
5: спросил.
6: Значит,
5: понимают ли они, что старый миропорядок рушится, или все-таки убеждены в том, что это домыслы из-за океана?
6: Ну, во-первых, пусть мне докажут, что старый порядок рушится, а новый рождается. Мы это увидим на примере Америки, например. Я считаю, не раньше, чем еще через пару лет, когда станет понятно даже не то, кто новый президент после Трампа. Вот. А станет понятно то, будет ли этот новый президент, не попытается ли вот сейчас наш удивительный Дональд
5: Фредович
6: Трамп, да, вот, зацепиться и нарушить Конституцию, сломать Конституцию, сделать себе еще третий срок. Вот тогда, если он начнет ломать Конституцию, но тогда, я думаю, что в Америке начнется гражданская война. Уже настоящее, это с оружием, вот, между собой. Вот, они будут защищать эту конституцию, очень многие. И я думаю, что на самом деле до этого не дойдет. Вот, а если этого не произойдет, то, собственно говоря, и слома старого порядка для них еще не будет.
5: Угу.
6: Вот. Они, да, они считали и считают, что они пуп земли, и они таким пупом будут оставаться.
5: Но одно дело считать... А другое дело, например, 25 лет назад подтверждать это силой, агрессивной, правильно, неправильно, это другой вопрос, агрессивной политикой с натиском, а другое дело декларировать то, что вот мы есть, и пользоваться условно и инерцией восприятия, потому что...
6: Не очень понимаю разницу, а в чем? Ну вот он только что, наоборот, он делает то же самое, более откровенно, чем делали до него.
5: Он взял... не может войска в Иран вести, я про это.
6: Ну, он не может, не потому, как бы, он может, но не хочет. Что называется.
5: Вот
6: да. Нет, но он захватил венесуэльскую нефть, да.
5: Захватил. Правда, не знаю, да? Теперь что с ней делать, потому что там что-то Шеврон не в восторге от того, что на них счастье такое свалилось.
6: Это другой вопрос, что там специфическая нефть тяжелая и прочее. Но, а так он хотя бы на словах захватывает все кругом. Там Гренландии, там каналы панамские и прочее. Вот. И венесуэльскую нефть. Вот. Да, облом с Ираном, но стиль поведения тот же самый, только более агрессивный. И вот возвращаясь к вашему исходному вопросу о том, понимают они, не понимают, там идет этот политический процесс, типа того, вот между теми, кто считают, что дело идет неправильно, и теми, кто считает, что и хорошо. Значит, тех, кто считает, что неправильно, гораздо больше. Поэтому, между прочим, Трамп вообще и появился как явление. Потому что дело у них шло не очень хорошо. У них американская мечта еще до Трампа проседала, там, ну и так далее. Можно синонимов подобрать миллион. Вот. Но означает ли это крах Америки как таковой? Я бы остерегся сразу вот так категорически.
5: Я даже, нет, не про крах, вообще говорим не про крах, а скорее, знаете, про что? Соединенные Штаты Америки очень долго, естественно, и все с этим соглашались, это было легко, задавали тренды геополитические. Сейчас сил на то, чтобы задавать геополитические тренды и, самое главное, их навязывать и следовать, нет, потому что они сами ослабли, другие подросли довольно серьезно. И при этом образуется как бы вот пустое поле. Ну, кто-то другой с трендами не хочет выходить, а Штаты, в общем, ну...
6: Жень, ну, а на самом деле, при всем том, мы с вами, ну, я вам за это очень благодарен, потому что так получилось, судьба так сложилась, что я, видите ли, quote-unquote, американист.
5: Вот.
6: Значит, для меня это хлеб насущный. Спасибо вам, что вы мне его даете. Вот. Но, в принципе-то, я о чем хочу сказать... Чего мы с вами Америку-то эту обсуждаем без конца? Если она уже не законодатель мод.
5: Нет, это здесь
6: она
5: проблема.
6: Она остается, была, есть и будет законодателем мод, совершенно пока верно. Мы про нее говорим.
5: Совершенно верно. Поэтому вот. Я же говорю, что
6: а
5: Андрей Константинович,
6: про нас не
5: здесь история несколько в другом. Не в смысле, что у нас есть действительно, это давно, это не нами описано, комплекс провинциала, что мы вот, а как там-то на самом деле, а вот как там? И более того... Штаты к этому, в принципе, весь мир приучили.
6: Да,
5: и у нас, понятно, инерция идет после еще развала Союза. Здесь про другое.
6: Да,
5: когда Штаты чувствуют в себе силу, и есть как бы управляемый хаос уже, задают тренды, потом смотрят, где кто этим трендом следует. Сейчас проблема, что и для мира является ли это, в принципе, проблемой, что Соединенные Штаты Америки ослабли, инерция восприятия как лидера, как гегемона осталась, но что миру предложить, понимаете, тут подмаслить, там войну развязать, в другом месте, не знаю, денег предложить или еще что-то. Вот этого нету.
6: Ну, вопрос о лидерстве в завтрашнем...
5: Конечно,
6: вопрос
5: конечно.
6: О лидерстве в завтрашнем мире, он центральный. Вот. Как раз все стороны... И Трамп, который якобы борется с коммунизмом у себя на родине, и он тоже борется за завтрашнее лидерство. И мы с вами, которые сейчас вот прошел только что саммит БРИКС, там же об этом была речь, что у нас будет новый миропорядок, многополярный, где будут равные, так сказать, друг другу страны и народы, которые будут каждый свой суверенитет как бы держать на первой лавочке. Ну и тогда, ну это и правильно, так и должно быть. То есть, как бы, а как будет реально в этом реальном будущем?
5: Да.
6: Потому что сейчас у нас пока идет некая present continuous, как я считаю, вот, длящееся настоящее. Вот. А когда наступит вот то реальное будущее, про которое, кстати, вот и Лавров на днях тоже говорил, там же, по-моему, на этом БРИКСе, вот, значит, ну да, оно будет неким другим. Да, все согласны, что возврата к старому. Я, кстати говоря, этих же американцев там спрашивал, как они считают. Вот сейчас кончится время трамповское, конституционное. Вот. И если произойдет нормальный конституционный процесс смены власти, то будет back to business as usual, возврат к обычному ведению дел. Они, в принципе, сказали, что полностью нет. Полностью уже не вернемся. Но, с другой стороны, это тоже нормально. Это то, что называется эволюцией. Вот, да, но как бы происходит процесс нормальной ротации власти, при этом власть эволюционирует у них, внутри себя. Вот. Будет, как будет меняться на международной арене, тоже в каком-то смысле мы знаем. Что мы видим? Мы видим, что Китай усиливается, но это объективно. Китай, в моем понимании, Китай первым провел перестройку. Дэн Сяопинь, чисто экономическую, без идеологической и политической. И теперь уже догнал и перегоняет Америку. Потом мы провели свою, как бы, с известными результатами. Теперь американцы пытаются. Но это эволюция, нормально.
5: А Трамп, кстати, допустил производство китайских авто в США при условии найма американцев.
6: Да, так.
5: Говорит, что не возражал бы против строительства китайскими автопроизводителями заводов в Соединенных Штатах Америки.
6: Ну,
5: то есть
6: да.
5: Что-то, как это, будет пускать туда к себе? Как промышленники отреагируют, кстати, на китайцев, как думаете?
6: Я, честно, я понимаю, как бы, логику рассуждений Трампа.
5: Да.
6: То есть пусть делают у нас.
5: Под нашим контролем.
6: Да, под нашим контролем, платят у нас налоги, там, и так далее, и так далее. Там, во-первых, это очередная его хотелка. Трамп ведь постоянно говорит, у него wishful thinking,
5: так
6: сказать. Он, да, он олицетворение этого wishful thinking.
5: Виш-листы пишет себе.
6: Да, да, да, то есть желаемое за действительное. У него это просто манера разговора, я думаю, даже и мышление, не только разговор. Вот. Ну и нормально, другие к этому тоже уже привыкли и смотрят, пустят ли, не пустят ли автопром китайский в Америку, чтобы китайцев, как у нас это называют, делали в Америке. Ну, при всем том, сори, конечно, ну а нам-то чего?
5: Вот, ну. Нет, нам ничего, это же, опять же, все про... У нас китайцы-то здесь есть уже.
6: Вот, господи, я про это говорю.
5: И собирают их, и продают. Здесь про, знаете, про что? Здесь все-таки про определенные тенденции. Потому что сначала вроде бы враги-враги, американцы и китайцы. Теперь Трамп говорит, что, ну нет, ну все-таки приезжайте сюда к нам и так далее. Китайцы, вопрос даже не нам, а зачем китайцам,
6: да нет,
5: это зачем?
6: А почему враги-враги? Нет.
5: Ну как?
6: Они, у них нет. У них даже, по-моему, чуть ли не официально провозглашено как доктрина, что главный геостратегический соперник на весь текущий век, на все столетие, это Китай, да. Это известно, принято, там, разворот в Азию в этом смысле для американцев. Это известно и признано. Но, переходя на личности, что называется, Трамп, ну, он же все время делает вид, что мы с председателем Си прям лучшие друзья, и мы вот скоро увидимся. А не больше того, вы
5: председатель
6: слышали?
5: Си на это очень мило просто улыбается.
6: Улыбается,
5: и...
6: да, да, конечно, потому что тот же самый wishful thinking. Вот, да, то же самое желаемое за действительное. И даже мы слышали с вами, что, может, они втроем, типа, могут встретиться.
5: На АТС, якобы.
6: Но, между прочим, это в Китае. Если это произойдет, то это в Китае. И что само по себе, тут формы бывают важнее содержания. Да, может быть, и китайцы и устроят такое у себя. И как бы на своей площадке, и по умолчанию, типа на полусвоих условиях.
5: Я несколько раз задавала один и тот же вопрос вашим коллегам-американистам, международникам.
6: Да.
5: Казалось бы, всегда американцы славились тем, что у них очень гибкий разум.
6: Да.
5: Они, в общем, смотрят, и если там не можешь бороться, например, возглавь что-то.
6: Да, да, да.
5: В случае с БРИКСом, в случае с ШОСом, в случае с ростом Китая и так далее. Почему здесь вот та гибкость хваленая, которая была у американцев, она дала, наоборот, они как-то закостенели, костными стали. Слова Трампа по поводу того, что БРИКС все-таки это опасность, если что-то они там будут делать, то мы там на них санкции такие обрушим, что...
6: Ну, про БРИКС, опять же, про БРИКС я спрашивал этих заезжих гостей, и там мне больше всего понравился разрыв во мнениях. Там, условно говоря, трое сказали, да ну, это какая там угроза, никакого там риска нет, это аморфное такое соединение там разнородных стран и так далее, и так далее. Вот. А один сказал, да нет, это там изменение геопорядка, опять же, вот в экономике, там новые институты и прочее. Вот. То есть это пока еще немножко бабушка надвое сказала, во всяком случае, в их восприятии. Вот. Трамп, когда он декларирует, что это угроза и надо бороться, тут тоже двойственность. С одной стороны, я думаю, он понимает и правильно понимает, что это может быть угрозой доминированию доллара, о чем нам много раз публично с телеэкранов объяснял наш президент, поэтому слушайте его, он лучше объясняет, чем я, например. Вот. А с другой стороны, ну, у него тоже эта игра в политику вот, перед выборами. ну чего, как бы у нас угрозы со всех сторон, нужна угу. сильная рука, вот я эта рука, да, давайте.
5: И все.
6: Да.
5: А кому штаты доверяют?
6: Плюс как? По 5 тысяч вам выдам.
5: По 5 тысяч долларов, да, из обычных налогов, интересно, или нет, или это освобождено от налогов?
6: Вот, да, кому доверяют?
5: Да.
6: Если кто-то кому прямо доверяют. Между прочим, Жень, очень хороший вопрос.
5: Для новой статьи, согласитесь.
6: Знаете почему? Потому что я много раз слышал их презрительные рассуждения о том, что вот русские-то они никому не верят. Не только там своим властям, но они друг другу не верят. Это еще с советских времен я слышал
5: всегда.
6: По-моему,
5: с точностью вот. Наоборот у нас.
6: А вот верят ли они друг другу? Мне кажется, они изначально не очень доверчивые люди. Вот. Значит, у них в основном как бы договорные отношения во всем, включая вплоть до брака.
5: Да. Вот.
6: Но при этом мы только что с вами говорили, что о пропаганде своей они верят. Верили, да, реально верили, потому что им выгодно
5: в отличие
6: это
5: от
6: верить.
5: Нас.
6: В отличие да? от нас. Вот. И опять тут получается такой клубок, что сразу и не разберешь.
5: Ну, вот это, кстати, интересно. А я к тому веду, что когда говорят, ну, допустим, да, про возможности там урегулирования,
6: да.
5: даже украинского конфликта, потом да. новую архитектуру безопасности и так далее, здесь не обсуждается другой момент. Почему, например, завершение конфликта на Украине воспринимается как некий фундамент для того, чтобы построить какой-то новый прекрасный мир там, с доверием, с понятными mm-hmm. правилами и так далее, если вот этот провал mm-hmm. и недоверие между сторонами mm-hmm. настолько mm-hmm. велик, yeah. я даже не говорю Россия-Украина, я говорю Штаты с Европой yeah. вместе, yeah. Европа с Россией,
6: я
5: Россия со Штатами.
6: Скажу. Я вам больше скажу, экзистенциально сейчас из-за тех же самых машин и машинного разума, и из-за тех же самых мошенников, которые uh-huh. современными технологиями пользуются, в новостях только что у вас звучало, обчищают всех подряд, вот. Люди да. перестали верить друг другу напрочь. А это, я считаю, вообще главная экзистенциальная угроза для человеческого вида. Люди, если мы не будем верить друг другу, наша жизнь станет невозможна. Пожалуйста, вот я для себя, я верю всем. И беру все звонки телефонные. И пусть мне
5: вы
6: от
5: берете,
6: этого будет
5: да?
6: хуже. Да.
5: Берете все телефонные да. звонки? Вот вы, Андрей Константинович, отчаянный человек. Что вы берете все?
6: Не знаю. А почему? Ну, а как? А вы просто сбрасываете, что ли?
5: Я с незнакомых редко беру. Да? Вообще редко беру с незнакомых номеров, да. Ну, я а беру. Остальные, слава богу, помечаются да, как-то, я, что я, это да. банки, там еще кто-то, их же да. обязал закон. Здесь есть, знаете, про что еще речь? Про то, что понимает ли, например, вот мы просто про понятия какие-то говорим в Соединенных Штатах Америки, что действительно есть вот эта проблема доверия, и даже если кто-то предлагает выходить, там, не знаю, на какую-то сделку, на какие-то договоры, ну, как вот Дональд Трамп, да, у нас это слово мир, перемирие, правила и так далее, там есть слово сделка.
6: Да.
5: А столько всего уже сделано, что да. можно ответить на вопрос, а почему, например, X... Yeah. должен там, неважно кто, yeah. почему Трампу должны доверять, если он с чем-то выходит? Почему мы должны доверять, что он там хочет прекращения войны, что он хочет там торговать, что он... Почему
6: Жень,
5: кто-то
6: это разные
5: должен
6: вопросы.
5: В это?
6: Вы сначала спросили про американцев, а потом спросили про Трампа и нас. Почему mm-hmm. мы не верим уже не Трампу этому? Это понятно.
5: И
6: прочему Западу. Вот. Ну, опять, тысячу раз объясняли. Значит, а внутри у них нет этой проблемы.
5: Нет,
6: то есть просто
5: всё-таки.
6: Нет. Это же тот самый вариант, когда я вам говорил, девочка американская, вам все время кажется, что мы плохо про вас думаем, а мы совсем про вас не думаем. Значит, ну, они про нас не думают. И правильно. И что там Трамп делает с этой Россией и Украиной? Подавляющему большинству американцев дела нет никакого.
5: А что ж так перед выборами в Конгресс-то они носятся с этим делом?
6: Так, потому что
5: конгрессмены верят?
6: Потому что выборы в Конгресс.
5: То есть американцы не верят, конгрессмены верят?
6: Ну, нет, опять, мы же знаем, что они бегают и суетятся.
5: Да.
6: Откуда? Из сообщений нашего, там, телевизора и интернета.
5: Так я поэтому вот. Вас спрашиваю, относится это с реальностью или нет?
6: Вот, соотносится. Это действительно все происходит, но это очень маленькая и очень маловажная часть того, что происходит, если смотреть изнутри. А если у них смотреть изнутри. А у нас это выпячивается, ну, правильно, потому что для нас это важно, для нас это главное. Как они к нам. Вот. Что они о нас думают?
5: А девочка говорит,
6: мы про вас не думаем.
5: А я не думаю, честно говоря, что как бы нам, простите, есть дело до того, что про нас думают обычные американцы. Правильно. Мы с обычными американцами пересекаемся гораздо меньше, чем мы пересекаемся.

0: Точно. Спасибо, Андрей Константинович. Ждем снова.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 22:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили над российскими регионами 173 украинских дрона. Атака отражена в период с 8:00 до 20:00 по Москве, сообщили в Министерстве обороны. Беспилотники перехвачены над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Два мирных жителя Донецка, раненые в результате дроновой атаки. Удар пришелся по территории Ленинского района города. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин. По его словам, пострадала семейная пара, мужчина 1965 года рождения и женщина 66-го. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и бригады скорой. Раненым оказывается вся необходимая помощь. Зеленский подтвердил готовность прекратить удары по энергетике России при гарантиях партнеров. По словам украинского лидера, Киев предложил союзникам обеспечить соглашение с Москвой, которое остановит уничтожение критически важных систем. Под надежную защиту должны попасть энергетика, продовольственные коридоры и другие элементы базового жизнеобеспечения. Зеленский подчеркнул, что если международные партнеры гарантируют реальный отказ России от атак на систему энергоснабжения, то Украина незамедлительно выполнит встречные обязательства. Он добавил, что этот деэскалационный шаг может стать первым реальным этапом на пути к завершению войны. ООН приветствует шаги по улучшению ситуации между Россией и Украиной. «Мы надеемся на любые признаки деэскалации этого конфликта», подчеркнул зампредставителя генсека организации Фархан Хак. Соответствующий комментарий прозвучал после громкого заявления президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер сообщил, что Киев согласился полностью прекратить удары по российским энергетическим объектам, а Москва взяла на себя аналогичные встречные обязательства. Фархан Хак подчеркнул, что Всемирная организация внимательно следит за развитием событий и искренне надеется на появление любых реальных признаков деэскалации этого многолетнего конфликта. В Москве и Подмосковье ночью и утром ожидается густой туман. Экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС по Москве. В ночные часы, а также завтра утром на улицах и дорогах столицы и Подмосковья видимость местами может снизиться до 200-700 метров. Спасатели призывают автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, ощущается на 1 градус меньше. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура

0: повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Столица России, Москве, 18 часов 7 минут, это «Радио говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья, продолжаем работать в прямом эфире. Но начинаем мы с вами, как обычно, с нашей переклички из чата Ютуба. Ну что, поехали, да? Первое сообщение из Риги. Из Риги. Рига всех приветствует. Таллин ждет. Ну, надо же, Прибалтика просто вырвалась в лидеры. Иркутск, улица Просвещения, ждет с нетерпением. Чебенки, Оренбургская область, ждет. Кустанай уже совсем заждался. Ташкент ждет. С нетерпением нас ждут всех в Таиланде. В хорошем смысле слова. Из Людвигсбурга, Германия, передают привет. Раменская ждет. Болгария верит и ждет. Это хорошо. Саарбрюкен, Германия, рада встрече. Караганда ждет. Рудный, Казахстан. Свердловская область, Верхняя Пышма, сидит, ждет. Измаил, деревня Старая Московская область, внимание. Термес, Узбекистан, ждет. Чимбулак ждет. Невыспавшаяся улица Красная приветствует всех добрых людей. Это Краснодар, если что. Долгопрудный, всех привет. Севилья, Испания. Орша, Беларусь, Иркутск всегда с нами. Краснодар опять на связи. Новокузнецк, Екатеринбург, всех приветствует. Черчик, Узбекистан, Алма-Ата, Буденов здесь ждет выпуска. Кишинев здесь, Аргентина. Так, убежала. Куда это все убежало опять? Момент. Аргентина где? Вот, Аргентина. Гагаузия здесь. Крым на связи. Италия передает привет. Анкара. Желает всем удачи. Новокосино, Москва, Баскунчак, улица Героев Панфиловцев ждет. Майкоп передает привет. Шаргород с нами, Павлодар с нами, Крылатская с нами, Ликино Дулеева ждет. Так, Южная Каролина передает всем привет. Ильичевск, Украина, Вильнюс с нами. Феодосия слушает и смотрит. Поселок Металлстрой. Ирландия, Видное, Омск, Истра с нами. Кентукки ждет. Зея, Амурская область, Павлодар ждет. Глазов с нами. Красноярский край с нами. Сергиев Посад. Еще раз Таллин, Сент-Луис, Бельцы, Молдова, прекрасно, подтягиваются у нас слушатели еще в Максе и в Телеграме, в Максе Кубань, Новопеределкино, Ивантеевка, Курган-Тюбе, сейчас Бахтар, а да, Курган-Тюбе тоже переименовали? Это как-то прошло мимо меня. Ну, хорошо, буду знать, да. Тульская область, деревня Бурдуково, крутит ручку транзистора, пытаясь поймать ВК-видео. Это прекрасно, то есть... У нас ВК-видео уже в транзисторе, да? Ну, ладно, пусть будет так. Зинсхайм, Германия. Чертанова передает привет. Мытищина, Приеме, Новочеркасск. Ну, отличная география, друзья, как обычно. Все, Торонто с нами, Чувашия тоже с нами. Ивантеевка, Новопеределкино, Севастополь ждет, Камчатка ждет. Ну, хорошо. Итак, друзья, дело техники сразу вот с козырей заходит. Сикорский в публичном выступлении закатился в ментальных аффирмациях. Победа над Россией на публике у Пшека начались спазмы победы. Держите меня, семеро негодует он, если бы не координация. Слушайте, ну, мне кажется, надо делать поправку все-таки. Сикорский это у нас кто? Это же Польша. Это Польша. А до Сикорского был Дуда, помните такого человека? Который тоже рассказывал о том, что, ну, скорее бы уже все началось, и мы быстро, как говорится, пройдемся парадом по Красной площади, об этом говорил Дуда. А еще был такой человек, который, Лех Валенса, помните такого человека? Он тоже нам грозил кулаками, там, размахивал, тот самый Валенса, солидарность, вы же знаете, что такое солидарность? Я не в этом смысле, я в другом смысле. Они даже в этом смысле про солидарность ничего не знают. Вот она, молодежь. Было такое движение «Солидарность». Они мутили воду при Ярузельском. Вы же знаете, кто такой Ярузельский? Они знают, кто такой Ярузельский. Хорошо, да. Мутили воду, а потом выяснилось, что он был агентом спецслужб. Я про Валенсу, не про Ярузельского. Ярузельский был генералом. Поэтому Валенса жив, да, спрашивают вы. Он жив, насколько я понимаю. Там был скандал, когда опубликованы были документы о том, что он сидел на довольствии у спецслужб. Ну, как-то быстро они замяли это дело, потому что, как, ну, неловко, наверное, стало людям, когда они вдруг обнаружили, что лидер всепольского движения за независимость от ужасной Москвы оказался агентом спецслужб. Эдвард, парадом по Красной площади? Да-да-да-да-да, они об этом говорили. Поэтому, друзья, делайте, я к делотехнике в первую очередь обращаюсь, делайте поправку на то, что Сикорский, это все-таки представитель Польши. То ли дело был Сикорский, вот, который представлял Российскую империю, помните, да? Ну, вот это вот был человек. А Украина почему-то утверждает, что он украинец. Сам Сикорский про это не знал, когда он изобрел вертолеты. А вот они все знают. Ну, ладно. Знаете, о чем я подумал, друзья? Вот я слежу за информационной повесткой, смотрю там на все заявления Трампа, на все заявления в европейских столицах, в том числе и вот на эти заявления там Сикорского. Я поймал себя на мысли, что ну, в какое интересное время мы с вами живем. Вы заметили, нет? Это же просто невероятно, в это сложно поверить. Вот когда смотришь на самом деле на то, что происходит, вот выглядываешь в окно, ну, в такое окно, я имею в виду в геополитическом смысле слова. В нашем-то окне все нормально. У нас Новокузнецкая красота. Лето вернулось в Москву. До 1 декабря обещают вот такую погоду. Дальше последовала пауза и бурные аплодисменты. Шучу, к сожалению. Нет, вот в геополитическое окно, когда выглядываешь и думаешь... А как так получилось, что мы вот ко всему этому пришли? Вот интересно, да? В какой момент все резко повернули в какую-то вот сторону, да, и в итоге вот пришли с разных сторон туда, где мы сейчас находимся. А находимся мы в новом мире, друзья. Это новый мир. Абсолютно новый мир. Но ведь совсем еще недавно, как выглядел, собственно, этот мир? Этот мир выглядел... Ну, достаточно стабильным. Нет, понятно, что в этом мире не все счастливы, скажем так, да, но он выглядел стабильным, да, этот мир. То есть была страна, которая считала, что она самая центровая, и ей разрешалось все. Некоторые радовались тому, что им разрешалось все. Некоторые воспринимали это как, ну, может быть, неизбежность. Некоторые считали, что, ну, вот так сложились звезды, ну, что уж теперь. Кто-то вообще, в принципе, не задумывался над тем, как все это работает. Но, тем не менее, этот мир выглядел именно вот таким вот образом. Была страна, были ее интересы, и она делала все, что хотела. Она влезала в разные другие страны со своим уставом. Она бомбила в случае чего. Она свергала какие-то там режимы, меняла власть, устраивала перевороты. Ну, вот это вот она все делала. А потом вдруг в какой-то момент она забуксовала. Стала буксовать. Вначале все наблюдали за этим процессом и не очень верили. Потом пригляделись и поняли, что действительно буксует. Стали думать, что может быть это временно. А потом еще более внимательно пригляделись и поняли, что нет, это не временно. И что, оказывается, король-то голый, и король не может решать сейчас все вопросы. Кто-то обрадовался, кто-то начал ловить момент для того, чтобы сыграть свою партию. Кто-то заплакал. Но, тем не менее, это так. Вот посмотрите на сегодня на Соединенные Штаты. Ну, во-первых, непонятно. Одни говорят, что это по-прежнему первая экономика мира, другие говорят, что нет, она уже давно вторая, да, как минимум вторая. Одни говорят, что у них нет никаких проблем, но проблемы есть, другие эти проблемы видят. Те, которые считают, что проблем нет, пытаются в этом убедить тех, которые понимают, что им врут. И это сопровождается просто какими-то тоже странными историями. Ну, вот война в Иране, она разве не странная эта история? Она же странная. Ну, влезли вы в Иран. Ну, хорошо, там надо разнести все в пух и прах, правильно? Поменять там, вернуть там шаха, еще что-то, ну, кого-нибудь. Отправить в командировку какого-нибудь младшего клерка там персидского происхождения из департамента какого-нибудь государства. Ну, отправить, сделать его главой государства. И все будет пучком, все будет отлично. Но не получается. Мало того, что не получается. Уже даже не знают, с какой стороны подойти к этому самому Ирану для того, чтобы наконец решить эту самую проблему. Уже им говорят. Ребята, давайте, знаете что? Давайте мы бесплатно, американцы, это министр экономики США, я вот сейчас только буду цитировать, министр экономики Соединенных Штатов говорит, мы предлагали Ирану, давайте мы вам лет 10 будем бесплатно привозить уран для ваших атомных станций, просто будем его привозить вам, отдавать, вы там развиваете эту атомную энергетику мирную, но при этом не создавайте свой обогащенный уран. В шаге мы от того, чтобы предложение актуализировалось, и зазвучало следующим образом. Мы будем лет 50 привозить вам обогащенный уран. Будем еще платить вам за то, чтобы вы нашим ураном воспользовались, для своей ядерной энергетики его использовали. И еще что-нибудь вам дадим, что вы хотите. Ну, разблокируем там ваши там счета. Но вы только не занимайтесь обогащением урана на своей территории. Иранцы вот на это на все слушают. Смотрят, слушают все это. И говорят, да не, нам вообще это не подходит. При этом это тот самый Иран, который и не собирался ничего плохого делать с этим ураном. И они говорили, мы не будем создавать никакое оружие там, да, ядерное. Нам это нужно для наших атомных станций, у нас есть партнеры, они создадут там эти атомные станции, вы будете там через МАГАТЭ, это специальная организация, там отслеживать там все наши повороты, вы будете держать руку на пульсе, все будет нормально и никаких проблем не будет. Им сказали нет, начали одну войну, потом начали вторую войну, и в этой второй войне утонули. Наиль говорит, про загнивающую Америку я уже слышу с 70-х годов прошлого столетия. Все никак не загнивают, слова все это. Наиль, попробуйте услышать то, о чем я говорю. Я не знаю, что вы там слышите с 70-х годов, Про загнивающий Запад я слышал. Не конкретно про Америку, а про загнивающий Запад мы слышали это, да. А, это правда. Ну, просто попробуйте вот услышать то, что я вам говорю. Я вам передаю слова министра экономики Соединенных Штатов. Ну, не хотите, ладно, не хотите министра экономики Соединенных Штатов, а, ну, давайте что? Ну, давайте президента Соединенных Штатов, ну, кого-нибудь там, кого хотите услышать. Ну, вот смотрите, вот как выглядит ситуация на сегодня в мире, да? Американцы точно буксуют в Иране. Вы же не будете с этим спорить? Ну, спорить с очевидностью – это не признак ума. А вы человек умный, судя по всему, Наиль, да? Поэтому с этим спорить не надо. Вот смотрите дальше. Европа на пороге экономического кризиса. И об этом говорю не я, об этом говорят и европейцы. Они сами говорят. И французы об этом говорят. И немцы об этом говорят. Про Англию мы сейчас с вами поговорим. Они тоже, в принципе, про это говорят. Но посмотрите, дальше мы отматываем дальше эту цепочку. Почему все это вдруг случилось? Случилось это потому что почти остановлены, внимание, почти остановлены поставки нефти из региона Ближнего Востока. Но это же факт, Наиль. Они же почти остановлены поставки нефти с Ближнего Востока. С этим спорить вы тоже не будете, потому что вы человек умный. Идем дальше. Саудовская Аравия. Ну, нужно ли кому-то объяснять, что это за государство, Саудовская Аравия? И какую роль, в принципе, Саудовская Аравия играла в насыщении нефтью, в насыщении топливом вообще в мировой экономике? Ну, наверное, нет. Да, это очевидно. Саудовская Аравия, говорим, Саудовская Аравия, подразумеваем нефть, говорим нефть, подразумеваем Саудовская Аравия. Ну и там есть еще страны, которые, собственно, участвуют в этом процессе насыщения топливом мира. Ну вот давайте про Саудовскую Аравию. Когда американцы начали войну в Иране, вы все знаете, что случилось с Ормузским проливом. Вы это знаете. Саудиты решили, что у нас есть нефтепровод. У них действительно есть нефтепровод, который мог бы перебрасывать это самое топливо в обход Ормуза. Полностью заместить невозможно объемы, но тем не менее, хоть что-то, как говорится, было возможно сделать. Если мы посмотрим на карту Саудовской Аравии, он идет прямо вот, он соединяет два берега, левый и правый, то есть через, вот поперек страны, вот так вот идет эта труба. Протяженность 1200 километров. И они по этой трубе, значит, в обход этого Ормузского пролива перебрасывали, перенаправляли около 4 миллионов баррелей нефти. 4 миллиона баррелей нефти – это 4% мировых поставок. Мировых поставок 4%. Ну, так вот смотришь, да, на цифру 4%. Ну, вроде бы небольшая цифра. Но когда есть продолжение, что это 4% мировых поставок, ты понимаешь, что это все-таки грандиозные объемы. Они перебрасывали. Перебрасывали через эти 1200 километров эту самую нефть. В итоге был нанесен удар по этому нефтепроводу. Дронами. Потом появляются спутниковые снимки. Вы видели эти спутниковые снимки, Наиль? Я вот видел эти спутниковые снимки, они во многих телеграм-каналах есть, можно посмотреть, и в Максе они есть. Я не знаю просто, чем вы пользуетесь, вот посмотрите, да. И там видно, значит, что, ну, большие проблемы с этим нефтепроводом. Не хочу говорить, что он уничтожен, но как-то он очень сильно заболел. Этот нефтепровод, и в Эр-Рияде, это столица Саудовской Аравии, Наиль, на всякий случай, в Эр-Рияде говорят, нам для того, чтобы запустить снова этот маршрут, нужно провести ремонтные работы. Для того, чтобы провести эти ремонтные работы и отремонтировать этот нефтепровод, нам нужен достаточно долгий промежуток времени. А мы с вами опять вспоминаем про 4 миллиона баррелей. Это 4% мировых поставок. То есть нефтепровод не работает. Идем дальше, посмотреть, что происходит дальше. Интересно, да? А в Йемене у Ирана есть союзники. Это движение Ансар-Алла, так называемые хуситы. А что сделали хуситы? Вот они только за одну неделю, они взяли последний город под контроль и еще и остров там, на берегу чего? Правильно, на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. И получается совсем какая-то, ну, почти нереальная еще вчера ситуация. Но на сегодняшний день эту ситуацию можно трогать руками. Хочешь со стороны Йемена, ты ее трогаешь руками. Хочешь со стороны Ирана, ты трогаешь эту ситуацию руками. Хуситы теперь контролируют Баб-эль-Мандебский пролив. А это означает, что нефть, которую вы, Наиль, там и я, хотим продать и перегнать как-то вот на мировой рынок, мы никак не можем это сделать, потому что две дороги, которые были, эти две дороги просто взяли и перекрыли. Нереальная история. За одну неделю хуситы берут под контроль Баб-эль-Мандеб, заявляют о том, что они его перекрывают. Более того, они же еще и там, они выясняют отношения, да, там с правительственными войсками. Они гонят эти правительственные войска куда-то вообще за Можай йеменский. Вот они куда-то их гонят, и никто ничего с ними сделать не может. Я вот все слышал там про них, что бегают какие-то непонятные люди там в тапках с автоматами Калашникова. Ну что-то мне не верится уже в то, что они в тапках и с автоматами Калашникова, потому что они сбивают, как подорванные, все эти беспилотники американские, которые летают там где-то в районе стратосферы. Они нон-стоп, эти риперы, сбивают. Потом, это же... Вы посмотрите, это для того, чтобы наносить такие удары и с такой скоростью, ну, наверное, нужно все-таки, кроме автомата Калашникова, что-то иметь и бегать, наверное, не в тапках. Ну, наверное, как-то они, наверное, все-таки по-другому выглядят. И тем не менее, это факт, это же можно потрогать, я говорю, руками всю эту историю. И получаем дальше, возвращаемся мы с вами... к современному миру и пытаемся снова понять, как теперь здесь все работает и как все растет, да? Вот, значит, едем в Соединенные Штаты, приезжаем в Соединенные Штаты, едем на ближайшую заправку в Америку, и видим стоимость дизельного топлива. И стоимость дизельного топлива в Америке на сегодняшний день, об этом американцы говорят, ну, там куча есть всяких фотографий. 6 долларов галлон. 6 долларов. Значит, берем ручку и считаем, да? Ну, кто-то ручку, кто-то калькулятор, не знаю, кто-то в голове. Значит, 6 долларов. 6 долларов, у нас сколько доллар стоит? 85 рублей, да? 6 на 85. Ну, сколько там получается, посчитайте. 500 с копейками, да? Ну, молодежь. 510. Сколько? 510. Ай, молодцы, 510 рублей. 510 рублей стоит галлон. Галлон это 3, ну, почти 4 литра. 4 литра. А теперь, молодежь, делим 510 на 4. Что мы с вами получаем?
2: 127.
5: Сколько?
2: 127.
5: Молодец, 127 рублей. Угу. 127 рублей стоит литр дизеля. Ну, это заявка на успех. Ну, согласитесь, да? При этом я вижу новости с фотографиями заправочных станций из Калифорнии. Калифорния... Там уже к 110 стремится, то есть еще больше. То есть, ну хорошо, ладно, 110, Калифорнию вычеркиваем, ну ее, эту Калифорнию, 110 этот 127, да, ты сказал, что, подожди, 127 рублей литр дизеля. Ага. Ну, это тогда многое объясняет, в том числе и заявление Трампа. Мы сейчас к нему придем. Но придем мы после выпуска новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские беспилотники уничтожили судноснабжение в Одессе. Наши войска нанесли серию точечных ударов по портовой инфраструктуре Украины. Как сообщили в Минобороны, ключевой целью атаки стал порт города Одессы. В результате налета дронов было поражено морское судно типа «Сухогруз». По данным оборонного ведомства, незадолго до удара он доставил в регион крупную партию грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Дональд Трамп примет решение о возобновлении переговоров с Ираном. Президент США заявил, что в ближайшее время сам определит, соглашаться ли Вашингтону на возобновление официальных контактов с Тегераном. Об этом американский лидер написал в соцсети True Social. По его словам, руководство Ирана сейчас стремится заключить новое соглашение. При этом Трамп подчеркнул, что в целом он не выступает против дипломатического урегулирования многолетнего конфликта. Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что готов подписать с Ираном только такую сделку, которая будет полностью отвечать национальным и экономическим интересам США. YouTube заблокировал каналы и ведущих белорусских радиостанций. Все медиа входят в состав Национальной государственной телерадиокомпании «Республики». Об этом сообщил телеканал «Первый информационный». Под ограничения попали ресурсы первого национального канала белорусского радио, радиоканал «Культура», а также радиостанция «Столица». Ранее сегодня платформа прервала прямую трансляцию популярного белорусского ток-шоу и заблокировала еще три связанных с ним ресурса. В белорусском МИДе подобные действия американского видеохостинга называют грубым нарушением принципов Организации Объединенных Наций. Минск оставляет за собой право отреагировать на действия американского видеохостинга соответствующим образом. В Сирии начались протесты из-за роста цен на топливо. Стоимость дизеля и бензина увеличилась сразу на 28-40%. Как сообщает National, активисты вышли на улицы городов Хаме и Хан-Шейхун. Они массово жгут автомобильные шины, блокируют ключевые транспортные артерии, в том числе стратегически важную федеральную трассу, соединяющую Дамаск и Алеппо. На протестах звучат и политические требования. Участники акции настаивают на немедленной отставке министров энергетики и экономики, а также руководителя сирийской нефтяной компании, возлагая на них вину за топливный кризис. Его причиной эксперты называют нарушение судоходства в Ормузском проливе и на других морских маршрутах, а также увеличение затрат на транспортировку и страхование грузов из-за конфликта США и Ирана, который начался 28 февраля. О погоде сейчас в российской столице. Плюс 16, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
0: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы.
9: об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Право знать. Говорит Москва.
3: Повтор лучшего.
9: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: В столице России, Москве, 18 часов 38 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Ну, вы поняли, да, друзья, что Трамп нас подслушал, да? Ну, скажите, что нет. Именно так это и выглядело. Не успел я про это сказать, тут же Трамп, опа, по словам американского лидера, там ду-ду-ду-ду-ду, рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном. Других подробностей он там не прописал где-то у себя там в социальной сети. И вроде бы как, ну, он нам сообщает, что и Киев, и Москва договорились не бить по энергетической инфраструктуре. Ну, это мы будем посмотреть, конечно. Но, оказывается, Иран здесь не при делах. Ну, хорошо, ладно, хорошо. Но я считаю, что Иран и еще как при делах. Просто Трампу не очень хочется про это говорить. Все телефоны наши вы знаете, и телефон прямого эфира вы знаете, и телефон для смс-сообщений. Я все вижу, все ваши сообщения. У нас есть... боты для того, чтобы вы писали сообщения, значит, в Телеграме и в Максе. Ну и, соответственно, продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах. Это и Рутюб, и наша страница ВКонтакте, и на Ютюбе мы тоже продолжаем вещать. Сколько человек смотрит нас на Ютюбе?
10: 1634.
5: 1634 человека. Прекрасно, прекрасно. Ну так вот, Значит, 127 рублей стоит дизельное топливо. Я в рублях. В Штатах за литр 127. А стремится цена от 106 долларов за галлон, уже к 110, то есть будет стоить еще дороже. Хорошо, хорошо. Дальше, значит, возьмем Германию. Ну, например, Германию. Мы берем Германию, это самая богатая страна Евросоюза. Берем Германию, смотрим, сколько там стоит дизельное топливо. Ну, там другое дело, вообще другая картина. Это не то, что там в каких-то штатах и даже в отдельном штате Калифорния. Не, в Германии все лучше значительно. В Германии цена за литр дизеля на заправках, значит, достигла, я же говорю, меньше, чем в Америке. Там 6, правда, за галлон. А здесь за 1 литр. Галлон это 4 литра. 6, зато 6 долларов. А здесь всего 2,56, но за литр. 2,56. И не долларов, а евро. 2,56 евро за литр дизеля. Ну и сколько это в рублях, молодежь? Я вам даю установку. 100 стоит евро. Сколько? 256. 256 рублей за литр в Германии. Интересно. 256 рублей литр. Ну, да ерунда, в принципе, да, наверное, для немцев. 256 рублей за литр. Хорошо. И при этом продолжается рост, и цена стремится, не побоюсь этого слова, к 3 евро. То есть к 300 рублям за литр дизельного топлива. Хорошо, хорошо. Ну, давайте посмотрим на другую страну в Европе. Наиль, вы следите за моими руками, да? Я вообще ничего еще не сказал от себя. Я просто вам даю фактуру, которую мы с вами наблюдаем. От себя еще ничего не сказал. От себя тоже скажу. Я пока просто ретранслирую, собственно, информацию, которая прилетает. Итак, берем следующую страну Евросоюза. Это по богатству. Это Франция. Франция. Что мы с вами видим во Франции? Ага. Во Франции мы с вами видим, если верить. Если верить этому министру, по-моему, финансов Франции, да? Или премьер прямо об этом сказал. Но неважно. Они говорят, что у них дыра в бюджете, какая-то грандиозная, и при этом, у них какой-то рекордный, совершенно сумасшедший для Франции, не для Америки, у Америки другая песня, для Франции какой-то рекордный внешний долг. И во Франции тоже идут какие-то тоже нездоровые, на мой взгляд, нездоровые процессы. Почему? Потому что французы, что-то как-то им не очень нравится то, что там происходит. Странные они ребята. Как может это не нравиться? Они говорят, нет, наверное, мы все-таки пойдем на этих выборах, проголосуем там за Марин Ле Пен. За Марин Ле Пен. По крайней мере, они сейчас все фиксируют, что она там на первых позициях, ну, на ведущих позициях там в этой гонке. Макрон, отличный парень, ну, что-то ему, мне кажется, все. Да, то есть Макрон все, а скорее всего или Ле Пен, ну, может быть, кто-то другой. И этот кто-то другой говорит, ребят, что-то как-то у нас не очень хорошо все с экономикой, давайте, может быть, займемся уже нашими проблемами. Это очень смелое и рискованное предложение, но оно там звучит. Про другие страны Евросоюза я говорить не буду, хотя можно было бы поговорить там, я не знаю, ну, там, про что? Про Румынию, потом про Болгарию можно поговорить. Можем поговорить про прибалтийские государства. Ну, там все хорошо, поэтому мне нечего просто про них сказать. Не буду я про них. Не буду. Давайте посмотрим на Европу, но не в Евросоюзе. Британия, которая соскочила из Евросоюза, и вот она своим путем идет. Британия. А что у нас происходит в Британии? В Британии тоже какие-то интересные, на мой взгляд, нездоровые процессы, которые подрывают основы британской идентичности, подрывают позиции британской короны. Ну, они подрывают. В общем, все, что можно подорвать, они подрывают. Я имею в виду, то, что там почему-то какие-то не очень хорошие люди, насколько я понимаю, задумали какую-то пакость. Вот просто пакость. Они решили почему-то, кто-то им дал право так думать, они решили провести референдум. Но это вообще никуда не годится. Референдум какой-то. У кого-то там они спрашивать собираются. О чем главный референдум? Референдум они хотят провести на тему выхода из состава Британии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Ну вот скажите мне, пожалуйста, а совесть есть у них вообще в принципе? Ну это что? Ну как такое может быть? Это просто плюнуть в колодец называется. А почему они вдруг решили это сделать? Они говорят, хотим, а мне кажется, просто ловят момент. Ловят момент, что мир просто, вот мир весь трансформируется на наших с вами глазах. И они говорят, что такое? То есть все кругом что-то, где-то сплошной движ. Даже хуситы уже Бабельмандеп приватизировали. А мы сидим и ничего не делаем. Ну, это же просто... Ну, вот ты живешь в Эдинбурге, ну, вот представь. И тебе говорят, старик, хуситы забрали Бабельмандеп, персы забрали Армуз, раздербанили его договором с Оманом, теперь собирают бабки со всех, кто через этот Армуз хочет пройти. Трамп приватизировал Луну. А мы, как эти, сидим здесь, и так вся жизнь мимо пройдет. Может быть, пора уже что-то сделать? Созвонились со всеми и говорят, ну, начали жаловаться там своим ребятам по, ну, соседям. Те говорят, слушай, а мы-то что? Ну, получается, вы сейчас да, а мы? Нет, мы тоже. И это все может привести, а может не привести, не знаю. Ну, там демократия, я думаю, там все будет хорошо. А может и не будет, не знаю. Потому что у каждого свое понимание этой демократии. Вот, например, я вот думал, имел неосторожность так думать, что, ну, как-то, наверное, все-таки это неправильно. Вот выходить и говорить, да, я каждому дам по 1500 рублей, допустим, если вы придете там за меня проголосуете. Вот я участвовал в свое время в выборах, мне в голову не приходила такая простая мысль. Можно же было бы пообещать. Нет, другое дело, что где потом взять эти 1500 в таких количествах? Ну, это же потом. А здесь-то можно вот сейчас пообещать, а дальше, да. Вот я думал, что это, наверное, неправильно. Вообще, в принципе, такого не может быть при демократии. Что это, наверное, нарушение какое-то? Тут я смотрю, взрослые люди, совсем дяди такие, президент Соединенных Штатов, говорит, $5000 каждому отстегну, кто придет, проголосует за нас. И все думают, что вообще красавчик, посчитали, там триллионы, где возьмет эти триллионы, непонятно, наверное, нигде не возьмет. Это не важно, но он об этом говорит спокойно. Вот она демократия, во что у нас трансформировалась. Я тут с греками знакомыми разговаривал. Они прям в шоке. Они говорят, когда наши предки придумывали демократию, они явно имели в виду что-то другое. То есть это точно не демократия. Но сейчас это вот так называется. Поэтому можно провести выборы, например, а потом взять победителя этих выборов, сказать ему, ты свободен. В общем, это были неправильные выборы. Нам не очень нравится, что ты победил, ты свободен. Мы это с вами видели. Мы видели это с вами. Мы же это уже видели в Румынии, да? Да, было, все. Ты свободен, он ушел. По 5000 обещают. Может быть, и заплатят кому-нибудь. И это тоже нормально. Потом просыпается человек, говорит, Луна наша. И раз, и все, и приватизировал Луну. Поэтому я говорю, в Британии может быть тоже что-то интересное. И легким движением руки брюки превращаются в шорт. Превращаются в шорты, Британия превращается в Англию. Может быть такое? Да вполне может быть. В таком мире мы с вами живем, что они раз и спокойно, опс, и отскочили. И Шотландия пошла своим курсом, и Уэльс пошел своим курсом, и Северная Ирландия, естественно, пошла к Ирландии. Я так думаю. Ну, вряд ли будет, наверное, одна Ирландия, а другая Северная Ирландия. Наверное, они как-то блокирнутся. Угу. Принц Уэльский, это же король был принцем Уэльским, правильно? А как теперь он будет, если вдруг что-то? Он уже не будет тогда, да? Принцем Уэльским. Ну, не будет. Ну, как-то по-другому, значит, будет называться. Может превратиться все это просто в Англию. Это мы с вами видим. Я же ничего не придумал, нет? Или я что-то придумал? Я просто новости читаю, передаю. То, как я это вот просто воспринимаю. И думаю, ну, интересное время же, правильно? Ну, в интересное время живем. Теперь смотрите дальше. Дальше. Они все, несмотря на это, на все, продолжают. Вот, молодцы, ребят, они последовательные пацаны. Они говорят, а нам все равно. А нам все равно. Помните эту песню? А нам все равно. А нам... Да, вот они это говорят. Потому что мы все равно будем поддерживать Украину. Ха-ха-ха, ура, вот так вот, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело. Говорят они об этом? Они говорят об этом. Принимают решения. Одни там передают какие-то чертежи каких-то ракет. Другие передают им там 24 ракеты для Патриот, я про немцев говорю. И еще там целый комплект всего. Деньги, вот это вот все, они готовы поддерживать. Ну, хорошо. Хорошо. А, понимаю. Понимаю позицию, да, все понимаю. Теперь, мы смотрим, а сколько вообще, в принципе, нужно денег? Денег нужно, да немного, на самом деле копейки. Вот опять новость, смотрите. И это не я. Это опять просто ретранслирую. Ретранслирую. Значит, есть в Раде комитет. Рада, это вы поняли, да? Это как у нас Дума, там Рада на Украине, да? В Раде есть комитет. Называется бюджетный. Бюджетный комитет. И там есть руководитель этого комитета по фамилии... Не, ну ничего, в принципе... Ну, неважно, по какой фамилии. Не, ну, ладно. Фамилия Пидлас. Пидлас. Значит, он что говорит? Он говорит, что стоимость войны для Украины в этом году выросла примерно до 190 миллионов долларов в сутки. Я когда... услышал, потом увидел эту цифру, 190 миллионов долларов в сутки. Я тут вспомнил, как Зеленский говорил, война подорожала, помните? Он же это сказал, война подорожала, нужны деньги. Говорит, нам не хватает 27 миллиардов, сказал Зеленский. Европейцы, у них все в порядке, еще раз, они ребята последовательные, у них все зачепательно, это просто прекрасная ситуация. Они говорят, ну, 27 миллиардов, да, а он говорит, даже не ломайте себе голову, я вам скажу, как нужно сделать. Схема готова, даже не парьтесь. Вот помните, вы мне обещали 90, говорил он им, 90 миллиардов вы... собрались, вышла Урсула фон дер Ляйен, сказала, 90, она же вначале сказала, все будут сидеть в этой комнате до тех пор, пока не примут это решение, да, и они приняли решение, 90 миллиардов, она сделала это сумасшедшее заявление, там все, там салют праздничный был, ну, не был, какая разница, ну, в общем, все равно это превратили в праздник. Из этих 90 миллиардов они передали Украине 9, по-моему. Первый транш приходил там, да, 9. Да, по-моему, 9. И сейчас Зеленский им говорит, значит, послушайте меня, послушайте. Не ломайте голову, я уже все придумал. Я уже знаю, что нужно делать. Вам только нужно, как говорится, это сделать. А вот я уже знаю, что. Они говорят, ну что, что делать? Где взять эти 27 сейчас? Он говорит, вот вы мне должны 90, да? Вот вы мне сейчас из этих денег пришлите 28. Ну, у него, пока он говорил по телефону, 27 плавно превратились в 28. Ну, кто там будет обращать внимание на мелочевку такую, 1 миллиард? 28 пришлите. Значит, 90 минус 28 остается сколько? 62. Молодцы, быстро считаете. 62 вы мне потом пришлете. Они говорят, ну, подожди. Если мы тебе сейчас присылаем 28... При этом они еще не знают, где их взять. Но они так вот просто рассуждают. Мы тебе сейчас пришлем 28, но наступит следующий год. Я имею в виду 27-й. Вот он наступит, следующий год. А война все увеличивается в цене, как ты говоришь. Ты нам скажешь, что мне вот этих 62 не хватает. Мне нужно не 62, а мне нужно, ну, минимум 90, потому что мы же считали не просто так, ты же нам давал цифры всякие, да, сколько денег тебе нужно на зарплаты, сколько денег тебе нужно на медицину, на социалку, сколько денег тебе нужно на оружие, сколько денег тебе нужно на пенсии ветеранам, там, ну и так далее. Вот это вот все под названием функционирование государства. Поэтому мы прикинули-то на калькуляторах и поняли, что 90. А сейчас получится, что у тебя остается 62. Ну, точно не хватит. Зеленский говорит, да ладно, не парьтесь, главное сейчас 28 пришлите. Но они заподозрили неладное и думают, не будем торопиться. Не будем торопиться присылать, потому что они знают, что когда наступит 27-й год, он скажет, вы что, издеваетесь, что ли? Мне вообще минимум-миниморум нужно 90 для того, чтобы мы зарплаты начнем перечислять, зарплаты, пенсии, вот это все, да. А у вас какие-то 62 здесь жалкие бултыхаются, и то не сразу передаете, а частями. А война-то увеличивается в цене, поэтому давайте-ка уже там не 62 и даже не 90, а 190, так чтобы все, как говорится, я вами был доволен. И тут, вот на фоне вот этого всего, эта схема пока еще не задействована. Но на фоне этого всего появляется вот этот человек из бюджетного комитета, который говорит, что 190 в сутки миллионов долларов стоит война. Я взял и попробовал посчитать. Ну, если сутки это 190 миллионов, а сколько это получается в месяц? Ага. Это получается 6 почти миллиардов в месяц. В году у нас, насколько я понимаю, 12 месяцев, правильно? 12. Если мы умножаем 6 на 12, получается 72 миллиарда. 72. Эти деньги, вот еще раз, они шли. Сразу по нескольким направлениям раньше. Ну, приблизительно, допустим, вот эти суммы, они шли по нескольким направлениям. Из Штатов там прилетали эти деньги. Там европейцы подгоняли. Потом отдельно там в качестве факультативной помощи подключались некоторые самые богатые европейские страны. Ну, допустим, там, я не знаю, вот как Норвегия, да? Они там что-то подбрасывали дополнительно. Ну, конечно, Прибалтика. Прибалтика, там Латвия, Литва, Эстония, они тоже подбрасывали. Но на сегодняшний день, вот на данный момент, этот процесс почему-то буксует. Трамп вообще ничего про это не хочет слышать. Как только Зеленский произносит, у меня не хватает денег, Трамп говорит, что-то вас стало плохо слышно, и дает отбой. А плюс, посмотрите, что делает Россия. Вот плюс к этой ситуации, да? Что делает Россия? Россия продолжает наносить удары. При этом выносит вот просто налево-направо все. выносит склады, выносит энергетическую инфраструктуру, выносит железнодорожную инфраструктуру, уничтожает депо, уничтожает там ПВД, но это уже военные, да, скажем так, цели. Вот все подряд, вот налево-направо, и уже даже пошли удары по Западной Украине, помимо там Одесского порта и всего остального. А что это такое? Вот это все, вот это вот, ну, цепочка, да, вот как она вообще в принципе выглядит и как ее можно будет потрогать руками.

0: Российские финансовые эксперты отмечают, что очередное решение Минфина США во многом формально и никак не повлияет на текущую операционную деятельность банка, который давно переориентировался на внутренний рынок и работу с дружественными странами. Российский рынок акций ускорил рост после заявления Трампа о договоренности России с Украиной. Индекс Мосбиржи в ходе сегодняшней основной торговой сессии взлетел на 3,61%. Мощным драйвером для инвесторов стало заявление президента США о том, что Москва и Киев согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. О взаимных обязательствах сторон американский лидер написал в соцсети True Social. По его словам, Киев взял на себя обязательство не атаковать российские топливно-энергетические предприятия. В свою очередь, Москва подтвердила аналогичные намерения и пообещала воздержаться от ударов по украинским энергосистемам. Трамп подчеркнул, что достижение этой договоренности стало важным шагом на пути к деэскалации конфликта. Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по Украине. От традиционного швейцарского нейтралитета в его классическом понимании сегодня практически ничего не осталось. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, в Москве убеждены, что своими последними политическими действиями и решениями правящие круги в Женеве фактически превращают страну, если не в прямого члена Североатлантического альянса, то в его ассоциированного участника. В связи с этим Женева полностью утратила свой прежний статус площадки, символизирующий международный дух консенсуса, добавил Грушко. Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в мелкооптовом сегменте. Вице-премьер провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщило правительство, власти в ручном режиме организовали работу по обеспечению топливом ряда регионов с перебоями поставок. В ручном режиме решаются вопросы в Свердловской, Челябинской, Архангельской, Тверской и Белгородской областях, Пермском и Краснодарском краях. Также рассмотрена ситуация в Петербурге и Ленобласти. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. О погоде в Москве плюс 16, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин говорит, Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилодка.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пар.

0: Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В столице России, в Москве, 19:09. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем политинформацию. Ой, что я сказал? Ну, скажите, что это не так. Вот раньше, вот я помню, по пятницам, да? По пятницам в Ленинской комнате, я вот когда служил, накануне назначали, допустим, вот ты будешь проводить политинформацию. И человек сидел в Ленинской комнате, вырезал... Ну, и в школе это было тоже. У вас в школе это было? У них в школе этого не было. Вот, имеем то, что имеем, извините. И в школе вырезаешь из газет статьи разные, готовишься, приклеиваешь, наклеиваешь все это в тетрадку, приходишь, прям тетрадка была для политинформации, и в армии было то же самое. Потом раз, личный состав сидит, или не личный состав, а класс твой сидит, и ты вот им рассказываешь, что происходит в этом мире. Мне кажется, это всем пошло на пользу. Пошло бы, и вам тоже, но у них этого нет. Ну ладно, продолжаем, продолжаем. Я еще, друзья, вот уже прошел 1:10 с того момента, как я сел к микрофону, я еще ни одного слова от себя не сказал. Ну вот сейчас вот только про политинформацию, но это так навеяло. Ну так смотрите, смотрите, что происходит дальше. Вот цепочка, да? Мы же все рисуем эту цепочку, и вот продолжаем рисовать. Из более глобальной вот этой цепочки, хуситы, саудовцы, Иран, да вот это вот все, мы пришли с вами уже сюда, к нам, да, поближе к нам. И цепочка выглядит следующим образом. Они фиксируют, что Россия наращивает мощь ударов. И это действительно так. Они фиксируют, там все агентства написали, что русские стали запускать какое-то рекордное количество реактивных дронов. Что там, смешно что-то написали, да? Что написали, я сейчас прочту. А, по гербариям мне равных не было, Столетов пишет. А, молодежь, наверное, не знает, что такое гербарий. Или знаете? Знаете, да? Листочки там, вот эти цветочки. Ну да, да. Ну так вот, гербарий, господи. А, что мы нарастили производство реактивных дронов. Мы этими дронами просто бьем в каких-то больших количествах. Вот навернули по Киевстару, ударили по границе с Польшей, выносим автозаправочные станции. Вот это вот все. Там Джонсон говорит, и сопровождающие его официальные лица ехали в поезде и вроде как-то и испугались. А, ну, может быть, не знаю, неважно. И с каждым днем эти удары становятся все мощнее и мощнее. И посмотрите, что происходит. Значит, мы практически отрезали Украину от моря. Это не я говорю. Это они говорят. Они говорят, отрезали нас от моря. То есть долбят и долбят. Уже начали бить фабами по Одессе и по Одесскому порту. Бомбы летят, авиация работает, понимаете, да? То есть авиация работает, ПВО. Значит, проблемы с ПВО, это мы с вами знаем, это тоже цепочка, но это другая маленькая цепочка такая военная. То есть прилетают бомбы. Смотрите, значит, портовая инфраструктура, да, вот я пишу, порт. Отрезали Украину, значит, от грузоперевозок через морские порты. Что это значит? Это значит потери в бюджете. И эти потери сумасшедшие в миллиардах исчисляются, в миллиардах и не гривен, а долларов. Идем дальше. Значит, плюс мы начали бить по железнодорожной инфраструктуре. В Тернополе сейчас вынесли, да, депо очередное. До этого было депо в Дарнице. Я просто устал наблюдать за вот этим, ну, смотреть вот эти вот видеокадры, когда дрон идет и попадает в тепловоз. Идет и попадает в тепловоз. Это вы тоже все видите. То есть мы дальше разрушаем железнодорожную инфраструктуру, то есть железнодорожное сообщение. ЖД-сообщение. Вот я пишу. ЖД-сообщение. Идем дальше. Следующее, значит, звено. Автомобили. Мы постоянно бьем по этим фурам. Там ударили по стоянке фур, здесь они сгорели. Последний удар, по-моему, вот где-то в районе Сум было, там еще что-то, да? Вот бьем и бьем. То есть автодороги тоже переходят под контроль. То есть мы постоянно бьем по этим автодорогам, плюс мы уничтожаем эти заправки. Заправочные станции. Уничтожение заправочных станций приводит к тому, что ВСУ не может нормально заправлять технику. Это нарушение, как говорится, функционирования армии. Ну, что я вам буду объяснять, что такое, собственно, заправка, да? Автодорожная инфраструктура, я пишу. Автодорожная инфраструктура. Хорошо, идем дальше. Это все ведет к потерям импорта, экспорта и так далее, к перевозкам, да, это потери. Дальше идем. Соответственно, склады, которые мы уничтожаем, удары, в том числе и по заводу «Кирсонит», который не только занимался производством сантехнических фаянсовых изделий, но и еще использовали складские помещения там для того, чтобы мы знаем, для чего они это все дело используют, да. Это все ведет к потерям бизнеса. Об этом мы с вами говорили много раз. Как следствие этих бизнесовых потерь, это число владельцев этого самого бизнеса, которые ненавидят все, что связано с существующим режимом на Украине. Ненавидят, потому что шкурниковые интересы, они все равно выше, чем все, что угодно. То есть, если человек теряет миллиарды, он уже не любит тех, которые рулят всеми процессами на Украине. Ему нужны другие, которые спасут оставшиеся миллиарды или миллионы. Это вот у них так. Это всегда так. Это всегда. Число этих людей растет. Идем дальше. Соответственно, бизнес несет потери, бизнес не может ничего вывозить за территорию Украины,
2: потому что вот эти первые два звена нашей цепочки, бизнес несет потери, бизнес может просто обанкротиться. Дальше. Если банкротится бизнес, к чему это приводит? Это приводит к закрытию предприятий. Ну, давайте так. Это приводит к радикальному сокращению рабочих мест. Ну, разве не так? Если останавливается завод «Кирсонит», на этом заводе кто-то работал? А где будут работать они сейчас? Ага, ага. Если останавливается, допустим, там «Запорожсталь», несколько доменных печей, а мы с вами видели это и нам об этом рассказали, где будут работать люди, которые, металлурги, которые там работали? Большой вопрос, правильно? Если мы наносим удары по Кривому Рогу, допустим, там по заводу, металлургическому комбинату в Кривом Роге, где будут работать эти люди? Да даже элементарно, мы снесли заправочную станцию, где будет работать оператор заправки? А то и не один, к которому ты приходишь и говоришь, бак до полного. То есть вы понимаете, да? То есть радикальное сокращение рабочих мест. Идем дальше, следующая цепочка. Рабочие места я пишу. Рабочие места. Ага, написали. Если работать негде, а плюс-плюс, есть еще большое подозрение, что тебя могут подловить и отправить куда-нибудь штурмовую роту, ну, наверное, единственный вариант это соскочить. Когда они начинают выезжать с территории Украины, это называется исход населения, то есть это демографическая проблема, правильно? Правильно. Мы видим с вами, нам они сами рассказывают, что население было вот такое-то, а вот сейчас вот такое-то там население, да, там население больше, чем в два раза сократилось. Угу. Налоговые поступления, да, мы же в голове все это держим, держим. Хорошо, значит, это будет исход населения. Ладно, дальше. Чем меньше людей... Ну, вот предположим, ну так вот тоже примитивненько, ну вот попробуем, да? Ну, предположим, какой-то магазин. В этот магазин приходило, ну, 100 человек. А стало приходить в этот магазин в результате вот всех этих процессов 20. То есть прибыль этого магазина же, она, выручка, да, называется, она же уменьшилась, да, и прибыль, соответственно, уменьшилась, да, уменьшилась. Это тоже удар по бизнесу, но уже с другой стороны, да? То есть, один удар отсюда прилетел, а второй удар прилетает вот отсюда. Они потом садятся, начинают считать. Они начинают считать, считать, считать, считать, и понимают, что что-то как-то всего стало меньше. Если раньше, допустим, там на ту же самую войну, да, а деньги шли от спонсоров, в основном. Но еще и была хоть какая-то подпитка изнутри. То есть Украина, она всегда же об этом говорила, что они еще какую-то часть сами зарабатывают. То есть сейчас вот этой подпитки оттуда, от спонсоров, ее практически там... ну, я не скажу, что нет, но она радикально сократилась, скажем так. И плюс еще нет возможности внести свою лепту в государственный бюджет. А на фоне всего этого страна продолжает находиться в состоянии войны с противником, который только набирает обороты. Они же говорят про это. Противник, который набирает обороты. Ну какая вырисовывается перспектива? И опять, вот уже 19 часов 20 минут, я еще ни единого слова от себя не сказал. Просто перечисляю то, что вот, собственно, они все говорили. Все разные люди. Зеленский говорил, всякие министры, председатели комитета, канцлеры, президенты всех мастей. Ну, скажите мне, что неинтересное время. Ну, очень интересное время, согласитесь? Ну, нам повезло жить в это время, да? Ага. Вот как-то так. Вот как-то так. Интересно. Ну вот вижу, давайте почитаю ваши сообщения. Давайте я почитаю ваши сообщения. Тут какое-то окно у меня всплыло. Так. Так мужчин киевская хунта не выпускает. Ну, конечно, я же говорю, мужчин-то не выпускает. Но Работают же не только мужчины. Мужчин можно использовать в разных местах. Я имею в виду штурмовые всякие подразделения там и так далее. До женщин пока вроде бы как не добрались, но женщины, они тоже работали, они тоже что-то делали и тоже за что-то платили, какие-то налоги. А сейчас, если работать негде, они же пойдут на выход, правильно? Ну, скорее всего, пойдут на выход. Я про это говорю, какая разница, мужчина, женщина? Алексей Королев пишет нам: Макси, Зеленский этому только рад, негде работать, иди мстить врагу в ВСУ и прочие бандформирования. Ну, может быть, он и рад, может быть, и рад. Но я думаю, что не до конца, не до конца. А как же в связи с заявлением Трампа о том, что имеется договоренность между Россией и Украиной, не бить по энергоинфраструктуре, теперь наши не будут бить по портам и железным дорогам? Я видел, вернее, как, не видел, а вот я вам продублировал эту самую новость, вот она, да? По поводу того, что вроде бы как договорились. Но энергоинфраструктура — это немножко другая история. Порт не имеет отношения к энергоструктуре. И железная дорога не имеет. Речь идет о хранилище газа. Речь идет о электростанциях. Вот об этом идет речь. И они же говорили, что такими темпами Украина столкнется с черной зимой. Это они говорили, это не мы. Мы как раз вот сейчас ничего про это не говорим, обратите внимание. Вы помните, раньше у нас были в моде все эти разговоры о том, что кто-то там в Европе замерзнет или не замерзнет? Нет, сейчас мы поняли, что эти люди никогда не мерзнут. Хотя, они сами ломают нам вот эту вот игру. Вот хочется сказать, они никогда не мерзнут. Ну, тут начинаешь читать новости из Англии. Нет, давайте пока из Британии, не будем торопиться. Из Британии. Не видишь какую-то ерунду. Вот забейте, вот возьмите сейчас, забейте в поисковик Яндекса, просто под мою диктовку. Сколько человек умирает в Британии зимой от холода? И вспоминаем, помните фильм «Собака Баскервилей», помните, да? И доктор Ватсон, он же Соломин, да? Когда они вот разместили, все, как он ложился спать, помните, да? Я думал, что это просто, ну так, изюминка режиссера. А потом, со временем, с возрастом, когда изучил вопрос, понял, что это еще он не так сильно дрожал. И сколько, что говорят, сколько человек умирает просто от холода, хотя они, наверное, не этот самый. Ну вот здесь, видите, меня вот человек от холода, ай-яй-яй. Да, 25 тысяч от чего? Зимняя смертность зимой, да, ага. Вот меня здесь, видите, оскорбил там человек, вот один нехороший, давайте мы его заблокируем, да? Да, потому что есть недоумки в наше время. Вот такая вот у нас с вами ситуация. С какой хочешь стороны на это посмотри, мы видим то, что мы видим. Про перспективу ничего даже говорить не буду. Как все это будет выглядеть. И заработает ли вот эта вот договоренность, которую призвал Трамп, тоже ничего сказать не могу. Потому что, ну, мы же знаем, с кем мы имеем дело, да. То есть это те самые люди, которые могут что хочешь, как говорится, объявить, какое хочешь перемирие, прекращение огня, но при этом никогда в жизни не вибрируют, нарушая это ровно через 5 минут. А когда мы начинаем, собственно, бить, они начинают говорить о том, что это мы такие нехорошие, да, потому что мы не держим слова, да. Хотя наш президент в этом, на самом деле, никогда не был замечен. И это очень иногда нас самих просто злит. Потому что, ну, вот он держит слово и все, да. Хотя имеет дело с такими перцами, что ой-ой-ой. Ну, ладно, давайте почитаю ваше сообщение. Идем дальше. Максим говорит, справедливости ради, британцы достаточно холодоустойчивы, это у них в привычке. Ну да, конечно, я же говорю. А что, я что-то не то сказал? Я ровно это и сказал. Григорий, Санкт-Петербург. Так они там набирают ванну воды, и в этой воде по очереди моются всей семьей. Вот, Григорий, вот вы сейчас вот нехорошую такую вещь написали. Потому что вот человек, который вот он меня вот, видите, оскорбил, да, он же думает, что мы врем. Вот если ему начать что-то рассказывать там про всякие пробки и про мытье в семье по очереди, он же не поверит, он подумает, что это просто, я не знаю, что это, кремлевская пропаганда. Ну хорошо, идем дальше, читаем дальше. Им никогда не холодно летом. Пишет ее, может быть, да, может быть. Бить надо по самому ценному, по деньгам. Ну, мы же только и делали, что сейчас вот, сколько уже, 1:27, мы, по-моему, только про деньги и говорили. Вам не показалось, Валерий? Вот ровно про деньги мы и говорим. Возможно, все-таки стоит дождаться официальных заявлений с нашей стороны насчет прекращения ударов по энергосустойчивости, а не слушать старину Трампа. Да, ну пока комментариев каких-то там не было из Кремля, да, подождем. Сергей говорит, что у него такое ощущение, что Зеленского специально поставили, чтобы он уничтожил Украину таким образом. Ну, может быть, не знаю я, не знаю. Здесь вот дальше у вас уже конспирология поперла. Не буду туда лезть. Вадим спрашивает, мы же все помним Черноморское перемирие, энергоперемирие. Пока им выгодно бить не будут, а как только потеплеет, начнут снова. Все может быть. Мы знаем этих персонажей, да, и понимаем, что от этих ребят ожидать можно всего чего угодно. Кунжут пишет, с радостью поставлю на АЗС за бензином или буду ездить на общественном транспорте. Только, пожалуйста, не останавливайтесь. Дальше. Я понял. Ну, это я сейчас попробую синонимом заменить. Бейте дальше. Мы так долго этого ждали. У нас, да, все понял, все прекрасно. Да. Дальше читаю сообщение. Вот Павел говорит, опять понедельник, опять перспективы, а победы все там же. Про что говорит Павел? Павел, я не понял, про что вы говорите. Победа все там же. А где победа? Какая победа? Где она? В каком месте? Все там же. Ну, наверное, все там же. Перспективы. Да я ничего не говорю, сами вот попробуйте, собственно, понять, где, какие там перспективы. Ага, так, дальше. Александр говорит, Роман, почему мы все выносим, а бензина нет у нас, а не у них? Так у них тоже нет. Что мы выносим уже 5-й год? Ни одной ликвидации упырей на их территории. Смешно было бы, если бы люди бы не гибли. Деньги, деньги и деньги. Больше ничего. Помню ваши слова в первые дни месяца СВО, когда вы говорили, какая война, у нас все хорошо, в ближайшее время все закончится, достигнем целей. Не затянулось ли пора признать, что это выгодно около военному бизнесу со всех сторон? Ну, во-первых, Александр, я никогда не говорил, что в ближайшее время, никогда я про это не говорю, кто я такой, чтобы я говорил про какие-то сроки. У нас верховный главнокомандующий про сроки не говорит. Это раз. Во-вторых, бензина у нас нет, как вы говорите, хотя он есть. Не везде. С очередями. Но тем не менее, да. А у них есть. А у них это у кого? Про их бензин, вот я вам только что тоже рассказывал. Я в основном рассказывал про дизель. Ну, дизель-то у нас точно есть. Везде, да. Не затянулось ли... Может быть, и затянулось, а может, и не затянулось, не знаю. Не знаю, не буду оценивать. Воюем, как воюем. Как можем, так и воюем. Ни одной ликвидации. Это да. Здесь этот вопрос есть, да, этот вопрос мы всегда поднимали. У нас сейчас новости, после новостей обменяемся мнениями по телефону.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
5: 20:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Минфин США внес российский банк ВТБ в черный список по Ирану. Ранее кредитное учреждение уже находилось под санкциями Вашингтона. Первые меры США начали вводить против ВТБ еще в 2014 году. Текущее решение юридически расширяет основания для блокировки и увязывает деятельность структуры с иранским санкционным пакетом. Российские финансовые эксперты отмечают, что очередное решение Минфина США во многом формально и никак не повлияет на текущую операционную деятельность банка, который давно переориентировался на внутренний рынок и работу с дружественными странами. Евросоюз из-за разногласий продлил антироссийские санкции на неделю. Это необходимо для устранения противоречий внутри объединения. Главным камнем преткновения стали требования отдельных стран исключить из черного списка крупных российских бизнесменов, сообщает портал Observer. Так, Словакия настаивает на снятии ограничений с Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Позже к требованию вывести из стоп-листа Усманова присоединилась и Франция, что серьезно осложнило переговоры. Кроме того, Будапешт и Братислава выступают против инициативы продлевать санкции сразу на год вместо привычных 6 месяцев, поскольку для утверждения пакета требуется абсолютное единогласие всех членов ЕС, у дипломатов остается 7 дней на поиск компромисса. Российские пользователи заявили о проблемах в работе DeepSeek. Массовый сбой зафиксирован в 21.31 по Москве. Спустя час количество обращений превысило 2500. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию неполадок в интернете «Детектор 404». В основном пользователи жалуются на полную недоступность серверов, критические ошибки при авторизации, а также на слишком долгие ответы популярной китайской нейросети в чатах. Наибольшее число обращений поступает из Москвы, Петербурга, Ленинградской, Самарской и Московской областей. 2/3 россиян не читали предвыборные программы партии. Согласно исследованию ВЦИОМ, хотя бы с одним партийным документом ознакомились лишь 30% респондентов. Чаще всего избиратели изучали материалы «Единой России», их читали 15% опрошенных, и КПРФ с показателем в 13%. Замыкает тройку лидеров партия «Новые люди», чья программа заинтересовала 11% граждан. Планами ЛДПР и «Справедливой России» поинтересовались 7% и 6% соответственно. Во всероссийском телефонном опросе 12 сентября приняли участие 1600 человек. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 13, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
6: 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений вы знаете. Для сообщений в Телеграме и в Максе у нас есть боты. «Говорит МСК-бот», вот, в частности, для Телеграма. И, соответственно, продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах. На Рутюбе, ВКонтакте и на Ютюбе тоже. Сколько у нас человек на Ютюбе?
8: 2187.
4: 2187, отлично, отлично. Ну что, давайте еще несколько сообщений зачитаю и обменяемся мнениями. 9165 пишет, что новость, что кто-то во Франции призывает заниматься своими делами, расценил как дешевый популизм, рассчитанный на людей, не понимающих политику. Великие державы, Россия, Китай, Штаты, Франция, убежал сообщение. Франция, Британия не могут заниматься только бюджетом, дорогами и канализацией. Абсолютно с вами согласен. Но я бы список сократил. Но ладно, согласен с вами, что они не могут заниматься только канализацией. Но когда там кандидаты, которые идут и говорят, что мы, например, выведем Францию из военного, из военной части НАТО. Такое уже было, когда они вроде бы как оставались в блоке, да, но при этом немножечко были сами по себе. Это не есть канализация. Когда говорят, например, люди о том, что а давайте-ка вот мы сейчас придем к власти и попробуем все-таки что-то сделать с большим количеством мигрантов. Как-то хотя бы поймем, сколько их, и поймем, зачем они нужны, и поймем, зачем мы им столько платим всяких пособий, это все-таки, наверное, не канализация. Поэтому, ну вот как-то так. Алекс говорит, 127 рублей за литр... солярки в Штатах? А сколько литр бензина в Крыму сейчас стоит с госдотацией? Я не знаю, сколько стоит литр бензина в Крыму. Я знаю, что в Штатах 127 стоит литр дизеля. Вот как-то так. А это они сами сделали собственными руками, начав ровно то, что они сделали. Вот и все. Это все, что я сказал. Про Трампа и бензин. Дорого, но там и зарплаты в среднем выше, чем у нас. Яндекс сообщает, что средняя зарплата в Штатах 5352 доллара в месяц или 451 387 рублей 68 копеек. Бензином за 127 рублей литр на такую сумму можно залиться так, что в Мексику еще вытечет. 5352 доллара в месяц? Ну надо же. Ну, там, по-моему, еще какие-то налоги есть, нет? Или налоги это для трусов? Ну, наверное, для трусов. Ну, я понял, то есть не будем. Я только не понимаю, зачем они переживают, если там все в Мексику течет, они тогда что паникуют, я вот не пойму. Какие-то они странные ребята, 91.65, я с вами согласен, солидарен, все. 127 и 127, там будет 130, значит 130, какая им вообще в Мексику, если идет? Ну, просто в Мексику пускай не вытекает, да, и все будет нормально. А так из-за чего в мире топливо-то дорожает, свирит, спрашивает, из-за Ирана или Украины? Трамп переваливает свои проблемы на наш конфликт, лукавит же, зараза. Ну, вы сами спросили, сами ответили. Я бы сказал, что потому что и там проблема. И то, и другое так или иначе сказывается на вот этом топливном, на этом топливном рынке. Вот поэтому вот и такие цены. Дуглас говорит, в Крыму 200 рублей за литр. Ну, за литр бензина, наверное, да?
6: Дизель 126.
4: В Крыму, да? Вот, 126. Ну, 200 это бензин все-таки, да? Там, по-моему, лимит 20 литров, да? Да, и по QR-кодам. Я видел эти новости. Я видел. Угу. И опять нас обманут, чтобы Украина перезимовала. Ну, не знаю, может быть. Вот, по 170 брал сегодня, пишет ДУМДМ. В Крыму дизель с дотацией 90-100, без дотации 170-200, мегаваттник пишет. Может быть, может быть. В Крыму это грандиозная проблема, да, это мы знаем с вами. Это мы с вами знаем. Сермих 65 пишет, говорит, Трамп подстраховался от обвинений в подкупе, он сказал, не те, кто проголосует за нас, а всем гражданам США, если мы победим. Это меняет дело. Это да, это действительно он подстраховался. Он сказал, что если республиканцы останутся у власти, заплачу всем по 5000. Но это, наверное, тем, которые придут голосовать за демократов. Да, наверное, он им тоже заплатит по 5000, если республиканцы останутся у власти. Ну, это он, да, действительно подстраховался.
2: Григорий, Санкт-Петербург, там говорит, 5000 это зарплата без налогов. Не, ну, Григорий, ну что вы тоже вот настроение портите, подрезаете крылья на взлете вот человеку, который нам прям до копейки посчитал, какая зарплата там. А, ну, давайте, друзья, ладно, давайте обменяемся мнениями. Сейчас я наушники возьму, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Момент, вижу, много звонков. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп. Да.
8: Алло.
2: Да, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Вот скажите, пожалуйста, почему мы должны вот так поступать, не бить по их, так сказать, энергоструктуре? Пусть Трамп у себя наводит порядок, но не у нас. Это, знаете, сколько они, этот идиот Зеленский, поубивал наших гражданских людей. Почему мы должны идти на уступки такие? Это просто... просто возмутительно будет.
2: Как я вас
8: мы
2: понимаю, вы даже не представляете.
8: Мы людей не убиваем гражданских, а он сколько поубивал, и детей, и дома разоряет, и квартиры, и что только, и в машине убивает людей. И мы должны вот идти вот на такую жертву для себя. Не должны. Ни в коем
2: как
8: разе.
2: Вас зовут? Как зовут вас?
8: Галина Николаевна.
2: Галина Николаевна, я вот прям вот, вот подписываюсь. Подписываюсь под каждым словом, которое вы произнесли сейчас. Спасибо.
8: Спасибо.
2: Спасибо. Ну да, ну да. Я точно знаю, что если раздался вой на болотах и лай в соседнем селе, что если там вдруг заговорили, заголосили о том, что ай-яй-яй, давайте остановим вот эти вот удары, значит, наоборот, нужно усиливать. Вот. Ну, я так считаю, я так считаю. Но, может быть, мы с вами ошибаемся, не знаю. И потом, я не знаю, вот как писал один из наших слушателей, давайте дождемся все-таки официальных заявлений. Пока я не видел никаких официальных заявлений от нас. Я видел какие-то заявления там от Зеленского, а от нас не видел. Григорий Санкт-Петербург говорит, что знакомый в Германии зарабатывает 10 тысяч евро, но только после оплаты налогов и жилья у него остается 2500. Ну, вы вот все про свое опять, Григорий. Ну, и, да, ну, человек считал так долго, до копейки, а вы прям вот уничтожаете, да. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
9: Алло.
2: Да, я вас слушаю, говорите.
9: Да, Роман, здравствуйте, меня Игорь зовут, Березин Хлебань.
2: Да.
9: Вот хотел вот рассказать, вот смотрите, вот наше Егорьевское направление, уже какой месяц у нас, ну, до сих пор, кажется, бензина нет. Так вот, как бы улучшения нет, да? Это как бы первое, хотел вам сказать. И второй тоже момент, знаете, вот, хотелось бы вещи называть своими именами. Но уже как бы достаточно уже наше, кажется, ВСУ, ну, объявлять ВСУ. Ну, уже хотелось бы, чтобы был конкретней. Понимаете, о чем я говорю? То есть, либо мы говорим, что у нас что-то существует, да, или нет. Ну, потому что, ну, как-то уже хочется какого-то определения.
2: Я еще раз, вот скажите, пожалуйста, определение, вот еще раз, конкретики какой хочется?
9: Ну, я так думаю, ну, давайте так,
2: да.
9: Если мы говорим уже конкретнее. Ну, если уже у нас идет, как говорится, война, да?
2: Да.
9: Ну, так давайте будем говорить, что это, ну, война. Маленькая она, либо небольшая,
2: да давайте,
9: текущая, либо текущая.
2: Я не против.
9: Да, давайте. Ну, как-то хочется уже каких-то определений уже. Либо в границах мы работаем, да, либо идем уже куда-то чуть-чуть дальше. Ну, понимаете, о чем я говорю.
2: Спасибо. Я не знаю, в границах мы работаем или идем мы куда-то дальше. Давайте это решение все-таки будет принимать Верховный Главнокомандующий, отталкиваясь от... того, что происходит, от того, что будет происходить, и от того, как он понимает интересы российского государства, то есть наши с вами. Пускай принимают это решение те люди, которые должны это решение принимать. Это что касается границ. А потом, ну, я не думаю, что у нас есть задумка идти куда-то дальше. Наша задача сделать так, чтобы нам больше ничего не угрожало, и чтобы вот эта история... которая случилась на Украине, больше никогда не повторялась. Даже если они сохранятся в качестве государства отдельного, я допускаю и такой вариант,
4: Нужно сделать так, чтобы это государство было нам не... помните, как Екатерина приняла решение там из Пруссии с двух сторон на Польшу, да? Мы пошли там, и Польша исчезла на много-много лет, там, на два века с карты. Указ Екатерины был: государство сия России недружественно, а посему на карте его быть не должно. Нужно, чтобы это государство, которое напрямую с нами граничит, где у нас и родственники у каждого там практически, да, чтобы оттуда угроза не исходила. Вот наша главная задача. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
10: Здравия желаю, Роман.
4: Здравствуйте.
10: Вот вы начали ситуации в Соединенных Штатах. Ну, она действительно, все, что вы сказали, это не поспоришь. Да, США постепенно теряет, утрачивает статус, безусловно, мирового лидера. И даже в глазах своих же ближайших союзников. Ну, на Западе заметно стали относиться к Америке значительно хуже. Но, тем не менее, они выжидают. Они выжидают, что ждут конца Трампа. Медленно, но верно США сдают свои позиции на мировой арене. И это связано с просчетами во внешней политике, вот, с неудачными войнами. И, прежде всего, слабым политическим вот этим руководством, которое оказалось неспособно использовать потенциал собственной страны. Потенциал Америки, он огромен. Какой бы у них кризис ни был с энерго, там этим кризис энергетический, с нефтепродуктами и так далее. Ну, у нас то же самое, есть кризис. Ну вот, власти России, они что делают? Организовали в ручном режиме работу по обеспечению поставок топлива там в нескольких регионах. Да это не просто Екатеринбург, Челябинская, Архангельская, там Тверская, Белгородская, Пермский, Краснодарский край. О как! А что рынок-то не работает? Все время говорили, рынок все исправит. И тут начали вдруг вручную порядок наводить. Ну надо ж такое. А до этого, помните, яйца подорожали. Президент узнал, и машина закрутилась. Вот где надо порядок наводить-то.
4: Это понимаете? Да. Это да, Сергей Алексеевич. Да.
10: А я вот вам хочу напомнить, как у нас страна была в тяжелом положении, и как мы использовали свой потенциал. Вот вспомните, 99-й, где-то с середины, и 2000-й год. Пережили дефолт. Значит, денежное население, у населения эти денежные
4: накопления практически... Дефолт был, Сергей Алексеевич, в августе 98-го.
10: Ну да, правильно. Нет, дефолт пережили мы.
4: Да, пережили.
10: А самый жаркий период был 99-й и 2000-й. Обесценились денежные накопления,
4: это
10: терроризм,
4: да,
10: развязал гражданскую войну, армия была фактически деморализована и не боеготова, денежное обеспечение военнослужащих было нищенским и выплачивали несвоевременно. Потом государственная власть в России была малоэффективна, потом какое все институты государственные, они были ослаблены, отечественные средства массовой информации работали по большинству своему в корпоративных интересах, предприятия оборонного комплекса России задыхались в долгах, теряли кадры, производственную базу теряли. А слушайте, а большинство субъектов федерации действовали законы, которые противоречили Конституции. И вообще страшные цифры. Вот это вот статус отдельных территорий в России определялся как суверенное государство, ассоциированное с Российской Федерацией. И я помню, цифру приводил президент России. И цифра была, что таких территорий было более 2000. Ну так мы свой потенциал использовали. Из этой трясины вышли. Вышли медленно, медленно, но смогли. Я думаю, что потенциал Соединенных Штатов тоже будет использован. Это вот сейчас вот все вот то, что говорят там, ладно. В Европе тоже кризис. Они выжидают. Германия тоже способна на многие прорывы. А потом, слушайте, а мы что, не кормим Европу, что ли? Мы своим врагам, Роман, помогаем. Ну что мы, чей Европа, чей газ-то в конечном итоге получает и это, нефтепродукты? Слушайте, а когда я узнал, на радио «Говорит Москва» выступал, ну, железный эксперт. Мы, оказывается, рыбой всю Европу кормим, нашей северной рыбой, настоящий белок. Они покупают и жрут нашу рыбу, и оружие поставляют этим хмырям в этот в Киев. Поэтому главное это все равно то, что творится в мире. Главное и определяющее для России это все, что делается и творится сейчас в конфликте на Украине, там все решается. Это как в известной народной сказке «Смерть Кощея на конце иглы». Вот правильно там звонили, Трамп сказал, что вот там договорились. Откуда эта информация? Слушайте, вот вы говорите, подождем. Слушайте, а я вообще удивляюсь, что так долго ждем-то? Неужели это вот это будет, что мы вдруг договорились не бить по энергообъектам Украины? С какой-то кстати. Да это свести на нет все. И вот что-то там выжидают, как культурно, что ли, это самое все это дело обосновать, что ли, или как-то культурно преподнести. Я считаю, если мы уже начали бить по-настоящему, то и надо продолжать, и реакция должна быть мгновенной. Что не было таких договоренностей, точка. Спасибо.
2: Да, спасибо, спасибо. Ну вот сообщения, которые идут, это вот ровно все про это. Бить до звездочек, вот где-то вот было это сообщение. Нигматуллин пишет, что еще вчера мы жаловались на отсутствие ударов по дорогам и тепловозам, а сегодня жалуемся на то, что устали на это смотреть. Это нормально, Нигматуллин, это нормально. Это человеческая природа, это всегда так. Конь-огонь говорит, добрый вечер, панику выключаем. Это правда. Николай вот поддерживает Сергея Алексеевича в рыбном вопросе, говорит, запретить ловить рыбу. Хорошо. Ленок пишет, не забываем, что убитые люди, это в том числе насильно мобилизованные, поэтому какая разница, ВСУ это или гражданский. Да, так. Спокойней, говорят, у Трампа новая прическа, да, у него новая прическа, наверное, может быть, не знаю, вот галстук видел у него новый. Вообще, Сергей Алексеевич, вот все, что вы сейчас перечисляли про эти 90-е и 2000-е, просто невероятно, как мы выжили. Не, я вам серьезно говорю, иногда смотришь, вспоминаешь, вернее, не смотришь, слава богу, уже не смотришь на это, вот вспоминаешь, как все это выглядело и думаешь, да это вообще, это, то есть у нас не было ни единого шанса выкарабкаться, ни единого. Это было такое, что вот сейчас вот рассказываешь, когда молодым там ребятам, они думают, что ты Ганс Христиан Андерсен. Шансов не было. Ну, слава богу. Так. Прическа в отпуске, расческа. Ну, наверное, да. Олег, слушаю вас. Ну, давайте. Только, Олег, давайте сразу. Не надо про этих главарей этого режима. Это мы уже все знаем. Давайте про другое, про что-нибудь.
11: Да, здравствуйте, Роман Георгиевич. Действительно, ну, от Кремля еще не было никаких официальных комментариев, да, по поводу этого заявления Трампа по энергетике, потому что, ну, общепризнано, что Россия побеждает в этой инфраструктурной энергетической войне, поэтому, ну, опять вот, да, как без них, ну, то есть, про энергетику мы сказали, ну, то есть, невозможно же на 5-м году СВО не трогать энергетику, не трогать этих пресловутых членов киевского режима, никого ничего не трогать, как будто ничего не происходит. Я думаю, такого не будет. Все-таки по поводу энергетики, да. И вот, ну, действительно, слава богу, что, наконец, вот, последнее время, ну, мы наносим удары, выносим, вот, логистику на западе Украины. То, о чем вы тоже сегодня говорили, ЖД-логистику и так далее.
2: Добрались до западной Украины тоже, конечно, я и не сомневался, что это будет.
11: Да-да.
2: Упор был вначале сделан на Киев и Киевскую область. И портовая инфраструктура Одесса-Николаев, да. Ну и там по касательной еще и Дунайские порты. И тоже понятно почему. Потому что входные ворота это были там, морские завозы и все остальное. Размещалось все это в основном вокруг столицы и в самом Киеве. Оттуда, собственно, уже шло дальше, уже, как говорится, и на линию боевого соприкосновения, и на другие позиции.
11: Да-да-да, продолжайте. Да, и вот теперь сухопутные, да, маршруты логистические на западе Украины, ЖД-маршруты, это очень важно, и там где-то этот Борис Джонсон рядом затесался, да, вот тоже там какие-то персонажи были, типа Джонсон и еще кто-то, они прям были свидетелями этих эффективных ударов, да, рядом с польской границей по ЖД-логистике. Ну, это очень хорошо, ну, действительно, лучше поздно, чем никогда, это действительно все важно и хорошо. И сейчас про октябрь даже это уже подтверждают, да, российские официальные источники, что в октябре, возможно, там и трехсторонние какие-то, вот, так сказать, возможно, переговоры. То есть дело в том, что просто...
4: Не ну, факт. Добиваться... Я не, да, уверен. Не факт. Я не уверен. Я не уверен, потому да. что, правильно, кто это сказал? Кушнер, да? Вы знаете да, да, ну, этого человека? Да. Да. Он же сказал, там, главная история, камень преткновения – это территориальный вопрос. Что да. вот по территориям да, да. стороны договориться не могут. Ну, а если не могут, тогда о чем говорить? Вот все.
11: Да, это действительно самый, самый главный вопрос. И просто действительно, ну, я думаю, будет дальше продолжаться решение проблемы. Просто самое главное, ну, это очень иррационально было бы отказаться, какая уже зима будет по счету. Пятый год СВО. Мы не можем отказаться от уничтожения их энергетической инфраструктуры. Иначе мы будем до лета и дальше продолжать вот, спецоперацию.
4: Спасибо.
11: Ну, просто это не логично.
4: Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире. Ну вот 91-65 написал, шарашить по Украине надо дальше до звездочек в глазах. И по Майдану обязательно. Это вот сообщение, которое я искал. Да-да-да, слушаю вас, говорите.
12: Да, здрасте, я без воды постараюсь. Смотрите, в общем, если коротко, ну народ очень сильно раздражает непоследовательность власти нашей в России. То сегодня мы бьем по энергетике, завтра не бьем. И это потом отразится на выборах. Поэтому я о том, то, что надо быть последовательным. Это очень важно, на самом деле. Это не какие-то там игрушки. Это очень все серьезно. Поэтому я считаю, если мы начали бить, мы не должны не прекращать никакие недоговорники. Выгодно, невыгодно. У них там дизель подорожал. Для пошления в одно место. Нам выгодно, мы бьем. Все, без оглядки на Америку. Угу. Все, я закончил.
4: Спасибо. Угу, спасибо. Спасибо. Соглашусь. Ну, я свое мнение уже высказывал, да. Наиль пишет нам Максе. Трамп предложил воссоединить Ирландию и Северную Ирландию. Прорывная мысль, кстати, свежая. Свежая. Ничего себе союзник Британии, продающий вертолеты Аргентине. Ну да. Конь Огонь говорит, не будет никаких переговоров. Все, тему переговоров закрываем. Если Конь Огонь сказал... Значит, так оно и будет. Удачи нашим воинам, здравия нашему президенту и Божьей помощи нашему сильному, мудрому народу. Да, верните Ельцина и сдохнем все. Так, не буду, ладно. Ну, уже прочитал, хорошо. Эдвард говорит, Георгий находится в Екатеринбурге. Да, да, он в Екатеринбурге. А не могли бы вы попросить его, чтобы он привез нам сувениры? А то что это он там развлекается, а мы тут все с проблемами с бензином живем. Ну вот, знаете, Эдвард, вот сами ему об этом и скажете. Про сувениры, и вот про это, про все развлекается. Он вообще-то работает, на самом деле, работает. Так, сейчас, момент. Полностью поддерживаю высказывания 90-х, но и теперь есть ряд тех же проблем. Поддерживаю без паники. Почему мы все... А, это Александр, я же уже про это читал. Ну, второй раз мне прислали ровно то же самое сообщение. Не-не-не, не надо. А как же эта международная повестка отвлекает от собственных проблем внутренних в преддверии выборов, особенно болезненно читается, к сожалению. Вы так думаете, Махалон? А я так... Я с вами не согласен. Я с вами не согласен по одной простой причине. Эта международная повестка, про которую вы говорите, Махаун, это и есть самое, что ни на есть наша внутренняя проблема. Страна в состоянии боевых действий, страна отбивается от этих всех шакалов, которые обложили со всех сторон, да. А вы говорите о том, что это не наша внутренняя повестка. Если это не наша внутренняя повестка, тогда что наша внутренняя повестка? Все остальное это так, знаете. Да, может быть, это важные вопросы, там, ЖКХ или еще что-то, да. Но этих вопросов не будет, если у нас с вами не будет здесь результата. Понимаете, Махалон, все очень просто. Ведущая новостей уже в студии. А после нас, хотел сказать, два Георгия, но нет. Один Георгий... В Екатеринбурге развлекается, как сказал Эдвард, а на самом деле работает на грандиозном совершенно мероприятии, да, и поэтому Герман и Георгий проведут вам голевую передачу, все расскажут вам про футбол, вы немножечко так... Кстати, другой Георгий, он там, в Екатеринбурге, я видел, он на воротах стоял, На воротах стоял, мячи отбивал. Да вообще просто. Там рядом стоял Акинфеев и аплодировал ему. Ну вот, поговорите про это. Встречаемся через неделю в этой студии.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 00:04 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Ормузском проливе на минах подорвался крупный нефтяной танкер «Эль-Гайя». Судно зашло в запретную зону в южной части пролива, после чего прогремел взрыв, сообщил корпус стражи Исламской революции Ирана. Попытки потушить пожар не принесли результатов, говорится в заявлении КСИР. Инцидент произошел на фоне продолжающегося конфликта между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой. Из-за регулярных обменов ударами гражданское судоходство через Ормузский пролив практически полностью парализовано. Водная артерия остается ключевым транспортным маршрутом для мирового рынка нефти и газа. Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по Украине. От традиционного швейцарского нейтралитета в его классическом понимании сегодня практически ничего не осталось. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, в Москве убеждены, что своими последними политическими действиями и решениями правящие круги в Женеве фактически превращают страну, если не в прямого члена Североатлантического альянса, то в его ассоциированного участника. В связи с этим Женева полностью утратила свой прежний статус площадки, символизирующей международный дух консенсуса, добавил Грушко. Президент Сербии объявил об уходе в отставку 27 сентября. Дату Александр Вучич уточнил в эфире местного телеканала. По закону новые президентские выборы в стране должны будут состояться в течение 90 дней. Ранее сербский лидер уже распустил парламент и назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября. Сложив в себя президентские полномочия, политик планирует полноценно включиться в предвыборную гонку в статусе обычного гражданина. Правящая сербская прогрессивная партия уже утвердила Вучича главой своего избирательного списка. В случае победы политической силы на октябрьских выборах экс-президент станет главным кандидатом на должность премьер-министра страны. В Москве и Подмосковье ночью и утром ожидается густой туман, а в ночное экстренное предупреждение распространило столичное управление МЧС. В ночные часы, а также завтра утром на улицах и дорогах столицы и Подмосковья видимость местами может снизиться до 200-700 метров. Спасатели призывают автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и

0: заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Официальный курс юаня на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. И о погоде. Сейчас в столице температура воздуха плюс 12, ощущается на 1 градус меньше. Пасмурно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

тебя я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. Под хрустящему морозу поспешим на край земли.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: За мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Матросы не пели про остров, где растет

Она открывает двери матросам попавшим в рай. Так трудно.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретив взглядом с тобой. Видно, я большой чудак,

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: может быть? Представь себе,
1: сама несет обед.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: на радиостанции «Говорит Москва».
1: Сижу и до рассвета читаю приключения, бегу, когда захочется, на танцы и в кино. А танцы, между прочим, не только воскресенье, и маме, между прочим, это как-то все равно. Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо.

болтаю, пусть, а я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Не то, чтоб я гордилась, не то, чтоб я робела, не то, чтоб равнодушно глядела на ребят. А просто мне пока еще не встретился Ромео, а всякие другие.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

даже в том, что всем известно, всем известно, всем известно, можно видеть вечно новые черты. Потому что в этом мире может быть не по

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

А кто-то мне говорил, что глаза иногда лгут. Но мне очень хочется в это не верить.

0: свою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье.
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна! Все друзья твои по свету распевают песню эту.

0: на всех друзья на целом свете распевает строчки эти мамбо итальяно.
1: Говорит Москва, поющее сердце.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Говорит Москва 94,8.